0: Он воскрес!
1: Он дал мне свою любовь. Он вел меня по пути. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить вечно. Он заплатил за мои грехи там, на горе Голгофе. Он с готовностью страдал, чтобы я могла жить вечно. Сын Бога сошел на землю и вознесся опять, чтобы жить вечно. Он живет для меня. Он говорит: «Пойдем со мной, чтобы я отдала ему свою жизнь и чтобы жили с ним вечно. Теперь я отдам ему свою жизнь и буду с ним навеки».

Без сомнения, этот человек был невиновен. Истинно, этот человек был сыном Бога.

0: Не стой у окна, Андрей. Тебя могут увидеть. Ну и что? Какая теперь разница, жить нам или умереть? Большая, Петр. Саймон, я трижды отрекся от него. Мы не должны сдаваться. Разве ты не понимаешь, мы должны бороться? Ты так ничему и не научился у него. Мы не должны бороться. Небо. Даже небо злится.
1: Отец! Я видел, как он умер!
0: Почему он не спас себя? Он же мог!
1: Отец! На его лице была радость, когда он умер. Ты так радуешься, когда все сети собраны, и пора плыть домой.
0: Правильно, Даниил. Он завершил свою миссию. Да. Он отправился домой.

прокуратор Понтий Пилат. Я Иосиф из Аримафеи. Я слышал о тебе. Ты один из Синедриона. Теперь вам больше нечего бояться. Иисус распят. Я прошу разрешения забрать его тело. Вы даже не можете дождаться, пока он умрет? Но он умер, сэр. Не верю. Иисус был сильным. Стража! Где центурион, который отвечал за распятие? Я здесь, сэр. Как Иисус из Назарета? Он умер, сэр. Мы убедились в этом прежде, чем уйти с горы. Зачем тебе его тело? Я был его другом. Другом! Теперь, когда он уже мертв, ко мне приходят его друзья. Ладно. Можешь забрать его тело. Спасибо, сэр. Иосиф из Аримафеи. В его смерти нет моей вины. Так значит, он умер. Сэр, мы убили невиновного. Теперь уже поздно рассуждать об этом. Мне приказано охранять мир на этой презренной земле. Да, сэр. Он умер во имя мира.

0: Иосиф!
1: Никодим, я рад, что ты пришел.
0: Я принес благовоние для погребения.
1: Да,
0: достаточно для погребения царя. Правильно. Он и есть истинный царь. Пойдем. Нужно обернуть его тело в плащаницу, прежде чем наступит шаббат. Прощай, учитель.

Каиф, что тебе здесь нужно? Разве сегодня не шаббат? Я думал, вы, евреи, должны оставаться дома и молиться. Или чем вы там занимаетесь? Ты позволил друзьям забрать тело этого богохульника? Не смей кричать на меня, Каиф! Ваше Высочество, еще при жизни этот обманщик сказал, «После 3 дней я воскресну. Завтра наступит 3-й день. Апостолы украдут его тело и станут утверждать, что...»

Он воскрес! Они поднимут восстание по всей Иудее! А Рим! Только не притворяйся, что беспокоишься о благополучии Рима. Говори, зачем пришел. Вели поставить стражу возле могилы. Нужно полностью исключить возможность исчезновения его тела, пока не подойдет к концу третий день. Хорошо. Я пошлю солдат охранять могилу. Каиф, завтра все будет кончено. И после этого я приказываю тебе никогда больше не упоминать имя Иисуса из Назарета.

Эта могила опечатана по приказу Рима. Вы двое, стойте на страже всю ночь и не вздумайте уснуть. На рассвете вас сменят. Кто же будет спать после тяжелого рабочего дня? Да ладно тебе, задача не такая и сложная. Мы охраняем мертвеца.

0: Вставайте и покушайте. Мы принесли хлеб и сыр.
1: Солдаты разыскивают нас.
0: Я видела солдат, Фома, но я не спрашивала у них, кого они разыскивают.
1: Мне нужно найти моего брата-близнеца. Его могут арестовать вместо меня.
0: Я купила масло, чтобы помазать его.
1: Они не пустят тебя к нему. Могилу охраняют солдаты.
0: Несмотря на это, мы все равно пойдем к могиле.
1: Я бы сказал этим солдатам все, что о них думаю.
0: Покушай, Саймон. Истинные ученики Иисуса не убийцы.
1: Я знаю. А кто мы сейчас? Группа напуганных людей.
2: Отец, ты не хочешь больше проповедовать веру Христа?
1: Кто поверит в него сейчас, когда он умер?
0: Я. Позор тебе, если ты не веришь. Где бы он ни был, он смотрит на нас. Мы можем хотя бы попробовать поступить так, чтобы он нами гордился.
1: Она права. Я знаю, Иоанн. Просто меня уже тошнит сидеть взаперти в этой комнате. Лучше умереть, исповедуя его учение. Да, его учение. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Никогда нельзя забывать его слова. Правильно, Матвей. Нельзя, чтобы они

0: О, нет! Что произошло? Они забрали его.
1: Зачем вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес.
0: Разве такое может быть?
1: Помните, как он говорил? Сын человека будет предан в руки нечестивых и будет распят. И на третий день воскреснет. Теперь ступайте и расскажите всем о том, что здесь видели и слышали.

0: Тело исчезло. Ты видел, что произошло? Боги забрали его. Думаешь, Пилат нам поверит? Кажется, лучше нам сначала пойти к Каифу. Да, бьюсь об заклад, он нас выручит. В обмен на молчание о том, что произошло этим утром.
1: Он воскрес. Мужчины сказали нам...
0: Какие мужчины? Они забрали его. Унесли его тело?
1: Как вы не понимаете? Он жив.
0: Отец, это правда? Иисус жив? Даниил, нам всем бы хотелось, чтобы он был с нами. Но нельзя просто верить глупым сплетням.
1: Это правда. Верите вы этому или нет? Сущая правда.
0: Он исчез. Они украли тело учителя. Даже после смерти они не могут оставить в покое его тело. Почему они так ненавидят его даже после смерти?
1: Учитель, я поверила, когда они сказали, что ты жив.
0: Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?
1: Если вы унесли его тело, прошу вас, скажите, где оно?
0: Мария.
1: Учитель!
0: Не прикасайся ко мне, Мария, ибо я еще не вознесся к моему отцу. Ступай к моим братьям. Расскажи им, что я вознесусь к отцу моему и к твоему отцу, к моему Богу и к твоему Богу.
1: Говорю вам, я своими глазами его видела. Я разговаривала с ним.
0: Мария, я был возле пещеры, там никого не было. Почему он показался тебе, Мария, но не пришел к нам?
1: Может быть, он пожалел меня, потому что я плакала. Они не поверят тебе, Мария. Нам они тоже не верят. Мы весь день пытались убедить их.
0: Мы не думаем, что вы обманываете. Просто вам привиделось.
1: Но вы должны поверить нам.
0: Всем своим сердцем я хотел бы поверить.

0: Да пребудет с вами Бог.
1: Это ты?
0: Взгляните на мои руки и ноги. Прикоснитесь ко мне.

Ангелы, ангелы? Чепуха. Должно быть, они вас подкупили. Меня никто не подкупал. Еще. Сколько? Сколько будет стоить правда о том, что они пришли и выкрали тело? Никто ничего не крал. Мы скажем правду. Что мы спали. А когда проснулись, то тело исчезло. Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы запомнили именно эту историю, а не какую-нибудь другую. Даже не знаю. Пилат будет вне себя от злости, узнав, что мы спали во время караула. Я за вас замолвлю словечко перед Пилатом. Приятно иметь с вами дело. Мы, первосвященники, выложили 30 серебряников, чтобы умертвить Иисуса. И вот пришлось заплатить еще больше, чтобы он остался мертвым. Теперь с ним покончено. Точно. Он умер. Вы думаете, я поверю вам? Меня не было неделю, а когда я вернулся, вы все лишились разума. Фома, мы видели его. Мы прикасались к нему. Прости, Иоанн, но я обладаю здравым смыслом. И пока я не увижу его своими собственными глазами, Да пребудет с тобой Господь, Фома. Посмотри на мои руки и ноги. Прикоснись ко мне. Более не сомневайся, Фома, но верь. Господи, Бог мой, Ты веришь, потому что видишь меня. Благословенны те, кто верит, не видя меня. Сэр, весь Иерусалим только об этом и говорит. Говорят, Иисус воскрес. Апостолы и несколько женщин видели его и прикасались к нему. Тогда арестуйте их! Арестуйте их! Пусть прекратят лгать! Это невозможно, сэр. Они ушли в Галилею. Если бы твои солдаты выполняли свои обязанности, они ими и занимаются. Но все римские легионы, вместе взятые, не способны справиться с Иисусом из Назарета. Ты веришь, что Он воскрес? Я не верю в это. Не верю. Иисус не может быть живым. Я отказываюсь верить в то, что Он жив.

0: Я сдаюсь. Всю ночь пустые сети.
1: Смотри, отец, человек на берегу смотрит на нас.
0: Друзья, вы поймали что-нибудь? Нет, ничего. Забросьте сети справа по борту, и у вас будет хороший улов.
2: Справа по борту? Мы забрасывали там сети час назад. Что изменилось?
1: Давай, Петр, стоит попробовать.
0: Тащи! Тащи, Яков! Тащу, Андрей!

0: Отец, здесь много рыбы!
1: Никогда не видел такого улова в один день. Всю ночь рыбачили, а теперь...
2: All night. Now...

Поднять паруса. Плывем к берегу. Саймон Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Да будет так. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Учитель, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Апостолы вернулись в Иерусалим. И 40 дней Иисус проповедовал им. А затем пришло время ему покинуть их. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Крестите всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите всех придерживаться заповедей, что я дал вам. Я с вами всегда, до конца времени.

0: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо».
1: «Приходи скорее, Господь Иисус! Я всегда буду ждать Тебя!»

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там в Эдавиром, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел

0: к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
1: Извини, а что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
0: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
1: Так ты на машине ездил.
0: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость. Физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное…
1: Чревоугодие.
0: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
1: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там 2 раза в неделю. Но я знаю те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются, чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то тоже своего рода идолом, нет?
0: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие, это поклонение Богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы, и там очень много людей, которые поклоняются. Поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. Я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на 2-е место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь. Это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем.

0: я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
1: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
0: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые... в общем-то, требовали порядка, и мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал, и я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
1: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
0: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри, от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению. Там, ну, вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен, в течение

0: дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там спят пару часов, думают, ну все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно, 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз, когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть, даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинает

0: человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят, да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику в том числе за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на трех уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ о твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь на земле для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди, есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божией. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

Джерри был восходящей звездой университетской команды по американскому футболу. Он был высокий, сильный, быстрый, придерживался философии «пленных не берем». В общем, на его будущем заранее красовалась табличка «Звезда». Он был, скорее всего, номинальным христианином и, может, гулял не в самых подходящих районах, но однажды, проходя мимо бара в большом городе, он увидел, что разгорается драка. Из дверей вышло двое парней, вокруг собралась толпа. Да, Джерри большой, сильный, но у одного из парней в руках нож, и Джерри решил, что пришло время для подвига. Он набросился на парня с ножом сзади, заломил ему руки, развернул вокруг своей оси, прекратил драку, думая, вот я молодец, делаю доброе дело. Но полсекунды спустя раздалось громко. Бум-бум! И вот уже Джерри, не помня себя от боли, лежит в луже крови с двумя пулями в поясничном отделе позвоночника. Ведь он не знал, почему началась эта драка, и увидел только нож в руках одного из дерущихся. Не имея понятия о том, что у второго был пистолет, он решил, что должен их разнять, а в награду за свое доброе дело получил две пули в спину. Не скажу, что все мои близкие друзья рано или поздно оказываются прикованными к постели. Но говоря о страданиях и трагедиях, едва ли есть что-либо ужаснее, чем когда весь мир переворачивается вверх ногами, и вы больше не можете ходить. Мир Джерри рухнул. Его мечты разбились вдребезги. О футболе больше не могло быть и речи. Как и о просто ходьбе, все планы на будущее вылетели в трубу. Из-за того, что он попытался помочь человеку в беде, мир рухнул. Наверное, если у кого-то и было право сказать «почему я», то это у Джерри. Господи, почему я? Господи, я же просто... Я не сидел в том баре и не пил. Я не участвовал в драке. Я пытался ее остановить и спасти чью-то жизнь. И вот такая мне награда. Но Джерри интересный человек. И он быстро понял, что когда твой мир рушится, не стоит спрашивать почему. Джерри отнесся ко всему стоически, как настоящий спортсмен. Он перенес много операций, а затем реабилитацию, и все это с решимостью «я отказываюсь быть жертвой, я пройду через это». Он решил следовать первой главе Иакова, хотя и был лишь номинальным верующим, и принимать с великой радостью различные искушения, зная, что испытание его веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы он был совершенен во всей полноте, без всякого недостатка. И Джерри ответил на три вопроса, о которых мы говорили в прошлый раз. Первый вопрос: «Что всегда зависит только от меня?» Джерри ответил: «Мое отношение». Еще на реабилитации он сказал: «Никаких слез, никаких жалоб, не надо меня жалеть, я выкарабкаюсь». Второй вопрос: «Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день?» Терпение. Джерри всегда был спортсменом, качался, занимался на тренажерах. Он сохранил в себе это отношение: «Я справлюсь». Он начал поднимать гантели уже на реабилитации. Он решил, что накачает свой торс лучше, чем раньше. Он вынесет все. Третий вопрос: «На что я могу надеяться завтра?» Джерри был номинальным христианином, он мало читал Библию и, честно говоря, не очень-то знал Бога, не мог знать, что Бог по своей благости и доброй воле обратит во благо самые кошмарные обстоятельства жизни. Одним словом, вот здесь-то он и застрял. Джерри был храбрым.

кроме сильным. По его собственным словам, он пытался доказать всему миру, что сможет пройти через это. Я верил в Бога. Я решил, что не стану жалеть себя. Я смутно понимал, что у Бога все под контролем, и почему-то он это допустил, но особо об этом не задумывался. Но дальше ему нужно было поверить, что Бог может обернуть все это ему во благо. «Чип, — говорил он мне, — ты можешь читать мне все эти истории про Иосифа и других ветхозаветных героев до посинения, приводить множество других примеров, но я этого не вижу. Я не вижу будущего. Я застрял. Я ничего не знаю и не умею, понимаешь? В колледже я не отличался хорошей успеваемостью. Знаешь, что у меня хорошо получается? Играть в футбол. А теперь я даже ходить не могу. Кем я смогу работать? Смогу ли я вообще закончить образование? Что делать, если вы дошли до того момента, когда хотите поступать по Божьему и следовать Его заповедям, хотите отстраивать свой рухнувший мир, хотите принимать испытания с радостью, хотите позволить терпению иметь совершенное действие, но только и можете что сказать: «Да, я продержусь этот день усилием воли, но как? Что именно нужно делать? Что ждет меня в будущем?» Помню, как я преподавал по этому отрывку, и через 4 или 5 дней ко мне подошел один мужчина. «Знаете, мне очень понравились эти стихи из первой главы Иакова». Я ответил: «Что ж, я рад. Пасторы всегда любят слышать хорошие отзывы о том, как Бог работает». Но он продолжил: «Вот только есть одна проблемка». «Что такое?» – спросил я. «Я принимаю испытания с радостью». «Прекрасно. Я терплю и не сдаюсь день за днем. Вот и правильно, но я по-прежнему без работы, так что же мне делать?» «Да, хорошо, я хочу правильно относиться к происходящему, хочу проявлять терпение, но мне нужно платить по счетам, а работы нет. Или мы с женой по-прежнему живем в разных комнатах. Или знаете что, я работаю над своим отношением и терпением, но мне тут пришел результат биопсии, и никакой волшебник не сделает его из положительного отрицательным. У меня все равно рак. Как мне жить конкретно в моем теперешнем положении? Чего Бог от меня ожидает? Как именно мне не сдаваться, ни абстрактно, ни теоретически, ни в духовном смысле? А как конкретно, как мне сотрудничать с Богом? Я не знаю, что мне делать». Вот об этом мы и поговорим. Думаю, Бог понимает, что когда наш мир рушится, большинство из нас так или иначе где-то застрянут. Большинство из нас не будут знать, что конкретно им делать. И в этом мы не одиноки, потому что именно об этом Святой Дух побудил Иакова, брата Иисуса, написать церкви в то время. Взгляните на 5 стих, начиная со слов: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте». Если, подчеркните у себя в заметках это слово, «если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». В греческом языке есть ряд языковых средств для противопоставления. Так вот, здесь использовано самое сильное из них. «Принимайте испытания с радостью, терпите. Пусть терпение будет иметь совершенное действие, но если вдруг вам тяжело, если вдруг вы не знаете, что делать, если кому-то нужна мудрость», кстати, мы сейчас поговорим о мудрости, это не просто интеллектуальное знание, это практическое понимание того, что вам нужно делать в вашей конкретной ситуации. И здесь мы видим, что Бог понимает, что у нас будут трудности, иначе Он бы не поместил сюда этот стих. И Бог обещает во 100% случаев, вы слышите, во 100% случаев, согласно этому отрывку, Он скажет вам конкретно, что делать. Он скажет об этом Джерри, жду не дождусь, когда расскажу вам конец этой истории. И он скажет об этом вам. И если вы завязли в своей боли и не знаете, куда двигаться дальше, Бог вам подскажет, Он это обещает в 100% случаев. Но, говорит Он, с одним условием: если вы это условие не выполните, то не подскажет.
Итак, давайте рассмотрим этот отрывок подробнее. Бог предлагает вам сверхъестественную мудрость. Впишите это слово. С точки зрения греческой грамматики, это условное предложение первого вида, то есть реальные условия, соответствующие действительности. Только представьте, Иаков пишет этим людям, они рассеяны, вдали от дома, они терпят материальные трудности, трудности в отношениях, гонения, а он говорит, с великой радостью принимаете. Да, конечно, Иаков, еще и терпите в придачу, тебе легко говорить, Иаков. Ты в Иерусалиме, а вот мы... Но Иаков понимает, что это реальная ситуация. Они не знают, как поступать, и пишет, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога». И, как я уже сказал, мудрость – это не просто знание на уровне разума. Вы ведь понимаете, что послание Иакова написано первым во всем Новом Завете. Ранняя церковь почти на 100% состояла из евреев, поэтому Иаков здесь ссылается на еврейское понимание мудрости. А мудрость, согласно Ветхому Завету, это обладание знанием, пониманием и проницательностью, которые можно применить на практике, чтобы жить по-божьему. Мудрый человек не только знает, что Библия говорит о финансах, но и умеет распоряжаться ими соответственно с практической жизнью. Мудрый человек не только знает, что Бог говорит о воспитании детей, о супружеских отношениях, но и умеет применять это на практике. Интересны некоторые случаи употребления этого слова в Библии. Помните, когда евреи строили храм, а Бог наделял некоторых людей особыми умениями? Это то же самое слово. Мудрость – это умение жить по-божьему. Итак, Иаков говорит о великой радости, а ему отвечает «Здрасте». Вы, наверное, шутите. И тогда он продолжает. Если вы не знаете, как радоваться, если вам нужна мудрость, Бог даст вам сверхъестественную мудрость. Но заметьте, вы должны попросить. В Новом Завете есть 4 разных слова, обозначающих молитву. Так вот, здесь очень интересное слово. Это высказывание конкретной, определенной просьбы. Есть молитва в общем. Есть хозяйственная молитва, когда мы становимся в пролом. Но здесь это слово означает прийти к Богу и попросить о конкретном даре. Да просит у Бога, это сказано в настоящем времени. То есть, когда вы регулярно приходите к Богу и говорите, «Я стараюсь терпеть, но сегодня мне это тяжело дается». Снова всплывают все нехорошие мысли, все обиды и разрывают меня на части. Я не знаю, что мне делать, на что потратить свое время или деньги, как реагировать на этот звонок или это сообщение, потому что оно вызвало во мне очень неприятное чувство. Как мне быть? И Бог говорит, я дам тебе мудрость во 100% случаев, чтобы ты мог точно знать, как поступить в этих обстоятельствах, в этих отношениях, в связи с результатами анализов и так далее, если ты придешь. Представьте Бога и в руке Его мудрость, то есть понимание ситуации и знание, что конкретно нужно сделать. И эту мудрость Он готов щедро выдавать своим детям, приходящим к Нему. Главное, что помогает возрастать через страдания, это молитва. Главное, что помогает возрастать через страдания, молитва. И вот что удивительно, я бы ни за что этого не понял, если бы сам так не поступал. Когда у нас проблемы, серьезные проблемы, и мы не знаем, что делать, наш первый импульс – позвонить кому-нибудь по телефону. Второе – это встретиться с кем-то за чашкой чая, войти в роль жертвы и всласть пожаловаться на то, как нам плохо, чтобы нас пожалели. А затем, если все это не помогает, многие из нас готовы заплатить незнакомому человеку, психотерапевту, чтобы тот выслушал, что происходит у нас в жизни, где мы застряли, и помог нам сдвинуться с мертвой точки. И, кстати, я считаю, что во многих случаях это очень мудрое вложение денег. Но разве не странно, что мы скорее кому-нибудь позвоним, встретимся с кем-то или заплатим психотерапевту, чем обратимся к самому лучшему врачу и советчику. Конечно, стоит поговорить с другом. И если вы встретитесь в кафе и поделитесь своими проблемами, это замечательно. И думаю, иногда Бог подсказывает, что самый мудрый путь – это найти хорошего верующего психолога, а может поговорить с пастором или душепопечителем, но в первую очередь Бог призывает нас приходить к Нему.
да просит у меня. Здесь не сказано, если же у кого не достает мудрости, да прочтет книгу по популярной психологии. Если же у кого не достает мудрости, да посетит семинар. Если же у кого не достает мудрости, да пойдет к психотерапевту. Нет, если же у кого не достает мудрости, да просит у меня. И к какому Богу нужно приходить?

дающему всем просто и без упреков. Сейчас я переведу стрелки часов на много лет назад, так что потерпите. Я не был верующим с детства, и моя жена тоже. Мой отец, суровый вояка, бывший морпех, воевал с 16 лет. Отец Терезы тоже был на войне, а там, как известно, люди многое повидали. В итоге наши отцы стали алкоголиками. Не то чтобы они были агрессивны или постоянно пропадали, но так называемыми пивными алкоголиками. По субботам мой отец всегда выпивал по ящику пива, а каждый день перед ужином заглядывал в бар, пока однажды он таки не остался ночевать на улице. Помню, был большой скандал. В конце концов, мой отец все же бросил пить, а чуть позже стал христианином, так что эта история со счастливым концом. Сейчас он приятный человек, живет в Северной Каролине. Но когда я был ребенком, мои родители еще не знали Бога. Согласно психологам, есть определенные качества, присущие семьям алкоголиков. Так что Тереза получила в наследство свои качества, а я свои. А потом мы познакомились. Терезе к тому времени уже довелось пройти через ужасные страдания, которые сделали ее замечательной христианкой. Я никогда раньше не встречал никого, кто бы так любил Бога, поэтому мне хотелось быть рядом с ней, ведь я тоже хотел больше любить Бога и ревностно служить Ему. Я решил соединить с ней свою жизнь». Итак, я люблю Бога всем сердцем, она любит Бога всем сердцем, и мы очень любим друг друга, и при этом понятия не имеем, как строить отношения. И вот я принимаю «мудрое» в кавычках решение, зная, что нельзя допустить слишком много перемен одновременно. Не прошло и полгода с нашей свадьбы, а мы загружаем вещи в грузовичок, оставляем далеко всех родных и близких, отдаем свою вторую машину, оставляем себе только одну, едем в Даллас, не имея работы. Я должен был совмещать учебу на стационаре с работой на полную ставку, мы ведь уже столько лет прожили в браке и хорошо подготовились. В общем, первые 2 года были...

Думают, по-моему, это не совсем тот идеальный брак, который мы хотели явить миру. Мы в тупике. В то время я был в одной малой группе с замечательным человеком, который стал моим наставником на последующие 25 лет, Ховардом Хендриксом. Мы как раз изучали первую главу Иакова, и впервые в жизни я понял значение этого отрывка. Если же у кого недостает мудрости, есть важные условия. Мы поговорим о нем через минуту. Но я понял, что это за условия, и обратился к Богу. «Господи, покажи мне, что делать. Я прошу у Тебя мудрости. Я не знаю, что делать. Я пытался что-то изменить. Я прочел пару книг, но все равно я учусь помогать другим людям, в том числе как пастор, людям с семейными проблемами, а сам нуждаюсь в помощи больше, чем кто бы то ни было». В то время у нас в семинарии преподавал Пол Майер. Позже он основал очень известную клинику «Новая жизнь». И вот я сижу на лекции, а преподаватель объясняет, многие люди выросли в таких-то семьях, трам-пам-пам, а другие в таких-то. Когда они женятся между собой, у них часто бывают серьезные проблемы с тем-то и тем-то. Вот так просто. А я сижу вот так. Я думаю, наверное, у него есть волшебное зеркальце, или Тереза ему с утра позвонила, или кто-то прислал по факсу мою полную биографию, потому что он в точности описал меня, ее и то, что произошло, когда мы поженились. Я, как смелый, благочестивый и, главное, скромный человек, подождал, пока все остальные студенты уйдут. Извините, доктор Майер, можно вас на минуточку? Конечно, Чип. «Как вы все это узнали?» «Вы о чем, Чип?» «Ну, — ответил я, — вы только что описали меня, мою жену, наших родителей и весь ссор в нашей избе». Тогда он улыбнулся и сказал, «Чип, все это присуще множеству семей, я вовсе не думал о вас». «Что ж, — сказал я, — с диагнозом вы преуспели, но какой выход вы можете предложить из этой ситуации?» Тогда он почесал затылок и ответил, «Почему бы вам с женой не прийти ко мне в кабинет? Я дам вам заполнить одну анкету и поговорю с вами». Мы так и сделали, пошли, встретились с ним. В конце он улыбнулся и сказал, «Знаете, я думаю, Бог сможет прекрасно использовать вас в служении семейным парам. Он вас к этому готовит, прощает ваши грехи, покрывает своей любовью. У вас нет никаких серьезных проблем. Всего 12-15 консультаций. Мой брат работает консультантом в клинике неподалеку. Вам это будет стоить всего 85 или 95 долларов». За 12-15 консультаций вы научитесь правильно общаться, справляться с гневом. В общем, никогда не пожалеете об этих деньгах. Заметьте, я зарабатываю около 1000 долларов в месяц и учусь на стационаре. Я пришел домой и помолился, «Боже, покажи, что мне делать». А это было 25, почти 30 лет назад. Сейчас христианское консультирование гораздо более распространено. Но в то время, если ты обращался к консультанту, это все равно, что ты болен проказой. Солнцезащитные очки, поднятый воротник, ну, вы понимаете. И вот я сижу в приемной у консультанта, наблюдаю за другими людьми и понимаю, что все остальные тоже из-под лобья осматриваются и думают, «Интересно, а у него какой диагноз?» Нужно было много смирения, да и денег нам не хватало. Поэтому хотелось сказать, знаете, мы сообразительные, нам наверняка хватит 12 консультаций вместо 16. Но это оказалось самое выгодное вложение средств за всю мою жизнь. И знаете что? У нас действительно не выявили никаких неразрешимых проблем, но мы-то раньше этого не знали. Наше прошлое было далеко не идеально, и поэтому мы не умели применять истины о супружеской жизни на практике. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужна была мудрость Божья, которая подсказала вначале поговорить с преподавателем, затем забыть о гордости и посещать консультации, платя за них деньги, которых нам категорически не хватало. Но все же каким-то образом мы ухитрились не влезть в долги. 12, 15 или 18 встреч, точно не помню, и не хочу ни преуменьшать, ни преувеличивать. Кстати, это как раз и была одна из наших проблем, так что буду осторожен. И даже не сосчитать, сколько пар мы потом консультировали за годы нашего служения, помогая им сдвинуться с мертвой точки, благодаря мудрости Божьей. Но эта мудрость была дана мне, потому что я попросил. Может быть, вы потеряли работу, расстались с мужем, женой или любимым человеком и не знаете, как себя вести. Может, у вас нашли рак, и вы не знаете, заняться ли альтернативным лечением, согласиться на химиотерапию, начать облучение. Боже, я не знаю, что мне делать. Стоит ли мне переезжать?

0: Должен ли я признать за собой 3% вины и попытаться примириться со своим сыном? Должен ли я успокоиться и выждать некоторое время? Как много вопросов. У меня нет библейских стихов по каждому из них, но Дух Божий обещает, что покажет вам, что делать, когда ваш мир рушится на части. Он даст вам сверхъестественную мудрость, но вы должны попросить. И вот какая проблема. Многие из нас не просят. Думаю, потому что неправильно представляют себе адресата наших просьб. Мы не хотим обращаться к Богу за мудростью, поскольку нам кажется, что Он припомнит нам все, что мы сделали не так. Он встретит нас, скрестив руки. «Да, Ингрэм, давно поджидаю, когда ты, наконец, возьмешься за ум и начнешь жить, как подобает». Он непременно будет тыкать в нас костлявым пальцем, подергивать длинную бороду, морщить лоб. В общем, Бог очень нами недоволен.
1: «Да, я тебя ждал, потому что, ну и беспорядок ты натворил в своей жизни». Ты сам во всем виноват. Вот что я тебе скажу.
0: Бог, согласно нашим представлениям, осуждает нас. Он непременно припомнит нам все наши ошибки. Тем интереснее то, что сказано в этом отрывке. Если вам трудно принимать все с радостью, если вам трудно терпеть, если вам трудно позволять терпению иметь совершенное действие, если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, как? Просто и без упреков. Просто означает щедро и без сомнений. Без упреков означает, что не будет осуждений, не будет ни лекций, ни скрещенных рук, ни нахмуренного лба, ни воспоминаний о прошлых ошибках. Когда вы не знаете, что делать, вы хотите принимать все с радостью и терпением, но не знаете, как, и говорите: «Боже, покажи мне, как». Бог встретит вас с распростертыми объятиями. Бог, чья любовь превыше небес. Бог, для которого ваши грехи и ошибки дальше, чем восток от запада. Бог, который бесконечно более любящий, понимающий, добрый и щедрый, чем самые лучшие родители на земле. Вот к какому Богу вы обращаетесь, и если вы в это поверите, то сможете смело приходить к Нему и просить о любой помощи. Я научился этому на практическом примере у своей мамы. Мама работала школьным психологом. Это было в 60-е и 70-е годы, когда многие подростки начали баловаться наркотиками, и я помню, как я вставал утром и обнаруживал, что у нас на диване спят какие-то ребята. Мама помогала им, давала советы, ну и папа тоже помогал. Знаете, раньше говорили про IQ, коэффициент интеллекта, а сейчас в бизнесе стало модно понятие AQ, эмоциональный интеллект. Тогда об этом еще никто не говорил, но я сейчас понимаю, что у моей мамы эмоциональный интеллект был на высоте. Она видела людей насквозь. Она умела давать им как раз то, что нужно. Она знала, когда проявить твердость, а когда мягкость. Когда становилось очевидно, что она вас раскусила, она не кричала на вас, а просто задавала какой-нибудь вопросик, который потом неделями не выходил у вас из головы. Она была такой умной, что аж страшно. И от нее я узнал, как приходить к Богу, не боясь упреков. Теперь, если вы не против, я расскажу вам историю из своего детства. Мне было лет 8. Кажется, тогда еще не было ни Home Depot, ни Metro, ни других любимых магазинов сегодняшних семей. Но по субботам мама с папой куда-то ходили часа на 3-4 по разным домашним делам. Нас, детей, было трое, и родители поручали старшей сестре, на 4 года старше меня, следить за малышами. Но мы ее не слушались. Мы обычно приглашали всех своих друзей и играли в прятки. Я очень любил эту игру, но еще больше любил всегда выигрывать. И мне удавалось найти способ выигрывать каждый раз без исключений. Мы жили в маленьком одноэтажном домике, мои родители были учителями, так что жили мы небогато. У нас даже гаража не было, но был навес для машины. Представьте себе домик, а здесь у стены два столба и натянут навес. Итак, вот здесь дом, и здесь находится ванная с окошком наверху, выходящим на улицу. Дети собирались, считали раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, а я демонстративно заходил в дом, чтобы все видели, что я там, а потом продирался в ванную. Одну ногу в ванну, другую на мыльницу, прикрученную к стене, через окошко на улицу, потом в кусты. Там я выжидал, пока всех находили, пробирался обратно через окно, ха-ха! Я снова выиграл. Какой же я умный, думал я.

Однако like отпечатки моих тет на мыльнице подсказали маме, что по субботам в доме происходили некоторые несанкционированные акции. Она промолчала один раз, два, три, 15, 20, 25. Чип, предупреждаю тебя, рано или поздно эта мыльница отломается. Я запрещаю тебе на нее становиться. Тогда я понял, что если после игры пойти и вытереть следы с мыльницы, ваша мама ни о чем не догадается. Вы уже чувствуете, чем это закончится, да? Мы играем в прятки. Я запрыгиваю на ванну, потом на мыльницу, и тут мыльница с треском отваливается и падает в ванну вместе с куском стены, сверху сыплются полотенца, а я думаю... Моя первая мысль была примерно такая: согласиться на электрический стул или лучше смертельный укол. Да, меня не просто ждут неприятности, меня ждет верная смерть. Вы понимаете, мой отец бывший военный. Это было еще в те дни, когда, если вы нашкодили, отец нервно ходил по коридору и щелкал ремнем. Вот так. И вот я жду родителей и думаю, мне конец, капут, крышка, жизнь кончена. Я закрыл крышку унитаза, уселся на нее, созерцал руины ванной и ревел, как корова. Примерно через 5 минут я услышал, как подъезжает машина. Меня начинает трясти. И почему-то, наверное, инстинктивно я решаю, что лучшая защита – это нападение. Я слышу, как открывается входная дверь, как сейчас вижу эту картину, родители стоят у двери, я бегу по коридору, мамочка, папочка, простите меня, простите, пожалуйста, я знаю, что вы меня предупреждали, там в ванной эта штука, простите. Я был безутешен. Тогда мама говорит: «Успокойся», сажает меня на детский стульчик, выспрашивает все по порядку. И теперь я жду грядущего возмездия. Обычно в 8-9 лет ребенок не просто не слушается родителей, но еще и учится врать красиво. Помните, ваши дети наверняка через это прошли. Оказывается, врать – это так просто и так эффективно. Всего одна ложь, и у тебя никаких проблем. В общем, я успешно постигал это искусство. Но мама уже начала проводить свою работу над этим. И вот я изливал ей бремя своего сердца и поглядывал на отца, как он уже собирается вынимать ремень из брюк. Но мама, как я уже говорил, обладала огромным эмоциональным интеллектом. Она поняла, что в данном случае я уже усвоил урок. Она опустилась на одно колено, посмотрела мне в глаза и спросила: «Чип, в чем конкретно ты провинился?» И я начал рассказывать. «Что я тебе говорила? Да, я сделал то-то и то-то. Теперь, Чип, следующий вопрос». «Да. Ты пришел и рассказал мне всю правду?» «Ага. А мы с тобой работали над тем, чтобы научиться говорить правду?» «Да». И тогда она крепко обняла меня, посмотрела мне в глаза и сказала: «Чип, конечно, будут кое-какие последствия, так что я рада, что ты разносишь газеты по утрам и подстригаешь газон. Ванную мы отремонтируем. Но главное, я так тобой горжусь. Спасибо, что сказал мне правду». И тогда отец, ремень по-прежнему оставался в брюках, и, кажется, отец понял, что атмосфера требует иного поведения, тоже опустился на пол рядом с мамой и тоже обнял меня. Признаюсь, что именно этот случай напрочь отбил у меня всякую охоту врать. Ложь больше не имела надо мной власти, потому что я пришел к отцу и матери, которые встретили меня со щедростью и без упреков. Послушайте внимательно. Многие из вас сами себя наказывают. Вы настолько боитесь, что Бог припомнит вам все грехи, что не можете открыто прийти к Нему. Вы не можете честно во всем признаться. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Запишите где-нибудь на полях ссылку на 50-й псалом. Думаю, Давид переживал нечто подобное. Он понял, что натворил убийство, прелюбодеяние, и пришел к Богу с такими словами: «Если бы тебе были угодны жертвы и всесожжения, то я, как человек, сведущий в богословии, принес бы их». Но здесь сказано, что здесь сказано: «Близок Господь к сокрушенным сердцем». И, как говорит Давид, Господь никогда

никогда не презрит, не прогонит тех, кто приходит с сокрушенным и смиренным сердцем. Когда вам больно, и, кстати, именно боль приводит вас сюда, человек никогда не бывает таким откровенным, как тогда, когда он в отчаянии, когда все выходит из-под контроля. Вы никогда не будете ближе к Богу, чем в тот момент, когда придете и скажете: «Ты знаешь, чего я заслуживаю, любых, самых жестких последствий. Я прихожу с пустыми руками, оставив все попытки манипулировать. Ты видишь меня насквозь. Я нуждаюсь в милости». Когда Бог видит в вашем сердце такое отношение, Он обязательно даст вам свою мудрость, щедро, обильно и без грамма упрека. И знаете почему? Почему моя мама решила так поступить? Откуда она знала, что крики и угрозы не привели бы к нужному результату? Только любовь и нежность могли освободить меня от духа лжи, безусловная мамина любовь. И, насколько я помню, в Библии есть стих, который как раз об этом говорит. Благость Божья ведет нас к чему? К покаянию. А что такое покаяние? Это полная перемена мышления, которая влечет за собой полную перемену поведения. Бог говорит вам: тяжело ли принимать испытания с радостью? Конечно. Тяжело ли терпеть? Еще бы. Иногда кажется, что не выдержишь больше ни секунды. Тяжело ли проходить через этот процесс, когда Бог вершит свою работу в вас и через вас? Да, тяжело. Но если ты не знаешь, каким должен быть следующий шаг в этих отношениях или в этих обстоятельствах, попроси меня, я дам тебе мудрости щедро и без упреков. Но есть одно условие. Нам нужно обязательно его обсудить, ведь то, что я только что описал, происходит не всегда и не со всеми. То, что я только что описал, происходит с теми, кто приходит к Богу, выполнив одно условие. Давайте посмотрим, что это за условие. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Условие состоит в том, чтобы вы просили с верой, без всяких сомнений. И Бог обещает, что в 100% случаев, если вы придете к Нему и попросите с верой и без сомнений, Он скажет вам, что делать. В таком случае возникает вопрос, по крайней мере, у меня, что означает просить с верой? И что означает «немало не сомневаясь»? Просить с верой значит верить и доверять Богу настолько, чтобы быть уверенным в Его характере и в Его слове и готовым действовать на основании Его обещаний. Мы с вами часто разделяем неразделимые, подобные двум сторонам монеты – веру и послушание. Библейская вера – это когда вы настолько верите в Божью благость, Его характер и обетование, что готовы слушаться Его. Это не просто «да, я разумом признаю, что Бог призывает меня к тому-то и тому-то». Прекрасная идея, я в нее верю. Чему учит Иаков? Даже бесы верят в богословские истины и трепещут, поэтому верить на уровне разума недостаточно. Нужно верить так: раз Бог сказал, значит, я это сделаю. А что означает «немало не сомневаясь»? Буквально здесь сказано «без рассуждений» или «без колебаний». Здесь не идет речь о честных интеллектуальных сомнениях, как, например, «интересно, неужели рукописи Мертвого моря на самом деле такие древние, как говорят?» Или «у меня есть сомнения по одному библейскому фрагменту, потому что я его не понимаю». И это совсем не то сомнение, о котором пишет евангелист Марк в 9 главе, когда один человек хотел следовать за Господом и сказал: «Господи, верую, помоги моему неверию». Речь не идет о честном стремлении найти ответы на свои вопросы. Тогда о чем же идет речь? Это автор объясняет дальше. Такого рода сомнения связаны с двойственностью и недостатком посвященности. Как здесь сказано: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Подчеркните, с двоящимися мыслями. В оригинале это слово из двух частей: «ди-два» и «псюхе» – «душа», как в слове «психология». То есть это человек двоедушный, чье сердце предано двум разным вещам, как при шизофрении. Что имеется в виду? Когда вы приходите к Богу, нужно просить с верой: «Господи, я верю, что Ты покажешь мне путь, а когда Ты его покажешь, я по нему пойду». «Немало не сомневаясь» означает «я заранее обещаю сделать то, что Ты скажешь». В этой связи мне нравится сравнение с пустым чеком. Если вы хотите получить Божью мудрость, представьте себе пустой, незаполненный чек. Вы говорите Богу: «Господи, я не знаю, что делать со своим браком. Я стараюсь принимать испытания с радостью, но дела идут паршиво». И вы просите Бога вписать в этот чек то, что вам нужно сделать, цену, которую вам нужно.

нужно заплатить. А затем, образно говоря, в молитве вы ставите свою подпись внизу на чеке, идете к тронному залу, ну, это такая комната, посредине которой стоит Божий престол, из-под двери пробивается свет, там престол благодати, там всегда можно обрести милость во время испытаний. Вы берете свой чек и подсовываете его под дверь. Ваша подпись уже стоит на нем. И вы говорите Богу: «Не знаю, что делать с этим браком, с этим ребенком, с этой работой. Не знаю, какое решение мне нужно принять, но я подписал чек и вручаю его тебе. Что бы ты ни написал сверху, я это сделаю». Понимаете, Бог говорит, что вначале вы должны подписать чек, а уже потом Он заполнит все остальное. Таково условие, чтобы получить Его мудрость. Я тут попробовал написать молитву двоедушного человека. Возможно, будет понятнее, если мы взглянем на это от обратного. Вот как молится человек с двоящимися мыслями, о котором Бог говорит: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Меня». И, кстати, я тоже так часто молился. Я не всегда такой честный. «Дорогой Боже, пожалуйста, яви мне свою волю, дай мне свою мудрость, сообщи, что именно я должен сделать, чтобы Твоя воля свершилась в моей жизни, в этой трудной и отчаянной ситуации. Я рассмотрю предложенный Тобой вариант и подумаю, хочу ли я так поступить». Вот что значит быть двоедушным. Такой человек говорит: «Боже, я очень хочу услышать Твой ответ, всеведущий, всемогущий, всесильный и благой Бог Вселенной. Покажи мне, что именно я должен сделать, чтобы взвесить все за и против». Как будто он выбирает еду в столовой. Выглядит неплохо. Взять, что ли? «Боже, я тебе позже сообщу свое решение». «Такой человек ничего не получит», — говорит Бог. «Но как часто так бывает? Боже, покажи, что мне делать. Обратись к консультанту». «Что-то Бог сегодня не очень отчетливо говорит. Боже, покажи, что мне сделать». «Смирись и сам попроси у них прощения за то, в чем ты виноват». «Ой-ой-ой, что-то сегодня помехи на линии. Не может быть, чтобы ты мне такое сказал. Боже, покажи, что мне делать». Возьми на себя ответственность за те 5% семейных проблем, которые, как ты считаешь, происходят из-за тебя. Теперь помножь эту цифру на 3 и обратись за помощью, даже если твой муж или твоя жена не собираются обращаться за помощью. Прости его. Что? Прости его. Больше никогда не говори о нем плохо. Вот тебе моя мудрость. Но, Боже, ты не понимаешь, он бросил меня, он бросил троих наших детей. А вот молитва, на которую Бог обещает ответить. «Дорогой Боже, пожалуйста, открой мне свою волю. Дай мне мудрость, чтобы я точно знал, что мне делать, и мог терпеливо исполнять Твою волю. И я заранее обещаю сделать все, что Ты мне скажешь, каким бы сложным и тяжелым это ни казалось». Я помолился этой молитвой, и Бог ответил мне устами моего преподавателя: «Вам нужно пройти консультацию». «Что? Боже, ты не понимаешь, я ведь один из самых тщеславных людей на земле. Что обо мне подумают? И к тому же у меня нет денег. И вообще, если бы только Тереза образумилась, все было бы нормально». Но я спросил, а Бог ответил. И, кстати, когда получите его ответ, можете спокойно выключить телефон до тех пор, пока не выполните то, что он сказал. Ведь если вы этого не сделаете, то других указаний не получите. С какой стати Богу давать вам новые указания, если вы прежних не слушаете? Что говорил об этом Христос? Если вы принимаете свет Божьей истины, Он дает вам еще больше света. Если же не принимаете, то у вас отнимут даже то, что было. Но мы не воспринимаем эти стихи всерьез. Есть много людей, которым Бог сказал «сделай то-то», а они воспротивились. Но при этом они продолжают произносить свои молитвы, читать свои несколько стихов из Библии, участвовать в своих церковных делах, в общем, успешно притворяться, а Бог в это время поражается. «Ну и ну! Когда же он, наконец, проснется? Когда он увидит, что я живой и всемогущий Бог?» Легко строить из себя набожного человека, не правда ли? И при этом быть как нельзя дальше от Бога. Разве не прекрасное обещание дает нам Бог, хоть и немного страшное?
Джерри помолился этой молитвой. Он честно сказал Богу: «Я всю жизнь был спортсменом. Это все, к чему я когда-либо стремился». И Бог ответил: «Знаешь что, Джерри, это я тебя таким создал. Ты просто не до конца понял, как оно должно быть». Джерри очень сильно накачал мускулы на руках. Жаль, что не могу рассказать вам всех подробностей, но он получил как минимум одну или две золотые медали в составе сборной Соединенных Штатов по баскетболу на инвалидных колясках. Он также участвовал в международных забегах и марафонах для инвалидов. Он посещал нашу церковь. Мы регулярно о нем молились. Вот его слова: «Самый счастливый момент моей жизни был на Олимпийских играх в Атланте. Там был огромный, просто гигантский экран. Все спортсмены выстроились на поле. Я выступал за сборную США в десятиборье для спортсменов на инвалидных колясках. И вот на том огромном экране я увидел себя». Джерри ездил по всему миру вместе с Джонни Эриксон Тадо, рассказывая людям о том, как благой и всемогущий Бог может допустить, чтобы в вас всадили две пули, ради того, чтобы вы не просто сделали карьеру футбольной звезды, а повлияли на судьбы тысяч людей в вечности. Эта история не безоблачна. Джерри перенес более 20 операций. Он женился на девушке с очень тяжелым состоянием здоровья. Я не преувеличиваю, наверное, операций было даже 25. С годами он подхватывал разные инфекции, и в конце концов, много лет спустя, я проповедовал на его похоронах. Что Бог говорит нам с вами? Чтобы сдвинуться с первой точки, нужно сделать 4 шага. Во-первых, вы готовы? Признайте, что вы застряли. Во-вторых, признайте, что сами не справитесь. Кстати, для Джерри это было очень нелегко. Жаль, что он не может выступить сейчас перед вами. Он рассказывал мне: «Знаешь, я просто не разрешал Богу мне помочь. Годами я твердил, что не стану жертвой, что справлюсь сам». Это было частью его спортивного воспитания, и Богу пришлось его смирить. В-третьих, просите у Бога сверхъестественной мудрости. И в-четвертых, будьте готовы сделать все, чего Божья мудрость от вас потребует, даже если Бог повелит вам обратиться за помощью, даже если Он повелит встать с постели, даже если Он скажет: «Прости его или ее и забудь обо всем», даже если Он скажет: «Сделай первый шаг», даже если Он скажет: «Хватит быть таким занятым, возьми отпуск», даже если Он скажет: «Весь следующий год уделяй мне первые 20 минут каждого дня», даже если Он скажет: «Освободись от этой привычки или зависимости», даже если Он скажет: «Пойди к тому человеку и попроси прощения», даже если он скажет: «Живи скромнее, разорви греховные отношения», даже если он скажет: «Уйди с этой работы», даже если он скажет: «Стань настоящим, хватит притворяться и прятаться», даже если он скажет: «Присоединись к малой группе и впусти других людей в свою жизнь», даже если он скажет: «Просто перестань бороться и познай, что я Господь». Готовы ли вы поступить так, как укажет вам Господь? Тогда он обязательно укажет. Он обещал.

Богу. Друзья, я сегодня хочу продолжить тему, которая называется «Что люди должны услышать?» О важности Слова Божьего. Что люди должны услышать? Слава Господу Иисусу! Кто из вас помнит, что Христос проповедовал благую весть? Благую весть. Это значит, то, что Он говорил, что люди слышали, это была добрая весть. Кто из вас верит, что мы также не должны говорить плохие вести, плохие новости, плохие слухи о ком-то, сплетни? Кто верит? Аминь. Кто верит? Молодцы. Потому что нам дано слово от Бога, которое спасает и благословляет и исцеляет. И мы с вами перешли от человеческого употребление наших уст, языка, от человеческого, это значит разговоры, суждения, ропот, неверие. Мы перешли с вами, когда наши уста, наше сердце перешло в область веры, когда мы говорим по вере. Правда же? Да? Аминь. Слава Господу. И слава Господу. Потому что Библия говорит, я веровал, потому и говорил. И поэтому мы говорим из веры. И я хочу сегодня сказать о том, как Слово Божие, оно важно. Библия говорит, оно живо, оно действует. И именно людям нужно Слово Божие, потому что оно действует. Евреям 4:12. Им нужно Слово, которое имеет действие. А если мы говорим обычные разговоры, ну, знаете, рассуждения, шутки, ну, какие-то глупости и так далее, это не имеет никакой силы духовной к возрождению человека, к изменению, к святости. К сожалению, но это не имеет. То есть человеческие слова, они скорее разрушают, чем созидают. Вот. Но Божественное Слово, оно живое и оно действует. И Бог хочет, чтобы люди нашего города слышали Слово, которое действует. Что делает Слово? Оно делает так много. И я хочу прочитать сегодня Евангелия. И Слово говорит, что от Слова приходит вера и спасение. Луки 8:12. Там такое очень серьезное слово, серьезный стих, который говорит, что приходит дьявол и уносит из Слова, из сердца. Смотрите. Приходит дьявол, уносит Слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. В этом стихе есть грустная часть, и есть положительная часть. Положительное, что Слово приносит веру и спасение. Последние стихи, да? Скажите, Слово приносит веру и спасение. Слово говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31. Веруй в Господа и спасешься. И вот оставьте, пожалуйста, этот стих. Да, молодцы, что вы показали, молодцы. 16:31. Смотрите. Что делает сатана? Почему он это делает? Потому что Слово настолько важно Божье. Оно спасает, оно исцеляет, оно дает свободу, оно дает нам веру. То есть мы получаем от Бога уверенность. И поэтому дьявол, один из способов, дьявол приходит и уносит. И теперь представьте себе, что каждому человеку, я не хочу вас напугать, но согласно Слову Иисуса Христа, приходит дьявол, чтобы унести Слово. Он не хочет это Слово. Он боится этого Слова. Он противится этому Слову. Он приходит, чтобы унести это Слово, украсть его. Деяния, вы знаете, Иоанна 10:10, многие знают наизусть. Иоанна 10:10. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Если бы мы знали, в какую часть дня, ночи придет вор, мы бы бодрствовали. То есть мы бы тогда не спали. Если бы мы знали, то есть тогда стоим на страже. И тогда вот один брат, он видел в окно, что идет человек, чтобы украсть у него что-то. И он просто в комнате включил свет. Он не хотел его ругать, просто включил свет. Тот человек испугался и побежал по улице. Он понял, что хозяин дома бодрствует, и он просто убежал. Потому что он бодрствовал. Смотрите, первое, что нам нужно, очень важно понимать. Сатана хочет украсть слово, в том числе то, которое мы сегодня услышим. Мы приходим домой,
Я думаю, мы с вами стараемся. Я тоже прослушиваю, я анализирую свои проповеди. Я стараюсь критически относиться к себе. То есть, что я сказал не так, где это можно было лучше. Но слово важно закрепить. Учителя нас в школе учили. Важно закрепить пройденный материал. Да? Вот. Дают домашнее задание. Так вот, сатана настолько ненавидит Божье Слово, что написано: за это слово схватили каменья, чтобы побить его. Помните, Иоанна 8 глава. Когда Иисус сказал: прежде чем был Авраам, я есть, то есть я есть прежде, чем Авраам. Они схватили камни. То есть дьявол, он ненавидит это слово, потому что этими словами Христос дал им понять: я Мессия, я Сын Божий, я был до Авраама. И вот Иоанна, да, здесь и... Смотрите, Иоанна: много добрых дел показал я вам, за которые хотите побить меня камнями. Иоанна 10:32. Здесь много стихов есть. Иоанна 7:30. Иисус... Давайте откроем Иоанна 7 глава, 30 стих, пожалуйста. Спасибо. Как здорово, что у нас есть текст. Иоанна, смотрите, искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что не пришел час его. Иоанна 7:1. Иоанна 7 глава, 1 стих. Иисус не ходил в Иудею, потому что иудеи искали убить его. Есть много стихов, которые написаны дальше. Иоанна 11:57. Решили убить Иисуса, когда он воскресил Лазаря.

Иоанна 7:44, Иоанна 8:37, 7:44 можно посмотреть, 8:47, Иоанна 8:59 и много других стихов говорит о том, что на Иисуса было покушение. На самого доброго, на самого чудесного, на самого любящего, на совершенного Сына Человеческого и Сына Божьего. Никто из нас в этом не сомневается. Потому что Он говорил слова. Он говорит, вы хотите убить Меня, потому что Слово не вмещается в вас. То есть они не принимали эти слова. Итак, мы видим, что Слово Божие, оно, у него есть противник, то есть первый дьявол. Это идет борьба. То есть слово, которое мы с вами слышим и порой не ценим, мы относимся привычно к нему. На самом деле мы должны его очень сильно беречь. Вы знаете, когда у вас есть личное откровение, допустим, вам сказал пророк, допустим, Наташа на балконе, или Маша, или кому-то, он сказал вам особенное слово, но сатана постарается это слово украсть. Он попытается, чтобы вы забыли это. Он постарается, чтобы вы не помнили, чтобы вы стали слабее, потому что вы забудете слово, значит, забудете обещание Бога. Забыли обетование, у вас не хватает веры, и встречаете ситуацию, и вы не готовы. Каждое слово на самом деле это сокровище. Почему существует запись? Да? Многие записывают и на магнитофоны раньше, на магнитные ленты писали, там, и на видео, и теперь уже телефоны, и все эти электронные устройства, носители стараются записать. Потому что это имеет важное значение. Люди некоторые записывают по пунктам, они разбирают это. И я говорил, что мне тоже звучало пророческое слово 5 лет назад. И многие его знают, как это было особенное время для меня. 5 лет назад, и вдруг Бог говорит через незнакомого мне служителя в городе Кивииле, мне, сидящему на последнем ряду, я буду пророчествовать тому пастору. То есть он не знал меня, не знал совершенно. И он это подтвердил, он не знал. То есть Бог сказал ему. И Бог начал говорить. И я стал это слово, я спросил, Алан, кто записал? И они прислали мне запись, и я прослушивал десятки раз, чтобы это слово принять в сердце. Там было пророчество о России, что я буду служить в России. Там много другого было, про нашу команду, что в церкви вырастет команда, что Бог сделал, слава, давайте прославим Бога, команда молодых служителей. И так далее. Так вот, сатана, он хочет украсть слово. И вы не думайте, что он украсть слово хочет только у кого-то, а не лично у вас. Лично у вас. Будьте уверены. Павел говорит, противостаньте ему в день злой. Иаков пишет, Петр пишет. И Павел говорит, чтобы и все преодолевшие устоять. Он не говорит, некоторые из вас должны противостать сатане, потому что к некоторым из вас придет сатана, чтобы вас атаковать. Нет. Он атаковал даже самого Иисуса. Ему даже было, скажем, не постыдился, не смутился, пришел в пустыню, чтобы искушать Сына Божьего. И потом настраивал людей. Смотрите, какая реакция. Слово, которое ты будешь слышать, это слово, чтобы ты и я, мы не уверовали и не спаслись. Теперь мы с вами уверовали, и мы спаслись. Но сатана придет к тем людям, которые придут в палатку на площадь, чтобы украсть у них слово. Чтобы они не уверовали и не спаслись. Итак, слово приносит веру, и оно приносит спасение. Оно имеет очень важно. Что еще делает слово? Марка, 4 глава, написано, оно приносит плод в 30 раз, в 60 раз, в 100 раз. Все зависит от сердца человека, от почвы, как мы принимаем это слово. Но слово приносит плод. Что делает еще слово? Оно располагает сердце Бога к нам так, что Он хочет дать нам еще. И Он хочет дать тебе еще откровение и еще откровение. И написано Луки 8:18. Кто имеет, тому дано будет. Кто имеет слово, кто хранит его в сердце. Помните Марию? Она складывала слова где? В сердце своем. Мария, мать Иисуса, она складывала откровение в своем сердце. Она слышит, что-то сказал Симеон, что-то сказала Анна, что сказали пастухи. И она это все складывала в сердце. Как важно, чтобы у нас было слово. Возможно, где-то, чтобы было записано даже. Но главное всего, прежде всего в сердце, главнее всего в сердце, на скрижалях сердца. Итак, слово приносит плод. Представьте, люди, которые услышат слово,
неверующие или верят, что есть Бог, но они не служат Ему, они, если примут это слово, они начнут приносить плоды в 30 раз больше, чем раньше. Начнут делать добро, молиться во много раз больше. Там, любить людей, делать добро для людей. 30 раз, в 60 раз и в 100 крат. Они начнут действовать, может быть, в силе Духа Святого. Сатана это знает, и поэтому он хочет украсть слово. Если у него не получится украсть слово, у него есть другой метод, чтобы человека атаковать. Первое – похитить слово. Птицы клевали. Второе – атаковать его. Написано, наступает гонение за слово. Одно из стихов здесь говорится, наступает гонение за слово. Марка 4,17. Гонение за слово. Мы знаем, Иисус был гоним за слово, апостолы были гонимы за слово. Понимаете, но почему тогда, зачем тогда иметь дело со словом, если тебя ждут гонения? Друзья, если мы не будем говорить слово, люди не спасутся и не поверят, и не исцелятся. Поэтому мы понимаем, что слово – это слово спасения. И Бог говорит, братья, мужи, к вам послано слово спасения сего. Деяния 13:26. Слово спасения. Можем произнести, пожалуйста, вместе. Слово Божье – это слово спасения. Слово Божье – это слово спасения. Вы знаете, если в нашей обычной жизни мы слушаемся совета, как поступить? Человеку там стало плохо. Некоторые говорят, возьмите на шатырь. То есть это слово спасения. Ну, скажем так, привести в чувство. Кто-то знает слово спасения, как там привести человека, там, искусственное дыхание. Это слово спасения, ну, на физическом уровне. Вот. И есть многие инструкции, как бы спасения. В самолете везде говорят, как применить средства спасения. Это слово, оно важно. И они говорят, не надувайте жилеты в проходах, потому что, ну, тогда пробка создастся. Не надувайте. То есть люди могут растеряться и там неправильно слово, неправильно использовать. Поэтому есть всякие инструкции. Так вот, вам послано слово спасения сего, то есть слово Иисуса Христа. Что делает слово? Написано, оно делает нас близкими Богу, как будто бы мы становимся братьями Ему. Иисус говорит, кто слушает Слово Мое и соблюдает его, тот мне брат, сестра и матерь. Слово, которое ты хранишь, оно делает тебя близким Бог. Понимаете, Божьи слова внутри тебя, они вызывают его уважение, его почет. Он почтил Марию, он сказал, Мария выбрала лучшую часть. Он остановил Марфу, чтобы она не обижала свою сестру. Потому что Мария настолько, она не могла, вот просто в этот момент не могла ничего готовить. Она просто, не отрываясь, хотела слушать, что говорит Иисус. Слово делает тебя сестрой для Господа. Сестрам говорю, братьям говорю, оно делает братьями. Слово, которое ты слушаешь и которое исполняешь. Что еще делает слово? Оно делает так, что кто слушает слово и исполняет, он строит свою жизнь на серьезном камне, основании. И Библия говорит не то, что некоторым из вас поднимутся реки, некоторые из вас получат испытания. Нет, каждый дом, поверьте, сатана об этом побеспокоится, чтобы каждый дом, то есть каждая душа, это ваш дом, мы дом Божий, скажите, мы дом Божий, аминь. Каждый дом был атакован болезнью, испытаниями, всякими злыми какими-то, не знаю, атаками. Но что с теми людьми, которые любят слово? Написано, поддули ветры, поднялись реки, налегли на этот дом, на твое служение, на тебя, на меня, но дом устоял, потому что основан был на камне. То есть слово – это твое такое крепкое основание. Это то, на чем ты можешь всегда держаться. Ты будешь прославлять Бога, когда тебе очень трудно, когда, извините, у вас обнаружили тяжелую болезнь или у кого-то обнаружили опухоль, а вы начинаете прославлять Бога, вы продолжаете славить Бога. Это говорит о том, что ваш дом на камне. Скажите громко «Аминь». Аминь. Если человек там услышал всякие там анализы плохие, там прогнозы врачей и тревогу, и целого консилиум, а он славит Бога, и он служит Богу, проповедует и поет, это говорит о том, что дом его устоял. Это человек состоялся. Он устоял. У некоторых была повторная атака.
Знаете, Давид Хасауэй, есть такой очень сильный евангелист, он до сих пор живой. Он в пожилом возрасте был атакован рак, Бог исцелил его без вмешательства врачей. Через какое-то время, сколько-то лет, еще был атакован рак, опять Бог его исцелил. Я подумал, Господи, человек прошел по вере. Он говорит,

Слово Божие, которое сеется, оно настолько важно, что оно укоренит людей и построит их как крепкое, несокрушимое строение. Поэтому женщины держатся, мамочки многодетные держатся, пожилые все держатся в вере, потому что они питаются Словом Божьим. И поэтому вы здесь сегодня, потому что вы верите в Слово Божье. Слава Богу! Хвала Богу за вас и честь вам! Аллилуйя! Итак, тот, кто любит Слово, будет получать еще больше откровений, он будет приносить плод, он будет иметь веру и спасение, он становится братом Иисусу Христу, он будет как на камне, и он будет счастливым человеком. Потому что в Откровении 1 сказано, стих 3, «Блажен, кто слушает и соблюдает слова». Это счастливый человек, у которого в сердце Слово Божие, у него вместо ропота, вместо обиды, вместо, там, не знаю, какого-то бунта на правительство, там, на соседей, у него есть блаженство, он счастливый. Он знает, кто он во Христе. Вы знаете, что вы дети живого Бога, что ваше имя записано у Господа, что он вас сильно любит, что у него есть чудеса. А сатана будет продолжать атаковать. Смотрите, и поэтому я вернусь сейчас к тому, что насколько слово важно, что дьявол, лично сатана, со своими бесами, он пытается украсть слово у каждого человека, кто слышит. И поэтому Марка 4 главе, Матфея 13 главе, Луки 8 главе рассказывается, как вышел сеятель сеять. И дальше говорится, Иисус говорит, сеятель что сеет? Слово сеет. Сеятель слово сеет. Марка 4, 14. То есть Бог сеет слово. Господь дает посев такой. И он не только слово сеет. В Матфея сказано, что Господь посеял зерно. Нет, в Луки, по-моему. А потом он посеял не плевелы, а он посеял пшеницу. А сатана посеял что? Плевелы. Смотрите, что делает Бог. Он сеет людей в нашу жизнь. В вашу жизнь он сеет людей. Церковь – это тоже посев в твою и мою жизнь. Он дает нам друзей, как вот он как бы посадил их рядом с тобой. Они приехали с разных мест, даже с разных стран. Но они, это посев Божий. Это Божья жатва. Скажите аминь. Давайте на это посмотрим. И Бог позаботился о том, чтобы ты не только был в церкви, посеяно слово в тебя, но чтобы ты был посеян, где-то в домашней группе находился, чтобы рядом с тобой оказались те, которые поймут тебя. Сначала, может, не каждый поймет, не каждый тебя знает, но потом, чтобы были те, кто поймут тебя, кто будут рядом с тобой. Когда ваши корни, как бы духовные, переплетаются, вы в домашней группе, в общении. А сатана, он сеет нехороших людей рядом с нами. Он тоже это делает, представляете? И кажется, какое ему дело до нас? Ну и нужно это ему? Поверьте, нужно. Он пришел, чтобы губить человечество. И пастор Эдик нам говорил в среду, что рай, Эдемский сад, это совершенная картина. Да, все там было. Вот все Бог сделал для человека. И туда кто пришел? Вы догадались, змей, сатана. Разве это был проигрыш Бога? Нет. Разве Бог что-то неправильно сделал? Нет, он все сделал правильно. Но сатана пришел украсть слово у Евы. Он его подделал немножко. Он говорит, а правда ли Бог сказал, что вообще ничего моему нельзя есть? Конечно, Ева, может, даже немножко возмутилась, сказала, да нет, мы все можем есть, кроме одного. Он стал так подходить, чтобы украсть вот это слово. А он говорит, нет, вы не умрете. С вами ничего плохого не случится. Вы только попробуете. Алкоголь, наркотики, там, разврат. Ничего не случится. Ваши глаза откроются. Вы будете знать, понимать. Нет. И поэтому смотрите, там Бог все создал совершенно. Я думал сегодня, разве Бог проигравший? Нет. Проиграл человек. Но Богу мы доставили боль. Написано, раскаялся Господь, что создал человека через какое-то время. Он раскаялся. И он допустил потоп. Мы видим, что Господь, он сделал настолько все прекрасно. Это была самая лучшая церковь того времени, да? И вот два влюбленных человека здесь, и Господь, и все плоды, и все животные для них. И, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, вот растите, живите здесь. Но сатана пришел украсть слово. Он начал именно против слова действовать, подвергать сомнению истину, которую сказал Господь. Поэтому

Дьявол будет пытаться дать тебе сомнение. А может, тебе послышалось? Да может, это случайность? И так далее. Чтобы похитить слово и, соответственно, веру. Чтобы ты поколебалась, поколебался. Итак, рай – совершенная картина, но дьявол пришел туда. И поэтому в этом мире, где мы говорим, что я ничего не буду, никому ничего не буду говорить, я никого не буду трогать, ничего не буду делать, но ты все равно, люди будут некоторые думать, что ты плохой. Скажут, ну, вот он там живет сам по себе, ему никто не нужен, вот какой человек, ему он безразличный. А если ты будешь что-то делать, тебя будут критиковать за то, что ты делаешь. Ну, все что угодно может быть. Нам нужно иметь веру, чтобы продолжать идти по Слову Божьему, делать то, что хочет Господь. Поэтому Иисус говорит, вас будут гнать. Помните, гнать за слово, гонение за слово. Павел говорит, после гонений, которые нас постигли в Листре и Дервии, мы пришли и рискнули благовествовать слово. И я могу вам говорить стихи Деяния 13, Деяния 14 и другие, где говорится, как гонение воздвигли на Павла. Хороший человек, полный любви. Он говорит, люблю вас всех любовью Иисуса Христа. Но иудеи неверующие устроили гонения. И поэтому Господь говорит, блаженны вы, когда будут гнать вас. Когда неправедно, то есть вы будете счастливыми, вы будете вознагражденными. Ваша награда велика на небесах. Поэтому, друзья, если вы еще здесь не получили награду, знайте, Господь никогда в долгу не останется. Аминь. У Него никогда, Его небесный банк никогда не обанкротится, никогда не нарушится документация, никогда не будет девальвации, никогда не будет удешевления божественной награды. Скажите аминь. Кто верит в это, скажите аминь. У Него великая награда. У вас великая награда. У Него для вас, а у вас есть у Него. Для вас у Него. Поэтому Слово Божие, оно подвергается, первое, воровству, второе, нападению. И написано, во время искушения отпадают. То есть, когда им вдруг плохо, их стали критиковать, смеяться в классе, может быть, в соцсетях, на работе. Те, которые не имеют корней, кто не укоренились, они могут отпасть. И это очень нелегко. Я не буду приводить примеры, это будет грустно. Но я скажу так, слово говорит об этом, и так говорится в жизни. Теперь третья попытка. Если человека, ну, почва сердца такая, что позволяет принять слово, сатана видит, что, ага, украсть не удалось, гонения ничего не остановили. У него есть другая попытка, чтобы засыпать, завалить человека с заботами житейскими, любовью к богатству, себялюбием, наслаждениями житейскими. И человек расслабляется. У него наступает такая релаксация. То есть все хорошо, природа, цветы, животный мир, прекрасные путешествия. Я сейчас не говорю даже о грехах, да? Если человек опускается в грехах, какие-то наслаждения, то написано, слово заглушается. Сатана работает на земле, давайте это увидим, работает повсюду в мире, чтобы засыпать, заглушить вот добрые семена Слова Божия в тебе, забросать другими сорняками. Вот почему фермеры и вскапывают, огородники вскапывают землю, удаляют сорняки, чтобы зерно пало на добрую почву. Вот почему, когда мы идем за Иисусом, нам неизменно с чем-то придется расставаться. Я не говорю сейчас уже о грехе. Грех – это 100%, скажите аминь. Но иногда заботы и дела, которые нам кажутся правильными, они вдруг становятся приоритетными, они становятся первостепенными. И тогда вдруг слово начинает заглушаться, и вдруг человек не получает пророческий дар, перестает действовать исцеление через него, перестает звучать радостное живое слово. Ему уже, может быть, не хочется делать добро, не хочется сделать уборку, допустим, в церкви. Или там, ну, потрудиться где-то в лагере, потому что это заглушается. Вы хороший человек на самом деле, у вас замечательное сердце. Но вы или я, мы можем допустить что-нибудь в сердце, что будет заглушать. Вот почему нам нужно бодрствовать. Что Бог говорит нам сегодня? Что Дух Святой говорит нам с утра, когда мы молимся? Какое откровение? Если мне, допустим, вчера было слово, и я слышу, я понимаю, что так, я что-то делал сейчас, я работал так, а какое же слово у меня было в сердце? Я начал сразу молиться. У меня было несколько раз в жизни, что было четкое откровение, и вдруг я как будто бы не помню,

Было несколько раз. Я начинаю: «Господи, прости меня, пожалуйста, прости меня». Я начинаю его искать, и вдруг раз, оно прямо вспыхивает в сердце. То есть слово очень важно не заглушить. Оно твое от Бога. Это слово веры, которое принесет тебе благословение. Оно в тебе как наследие, это как сила, это как исцеление, и как благословение, и так далее. Слава Богу. Так вот, сатана, он, написано, Луки 8:14, заботами житейскими, наслаждениями житейскими, подавляется. Поэтому сатана хочет чем-то подавить. Вы даже это не подозреваете. Потому что то, что он предлагает, это неплохое. Предположим, что сейчас он не грех предлагает, а предлагает, ну, такой легкий, быстрый заработок. Где-то, знаете, человек не утвержден. Человеку нужно вот даже малое сейчас окрепнуть в Боге, побыть в церкви. Ну, и некоторым дьявол дает идею просто уехать куда-то, за границу, там, заработать много денег. И вдруг человек там ослабевает. И некоторые падают. То есть все бывает. Или что-то другое. Я не критикую. Нужно. Иногда нужно поехать, иногда нужно где-то поработать. Бог это все знает, но нужно знать волю Божию. Но суть в том, что написано: заботы житейские, наслаждения, они подавляют слово, чтобы оно не приносило плода. И, конечно же, есть хорошая почва, которую Бог желает всем нам, каждому из нас, и мы все желаем это друг другу. Это открытое, чистое, доброе сердце, которое говорит Богу «да», которое Богу говорит «аминь», которое говорит: «хорошо, Господь, ладно, Господь, хорошо». Вы знаете, это слово очень важно. И написано: «его хранят, хранят». Слово нужно беречь в добром и чистом сердце. Вам нужно иногда побыть одной, побыть одному, открыть свои записи, посмотреть, что Господь вам говорил, или, и ободриться. Я вчера читал опять эту известную историю про брата Лестера Самрела, этого служителя, которому Бог сказал ехать в Манилу, Филиппины, 1950 год. Бог сказал, что там будет великое пробуждение, и я хочу, чтобы ты был там первый, он сказал ему. Ты должен быть там первым. Вот он приехал туда, Бог проговорил ему. Он сказал жене: «Дорогая, мы едем на Филиппины». А на Филиппинах крысы величиной с кошку, трущобы. Она уронила поварешку. На кухне уварила поварешку в суп. Он говорит: «Когда, дорогая? Завтра?» Он говорит: «Нет, сегодня». И вот они приехали туда. И никого нет на собраниях. Они проповедуют. Только они и дети. И пожертвования не с кого собирать. Только они сами. Сколько-то времени. И вот такие собрания, казалось бы, нет никакого плода. Человек, посланный Богом, слышал голос Божий. Будем к этому готовы, друзья. Я настраиваю вас, потому что не все люди придут, конечно, потом, после палатки там, или собрания. Но мы вот в этом и есть процесс, что идет атака, чтобы похитить слово. Второе, чтобы насмешками, там, ну, какими-то злословиями остановить их. Ну, допустим, внутри семьи там, или соседи. Третье, чтобы заглушить их заботами. «Ой, я занята, я работаю, я занят». Но вот эта семья, они продолжали. И он говорит: «Господи, что я сделал не так? Что не так я сделал, Господь? Ты сказал мне сюда приехать». И вдруг эта газета, это объявление, что девушка, одержимая бесами, в тюрьме сидит, в цепях, потому что она очень опасна. И Бог сказал ему, она настолько была опасна, что когда доктор над ней посмеялся, она, дьявол проклял ее, то есть она прокляла его, и он тут же умирает просто на месте. Охранник ударил ее в тюрьме. Она его прокляла, и он тут же умирает, падает мертвым. Газеты все перепугались, все газетчики пишут. Дьявол, дьявол там, ну. И Бог ему говорит идти туда. И он берет пост и молитву, и он молится за эту девушку. Бог ее освобождает на глазах у репортеров, у газетчиков, которые, когда услышали, как она кричит, он сказал им: «Становитесь на колени и молитесь». Они рухнули все. И вот это началось. Газеты написали, что было. И люди хлынули. Я сегодня читал «Деяния». Каждую субботу Павел проповедовал, потом весь город собрался к дверям. Это пробуждение. Весь город собрался к дверям. Друзья, хвала Богу за апостола Павла. Давайте благодарим. У них обратилось 180 тысяч.

тысяч. 180 тысяч людей покаялись. Его ангар, который он строил, ангар от самолетов, ангар как церковь, на 2000 мест. Люди над ним смеялись. Они говорили, что смотри, что он делает. Он строил, продолжал строить ангар, потому что у него было слово. Так вот, друзья, когда Бог дает тебе слово, и Он будет давать слово, и мы с вами видите, с помощью таких служителей, как Библия говорит, Бог пророков, апостолов использует, да, мы вот, дает нам пророческое слово. И если мы берем это слово, или мы ищем Бога, и Он дает нам личное слово, то слово, его нужно сохранить, это слово веры, это слово откровения. И в первую очередь, это слово спасения, написано спасение. Это важно сохранить. Поэтому что людям нужно сегодня в нашем городе? Им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны как говорящие Слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь, чтобы мы были рядом с ними. То есть были рядом с ними в буквальном смысле, познакомились, обменялись телефонами, позвали на группу, пришли к ним домой. Прямо буквально, если они не идут в церковь, будьте готовы к ним идти. Идите к ним в магазин, где они работают. В прошлом году одна женщина обратилась, и вот она была, может, пару раз только. Но она, мы хотим прийти. Владимир, простите, на двух работах. Говорит, моя подруга тоже хочет прийти вот в палатку. Мы хотим прийти. Вы нас не забывайте, они говорят. Вы нас не забывайте, как бы зовите нас. Смотрите. И так далее. Когда мы берем там телефоны, мы обменялись там вот с этим мальчиком Дамир, он сегодня проспал. Вчера играл в игры, извините, не обвиняю, вчера долго. Мама говорит, наверное, в игры долго играл, что-то уснул. Простите, говорит, я проспал. Но я говорю, ты в игры не играй, я ему пишу, не играй. Но дело в том, что, говорю, потому что поздно тогда собрание. Я не осуждаю его, вы понимаете, это так легко для детей. Но это заглушается слово, мы тогда устаем, мы тогда пропускаем собрание. Поэтому Бог хочет, чтобы мы... Я не хотел это публично говорить, извините, может, мальчик смотрит меня. Но суть в том, что это детские игры, но... Суть в том, что мы, как важно сохранить Слово. Как важно сохранить Слово. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Эдик в среду проповедует, а я еду в другом направлении. Я слушаю проповедь, но еду на машине в другое место. И у меня сердце щемит. Церковь здесь, а я должен ехать. Мне нужно было уехать. И мне душа болит. Так, хочу быть в церкви. То есть, смотрите, наше сердце, оно жаждет быть здесь. Скажите аминь, да, друзья? Потому что здесь Господь, здесь Его Слово. Я заканчиваю, друзья. Бог говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Луки 8:18. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это Слово передали людям. Мы понимаем, что дьявол их хочет ограбить. Дьявол хочет их атаковать. Он хочет их засыпать заботами, чтобы заглушить Слово. И если у них будет чисто открытое сердце, они станут настоящими христианами, спасенными, приобретенными для вечной жизни. Слава Господу! Отец, я молюсь Тебя, я благодарю Тебя, Господь, что Ты с нами здесь. Благодарю Тебя. Слово о кресте. Для погибающих это юродство, безумие. Слово о кресте, что кто-то умер на кресте, им кажется, ну, умер человек. Но Библия говорит, для нас это сила Божия. Он умер же за нас. Мы понимаем, что если один умер за всех, то все умерли. Через неделю будет причастие. Мы так согласились. Через неделю будет причастие святое. Если один умер за всех, то все умерли. Если один за всех заплатил, то считай, что все заплатили. Нам уже не надо платить. Я пришел на днях, меня позвали в кафе, выпускной вечер, одного мальчика, он подросток. Закончил 9 классов. Он зовет меня отцом. Ну, говорит, можно я буду звать тебя папой? Да. И вот выпускной. Я пошел к нему на выпускной. Отсидел там почти 2 часа. Большой концерт в ДК. Почти до конца. Мне нужно было ехать. Ну, обнял его, поздравил его. А потом они позвали меня в кафе. И вот я прихожу в кафе. Очень простая картина. Пиццерия. Вот. И мне как-то неудобно. Вот мама его вдова. Там вот друзья собрались. Я достал деньги, чтобы заплатить. Она говорит, уберите, Володя, уберите. Она обиделась. Нет, уберите. То есть, если она заплатила, то, значит, все заплатили, получается. Они спрашивают, а один платит за всех? Она, да, мама решила угостить несколько человек. И я смотрю, пицца, пицца, пицца. Думаю, ну, как-то я не знаю, не особо уверен. И вдруг она говорит, ой, тут на

написано еще. Извините, сейчас вас рассмешу. Курица под ананасом, там еще что-нибудь. Я сейчас вам аппетит разогрею. Я такой, ладно, я возьму. Вот я хотел заплатить, но мне не дали. Почему? Потому что кто-то это сделал. Сегодня Иисус Христос, Он заплатил за нас цену, за наш город, Он заплатил за каждого человека. Представьте, в Нарве тысячи больных могут исцелиться, тысячи больных. Тысячи людей получат надежду, свободу, если мы будем им свидетельствовать. Мы будем раздавать им приглашения, работать над ними, понимая, что это не так легко, что даже Иисуса не послушались, Иисуса не послушались Капернаум, Вифсаида, и они будут до ада низвержены, потому что они видели такие чудеса и не покаялись. Вы скажете, Иисус неудачник? Нет, друзья, у него не получилось. Нет, он все сделал правильно. Это у людей не получилось, они не захотели. Бог создал со свободной волей, и в этом проблема человечества. В этом есть счастье, что человек не просто механизм, который выполняет задания робота. Нет, он личность, но вместе с тем он может принять неправильное решение. И Господь, зная это, прежде того, чем человек согрешил, прежде его творения, Бог уже приготовил план спасения, что Он пошлет на землю Своего Сына и лично выкупит нас. Аллилуйя, на кресте. И людям нужно слово спасения, что Иисус за нас заплатил, что Он нас любит. И Павел говорит, знаете, что ради Него вам возвещается прощение грехов. Прощение грехов. Скажи сейчас кому-то на улице, человеку неверующему, ты грешен? Ну, большинство скажут, да, я грешный, плохой. И мы скажем, Иисус хочет простить твои грехи. Он за тебя заплатил. Представьте, это нужно донести человеку, что за тебя заплачено. Если только ты покаешься, поверишь, и произойдет новая жизнь, родится новая жизнь. Но я не буду сейчас вам пересказывать Евангелие. Это то слово спасения, которое Бог хочет, чтобы мы говорили повсюду, повсюду всем. Скажите аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, пожалуйста. Придите, прославляющие. Господь.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть четвертая. Греция. Размер Греции сопоставим с Англией или штатом Нью-Йорк. Она состоит из более чем 2000 островов, разбросанных по восточной части Средиземного моря, из которых населены только 200, а общая численность населения составляет почти 11 миллионов человек. Древние греки были политиками, философами, атлетами, поэтами и воинами. Греческий язык и культура распространилась благодаря завоеваниям Александра Македонского, начав век, который назывался эллинизм. Греческий язык и культура были общепринятыми во время Христа и после, а все книги Нового Завета написаны на древнегреческом. Древние греки создали почву для современной литературы, но сами они не проводили время за книгами. Их взоры часто были направлены в другую сторону, к богам. Греки были очень религиозными людьми. Я слышал о загадочном древнем городе Дельфы, который полон развалин, показывающих, насколько серьезно греки относились к религии. Из Афин я решил отправиться туда и посмотреть, смогу ли я их найти. Как только позади остались перегруженные афинские дороги, навигатор показал мне, как я делаю дугу вдоль побережья Эгейского моря. Проехав Коринфский перешеек, а к Коринфу мы еще вернемся, я продолжил путь вдоль побережья залива Адриатического моря на север к маленькому портовому городу под названием Патры. Я сел на паром, который перевез меня через Коринфский залив к горному хребту на севере, где и находится древний город Дельфы. Я хочу увидеть Дельфийский оракул. Надеюсь, на горной дороге не слишком крутые повороты. Утверждение, что греки были политеистами, то есть поклонялись многим богам, не передаст того, как это было в действительности. У них были сотни богов и богинь. Кто-то говорит, что тысячи, если собрать всех малоизвестных богов

и богинь отдельных деревень и поселений. Древние греки были поглощены духовной сферой и постоянно желали умиротворить богов. Ведь если боги довольны, то и жизнь проще. Самым главным был Зевс, бог грома и молнии, у которого с его женой Герой был сын по имени Аполлон. Почему мы говорим об Аполлоне? Потому что именно его больше всего связывают с Дельфийским оракулом. Мы находимся примерно в 150 километрах к северо-западу от Афин у горы Парнас. Это весьма загадочное место. Отсюда потрясающий вид на древние развалины, что вполне соответствует этому месту. Ведь именно здесь находился один из самых интригующих и загадочных оккультных центров древнего мира — Дельфийский оракул. Миф о нем рассказывает, что испуганным морякам корабля, носимого в Средиземном море, явился Аполлон в образе дельфина, который безопасно сопроводил их до берега. Там Аполлон превратился в прекрасного юношу и назначил моряков жрецами в своем храме. На греческом «дельфин» — это «дельфос». Такое название и вошло в историю города Дельфы. Также упоминается, что Аполлон убил гигантскую змееподобную богиню по имени Пифон, у которой была собственная жрица, известная как Пифия, и на протяжении сотен веков, от 1400 года до нашей эры и 381 после Рождества Христова, сотни женщин занимали позицию этой жрицы. Благодаря этим предсказательницам, или пифиям, Дельфийский оракул стал духовным магнитом древнего мира. Разные люди стекались на это место, чтобы узнать свое будущее. От ответов пифии зависело, когда фермеру засевать свое поле и пойдет ли царь на войну. Дельфийский оракул в то время считался центром Земли. Для того, чтобы отметить это место, был построен каменный конус, который назвали «пуп Земли». Это еще один повод, чтобы совершить паломничество и принести приношение оракулу. Судя по этому каменному знаку, он собрал бы на Ауди. Оракул был известен во всем мире. Он не просто привлекал правителей, князей и генералов, ищущих мистического откровения, но эти искатели внутреннего пути к богам приносили туда множество золота, серебра и других сокровищ. А правдива ли легенда о Дельфийском оракуле? Мог ли он взглянуть в неизвестность? Тот факт, что пифии существовали и пытались предсказать будущее, сомнений не вызывает. И то, что люди верили в предсказания оракула, так же реально, как и реальны остатки храма Аполлона. А как насчет самой пифии? В чем была ее особенность, что люди приходили к ней из поколения в поколение? Согласно легенде, в Дельфах была расщелина, уходящая вглубь земли, из которой поднимались странные, дурманящие пары. Позже выяснилось, что Пифия очищала себя и помещала свое лицо над парами. И когда она впадала в транс, то возвещала невероятные пророчества. На самом деле, в этом угаре она произносила невразумительные бормотания, которые жрец Аполлона перекладывал на поэзию или прозу. И хотя эти слова были двусмысленными и неясными, они считались магически пророческими. Особенно, если будущие события могли каким-то образом трактоваться, как исполнение бормотаний Пифии. Внутри этого храма есть глубокая расщелина, в которой испускалась Пифия, где вдыхала дурманящие пары, а потом бормотала, впадая в транс. Я типа жрец Аполлона. Слышь, Аполлона, мы с Пифией связаны. Пары сегодня действуют очень круто, брат. Я это делаю не ради здоровья. Брат, я просто перевожу то, что говорит Пифия. Что она сказала? А ты не забыл дать денег тому парню у ворот? Отдал все? Значит, вот что будет с тобой. Может прозвучать странно, но в этой истории с дурманящими парами

0: есть доля правды.
1: Чувствуете запах?
0: Греция находится на пересечении трех тектонических плит, в результате чего большая территория находится на стыке пластов. Недавно под храмом Оракула геологи обнаружили два разлома. Один проходит с севера на юг, другой с востока на запад. Взаимодействие основных линий разломов, находящихся под храмом, создают проходы, по которым может проходить и подниматься газ. Недавно геологи протестировали скальную породу рядом с храмом. Выяснилось, что она богата углеводородными залежами, содержащими этилен. Сладко пахнущий газ, который и создает наркотический эффект, который описывают как эйфорию.
2: Вы ведь тоже видите, как эти зеленые обезьяны летают вокруг вас.
0: Соедините пары, которые вдыхали в этих прилегающих к храму камерах, ожидания людей, и что это самая великая в мире предсказательница, и вуаля! Перед вами пифия в состоянии транса, изрекающая пророчество. Скорее всего, она не предсказывала будущего, но вы можете представить, какой убедительной или смешной она могла быть. Как же определялось правильное время для пророчества? Как бы странно это ни звучало, путем промывания кишок свежеразделанного козла. Тут творилось такое, к чему трудно подготовиться. Дельфийский оракул никогда напрямую не упоминается в Библии, кроме небольшого намека в книге Деяний 16, когда Павел и Сила были недалеко от Филипп, на северной окраине Эгейского моря. В Деяниях описана служанка с духом прорицания, или, как сказано в оригинале на греческом, духом питона. Скорее всего, она и была одной из пророчиц Дельфийского оракула. В Деяниях 16 сказано: «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И хотя эти слова были правдивыми, но ее Всевышний Бог означал Зевса, а этот путь спасения в корне отличался от истинного пути спасения в понимании Павла через Иисуса, Мессию. В конце концов, Павлу надоели ее попытки связывать истинное Евангелие с языческими божествами, и в Деяниях 16:18 сказано, что Павел изгнал из нее злого духа во имя Иисуса. Практически мгновенно дух Питона оставил ее, как и ее способность предсказывать будущее. Похоже, что сила оракула содержалась совсем не в парах. Дело в том, что Дельфийский оракул все же изрек исполнившееся пророчество. Для некоторых он стал именно тем, на что и претендовал, центром Вселенной. Ведь он привлекал множество людей и, как считалось, был источником истины. Можно себе только представить, какие деньги и драгоценности наполняли это место. Несмотря на то, что один раз оракул был полностью уничтожен огнем, один раз землетрясением, а также, по крайней мере, четыре раза полностью разграблен, он всегда восставал. Началом конца всего этого стала евангелизация Римской империи при императоре Константине. Затем, в 394 году нашей эры, был издан декрет, запрещающий культ Аполлона. И тут возникает резонный вопрос: разве оракул не смог этого предсказать? Я увидел и понюхал все, ради чего я сюда приехал. Поэтому я возвращаюсь назад с чувством удовлетворения и с ощущением, что мною исследован еще один древний памятник. Этого не должно было случиться. Удивительно, что место, которое когда-то считалось центром Вселенной, теперь полностью заброшено. Красивые развалины, но не более того. Многое может измениться благодаря распространению христианства. И дело не только в том, что исчез оккультизм в Дельфах, но что изменилась вера и мировоззрение целых культур. В первом веке христианство преобразовало сердца людей этой части мира. Это еще одно напоминание о том, что идеи и послания могут изменить течение истории.

0: Но не только религия и духовность интересовала древних греков. Большое внимание они уделяли состоянию здоровья и внешнему виду человеческого тела. Так что я вполне подхожу сюда. Древние Олимпийские игры начинались именно здесь, в Древней Греции. Я стою перед Олимпийским стадионом, который был построен в конце 19 века, сразу после того, как были возобновлены Олимпиады. Самые популярные Олимпийские игры проводились в Олимпии, Дельфах и Коринфе. Как и сейчас, их проводили каждые 4 года, кроме Коринфа, где их устраивали раз в 2 года. Изначально игры продолжались только один день, и была только одна дисциплина. Бег. Можно представить, что зрителям хотелось увидеть что-то более увлекательное, но постепенно дисциплины добавлялись. И к концу 5 века игры проводились 5 дней в 10 дисциплинах. Это бег, пятиборье, прыжки, метание диска, метание копья, борьба, бокс, гонки на колесницах, скачки и то, что называли панкратион. Это была комбинация бокса и борьбы, где запрещалось кусаться и давить на глаза. Лишь один раз возникло подозрение, что результаты игр подтасованы. После того, как Греция была завоевана Римом, император Нерон победил в обеих дисциплинах, в которых принимал участие. В гонках на колесницах, где он дважды упал, и в конкурсе певцов, который был добавлен именно ради него. В 324 году нашей эры Олимпийские игры были отменены византийским императором Феодосием I, потому что они стали слишком неуправляемыми. Современные Олимпийские игры впервые были проведены в 1896 году. Тогда 13 стран соревновались друг с другом в 42 различных дисциплинах. А откуда взялась эмблема из 5 колес? Предположительно, эта эмблема была выбрана в конце 19 века, когда и были возобновлены игры, и символизирует 5 частей света. Африку, Америку, Азию, Океанию и Европу.
1: Похоже, что-то горит.
0: Длинная история Олимпийских игр показывает, насколько всегда был популярен спорт. Спорт использовали также для аналогий. Апостол Павел использовал это в своих посланиях. В Коринфе, находящемся к востоку от Афин, считается, что апостол Павел был хорошо знаком с истмийскими играми, которые там проводились. Он старался, чтобы его послания не были оторваны от культуры, и потому ободрял тех христиан такими словами: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Последние слова, произнесенные в жизни человеком, отражают то, что больше всего занимает его ум и сердце. Апостол Павел, заключенный в римской тюрьме и ожидающий смерти, излил свое сердце человеку, которого считал своим сыном, Тимофею. Апостол Павел, на которого повлияло время, проведенное в Древней Греции, обратился к спортивной теме, когда сравнивал свое хождение с Богом с забегом на длинную дистанцию, требующим выносливости. Мы можем только догадываться, думал ли Павел о великих играх того времени, когда перед лицом смерти он увещевал своего друга Тимофея, говоря: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Когда я передвигался по Афинам, то задумался, что подумал бы Павел о сегодняшних Афинах, суетливых, заполненных людьми и очень современных. Даже в дни Павла Афины во многом опережали свое время. У греков было развитое мышление. Ранние философы, чьи идеи повлияли и на наше мышление, имели греческое происхождение. Образование для простых людей также было идеей, развившейся здесь. Даже современные формы правления и построения общества получили свое начало в Древней Греции. Но этот пик греческой истории продлился не

Его 20-летний сын неожиданно стал правителем Греции в 334 году до нашей эры. Имя молодого правителя было Александр. Сегодня он наиболее известен в мире, хотя и увенчанный недоброй славой, амбициозный завоеватель. Он получил образование у греческого философа Аристотеля. Александр был красив, смел и умен. Македонские воины уважали его за его смелость, с которой он бросался в самую гущу сражений. Он много раз был ранен, но ни разу не проиграл сражений. Год за годом в своем амбициозном порыве Александр завоевывал все больше территории, пока не вознамерился покорить весь мир. Александр всю жизнь мечтал нанести смертельный удар Персидской империи на востоке. Но вскоре это переросло в желание покорить и всех остальных. Вначале мишенью Александра стал персидский царь Дарий, самопровозглашенный царь царей и правитель стремительно уменьшающейся мировой империи. Александр верил, что поможет ей уменьшиться еще быстрее, поэтому в 334 году до нашей эры он начал восточный поход на Малую Азию и обрел историческое бессмертие. Многие люди носят титул «Великий» у своего имени. Военная тактика Александра и стремительные, стратегически продуманные атаки переписали военную историю тех времен. Он совершил внезапное нападение на Малую Азию и окружил персидский лагерь, завоевав все прибрежные города, откуда Персия могла бы вызвать подкрепление. В то же время он нанес царю Дарию сокрушительный удар возле города под названием Иссус. Покорив Малую Азию, Александр резко повернул направо и направился на юг, в Сирию, завоевав важный портовый город Тир на Финикийском побережье. Затем он продолжил поход на юг, к Иерусалиму, где его приветствовали как освободителя, а потом он практически без сопротивления покорил Египет. В 331 году до нашей эры Александр перешел реку Евфрат и вторгся в Месопотамию. Он встретился с Дарием в решающем сражении у древней Ниневии на реке Тигр. Дарий и его армия вновь потерпели унизительное поражение от войска Александра Македонского. Спасая свою жизнь, Дарий попал в ловушку, сделанную его же людьми. Дарий был убит. Его тело было брошено, чтобы Александр его увидел, в надежде, что это остановит его. Но Александр пошел дальше, переступив через Дария и убивал столько, сколько только мог. Затем он продолжал двигаться на восток, завоевывая трофеи. Александр и его армия прошли через Иран и Афганистан, пока не достигли границ Индии. Вторгшись в Индию, Александр столкнулся с наибольшим сопротивлением за все время. Его греко-македонская армия оказалась не готова к той местности, муссонам и свирепым племенам, а также к тому, что наводило на них ужас, боевым слонам. Несмотря на все победы, воины Александра были физически утомлены. Они просто устали быть завоевателями всего известного мира. Поэтому в 327 году до нашей эры Александр остановился в том месте, где сегодня находится Пакистан, и вернулся в Вавилон, чтобы править как царь мира. В 323 году до нашей эры, между набегами на Персию, Александр отправился в морское путешествие, где заразился смертельной лихорадкой. Александр выжил в самых жестоких сражениях, которые только знал мир, но в конце концов его убила болезнь, которой он заразился в морском путешествии. Вскоре империя Александра была разделена между четырьмя его близкими генералами, и таким образом стала легкой добычей для Рима. Но его завоевания не прошли даром. Греческая или эллинистическая культура не просто распространились, но глубоко укоренились в культурах известного мира. Греческий стал общим языком или lingua franca почти всего мира. Математика, архитектура, ранняя наука, управление, искусство, греческая философия начали заполнять и объединять существовавшие миры. Настоящее наследие Александра заключалось в широком распространении греческой культуры.
Древняя Греция

была чрезвычайно влиятельной в мировой истории и стала краеугольным камнем западной цивилизации. Для нас важно знать, что христианство стало распространяться после того, как все культуры мира объединились, чтобы получить один общий письменный язык и общий образ мышления. Павел пишет в послании Галатам, что когда пришла полнота времени, то Бог послал своего Сына. Часть этой полноты времени включает в себя обстановку, которая была создана Александром и его кровавой доблестью. Например, именно Персидская империя вернула евреев из Вавилона обратно в свою землю, чтобы они восстановили Иерусалим и храм. Александр Македонский, проходя через Иерусалим, оставил его непокоренным и нетронутым. Все осталось на своем месте. И это для того, чтобы исполнились десятки пророчеств о пришествии Мессии Иисуса Христа. Более того, в результате единообразия военного мира, принесенного Александром, римляне, которые пришли следом, установили правление, которое не только оставило иудеев в Иудее ожидать обещанного Богом Спасителя, но и привлекло весь мир к Израилю, чтобы все смогли увидеть, что Иисус из Назарета воистину и есть этот Спаситель. И благодаря тому, что Александр оставил наследие общего языка всему цивилизованному миру, то где бы Павел и другие апостолы не проповедовали Евангелие, его могли понимать и обычные люди. Хотя, понимая Евангелие и его посланника, их принимали не все и не всегда. Павел и множество других верующих сталкивались с огромным преследованием со стороны укорененных культур, которые были безнадежно погружены в языческую философию греков и идолопоклонство римлян. Тем не менее, если бы не греки, не Александр и следующий за ними Рим, то немногие имели бы возможность возродиться. Самое влиятельное послание в мире появилось тогда, когда оно смогло с легкостью распространиться и быть переданным и сохраненным для будущих поколений. На это можно посмотреть с двух сторон. Одни воспримут это как историческую случайность, а другие, как и я, признают, что события мировой истории осуществлены с замыслом и с наивысшей целью. Зная это, мы будем смотреть на историю по-новому. Это будет свежо и увлекательно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на новую сессию. Мы продолжаем то, о чем начали говорить. Давайте я сделаю обзор того, о чем шла речь. Иисус сказал, что Его уход для нашей пользы. Почему? Потому что если бы Он не ушел, то не послал бы на землю Духа Святого. Знаете, если бы Иисус остался, нам пришлось бы лететь в Израиль, занимать очередь, и на то, чтобы дождаться разговора с Ним, могло бы уйти 2 месяца. По этой причине апостол Павел сделал такое утверждение. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами». «Общение» — это греческое слово «кайнония», которое значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», «соработничество», «совместное участие», «близкая взаимная связь». Мы разбили их на 3 главные категории. Категория номер 1 — «общение», категория номер 2 — «соработничество», и 3-я, о которой я с радостью расскажу на этой сессии — «близость». Во-первых, общение. Общение значит «отношения», «дружба». Оно значит «делиться друг с другом». Это взаимное информирование. Мы видим утверждение, которое сделал Павел о том, что Дух Святой говорил ему по всем городам, что его ожидают узы и скорби. Мы видим, как Дух Святой воспретил им идти в определенные города. Мы видим конкретную ситуацию, когда Дух Святой сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Второе слово — «соработничество». Соработничество — это значит работать вместе. Это значит, что мы вместе, товарищи. Он старший соработник в международном служении, посланник. Я всегда люблю говорить на собрании сотрудников. У нас есть Дух Святой, мы приветствуем Его. И я говорю, ты здесь главный, ты тот, кто будет определять все, потому что ты верховный владыка этого служения, моей жизни и моей семьи. Аминь. Соработники работают вместе. Мы видим в 1 Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающее утверждение. Понимаете, апостолы знали Духа Святого настолько хорошо, что говорили, «Ибо угодно Святому Духу и нам». А они были способны представлять Его даже без того, что они говорили. Настолько хорошо они знали Его. И далее мы смотрим на людей, пытающихся иметь отношения с Иисусом без Духа Святого. Как печально. Потому что в этом случае христианство становится сухим. Такие люди не пришли к познанию личности, они пришли к познанию исторической фигуры из книги. Я помню, что до того, как стал очень близок к Духу Святому, я, читая Библию, думал, «Я люблю Бога всем своим сердцем, но все это как-то сухо». Знаете, Библия никогда не была сухой с тех пор, как Дух Святой со всей полнотой пришел, чтобы пребывать в моей жизни. Это глубже, чем соработничество. Это приближается к тесной взаимной связи. Я говорил о себе и о Лизе. У нас взаимная связь. Я люблю тот факт, что когда люди слышат «Джон Бивир», они думают «Лиза Бивир». Когда они слышат «Лиза Бивир», они думают «Джон Бивир». Точно так, как если вы слышите «Ринго», вы думаете о Поле Маккартни и о Битлз. Если вы слышите «Керли», вы думаете о Моу и... как звали другого? Лэри. Лэри, да. Тесная взаимная связь, но это идет глубже. Когда у вас коммуникация, когда у вас соработничество с Духом Святым, и вы общаетесь с Ним, тогда происходит вот что. Люди знают о вашем соработничестве с Ним. Есть служители Евангелия, я должен сказать. Когда я вижу их, то понимаю, что у них настоящее тесное соработничество с Духом Святым. Вы ощущаете Его присутствие. Знаете, мы что-то сделали в нашей церкви, что меня очень-очень интересует, и это вот что. Я верю, что нам необходимы замечательные атмосферы в наших церквях. И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые лидеры довольствуются атмосферой, обменивая присутствие на атмосферу. Я говорю, пусть у нас будет и атмосфера, и присутствие. Аминь. Мне на самом деле не нравится, когда после того, как служение закончилось, люди уходят без чувства, без ощущения проявленного присутствия Иисуса Христа. А благодаря кому есть присутствие? Благодаря Духу Святому. Иисус сказал, «Я явлю себя вам». Как же Он это делает? Он ведь по правую руку Бога. Он делает это Духом Иисуса Христа. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. Он делает это Духом Иисуса Христа, Духом Святым. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. А теперь переходим к близости. Мы начали говорить о близости, и эта близость может быть развита только через общение, о котором мы поговорили в начале. Но близость глубже, чем общение. Происходит обмен мыслями, секретами.
желаниями нашего сердца. Я верю, что мы можем иметь отношения с Духом Святым, в которых вы желаете того, чего желает Он, в которых вы сближаетесь, делитесь секретами и мыслями. Знаете, у Бога есть секреты, и Он делится ими со своими близкими друзьями. Когда вы развиваете дружбу с Духом Святым, Бог начинает открывать вам свои секреты. Вот чего я хочу, вот чего я желаю. И все это сводится к дружбе. Это конечная цель коммуникации, общения. Дух Божий желает быть вашим другом. Он очень хочет общения с вами. Апостол Иаков сделал это утверждение в 5 стихе 4 главы своего послания. «До ревности любит Дух, живущий в нас». Чего он желает? Он желает близкого отношения со мной и с вами. И при этом желает этого до ревности. До ревности значит, что он не потерпит любви к иному. Если вы посмотрите 4 главу послания Иакова, там говорится, если вы делаете себя друзьями миру, что такое мир? Цель мира — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое гордость житейская? Это статус. Вы видели, как поступают мирские люди? Они все время стремятся к статусу, к позиции. Это гордость житейская. Мир ищет таких вещей. Если вы, подобно миру, ищете таких вещей, происходит вот что. Вы устанавливаете вражду между собой и тем, с кем вам следовало быть близким. Вот из-за чего он замолкает. Вот что заглушает его голос. Вы со мной? Итак, он желает до ревности. Ему нужны вы. Как муж не хотел бы, чтобы его жена спала с другими парнями по всему городу, и, приходя домой, ожидала, что он будет обращаться с ней с близостью и интимностью, так и Дух Святой не будет близок с нами, если мы заигрываем с миром. Вы со мной? Мы должны идти в мир, но мы не должны быть мирскими. Поверьте мне, Иисус ходил на сходки мафии. За ним ходили проститутки. Он ходил в очень неудобные места, но он не собирался быть частью того, к чему они стремились. Он собирался достичь их. Если говорить о близости, то на одной из наших сессий мы открыли для себя, что Дух Святой, если мы посмотрим, то Он могуществен, как воин. Но при этом он обладает некоторыми женскими аспектами. Я не говорю, что Дух Святой женского рода. Я никогда такого не говорил. Он не какая-то богиня. Тем не менее, его возможно опечалить. Он утешитель, подобно женщине. К примеру, когда ребенку больно, он сразу же бежит к маме. Он есть тот, кого защищают отец и сын, говоря, «Ничего не говорите против него. Если вы согрешите против него, с вами все кончено». Итак, что касается близкого общения с Ним, когда мы понимаем, да, Он нужен в коммуникации и общении, но при этом Он могуществен в проявлении. Когда мы заходим в свою молитвенную комнату и общаемся с Ним, давайте понимать, что Он нежный и чувствительный, Он ипостась Божества, и Его легко опечалить. Поэтому имейте понимание о Его личности, когда входите

и в общении с Ним. Опять-таки, я не говорю, что он женщина. И вот последний секрет о близости с Духом Святым, который я узнал. И он вот каков. Если вы не будете обращаться к нему, он будет молчать. Знаете, что я заметил? Я в течение 24 лет путешествовал по церквям. Когда за мной приезжает какой-то человек, когда я еду в действительно хорошую церковь, где трудятся хорошо подготовленные работники, знаете, чему они обучены? Знаете, чему, помимо прочего, они обучены? Не говорить со мной. Их лидеры говорят им, не заговаривай с ним, пока он не начнет разговор. Я ездил в таких машинах, и поэтому делаю это целенаправленно. Я начинаю спрашивать водителя о его семье, о церкви, как долго он работает на этой должности. Потому что я понимаю, если я ничего не скажу, эти парни не заговорят со мной. Я могу, сидя в машине, открыть свой ноутбук, проверить почту и все прочее по дороге в гостиницу. И они не скажут ни слова, потому что их так научили. Я обнаружил, что Дух Святой поступает подобным образом. Он не заговорит с вами первым, если только это не какое-то срочное дело для Иисуса. Например, послушай, там внизу тебя ждут трое мужчин. Но если вы не обратитесь к нему, он будет молчать. Он ждет, когда вы обратитесь к нему. Вот почему есть такие христиане. Дух Святой не говорит с ними. А они, почему же Бог не говорит со мной? А вы обращаетесь к нему? У вас есть понимание о его личности? Вы осознаете, что говорите с третьей ипостасью Бога? Да, они одно, и не разделяйте их. Не смешивайте их. Вы со мной? Так что говорите с ним. Вы будете изумлены ответом, когда обратитесь к нему. Вот почему многие люди говорят, «Бог не говорит со мной». Он не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная». Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире. Благодаря ей вы почувствуете себя очень комфортно. Иисус продолжает свое наставление ученикам на последней вечере. И послушайте, что Он говорит. Он сказал, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Послушайте, Он смотрит на этих 12 парней и говорит, «Я хочу вам сказать еще так много, но вы не можете вместить. Сейчас вы не сможете с этим справиться. Это привлекает мое внимание. Это включает сенсоры моего радара». Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. То есть, иначе говоря, есть вещи, которые я хочу сказать вам, но не могу. Но когда придет Дух Истины, Он скажет, «Вы видите это?» Он не будет представлять свои идеи, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что возвестит вам все, что примет от меня. Все, что имеет Отец, есть мое. Это я имею в виду, говоря, что Дух возвестит вам все, что примет от меня. Помните, Иисус сказал, что самое лучшее, все скажите, самое лучшее, чтобы Он ушел. Самое лучшее для вас, друзья, чтобы я ушел, верно? Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух Истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус?
Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал: «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит: «Господь мой и Бог мой». Верно? Не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят: «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире». Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал: «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал: «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят: «Слушай, мы видели Его». То есть Он приходил к нам. Мы прикасались к Нему. Фома говорит: «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после Его распятия? Вы Его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней Он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал: «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит: «Господь мой и Бог мой». Верно? Теперь послушайте, что говорит Иисус. Он сказал: «Фома, так как ты увидел Меня, ты касался Меня, ты осязал Меня, ты поверил. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Раньше я говорил: «Иисус, это было как-то жестоко». Ну, то есть парень и так уже упал в ноги. Он говорит: «Господь, пожалуйста, прости меня за неверие». Верно? И после этого Иисус смотрит на него и делает такое утверждение. Это как-то жестоко. Парень ведь покаялся. Господь проговорил мне и сказал: «Я не упрекал Фому, я просто констатировал факт». Он сказал: «Намного блаженнее те, кто не видел Меня, потому что они смогут достичь более высокого уровня отношений со Мной». Давайте я объясню, в чем тут дело. Есть три уровня взаимоотношений. Запишите это. Первый — самый низкий уровень взаимоотношений, физический. Все скажите: «Физический». Хорошо. К сожалению, на основании этого уровня взаимоотношений многие люди вступают в брак. У нее супертело. У него классное тело. Все остальное они игнорируют. На это можно не обращать внимания. Я знаю, что мы не очень ладим. Я знаю, что мы мало разговариваем. Но как мне нужна эта девушка? И вот они вступают в брак. Основа их брака — физический уровень, так? К сожалению, душевный уровень развит не был. Поэтому вот что происходит в таком браке. После того, как закончился медовый месяц, она возвращается к своим подругам, с которыми у нее совместные интересы. Он возвращается к тому, что интересует его, и они теряют контакт друг с другом. Почему? Потому что они поженились на основании физического уровня. Следующий уровень — это уровень душевный. Его основа — личность человека. Этого уровня достигли Давид и Иоаннафан. Душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Такой комментарий сделал автор первой книги Царств. Давид сделал такой комментарий: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Твоя любовь ко мне была чудесной. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Речь не шла о каких-то извращенных отношениях с Иоаннафаном. Давид говорил о том, что их души были так тесно связаны, они были так соединены в своих душах, что это было выше душевной связи, которая была у него с женами, с Милхолой и Авигеей, точнее, только с Милхолой, потому что тогда она была его единственной женой. Я хочу сказать вот что.
Это тот уровень, который браки, как я надеюсь, имеют своей основой. Поймите меня правильно, физический аспект важен. Мне нравится то, что часто говорит Джош МакДауэлл. Физический аспект — это 1/12 брака. О, но какая это 1/12? Моя жена очень-очень привлекает меня физически, и это очень важная 1/12. Но Джош говорит, что остальное...

11-12 — это другие аспекты. Не физические, это душа. И еще то, о котором я скажу дальше. К сожалению, мы слышим о ситуациях, когда супруги разводятся из-за человека, с которым они познакомились через интернет. Хотите знать почему? Однажды во время проповеди я подошел к столу с материалами и увидел там мужчину. У него 6 детей, 2 на руках, 2 держатся за его ноги и 2 бегают рядом. У парня на лице выражение глубокой депрессии. Я его спрашиваю: «Сэр, с вами все в порядке?» Он говорит: «Вообще-то нет». Я говорю: «А в чем дело?» Он сказал: «Моя жена оставила меня и наших 6 детей ради человека, с которым познакомилась через интернет. У нее развились душевные взаимоотношения с парнем через интернет, и до такой степени, что они превзошли душевные и физические отношения, которые были у нее с мужем и ее 6 детьми. Поэтому иногда вот такие отношения, если они начинаются на расстоянии, выливаются в одни из самых лучших браков, потому что в этих отношениях нет такого аспекта. О, ну и бицепсы у него. Ты только посмотри на ее формы. То есть физический аспект не мешает вам. Он не блокирует развитие душевных отношений. Видите это? Итак, это душевный или личностный уровень. Высший уровень взаимоотношений — это духовный уровень. Это тот самый уровень, о котором Иисус говорил с Фомой. В 11 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам такое утверждение: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» То есть, никто не знает истинных мыслей, намерений и мотивов человеческого существа, кроме духа этого человека, живущего в нем. Верно? Самые близкие взаимоотношения из всех, что у меня были, это духовные. В начале своего хождения я этого не понимал. Помню, с некоторыми людьми я был ближе, чем с Лизой. Помню, в начале нашего брака у меня был один друг. Я молился вместе с ним. Мы постоянно говорили о Слове Божьем. И мы стали настолько близкими, что временами я слушал его больше, чем свою жену. А это было глупо. Глупо. Очень глупо, понимаете? После того, как Бог открыл мне, насколько это было неправильно, я прекратил эти отношения. Я понял, что мне надо сближаться с женой. Мы с Лизой на прошлой неделе отпраздновали 30-летие совместной жизни. И я вспоминаю свои самые любимые моменты со своей женой, когда мы сидели у бассейна и говорили о Слове Божьем. Мы говорили о расписании служений или еще о чем-то. Я делился с нею тем, что Бог полагал мне на сердце, а она делилась со мной. И меня наполнял такой свет. Когда мы с Лизой молимся вместе, вы знаете, все лидеры нашего служения молятся каждое утро. Почему? Тому есть причина. Я хочу, чтобы мои сотрудники были связаны духовно. Вам понятно? Когда вы говорите с людьми о Слове Божьем и вместе молитесь, вы соединяетесь с ними на духовном уровне. Понятно, о чем я говорю? А почему? Потому что вы не знаете человека до тех пор, пока не узнаете его дух. Знаете, что интересно? Люди подходят и начинают говорить со мной из Библии, а я знаю, что они говорят из своей головы. Знаете почему? Потому что то, что они говорят, очень утомительно. Мой разум быстро утомляется. Но вот ко мне подходят люди и говорят из своего духа. С такими людьми я могу говорить часами. С Лизой я могу говорить о слове часами. И при этом не уставать. В первом послании Коринфянам 2:11 сказано: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Апостол говорит, как и в случае с человеком, как вы можете знать Бога, если вы не знаете Духа Божия? Потому что никто не знает Божьих мыслей, кроме Духа Божия. И дальше он продолжает и говорит: «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вы понимаете, о чем речь? Я говорю, вы понимаете? Как видите, Павел достиг этого уровня. Он сделал такое утверждение. Он сказал: «Но да будет известно вам, братья, что Евангелие, которое я проповедую, не от человеков. Я принял его не от людей, и меня не обучали ему. Я принял его по откровению. Он получил его от Духа Божьего». Верно? Павел достигает такой глубины взаимоотношений с Иисусом. Эти отношения настолько глубоки, что Петр к концу своей жизни пишет: «Этот человек, Павел, он знает Иисуса настолько хорошо, настолько глубоко, что кое-что из написанного им я не понимаю».
Я вам прочту второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «Как и возлюбленный брат наш Павел,

Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях. Некоторые из его комментариев трудны для понимания. Что здесь происходит? Вероятно, Петр по-прежнему мысленно возвращается к временам, когда они ходили вместе с Иисусом по берегам Галилейского моря, к тому времени, когда они были с Иисусом, и Господь накормил 5000 человек. Он постоянно обращается к этим воспоминаниям, и они мешают ему пойти глубже. Понимаете? Иисус говорит: «Блаженны не видевшие». Иными словами, ты сможешь пойти в наших отношениях глубже, если мы будем связаны на духовном уровне, а не на уровне физического видения. Так что Бог в своей благости, знаете, что Он сделал? Он сказал: «Я понимаю, вы по плоти, поймите меня правильно, однажды у нас будет духовное тело, и это духовное тело будет искупленным». Вы знаете о том, что физическое тело, в котором вы сейчас, не искуплено. Ваш дух искуплен. Он есть точный образ и подобие Иисуса. Ваша душа в процессе искупления. Она сейчас в процессе преображения. Но ваше физическое тело не искуплено. Вы покупаете новую машину, но через неделю она для вас как старая шляпа. Почему? Потому что физическое устает. Физическое не в состоянии пойти глубоко, верно? Поэтому Бог говорит: «Я не буду открываться им физически. Я покажу им мои глубокие истины Духом Моим, с тем, чтобы они знали меня по-настоящему». Бог говорит: «У меня будут с тобой отношения на расстоянии, чтобы ты узнал мое сердце». Чтобы ты узнал мое сердце с тем, чтобы когда дело дойдет до брака, наш брак был хорошим. Потому что, как вы понимаете, я сказал, что один из лучших браков — это те, которые начинались с отношений на расстоянии. Поэтому Бог говорит: «Мне не нужно твое физическое, оно не искуплено. Оно тебе только мешает». Иисус не упрекает Фому, Он говорит: «Фома, ты не сможешь узнать меня глубоко, если будешь жить только в этой физической сфере. Тебе надо войти в сферу Духа». Поэтому Павел пишет: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы знаем Его через Дух, через Дух живого Бога. Почему? Потому что Павел говорит: «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, и интимные секреты Его сердца, и так далее, и так далее, и так далее». Так что если вы хотите глубоких отношений с Богом, я говорю не о какой-то странной мистике, я говорю о настоящем познании Бога. Вы должны знать Его через Дух Божий, потому что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Увидимся на следующей сессии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов». Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею». Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин,

то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите: «Я не могу выздороветь. Три поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким: «Бог восстанавливает мое здоровье. Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. С каждым днем мне становится лучше». Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите: «Я не выберусь из долгов и не поднимусь выше». Скажите: «Я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие». Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите: «Я не смогу осуществить свою мечту». Но скажите: «Я обрел благодать у Бога. Благословения преследуют меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем». Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит: «Своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее». Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите: «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом. Я никогда не преодолею зависимость. Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас. Мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивала его, как дела, то он всегда отвечал: «Ничего особенного. Становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы. Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так: «Я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла. Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры». Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит: «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила: «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала: обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите: «Доброе утро, красавчик». Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать: «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей: «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит: «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение. Я хочу провозглашать победу в ее жизнь. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь. Я достаточно умен». Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью.
Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье. Пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день. Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым, призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию, используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами. Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами». Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись. Одно дело думать, что это невозможно, но другое — говорить, что это невозможно. Вы можете думать: «Я никогда не выздоровею, я никогда не повстречаю правильного человека». Такие мысли приходят ко всем.
Я призываю вас не оживлять их своим провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде, я не вижу пути, но знаю, что у Бога он есть. Он не завел бы нас так далеко для

того, чтобы бросить. Я говорил, Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно. Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите «Я служу большому Богу». Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного. Вместо слов «меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему». Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго, скажите, хорошее, вот-вот случится, Богом данные связи откроются, я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз». Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла. Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос. Проблема слишком велика. Ничего не получится. Просто прими это. У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить, вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств. Другой голос, ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди. Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами. Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить, «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет, «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время. Ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет, «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу, «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать, «Я больше не соглашаюсь с поражением». Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва. Так сделал Давид. Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать, «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня. У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливее меня. Не знаю, как это может произойти». Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу,

вижу, как это может произойти. Прекратите это, Отче, Ты и Иегова Иры, Господь мой обеспечитель, Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем. Не позволяйте вашим словам

Иафу, у меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни, рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу. Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель. Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал, «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип. Не говорите о горе, говорите с горой. Скажите, гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится. С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе, ты понижаешься. Скажите немощи, ты временно. Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме. Кто ты, большая гора предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога. Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал Вселенную, Он дал мне жизнь, увенчал Своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты. Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы, пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал, «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им, сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано, когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия. В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с пути. Пророчествуйте. Сын, дочь, возвратитесь. Вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте. Я свободен. Эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит, как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано, «Возвещу определение». Определение – это записанный официальный документ. В Псалмах говорится, что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое – провозгласить определение.
Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить.

увидеть в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений, запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив. Спокоен. Я ценен. Уверен. У меня хороший характер. Я нравлюсь людям. Со мной приятно находиться рядом. Я счастлив. Я наслаждаюсь жизнью. Я нравлюсь людям. Со мной приятно находиться рядом. Я счастлив. Я наслаждаюсь жизнью. Я человек с высоким духом. Я целостная личность. Я успешен. Я процветаю. Мое будущее ярко. Мои дети будут сильными на земле. Мое наследие вдохновит грядущие поколения. Я целеустремлен. Я благословлен. Я победитель. Я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божью». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю, вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Какие воспоминания наши дети обязательно унесут с собой во взрослую жизнь? Как сделать их детство счастливым? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я снова очень рада видеть вас в нашей студии. Хочется сегодня узнать, что дети запоминают на всю жизнь. Потому что я думаю, что многие родители хотят, чтобы воспоминания о них, о самих родителях и о детстве остались у детей самыми теплыми и положительными.
1: Да, вы говорите правильно, Юлия. На самом деле, давайте немножко заглянем в наше прошлое, когда мы были сами детьми. Что для нас оставило теплые воспоминания? И в первую очередь на ум приходит, конечно, чтение каких-нибудь стихотворений, сказок, когда мама на ночь читает ребенку сказку. И эта сказка, она целый мир раскрывает ребенку. И ребенок слушает эту сказку, у него вырисовывается картина, и он всегда ждет конца. А что же в конце случается? А что же в конце произойдет? И когда наступает какой-то хороший конец, может быть, не всегда хороший конец, и он все время переживает, и с мамой общается, и они с мамой додумывают счастливый конец. Я помню свою историю, когда мама нам в детстве читала небольшое стихотворение. Стихотворение было, оно очень простое. Сейчас взрослым человеком я читаю, не могу понять, что оно мне задело в детстве. Но стихотворение было такое, что мальчик, скажу своими словами, что мальчик пошел по джунглям гулять, нашел обезьянку, принес ее домой и говорит: «Ты не грусти, обезьянка, я буду тебя каждый день мангом кормить». Но обезьянка целый день ничего не ела, а грустила все время. И он спрашивает: «Я понял, почему ты грустишь, потому что тебя, наверное, дома ждет малыш». Для меня, для ребенка, это было таким потрясением. Я все время, когда мама читала это стихотворение, говорила: «Мама, прочти еще раз, пожалуйста, прочти еще раз. А почему мальчик так поступил? А почему мальчик так поступил?» И мы с мамой вместе додумывали эту историю до конца. И я говорю: «Мам, а мальчик отпустил эту обезьянку? Обезьянка вернулась к своим деткам?» Мама говорит: «Да, конечно, вернулась». И для меня это такая память была в детстве. Я эту книгу нашла потом у себя. Она такая была старенькая. Я читаю своим детям до сих пор эти книжки, эти стихи, сказки читаю. И дети мои задают те же самые вопросы. И те же самые теплые чувства. Уже старшая дочь выросла и говорит: «Мама, ты помнишь, что нам это читала?» Я говорю: «Да, доченька, помню. И тебе так же понравилось, как мне?» Она говорит: «Да, мам, мне тоже очень понравилось». И, конечно, эти теплые воспоминания о маме, о семье, о детстве, конечно, это дети будут помнить всегда.
0: Ну вот я тоже могу сейчас вспомнить. Мне в детстве не очень-то нравились сказки, но я любила читать рассказы. И я вот сейчас вспоминаю, допустим, вот «Чук и Гек», да?
1: Да.
0: С каким я, когда я уже была младшей школьницей, с каким настроением я читала и перечитывала это произведение. Я часто болела, когда была ребенком, и приходилось лежать дома и читать книги. И когда я эту книгу нашла в магазине, и как раз мой сын подходил уже тоже к школьному возрасту, я ее купила и ему читала. И вот эти все воспоминания детства у меня сразу пронеслись в голове.
1: Да.
0: И вот как я представляла те картины, которые там нарисованы, приключения этих ребят. И вот я читала книгу сыну, он тоже любит, когда я на ночь ему читаю. Вот действительно, мы из своего детства иногда берем какой-то багаж, и мы передаем его своим детям.
1: Да, и, как правило, мы берем приятные воспоминания, приятные эмоции, и когда мы уже детям читаем прочитанную книгу нами в детстве, мы уже эту книгу читаем с историей, она обогащает наших детей вдвойне. Плюс к их истории мы еще добавляем свою историю, и дети уже видят эту картину более широко, и, вы знаете, для них это вдвойне теплое воспоминание, то, что тебя будет, ребенка будет объединять вместе с мамой, и детям это очень важно. Очень важно также ребенку, чтобы родители его умели услышать. Порой ребенок, когда что-то говорит, просит, а родители говорят: «Подожди, это все еще пока не важно, это все мелочи жизни». Ребенок это будет помнить, он будет потом говорить, когда вырастет: «Мам, ты помнишь, вот мне было это важно, а ты так поступила, сказала, что это не важно, а я так переживал. Может быть, в моей жизни, я в детстве хотела стать…» Вы знаете, у меня в жизни тоже такой случай произошел. Однажды, стоя в садике на прогулочной площадке, я не любила детский сад. Мне всегда казалось, что я не садиковский ребенок. Мне было очень комфортно рядом с мамой. При том, при всем, мама была заведующей в этом детском садике. Я, стоя на этой площадке, решила: я когда вырасту, буду обязательно воспитателем. И я покажу, как нужно детей в садике воспитывать, что их нужно любить, а не ругать в садике. И все свое детство я говорю: мам, я вырасту, буду воспитателем. Она: подожди, вырастим, узнаем, вырастим, узнаем. Достигнув возраста, когда нужно выбирать профессию, мама говорит: куда пойдешь учиться? Я говорю: мам, воспитателем, конечно. Мама говорит: ой, в нашей семье хватит уже воспитателей, остановимся уже на этом. И меня дали учиться, первая моя профессия – это агроном и бухгалтер. И для меня это такой был стресс. Я говорю: мам, ты меня не услышала, что я хотела тебе сказать. Но все равно, отучившись на ту профессию, которую мне посоветовала мама, я все равно потом, в более взрослом возрасте, я переучилась на воспитателя, на педагога, на психолога. Потому что для меня это было важно. И какая-то, может быть, маленькая такая обида закралась на маму, что она в тот момент меня не услышала, не восприняла мои детские мечтания всерьез.
0: Но это были уже не совсем детские мечты, когда нужно было поступать, выбирать профессию.
1: Да.
0: То есть это была уже конец школы
1: была? Да, это уже была конечная цель, да, к тому, чтобы выучиться.
0: Да.
1: Но мечта-то у меня была с 5 лет быть воспитателем.
0: Да.
1: И эту мечту я проводила по всей своей жизни. И это очень важно. Также ребенок будет всегда помнить о том, что очень такая хорошая вещь, когда обнимает его. Как часто ребенок приходит к родителям, родители говорят: у вас до сих пор ребенок приходит с утра полежать с вами в кровать? Я уже ругаю, чтобы не приходил. Я говорю: ты уже взрослый, тебе уже 4 года, не нужно к нам в комнату приходить. А я говорю: а мне ребенку 7 лет, и она до сих пор ходит к нам и будет ходить до тех пор, пока она нуждается полежать вместе с папой и с мамой вместе, чтобы мы ее пообнимали. И моя взрослая дочь до сих пор помнит то, когда мы вместе лежим, обнимаемся, и говорит: мам, так тепло, так хорошо. Сейчас она не живет с нами, она учится уже в другом городе, но когда приезжает, в первую очередь, что ей нужно? Говорит: давайте вместе полежим, давайте вместе полежим. Я говорю: давайте полежим. И мы лежим, обнимаемся, разговариваем. И для нее это тепло, это семья, и она каждый раз, когда приезжает домой, ей хочется согреться в семье.
0: Ну, и некоторые родители думают, что просто ребенок или слишком изнеженным вырастет, особенно если это мальчик. Ну что он все время льнет к маме? Почему он все время липнет? Там нужно ему как-то вот притулиться, рядышком лечь. И считают, что нужно все-таки, особенно мальчика, воспитывать в такой холодности некоторые, чтобы он был настоящим мужчиной.
1: Есть такое мнение, но я хочу сказать, что это мнение ошибочное. Мальчик — это тоже человек, и он тоже хочет тепла, нежности и любви. И мужчину, чтобы он сумел любить женщину в будущем, свою жену, своих детей, его нужно этому научить. И если мы с детства его этому учить не будем, то какой он вырастет? Таким же будет холодным отцом, а дети тоже будут нуждаться в его любви. Он вырастет, который не сможет дарить любовь, он не знает, как это делать. И это на самом деле действительно проблема. Потом такой еще есть момент, когда дети будут помнить, это, конечно же, совместные трапезы. Совместные трапезы, которые происходят в семье, когда семья садится за столом вместе. Особенно часто, когда это выходные дни, мы можем, есть такая возможность сесть вместе. Когда это рабочие дни, каждый кто раньше, кто позже убегает по своим рабочим местам, и у нас нету этого. Но когда выходной день наступает, совместная трапеза, когда сидят дети за столом, родители, общение происходит. Ведь во время совместной трапезы происходит доверие друг к другу. Где больше всего вырабатывается доверие? Оказывается, ученые выявили, что при совместной трапезе, когда принимают совместно пищу, делятся друг с другом, общаются, это, конечно, дети будут вспоминать всегда, как сидели мы большой семьей, либо маленькая эта семья. Но как, знаете, я с детства тоже помню одну такую вещь, когда уходили в садик младший брат с сестрой, папа уходил на работу, средняя сестра уезжала учиться. Мы с мамой оставались вдвоем дома. И мама говорит: давай вместе сядем, чаю попьем. Давай. И для меня это такое тепло. Я уже взрослый человек, у меня уже сама дочь взрослая. Я приезжаю, а мама говорит: давай чаю попьем. Я говорю: мам, давай, посидим вдвоем, как раньше были вместе, и это тепло. И вы знаете, когда я живу отдельно от мамы, иногда садишься чаю попить, и кажется, как не хватает мамы. И ты вспоминаешь это тепло, которое мама тебе в свое время в детстве подарила. И вы знаете, это дети будут помнить всегда, будут помнить праздники. Как мы празднуем дни рождения даже детей. Для нас всегда в семье было очень интересно, когда ты засыпаешь на ночь, ложишься спать, а утром просыпаешься, и твоя комната украшена воздушными шарами, какое-то поздравление, какие-то фотографии, и ты думаешь: вот сегодня твой, особенный любимый день, когда ты можешь с открытым сердцем принимать эти поздравления, и тебе очень хорошо. И вся семья радуется и благодарит Бога за то, что ты появился в этой жизни. Вы знаете, это огромная память на самом деле. Эти теплые чувства, конечно, они будут, они на протяжении всей жизни будут человека согревать, когда ему будет холодно. Еще, конечно, ребенок будет помнить все те добрые слова, которые ему говорили родители. Когда его поддерживали родители, когда говорили о нем хорошего, когда у ребенка что-то не получалось, но вот эта самая поддержка, конечно, она такой будет двигатель в его жизни. Мне всегда мама говорила: не будь такой, как все. Имей свое мнение. Вы знаете, я всегда раньше обижалась, говорю: мам, да почему? Почему? Ну все так делают, все идут туда, я хочу, отпусти меня туда. Мама говорит: подумай внимательно, это будет безопасно для тебя или нет? Я говорю: ну мам, уже все идут. Она: имей всегда свое мнение. Во взрослом возрасте, конечно, когда я уже выросла, я поняла, что действительно иметь свое мнение очень важно в жизни и не поступать порой так, как делают это все.
0: А это вот вам помогло, то, что мама говорила: делай так, например, у тебя должно быть свое мнение, ты не должна стесняться его отстаивать, да? Потому что вот дети, они часто боятся противостоять толпе, да?
1: Да.
0: Особенно если в толпе, их сверстники, там их друзья, приятели, вот они все куда-то побежали. Там может быть действительно рискованно. И тоже хочется побежать. И это естественное желание, а наоборот, противостоять неестественное. Вот просто когда родители говорят: имей свое мнение, будь способен себя защитить. Это какое-то влияние оказывает?
1: Вы знаете,
0: если по характеру, например, ребенок не такой уж, бойкий.
1: Да. Можно даже сказать, что на сегодняшний день я бойкий человек, но на самом деле в детстве я настолько стеснительный был человеком, была человеком, настолько стеснительной, так стеснялась. Я даже стеснялась в магазин пойти булку хлеба купить. Но мама всегда говорила: доченька, отстаивай свое мнение. Вы знаете, мама была для меня авторитетом. Если родители для ребенка являются авторитетом, он послушается всегда родителей. Хотя в подростковом возрасте очень тяжело, у тебя ломаются стереотипы, тебе кажется, ты уже взрослый, и ты можешь уже сам правильное решение принимать. Но раз приняв решение, ты оступился, и ты думаешь: мама была права. Ты другой раз оступился, и понимаешь, опять мама была права. Я помню одну такую ситуацию. Мне было лет 14, и уже школьной формы не было портфелей, ранцев. Уже ходил кто с чем мог. И мне мама купила, наконец-то я у нее выпросила сумку, такую кожезаменителя была сумка, и мне казалось, она самая красивая. И подруга мне говорит, мама притом предупреждала, что подруга не хорошо, недалеко тебя заведет. И я говорю: ой, ма, я сама разберусь в своей жизни. И подруга предложила мне: давай всякие надписи напишем на этой сумке. Маркером там, либо ручкой. Я говорю: давай напишем. Мы написали всякое: не учите меня жить и всякому тому подобное. И однажды, приходя в школу, мы бросали всегда сумки вдоль стены и уходили. Приходим, и сумок наших нету. Мы ищем по школе, сумок нету. Что случилось? Мы учительницы нашей спрашиваем: вы не видели наши сумки? Она говорит: ну как же, нет, не видела. Ну там же написано, вы не знаете, где наши сумки? Нет, не знаю, там же написано: не учите меня жить. Ну и что мы будем вас учить жить? И мне так стало стыдно за эту надпись. Я говорю: вы нас извините, пожалуйста, вы, наверное, видели эту сумку, дайте нам, пожалуйста. Мы, конечно, извинились перед учительницей, забрали эту сумку. Я прихожу домой и говорю: мам, мне нужно стереть эти надписи. Мама говорит: наконец-то ты созрела. Я стала стирать надписи. И порошком отстирала, они не отстирываются. И так стирала, не отстирываются. Я думаю, ацетон мне в этом деле поможет. Но кто знал, что ацетон...

0: он на кожезаменителе будет белым цветом покроется. И когда я увидела, что ее сумку просто в негодное состояние привела, я: «Мама, помоги!» Она говорит: «Что? Научить тебя жить?» Я говорю: «Да, мам, помоги». Мама взяла растительное масло, легонько протерла сумку, и сумка пришла в надлежащее состояние. С тех пор все, что у меня в доме, даже когда кафель после какой-то постройки белым цветом покрывается, очень легко все стирается растительным маслом.
1: Вот и практические бытовые советы, да.
0: Да, я до сих пор об этом благодарю маму. И когда у вас возникает желание, моей маме в этом году будет 60 лет. Я думаю, что же мне ей подарить на день рождения? Я долго думала, но решила подарить ей простой блокнот. И вы скажете, что интересно в этом блокноте? А блокнот я называла так: «Дневник моей памяти». И в каждом, на каждом страничке, на каждой листочке я записала память номер один, память номер два, память ту, которую подарила она мне. Память моего детства, за что я могу благодарить. И хочу обратиться, конечно, в первую очередь к нашим зрителям. Дорогие, уважаемые зрители, если вы желаете подарить своим родителям частичку своей любви, того тепла, которое родители вам отдали в свое время в вашем детстве, подарите им такие блокноты, дневники своей памяти, где память ваша будет на века записана в их сердцах, в их разуме, и родителям это обязательно станет тепло и интересно. Поэтому, Юля, желаю каждому, чтобы человек проникся любовью к своим родителям, к матери либо к отцу, чтобы им в жизни было тепло. И родители, для родителей это такая будет большая поддержка, такая помощь будет в том, что они не зря делали то или иное, что ту частичку тепла, которую они вложили своим детям, оно было верно. И благодарность, она же такая великая сила благодарности, она объединяет, укрепляет людей, дает силу прощения. Когда же мы благодарим за что-то, за какие-то поступки, мы забываем все обиды. И вы знаете, вот сердце наше тогда начинает радоваться и веселиться, и жить дальше с большими надеждами, с большими впечатлениями на жизнь.
1: Ну, в первую очередь, конечно, родители сами вначале должны так, конечно, относиться к детям, чтобы они потом им дневники памяти дарили.
0: Да,
1: они,
0: да,
1: вспоминали, что им родители испортили всю, да, жизнь и сделали их несчастными.
0: Да.
1: Но, кстати, у нас еще будет программа о том, как мне жить, если я считаю, что родители виноваты в моих несчастьях.
0: Да.
1: Так что следите, дорогие друзья, за эфиром. А вас, Олеся, я благодарю за участие в программе. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Голубое небо, яркое солнце. Что может произойти плохого в прекрасный весенний день?
1: Эй, что это ты делаешь?
2: Положи мою рыбу на место, нахал.
0: Что ж, вот и ответ на мой вопрос.
3: Один тебе, а два мне.
1: Несправедливо.
3: Бедный маленький зимородок. Налоги, налоги, налоги все растут и растут, не так ли? Особенно для тех, кто продолжает жаловаться. Так, Мэгги Нектарница, с тебя 3 желудя.
4: 3 желудя? Это на 2 больше, чем тебе можно брать.
3: А, хотел сказать 5 желудей. Как я люблю приходить к вам на кипарис.
4: Ох уж эти сборщики налогов. Самое грязное отребье птичьего мира.
3: Ах, Барри, чуть не забыл о тебе. Отлично. Что, червячки? Большое спасибо.
5: Зак, забери свои когти. Эти червяки мои.
3: Большое спасибо. Ах, моя рыбка ждет, не дождется. Большое спасибо.
2: Мы же их только что поймали. Они наши.
3: Уже нет.
2: Этот парень хуже питающегося падалью сома в жаркий летний день. Как противно.
6: Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Еще чуть-чуть для полноты. Вы так мне помогли. Такой закон, не спорь же ты и передай другим. Так хорошо, что всегда печетесь о государстве вы. А еще о пользе для меня. Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Приятно так служить стране. Растроган я до слез. Доволен данью я вполне.

0: Ja, Wirrnuss.
1: Должны же мы найти управу на этого типа. Он собирает налогов в 2 или в 3 раза больше, чем должен. Он просто вор.
2: Да, но таковы налоговые традиции.
3: Традиции, шмадиции. Зак изворотлив, как червяк.
4: Стая была права. Конечно, всем хотелось бы обсудить это с Иесада, но он был где-то в горах, занимался своими делами. Поэтому, я считаю, нам придется взять дело в свои когти. Удоды вновь летели.

0: Или большой гурьбой, пытаясь уличить Есада в нарушении одного из их законов.
1: Есада, у нас серьезный вопрос. Надеемся, ты поможешь нам его разрешить.
2: В чем дело, Крейг?
1: Анджелина Дроздиха похитила спутника жизни у другой птицы. И как ты знаешь, по нашему закону она должна быть изгнана из мира птиц, так чтобы с ней больше никто не говорил.
3: Простите, мне очень жаль.
1: Тихо. Мы, удоды, справедливые и особенные лидеры птиц, интересуемся, как, по-твоему, нужно поступить. Ты меня слышишь, Есада?
2: Я думаю.
0: Пока Есада думал, Зак спешил домой с добычей. Он знал, сколько должен отдавать, и поэтому собирал в 3 раза больше, чтобы пополнять свои запасы.
4: Ах, день только начался, и я могу получить еще много прибыли для себя.
2: Вот что я предлагаю. Тот из вас, кто никогда не ошибался, пусть накажет ее.
1: Я нет.
5: Как же мне не нравится Зак! Он ужасная птица!
6: Нам нужно как-то действовать, когда кто-то берет с нас больше, чем должен брать.
7: Да, летим на его дерево и украдем нашу еду.
0: Мы просто заберем то, что он украл.
7: И в этом нет ничего плохого, ведь так?
8: Да, конечно. Если только он не съел нашу рыбу, как-то неловко получится.
2: Где же теперь твои обвинители?
3: Улетели.
2: Ты жалеешь о своем поступке?
3: Угу. Я была не права и заслуживаю наказания. Но мне очень, очень, очень стыдно.
2: Искреннее сожаление – это ключ к счастью. Возвращайся в стаю. Прислушивайся к сердцу, чтобы не ошибаться. Привет, Зак.
4: Есада? Налоги – моя работа.
2: Конечно. Я хочу поговорить с тобой совсем о другом.
4: Что? Зачем?
2: Я прилетел, чтобы предупредить.
4: О, нет. А я так боялся, что однажды все ополчатся на меня. Они летят сюда?
2: Мы с друзьями прилетим к тебе на дерево поужинать сегодня вечером.
4: Что? Ужин? Никто никогда не прилетал ко мне. Все ненавидят меня. Хотят, чтобы я пропал, исчез. Меня никто не любит, Есада.
2: Давай посмотрим.
4: Я же такой плохой. Никто не хочет со мной общаться. Но если он серьезно, то я закачу пир на весь мир. Может, он с дуба упал?
8: Нет, это он упал.
6: Есада, мы решили, что в этот раз Зак зашел слишком далеко. Мы хотим напасть на него и отобрать все, что он украл у нас.
2: Правда?
7: А что? Мы об этом думали.
8: Он обобрал нас сегодня как липку, как лягушка, что слопала мух с кувшинки.
2: Что бы вы сделали, если бы я сказал, что Зак устраивает ужин для нас на своем дереве?
3: Была бы в шоке.
2: Мы должны любить наших врагов. Ты так не думаешь?
7: Мне больше нравится нападать на них.
2: Почистите перышки. Скоро вылетаем.
0: И Есада уже говорил нам о принципе «любите врагов ваших». Но я не думал, что можно применить его к Заку. Ничего из этого не выйдет.

Я знаю, вы все ненавидите меня. И прилетели сюда только потому, что попросил Иесуду. Но поверьте, для меня большая честь принимать вас на своей смоковнице. Я думаю, вам было трудно прилететь сюда.

0: но и мне трудно. Я никогда не приглашал гостей на ужин. С каждого из вас я брал больше, чем положено. Прошу вас, ешьте все, что хотите.
1: Что, правда?
2: Это как прохладный день после сильной жары.
3: Такие дивные, восхитительные ягоды.
4: Божественные фрукты.
1: Я в жизни не ел таких жуков.
4: Вкуснота!

0: нужно теперь поступить. Ведь друзьями нам лучше быть.
1: А лучше
0: делиться, чем брать.
2: Лучше что-то отдать
0: и вместе

0: Выглядит здорово.
1: Ты съел мое? Я пошутил. Всем, у кого я что-либо отобрал, я верну в 4 раза больше.
2: Думаю, с Томом вы уже квиты. Он съел червей раз в 10 больше. Честно вам признаюсь, я и подумать не мог, что когда-либо буду испытывать к Заку что-то, кроме ненависти. Но в тот день на смоковнице он стал нам другом и сдержал свое слово. Может, любить врагов своих действительно хорошо?
3: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Арсентий Примак, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Арсентий Примак и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Мне никто не нужен. На лесной полянке, в густой зеленой траве, среди красивых цветов живет кузнечик Кузя. Озорной, веселый и очень прыгучий. Больше всего на свете Кузя любит прыгать. И нужно сказать, у него очень хорошо получается.
1: У-ху! Прыг-скок, прыг-скок, прыг!
0: Однажды Кузя так увлекся, что допрыгал аж до большого муравейника.
1: Прыг-скок, прыг!
0: Ой, кузнечик еще был очень молод и до сегодняшнего дня не встречался с муравьями. Кузя с любопытством смотрел на муравьев, которые копошились возле своего большого жилища, а потом решил познакомиться.
2: «А кто вы такие? И как вас всех зовут?»
0: Один муравей остановился и ответил.
3: «Мы муравьи, а меня зовут Микки».
2: «А меня зовут Кузя, потому что я кузнечик». «А что вы делаете?»
0: – спросил кузнечик.
3: «Мы работаем, укрепляем наш дом, носим еду, заботимся о маленьких муравьях»,
0: – ответил гордо Микки.
2: «А вам не тесно? Вас так много, и вы все в одном доме живете».
3: «Нет, не тесно. Нам нравится».
0: Кузя задавал очень много вопросов, а потом пренебрежительно сказал.
2: И как вам это может нравиться? Это же, наверное, так неудобно. Все тебе мешают, шумят. А тебе вообще не надоело быть со всеми? Разве не лучше быть одному? Как я, например?»
3: «Нет, мы вместе, и в этом наша сила», —
0: ответил муравей. Кузнечик рассмеялся.
2: «Хо-хо, какой ужас! Как мне тебя жаль, Микки! Лучше быть одному. Вот, посмотри на меня. Что хочу, то и делаю. Никто мне не нужен. Прыгаю себе, скачу куда хочу и как хочу».
3: «А как же насчет друзей?» —
0: спросил Микки.
2: «Друзья? А зачем они мне нужны? Я и сам хорошо живу. Вот, смотри», —
0: сказал Кузя и прыгнул далеко-далеко в лес. А Микки остался возле своего муравейника. Кузя прыгал и смеялся, вспоминая слова Микки.
1: «У-ху! Как хорошо, что я сам по себе, и никто мне не нужен!»
0: Кузнечик так увлекся своими прыжками, что запрыгнул туда, где не знал местность. И когда он прыгал, то приземлился прямо в лужу.
2: «Ой! Ой! Ой! Я застрял! Я застрял! Что же делать? Ой! Ой! Ой! Помогите! Помогите!»
0: Это была опасная лужа. Она подсохла и стала похожа на маленькое болотце. И Кузя застрял в ней. Кузнечик пытался изо всех сил выбраться из этой ловушки. Но как он ни старался, у него ничего не получалось.
2: «А кто же мне поможет? Я никого не знаю. А, Микки! Точно! Микки! Микки! На помощь! Микки, помоги!»
0: А тем временем Микки трудился вместе с остальными муравьями. И тут он услышал, как будто его кто-то зовет. И что было удивительно, голос был похож на его нового знакомого, Кузю.
2: «Микки! Микки! На помощь!»
3: Наверное, послышалось. Уж кто-кто, а Кузя звать меня не может. Он любит быть сам, и никто ему не нужен», —
0: сказал Микки и принялся снова носить палочки и веточки.
3: «Пойду работать. Послышалось».
0: Но вот опять Микки услышал, что его кто-то зовет.
2: «Микки! Микки!»
0: Кузя барахтался в грязи и звал Микки на помощь. Это был единственный, кого он знал. но никто не отзывался и не приходил. Кузя от отчаяния заплакал.
2: Эх, не слышит, наверное.
0: Внезапно из-за травы показался Микки.
3: Кузя, это ты звал?
0: Спросил Микки, приближаясь к Кузе.
2: Ой, да, я застрял, и мне нужна помощь.
3: Как это тебя угораздило? Ну, подожди, сейчас, давай помогу.
2: Ой, да что ты поможешь один? Ты же слишком маленький.
0: Вздохнул отчаянно кузнечик. На что Микки ему ответил.
3: Ну почему один? Мы с друзьями всегда вместе. Я же говорил тебе, что когда мы вместе, в этом наша сила.
0: В это время из-за травы появилась огромная команда муравьев. Они быстро распределились и стали трудиться.

0: Он был впечатлен тем, как Микки вместе со своими друзьями пришли к нему на помощь и спасли его.
1: Оказывается, не так уж и хорошо быть одному. Намного лучше, когда у тебя есть друзья. Спасибо тебе, Микки, и всем вам спасибо,
0: сказал Кузя, пожимая лапку своему новому другу.
2: Давайте с вами дружить, а?
1: Я
2: с удовольствием бы.
0: Иметь друзей очень хорошо. С ними весело и интересно. С ними не скучно и не страшно. С ними легче проходить трудности. Но чтобы иметь друзей, нужно и самому быть дружелюбным.

0: good news.
1: Добро пожаловать на программу «Добрых вестей». Она называется «Gospel в Америке», потому что наши добрые вести положены на музыку. И кто-то когда-то сказал, что каждая песня должна быть о чем-то. И вы слышите песни о чем угодно, по радио и по телевизору сегодня. Но наши песни о великих добрых вестях, о том, что Бог любит нас. Наши гости — исполнители музыки «Gospel», и они звучат отлично друг от друга. Мы очень рады снова пригласить на программу наших первых гостей. Они были здесь раньше, когда они только начинали. Сейчас они наслаждаются феноменальным успехом их первого альбома. Это был один из лучших дебютных альбомов 95-го года, так что они все еще новички. Но словно этого недостаточно, их второй альбом сейчас поднимается в таблице популярности, и у них более 150 концертов в год. Они являются национальной группой, представителем кабельной сети «Acts и семья». И они получают много внимания, и они это заслужили. Они споют для нас песню «Держись за любовь». Прекрасные девушки из группы «Сьерра».

Я чувствую себя как дома, когда я окружен прекрасными девушками. Однажды я сказал Генри Киссинджеру, когда мы были в Вашингтоне, и когда о нем все думали, как о повесе западного мира, и он еще не был женат, и я сказал, господин секретарь, он был государственным секретарем тогда, я сказал, вы и я являемся ценителями прекрасных женщин. Он сказал, правда? И я сказал, да, сэр, но единственная разница в том, что я выращиваю своих собственных. И он понял, о чем я говорю, но я действительно чувствую себя дома среди красивых девушек. Да, у вас действительно красивые дочери. Да, и это новый альбом группы Sierra, «Посвящение». А вы пишете свои сами песни? Да, в этом альбоме я написала 8 из 10 песен, и из песни, которую мы только что спели, мы взяли название «Посвящение». Мы считаем, что есть три вещи, сохраняя нашу группу как трио, и мы видели это как посвящение друг другу. Второе — это посвящение Иисусу Христу, и самое важное — посвящение, Его посвящение нам, потому что мы бы не смогли ничего делать без этого. Кто-то недавно спросил меня, каковы твои мысли о Боге? И я сказал, это как вопрос к рыбе, что она думает о море. Если Бог есть любовь и посвящение, то ты просто окружен этим все время. Да, но очень здорово, что вы действительно заботитесь друг о друге, индивидуально и коллективно. Да, мы были поражены, как Бог благословил нас в наших отношениях, потому что у нас нет семей в Нэшвилле, где мы сейчас живем, и мы как семья для друг друга. Если мы не на гастролях, мы звоним друг другу и говорим, пошли на обед, пошли в кино или проведем время вместе. И это было очень хорошее благословение от Бога. Вы друзья и сестры. Я спрашивал вас и раньше, но я забыл, откуда взялось название Sierra. Мы нашли это в книге имен для новорожденных. Нам понравилось это имя, и мы написали песню Sierra и дали этому имени просто новое значение. И я слышал, что на последнем награждении DAV, которое мне не удалось посмотреть, вы произвели очень сильное впечатление. Очень сильное. Нам было очень весело. Это было здорово. Знаете, нам предоставилось предоставлять награду «Вокалист года». И мы переписали слова одной из наших песен «Когда я отпущу», на «Кому же досталась награда». И мы спели это перед презентацией, и было очень весело. Я сам вышел из церкви, где традиционно пели без музыки, и я любил слушать голоса без музыки. Мы только что слышали, как вы пели с музыкой. А не могли бы вы спеть сейчас для нас без нее? Спойте для нас.

0: I always wanted a bass singer.
1: I figured there could be a little bass in there somewhere.
2: Thank you. And since I wasn't quite sure the chord... Да, я не уверен, какая мелодия была. Я, наверное, вас спутал. Нет, ты был прекрасен, дорогой. И твой костюм достаточно яркий, чтобы сегодня быть в нашей компании. А мы сейчас споем песню «Я знаю, что ты знаешь». Итак, группа «Сьерра».

Sierra. Спасибо, группа Sierra. Я надеюсь, что вам нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке» так же, как и мне. И если да, почему бы вам не написать мне по адресу, который у меня сейчас на груди? Я хочу услышать от вас. Вы можете помочь нам выбрать гостей и сказать, какая музыка вам больше всего нравится. И когда вы это сделаете, вы можете получить компакт-диск от одного из наших артистов. Мы их собираем в Калифорнии, и мы выбираем имена из нашей почты и отправляем людям компакт-диски или кассеты, если их имя выиграло в лотерее. Это лотерея, но если вы напишете до того, как придет много почты, у вас будет отличный шанс получить компакт-диск с записью музыки из нашей программы. И мой следующий гость исполнял на этой сцене во время церемонии награждения за христианскую музыку кантри в прошлом году. И он был лауреатом нескольких премий, включая «Вокалист года». Он нашел успех как композитор для других артистов, и он говорит, что его музыка звучит кантри с евангельским смыслом. Он был здесь и раньше. Его последний альбом называется «Форма твоего сердца». Он гастролирует каждый выходной, выступая по всем Соединенным Штатам. И он здесь сегодня с нами. Итак, поприветствуйте Рон Дэвид Мор.

Спасибо. Мне, конечно, очень нравится Gospel в Америке. У меня лучшее место здесь, хотя вы лучше видите артистов, чем иногда я из-за телевизионной камеры. Вы сейчас видите адрес, потому что я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать исполнителей и музыку для будущих программ. Мы очень серьезно относимся к вашей почте. Настолько серьезно, что мы проводим лотерею и посылаем компакт-диски нашей музыки в благодарность. Сейчас я хочу исполнить песню из коллекции, о которой я рассказывал вам и раньше. Она называется «Я помню Реда». Она посвящена моему тестю Реду Фоули, который был знаменит своими евангельскими песнями, может, даже больше, чем чем-то другим во время своей карьеры. В заключении своих концертов он обычно пел песню «Спокойной ночи, мама», «Спокойной ночи, папа», и он смешно жестикулировал. Кто-то написал песню об этом, и она включена в это посвящение Реду Фоули.

0: Человек, который изнасиловал и убил 30 женщин, был задержан и арестован с помощью невидимой силы. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественное».
1: Столетия приходят и уходят.

0: принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Вам будет трудно в это поверить, но это произошло 11 декабря 1981 года. Во время молитвы одна женщина почувствовала вдохновение поехать в магазин под названием Kmart. Она подъехала к этому магазину, вышла из машины. Марги Палм, а что было дальше?
2: Я возвращалась к своей машине, и когда подошла к ней, почувствовала, что кто-то находится позади меня. Я сразу подумала, кто бы это мог быть. Я повернулась и увидела, что сзади меня стоял мужчина. Он весь дрожал и плакал. Он был одет в черное, и в руке у него был пистолет вот такого размера. Это был вовсе не маленький пистолет, а большой револьвер 38-го калибра. Этот человек держал его направленным на меня. Когда я повернулась, ствол пистолета был прямо вот здесь. Мужчина сказал: «Я тот человек, который прошлым вечером убил девушку». Это было в баре в городе Сан-Антонио, штат Техас, где я живу. Еще он сказал: «В тюрьме одному человеку я вырезал сердце, и если ты не сделаешь то, что я тебе скажу, я тебя убью». Я понимала, что он не шутит. Таких людей я видела только по телевизору. Другой важный момент был в том, что я не читала последний номер газеты, и поэтому я не знала, что этот человек совершил днем раньше. С этого начинались заголовки всех газет. Друзья потом рассказали мне, что вертолет постоянно кружил над Сан-Антонио в поисках этого человека.
1: Его слова уже звучали достаточно угрожающе, но знала ли ты, что...
2: Я рада, что я этого не знала.
1: Что этот человек изнасиловал и убил 30 женщин, и что он искал определенный тип женщин. Он искал определенный тип женщин, и те женщины, которых он убил, были очень похожи на Марги. Но она ничего об этом не знала. Значит, он кнул своим пистолетом тебе прямо в ребра. И о чем ты подумала в этот момент?
2: Первое, что мне тогда пришло в голову, это то, что сегодня я умру. Это была первая мысль, которая ко мне тогда пришла. Я чувствовала, как на меня начинает опускаться ужас. Я чувствовала, как мое тело начинает трястись. И потом из моих уст вышли слова. Это очень интересно. Из моих уст вышли слова. Ты знаешь Иисуса Христа?
1: Он кнул пистолетом тебе в ребра, а ты спрашиваешь, знаешь ли ты Иисуса Христа? Что он ответил?
2: Он сказал: «Нет, я не хочу знать Иисуса Христа, леди». Он сказал: «Залезай в машину и садись себе на руки, и я решу, что нам делать дальше». Я села в машину на переднее левое сиденье и села на свои руки, как он мне повелел. Потом он снова ткнул своим пистолетом мне в ребра и сказал: «Если ты попытаешься сбежать, я выстрелю из этого пистолета и убью тебя». Я понимала, что он не шутит. Я в жизни не видела таких людей. Я начала молиться. Я сидела вот так в моей машине, молилась, и вдруг внутри себя я увидела видение. И еще я увидела стихи из Библии, как будто они проходили передо мной. Один стих гласил: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
1: Это тебе помогло?
2: Да, мне это помогло. Долгие годы я была верующей в Иисуса. Этот человек собирался меня убить. И я чувствовала, что Бог говорит мне через эти библейские стихи. И потом я увидела Писание, которое гласило: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Потом я увидела себя. Я увидела, как я вытащила из-под себя руки, возложила их на голову этого человека и повелела демоническому духу выйти из него. Это может показаться странным, но...
1: Марги, мне кажется нереальным. Это просто нереально. Значит, ты получила это слово от Бога.
2: Получила слово.
1: Но в то же время в реальном мире этот маньяк с пистолетом сидит напротив и полностью тебя контролирует.
2: Но знаете, Библия говорит, что мы воюем не против.

0: против крови и плоти. Другими словами, борьба идет не против самого человека. Борьба ведется против начальств и властей тьмы этого мира. Сказано, что мы ведем борьбу с демоническими духами. И я знала, что этот человек был полон всего этого. Он был полон ненависти и страха. Это было хорошо заметно. И я верила.
1: Ты за него молилась?
0: И я верила, что Библия...
1: Ты за него молилась?
0: Я молилась за него. Это было самое трудное из всего, что я сделала в этот день. Знаете, Библия говорит, что вера — это верить в то, что говорит Бог, и делать то, что Он говорит. Поэтому для того, чтобы сделать то, что я увидела, мне нужно было очень сильно в это поверить. Ко мне пришла мысль, если это не Бог, если я это выдумала, тогда я труп. В конце концов, я, не глядя на него, сказала ему, «Я сейчас за тебя помолюсь». Он сказал, «Леди, ты не будешь за меня молиться». Я ответила, «Да, буду». Я вытащила свои руки из-под себя, положила их ему на голову и сказала, «Во имя Иисуса я беру власть, во имя Иисуса, и я поверю». Повелеваю всем демоническим духам выйти из этого человека. Я приказываю духу смерти выйти из моей машины. И я провозглашаю, что этот человек будет служить Иисусу. И это исполнится в конце этого дня. Я этого не говорила, а кричала.
1: А что делал он?
0: Он просто застыл. С ним, наверное, никогда не происходило ничего подобного.
1: Я уверен, что никто из тех 30 женщин такого не делал.
0: Потом я снова положила руки под себя, примерно вот так. После этого он сказал, «Боже мой, я в одной машине с религиозным фанатиком».
1: Он был потрясен.
0: Он сказал, «Ты хочешь меня надуть?» Никто мне такого не говорил. Я сказала, «Нет, я не обманываю. Я в это верю». Тем утром я взяла с собой Библию и книгу с различными местами из Писания. Я сказала ему, «Смотри, думаешь, это нормально носить с собой Библию?» У меня еще были кассеты с проповедями. Я сказала ему, «Ты думаешь, это нормально?» Он ответил, «Нет, ненормально». Я сказала ему, «Бог посадил тебя сюда». И вдруг я поняла, что это Бог посадил его в мою машину. И еще я поняла, что ужас и страх, которые наполняли машину, исчезли. После молитвы машину наполнил мир.
1: Послушайте, вы думаете, что у вас большие проблемы. А как бы вам понравилось оказаться в той машине, в которой сидела Марги? Я знаю, что вы досмотрите нашу передачу до конца, мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот, я ведущий этой передачи. В иврите есть одно слово — «хуцпах». Оно значит «нерв». У Марги Палм крепкие нервы. Она находилась в одной машине с маньяком, насильником, убийцей, который убил 30 женщин, которые были очень на нее похожи. А одну девушку он убил буквально за несколько часов до этого. И Марги кладет на него свои руки и начинает молиться за его освобождение. Он называет ее религиозным фанатиком и увозит ее в глухой тупик. А что было дальше, Марги?
1: Следующие его слова были: «Я не знаю, почему, но у меня нет желания тебя насиловать. Я чувствую, что от тебя исходит такая любовь, которой я ни от кого не чувствовала за всю свою жизнь. Я ничего не понимаю. Ты что, ангел? Кто ты? Я не понимаю, почему ты меня не боишься?» Я сказала: «Знаешь, Иисус не появится перед тобой. Он приходит через людей. Сегодня ты встретился с Иисусом Христом, с Его любовью. Весь день Он меня убеждал. Во мне столько ненависти, что если Бог и существует, то Он все равно не сможет меня освободить». А я Ему отвечала: «Я здесь только по одной причине. Бог меня посадил сюда с тобой». И так как я не проявляла страха, он начинал думать, что я ангел. Я не испытывала страха только потому, что Божья сила присутствовала в машине. Бог сказал: «Есть место в Писании, которое говорит, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх», и этот человек это почувствовал. Это еще одно чудо. Вначале я его боялась, но после той молитвы мир наполнил мою машину.

0: мужчину, и я начала чувствовать к нему сострадание. Я даже не знала, что смогу почувствовать такое сострадание к человеку, который меня ненавидит и хочет меня убить. Я чувствовала безграничную любовь, милость и сострадание по отношению к нему. Казалось, что Бог все время мне повторяет: «Моя милость пребывает вовек». Я повторяла сама себе: «Это Божья любовь». Вот так Бог любит людей.
1: Человек, который отделен от Божьей любви так, как этот человек, чувствует, что любовь способна проникать в глубины.
0: Да, она проникала в него, потому что время от времени он ругался и использовал нецензурную брань. Это был ураган слов. Но каждый раз, когда он ругался, он говорил: «Простите меня, леди». Он все время повторял: «Мне так жаль, я знаю, что это вас оскорбляет». Каждый раз, когда он произносил матерное слово, слово, которое могло меня оскорбить, он начинал чувствовать обличение. Потом мы начали разговаривать, и он сказал: «Знаешь, я никогда больше не вернусь в тюрьму». Я сказала: «Ты и так в тюрьме, ты заключен в тюрьму ненависти». Я сказала ему: «Есть люди, которые ездят в тюрьмы и помогают заключенным. Это евангелисты». Он говорит: «Как кто, например?» Я назвала имя евангелиста Кеннета Копленда. Мужчина спросил: «Где живет этот человек?» Я сказала: «Он живет в Форт-Форсе». Он сказал: «Я поеду к нему». Я сказала: «Я не знаю этого человека лично». Мужчина сказал: «Но я хочу, чтобы мы поехали туда». И вот что было дальше. Он захотел проехать через Остин. Когда он это сказал, я увидела видение. Я уверена, что это было от Бога, потому что я увидела заблокированные дороги вокруг Остина. Потом я увидела город Кервилл, штат Техас. Я почувствовала, что Бог хочет, чтобы я сказала этому мужчине, что мы должны ехать через Кервилл. И еще я увидела, как он садится в автобус. После этого я сказала: «Тебе нужно сесть в автобус», и рассказала ему все, что видела. Я понимаю, что это звучит очень странно и даже безумно, но все это описано в одной газете города Сан-Антонио.
1: Значит, к тебе пришло видение, в котором ты увидела, что все дороги заблокированы. Он, наверное, подумал, что ты сошла с ума. Но откуда он узнал, что ты говоришь правду?
0: После того, как я ему это сказала, он сказал: «Я хочу, чтобы ты пошла в магазин и купила мне газету, сигареты и пиво».
1: К этому моменту он действительно начал тебе доверять, ведь ты могла убежать через задний выход.
0: Да, могла.
1: Или рассказать кому-нибудь, что у тебя в машине маньяк с пистолетом.
0: Да, я могла это сделать, но я действительно верю, что эту ситуацию дал мне Бог. Я чувствовала мир. Я чувствовала, что Бог ввел меня в эту ситуацию. Поэтому я купила пиво, сигареты, газету, и я успела заметить, что фотокарточка этого человека была помещена на центральной полосе этой газеты. Я до сих пор удивляюсь тому, что это не вызвало у меня абсолютно никакого страха. Когда я вернулась в машину, он сразу начал читать газету и потом сказал: «Ты что, читала эту газету раньше?» Я сказала: «Нет». Он прочел мне первый параграф о том, что все дороги вокруг Остина были блокированы.
1: Это в точности то, что ты видела в видении. Он понял, что ты слышала Бога.
0: Да, я сказала: «Это Бог».
1: Он сказал?
0: Да, он сказал: «Куда же нам теперь ехать?»
1: Теперь он тебя спрашивает, ведь он собирался тебе изнасиловать и убить.
0: Он начал меня спрашивать.
1: Я хочу кое-что вам сказать. Если Бог любит этого человека, значит, Бог любит и вас. У Бога столько к вам любви. Вы это еще не испытали, но очень скоро вы можете это испытать. Оставайтесь с нами. Итак, Марги, ты едешь в машине с маньяком, убившим 30 женщин, которые выглядели точно так же, как и ты. Он их изнасиловал и убил. И вдруг он начинает прислушиваться к твоим советам, потому что он увидел, что через тебя говорит Бог. Он даже позволил тебе позвонить твоему мужу.
0: Да, он сказал мне, чтобы я позвонила мужу. Я позвонила домой.
1: А почему он позволил тебе позвонить мужу?
0: Весь день он повторял одно и то же: «Я не знаю, смогу ли тебя отпустить или нет». И знаете, потом он передумал. Он сказал: «Позвони мужу». Я позвонила мужу, и когда он поднял трубку, я почувствовала, что спокойствие, которое я испытывала весь день, вдруг вылетело в окно. Я начала трястись. Когда я услышала его голос, я подумала, смогу ли я еще увидеть свою семью? Когда я повесила трубку, сзади меня с пистолетом, направленным на меня, стоял Стивен. Он сказал, «Ты очень расстроена». Я положила свои руки на него и сказала, «Во имя Иисуса я беру власть над духом страха, и я приказываю ему уйти от меня». Страх моментально ушел, и ко мне вернулся мир.
1: Почему ты не рассказала обо всем своему мужу? Ведь он ничего не знал.
0: Рядом стоял Стивен.
1: А, понимаю.
0: Он стоял сзади меня с направленным на меня пистолетом. Муж почувствовал, что что-то не так, и он все время спрашивал, что случилось. Я сказала, я вернусь попозже. Я хожу по магазинам, ведь приближается Рождество. После этих слов муж перестал что-то подозревать. Повесив трубку, я почувствовала, что вся дрожу. Но после того, как я помолилась, ко мне вновь вернулся Божий мир. Потом мы снова сели в машину и поехали в Кервилл. Это то место, которое мне показал Бог, чтобы мы туда поехали. По пути туда Стивен начал мне рассказывать о своем сыне. Он сказал, «Я тебе этого еще не говорил, но у меня есть сын». Я сказала, «Я хочу задать тебе вопрос. Если бы твой сын совершил преступление, которое совершил ты, хотя я не знаю всего, что ты сделал, но все равно скажи, ты согласился бы умереть вместо него? Давай представим, что существует ад. Ты согласился бы пойти в ад и заплатить за все эти ужасные преступления? Давай представим, что Бог сказал, если ты на это согласишься, ты заплатишь за все преступления, совершенные твоим сыном. Согласился бы ты пойти вместо него в ад и продолжал бы ты любить сына?»
1: Это очень...
0: Ты бы простил его?
1: Это очень проницательный вопрос.
0: Да, он сказал, это трудный вопрос, леди. Я сказала, что ж, тебе нужно ответить на него.
1: Ты сказала вооруженному маньяку, тебе нужно ответить на этот вопрос? У вас действительно есть хуцпа.
0: Он сказал, я бы умер за своего сына. Я бы умер за него. И я бы простил его. Я сказала, знаешь, именно это сделал для тебя Иисус. Он посмотрел на меня и сказал, весь день ты мне проповедовала, и, наконец, я начинаю понимать, что ты пытаешься мне сказать. Потом мы ехали в тишине. Вдруг он останавливает мою машину у обочины и начинает осматривать весь салон машины. Он осмотрел заднюю часть салона и потом весь салон. Я не знала, что он собирается сделать.
1: А что он искал?
0: Он остановил мою машину у обочины, и, закончив свои поиски, он вот так поднял свои руки вверх и сказал, «Иисус, я раскаиваюсь во всем, что я когда-либо совершил. Прости меня. Я хочу пойти на небо». Я просто сидела и смотрела на него. Ведь я не просила его это делать. Но вот что с ним произошло. Он позже мне об этом рассказал. Он сказал, «Помнишь, как я обыскивал машину?» Я сказала, «Да». Он сказал, «Я услышал голос». Этот голос прозвучал сверху, и он сказал, «Это последний раз, когда я призываю тебя, Стивен». Стивен сказал, «Когда я услышал этот голос, я его не слышала, но он слышал его». Он сказал, что он был очень громким. Стивен сказал, «Я знал, что это был Иисус». Он сказал, «Я многое сегодня увидел. Я увидел мир, который есть у тебя. Я понял, что это не шутка. Все, что ты сказала, правда. Иисус действительно есть, и ты ничего не придумала». Он сказал, «Вначале я думала, что это просто твоя слепая вера во что-то, но теперь я понял, что это реально».
1: Он входил в список 10 самых разыскиваемых людей Америки. Отсюда летали вертолеты, все его искали, все отчаянно его искали. А что он сделал после того, как поверил в Иисуса?
0: В ту минуту мы сидели в машине. После того, как он услышал голос и поднял вверх руки, он начал плакать. Он сказал, «Это ушло, все ушло». Я спросила, «Что ушло?» Он сказал, «Леди, что-то в меня вошло, и вся ненависть вышла из меня». Он сказал, «Я всех ненавидел. Я ненавидел себя, ненавидел других. И я чувствую, что меня очистили. Теперь я чист». Я сказала, «Об этом написано в Библии. Ты родился свыше. Он говорит: «Что это еще такое?» Я пояснила ему: «Когда ты родился в первый раз, ты родился от земной матери и отца, и в тебе течет их кровь.

0: автобусную остановку и спросила, скоро ли пойдет автобус на Остин. Мне ответили через 30 минут. Стивен и я сели в машину и начали ждать автобус. Но перед этим, когда я только вернулась в машину, он мне сказал, «Только не говори, что автобус идет до Форфорса». Я ответила, «Да, до Форфорса». Потом его поймали, и через какое-то время он был казнен. Но благодаря тому, что с ним произошло, сейчас организовано большое тюремное служение.
1: Что он сказал полицейскому, который его арестовал?
0: Он сказал, «Если бы я увидел тебя сегодня утром, я бы выстрелил в тебя, а потом убил бы себя. Но сегодня утром я встретил женщину, которая изменила мою жизнь. Я больше никогда не буду прежним».
1: Теперь, глядя назад, скажи, как ты могла с этим справиться?
0: Я
1: как тебе удалось через это пройти?
0: Я не смогла бы это сделать без Иисуса.
1: Ты же мать!
0: Я знаю, я не смогла бы через это пройти без Иисуса. Тем утром, перед тем, как все это произошло, я сказала, «Бог, я сделаю все, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя. Никогда не говорите то, что вы на самом деле не имеете в виду». После этих слов Бог использовал меня.
1: Если бы ты этого не сделала,
0: я была бы мертва.
1: Была бы мертва. Вы слышали? Помните тот голос, который слышал этот мужчина? Голос сказал, это твой последний шанс. Я верю, что некоторых из вас Бог призывает уже на протяжении долгого времени. И это ваш последний из последних шансов. Помолитесь этой молитвой и делайте это от всего сердца, настолько, насколько у вас это получается. Мне все равно, что вы сделали, Бог любит вас. Его любовь изливается на вас прямо через этот телевизор. Сейчас с вами что-то происходит. И это Божий Дух. Повторяйте за мной молитву. Дорогой Бог, скажите это вслух. Дорогой Бог, я грешник. Я грешил против Тебя. Я верю, что Иисус умер за мои грехи. И через Его кровь я чист. И теперь, когда я чист, я принимаю Иисуса моим Мессией и Господом. Господь Иисус, войди в меня. Возьми мою жизнь. Я хочу познать моего Бога Отца. Мне нужно познать Божью благость. Мой земной отец совершал ошибки, но Бог, Твоя любовь, изливается сейчас на меня. Наполни меня. Скажите вслух, наполни меня во имя Иисуса Твоим Святым Духом. Из-за того, что сделал Иисус, вы станете цельной личностью. Бог говорит, не воспомяну более твоих грехов. Прямо сейчас наполни их, Бог. Дай мне ощутить любовь Отца, чистую, неоскверненную любовь Отца. Дай им пережить Твой мир, и пусть ничто не отделит их от Твоей любви. Пусть они больше никогда не уйдут от Тебя. Я умоляю вас, найдите Библию, начните ее читать и говорите Богу, как вы Его любите, ведь вы для Него особенны. Бог очень любит вас. Это действительно так. Он посадил меня здесь, чтобы я вам это сказал. Вот почему я здесь. Он любит вас. Он любит вас.

Добро пожаловать на программу «Путь в Царство Божие». Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Меня зовут Джентезен Франклин. Я очень рад, что могу прийти в ваши дома, туда, где вы смотрите эту программу. Я верю, что Бог будет говорить с вами. Одна из основных нужд в нашей жизни — это обеспечение. Если у вас нет необходимого, то уже не важно, какое у вас видение. Если у вас нет обеспечения, которое Бог дает для вашей жизни, ваших целей и призвания, то вы не сможете исполнить видение. Сегодня я хочу поговорить о четырех путях, которыми Бог хочет вас обеспечить. Это послание утвердит вашу веру. Нам надо обращаться к Божьему Слову, чтобы услышать обетование о наших финансах. Иногда мы не движемся в вере, потому что не соединены с Божьими обетованиями для восполнения наших нужд. Я хочу сказать сегодня, что для каждой вашей нужды у Бога есть обетование. Для каждой проблемы, с которой вы в жизни сталкиваетесь, у Бога есть ответ в Его Слове. Мы не просто стараемся попасть в обетованную землю под названием «Небеса». У Бога есть целая книга обетований, которая называется Библия. Одна из основных истин Писания учит, что Бог обеспечивает нас.

Он наш Спаситель, наш Искупитель, но Он также и обеспечивает нас. Вот вопрос. Как Бог, которого я не вижу, обеспечивает меня? Я говорю о доме, одежде, еде, финансах, которые нужны для успеха и получения всего необходимого для себя, для своей семьи, для Царства Божьего, для вашего бизнеса. Как Бог обеспечивает? В Библии народ Израиля показан нам как прообраз духовного Израиля. Так же, как Бог обеспечивал Израиля, так же Он обеспечит и вас. Мы видим в Ветхом Завете, как Бог сверхъестественным и удивительным образом обеспечивал свой народ. Я хочу подчеркнуть, что есть четыре пути, как Бог обеспечивал Израиль. Точно так же Он хочет обеспечить и вас. Послушайте внимательно, это важно. Первый путь, как Бог обеспечивает вас, это рука человека. В книге «Бытие» в 45 главе сказано, что во времена голода Иосифу были даны ключи от всех хранилищ зерна. Фараон, на которого он работал, дал пищу Иосифу, и через его руки пища пришла к Израилю, к его семье, и это сохранило им жизнь. Итак, первый из путей, как Бог обеспечивает вас, это руки человека. Бог использовал фараона, нечестивого человека. Что я хочу сказать? Не беспокойтесь о том, как Бог будет обеспечивать и кого Он будет использовать. Не говорите Богу, кого Он может использовать, а кого нет. Он использовал фараона, нечестивого человека. Он не верил в Бога и Иегову, но Бог использовал его, чтобы сохранить Израиля. Иаков, все его сыновья, вся его семья выжили во время самого страшного голода за все известное им время. Бог будет использовать человеческие руки, чтобы обеспечить вас. Поэтому в Евангелии от Луки, глава 6, стихе 38 сказано: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, люди отсыплют вам в лоно ваше». Я верю, что когда вы слушаете меня, то в вас оживает вера, что Бог обеспечит вас в этом году руками человека. Скажите: «Господь, благодарю Тебя за людей, которые приходят в мою жизнь и которых Ты используешь, чтобы обеспечить меня через руки человека». Я хочу сказать что-то очень важное. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Когда вы начинаете зависеть от человека, от какого-то источника, который Бог использовал, чтобы благословить вас, то Он не позволит вам быть зависимым от человека слишком долго. Второй путь, как Бог вас обеспечивает. Библия говорит, что Бог обеспечивает своей рукой. Иосиф и фараон были тем источником, который Бог использовал, чтобы обеспечить Израиля. Но потом пришли перемены. У людей была вера в Иосифа и фараона. Библия говорит, что 70 лет они получали пропитание от фараона, но потом появился другой фараон, послушай это, который не знал Иосифа. Вдруг источник был отрезан. Рука человеческая, которая восполняла все нужды, была отсечена. И Бог сказал: «Не только руки человеческие, но теперь Я буду заботиться о вас». Бог сам сломал это и сказал: «Я позабочусь о вас». Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего. Я не хочу, чтобы ваша вера была направлена на руку человеческую. Возможно, вы проходите через сложное время. Бизнес-сделка не состоялась. Вы потеряли компанию, которая сотрудничала с вами и была большим благословением многие годы. Возможно, кто-то принимал активное участие в вашей жизни. Бог использовал чьи-то руки, чтобы обеспечить вас финансово, но что-то сломалось. Каждый раз, когда такое происходит, Бог возвращает вас к вам. Вашему источнику». Это насильственная зависимость, так же, как у Илии, когда высох его ручей. Помните, какое-то время этот ручей поил его, а вороны кормили его. Рядом была вода, еда, а потом птицы перестали прилетать. Можно сказать, что источник высох. Каждый раз, когда высыхает поток, то это происходит, чтобы вернуть вас к вашему источнику.
Ручей — это не источник, это просто система. Я хочу сказать что-то очень важное. Ручей был системой, а Бог был источником. Не поддавайтесь мысли, что Бог не может восполнить ваши нужды из-за того, что высохла система. Бог — ваш источник. Система — это не ваш источник, но рука Божья. В книге Исход, 16 главе, говорится, что Бог кормил свой народ, когда они были в пустыне. Манна сходила, как роса. Бог приносил хлеб прямо к их порогу, как делает пицца домино. Каждое утро, свежеприготовленное из небесной пекарни. Они просто выходили и брали, что нужно. Сам Бог обеспечивал их. Иногда Бог обеспечивает через человеческие руки. В другие времена Бог может дать сверхъестественные чудеса, когда Он сам обеспечивает вас. «Я дам вам хлеб с небес». Бог сказал и восполнил все их нужды. Когда Бог дает вам преуспевание, Он делает это в соответствии с размером того, что вы имеете. Если в вашем шатре два человека, то Он даст вам небольшую часть. Если у вас шесть человек в шатре, тогда Он увеличит эту часть в три раза. Размер того, что вы имеете, определяет размер финансов, данных вам Богом. Когда мы начали это служение 25 лет назад, то наши десятины и пожертвования по воскресеньям были $1500. Такой была наша нужда. Это была нужда нашего служения. У нас не было сотрудников, у нас ничего не было. Но с годами, когда мы выросли, пришли тысячи людей. Теперь у нас много сотрудников. Мы служим по всему миру через служение «Путь в Царство Божие» и церкви, которые мы основали. У нас есть земли, помещения, здания. Нужда выросла, теперь она большая. Тогда было достаточно, чтобы восполнить наши нужды. А теперь мы должны доверять Богу, что Он даст нам миллионы долларов. И только Бог знает, как Он это сделает. Я видел, как Он обеспечивал рукой человека. Но бывали времена, когда сам Бог приходил, и происходили чудеса, как это было с детьми Израиля. В послании к Филиппийцам 4:19 написано: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Подождите минутку. Вы должны понять, кому Павел это говорит. Если вы посмотрите на предыдущие стихи 15 и 16, там сказано: «Вы, филиппийцы, стали моими партнерами в даянии. Вы помогали мне нести Евангелие Иисуса Христа повсюду». Затем, в стихе 19, он дает обещание. «Вы, филиппийцы, были моими партнерами». Послушайте, что Павел говорит. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Прямо там, где вы сидите, скажите: «Бог мой, да восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». У меня есть Бог на небесах, который обеспечивает своей рукой и рукой человека. Он за меня. Он на вашей стороне. Его благословение и благоволение на вашей жизни. В-третьих, Бог восполнит ваши нужды не только через руку человека, не только через руку Божью, но и через ваши собственные руки. Иисус Навин, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли». Угадайте, что произошло. Они были зависимы от фараона, потом были зависимы от Бога 40 лет. И теперь Бог ведет их в новый период и говорит: «Я использовал фараона, я использовал свою руку, чтобы заботиться о вас, но теперь я использую ваши собственные руки». Библия говорит, что манна прекратилась, поэтому Бог сказал: «Я больше не буду посылать манну. Я хочу, чтобы вы взяли семена и сеяли их в землю, и своими руками пожинали урожай от земли. Я буду использовать ваши собственные руки, чтобы обеспечить вас». Во Второзаконии, глава 11, стих 10 говорится: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами
и долинами, и от дождя небесного напояется водою, и очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Вы можете прочесть и не понять кое-что. Я хочу, чтобы вы услышали, как Бог будет обеспечивать вас. Он говорит об очень важных моментах. «Не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее». Понимаете? Ножной насос. Но Бог сказал, «Я выведу вас из этого ножного насоса в землю, текущую молоком и медом». Мне нравится то, что написано в стихах 11 и 12. Здесь говорится о двух моментах. Вы можете быть в горах или в долинах. Я обеспечу. Я сделаю так, что земля, которой вы овладеете, принесет плод от ваших рук, и вы будете пожинать урожай. Затем сказано, урожай не будет сезонным. В 12 стихе написано, от начала года и до самого конца года вы увидите мое обеспечение. Я благословлю дело ваших рук. Слышите, что я говорю, ваш дух? Бог хочет дать вам преуспевание в вашем труде. Бог, как предприниматель, хочет благословить вас. Он хочет дать вам идеи, дать новые изобретения. Бог хочет благословить дело ваших рук, чтобы дать вам процветание. У вас есть дары, есть умения, есть таланты, способности. И Бог говорит, я не буду делать за вас то, что вы можете сделать сами. Я хочу благословить дело ваших рук. Действуйте сами, дайте мне то, что у вас есть. Дайте мне работу, бизнес, компанию. Дайте их мне. Вложите то, что есть в ваших руках, в мои руки. Бог говорит, я приведу это к благословению. Мне нравится этот стих. От начала года и до конца года. Провозгласите это. Скажите, Господь, я верю в Твое обеспечение на моем рабочем месте от начала года и до конца года, в долинах и на вершинах гор. Я не просто перебиваюсь, еле-еле карабкаюсь с молитвами 911, прося об экстренной помощи, чтобы как-то продержаться. Нет, это земля, которая преисполнена. Вы уходите от насоса в поток Божьего благословения. Он сказал, «Вам больше не надо будет карабкаться и кое-как держаться, но я хочу дать вам постоянный поток моего благословения». Аллилуйя! Я верю в то, что я сейчас проповедую. Бог обеспечивает. Номер один – через руку человека. Номер два – через руку Божью. И номер три – через наши собственные руки. Просто поднимите руки и скажите, «Господь, благослови дело моих рук, благослови мой бизнес, благослови мое служение, благослови то, к чему прикасаются мои руки». Сказано, то, чего коснется ваша рука, будет преуспевать. Аллилуйя. Я соглашаюсь с вами, что Бог благословит дела ваших рук. И последнее. Бог будет обеспечивать через руки вашего врага. Вы не готовы к этому. В Писании есть такие примеры. Бог много раз делал это для Израиля. А вы духовный Израиль, и Он обеспечит вас даже через атаки и руки ваших врагов. Кто-то слушает сейчас и не может поверить тому, что я говорю. Бог может сделать так, что налоговая служба пришлет вам чек. Бог может превратить ваш самый страшный сон или судебный процесс во что-то хорошее. Ситуации, когда враг выходит против вас, Бог может сделать так, что ваши враги станут источником обеспечения вашей жизни. Помните, 12 человек пошли в обетованную землю, и двое сказали, «Мы сможем». А 10 сказали, «У нас не получится. Там живут гиганты. Мы не сможем получить Божие обетование». Большинство людей видели Божие обетование, но посмотрели на гигантские проблемы и сказали, «Да, но...» Поэтому некоторые не входят в Божие обетование. Мы не идем в обетованную землю. У нас целая книга обетований. Если вы не ходите в Божьих обетованиях, это потому, что вы постоянно говорите, «Да, это правда, но...» «Да, я знаю Бога, но...» Бог хочет сказать сегодня, «Есть ли что-то слишком трудное для меня?» Книга чисел, глава 14, стих 9. «Мне нравится, как сказал Халев. Он сказал, «Не бойтесь их, они хлеб для нас». Бог будет использовать их, чтобы восполнить наши нужды. Бог накормит вас рукой вашего врага.
Он накормит вас через атаки вашего врага. То, что не убивает вас, делает вас сильнее. Вам надо понять, что иногда сатанинские атаки — это знак того, что вы — важная мишень. Вы — кто-то в Божьем Царстве, и у Бога есть замысел для вас, поэтому вы и находитесь под атакой. Это означает, что у вас есть что-то большее, чем атака. И это приходит в вашу жизнь. Уровень атаки покажет, насколько вы ценны и насколько ценно то, что Бог приготовил для вашей жизни. Уровень благословения, который ожидает вас, связан с уровнем атаки врага. Когда вы пройдете ее, то на другой стороне вас будет ждать благословение, которое и было причиной этой атаки. Я верю, Бог может использовать кого угодно, чтобы принести благословение. Он сказал, «Я сделаю все так, что вы будете в изумлении. Я обеспечу вас, номер один, через руку человеческую». Я верю, что есть люди, которых Бог приведет в вашу жизнь, правильные и благословенные люди, которые помогут вам, поддержат вас и откроют для вас двери возможностей. Люди, которые помогут вам осуществить мечту, которую Бог приготовил для вас. Через руки человеческие, через руки Божьи, в этом служении происходили неожиданные вещи, когда в самый последний момент сам Бог посылал необходимое. Я знаю, Он использовал людей, Он делает так, но это пришло с небес. Я знаю, что это был прямой ответ на молитву. Он ваш Бог, и Он восполнит ваши нужды. Он также сделает это через ваши руки. Я верю, что Бог хочет дать вам свежие идеи, свежее видение. Он хочет благословить ваши руки. И последнее, даже через руки врагов. Бог может заставить ваших врагов благословить вас. Давид сказал, «Ты устроил мне трапезу ввиду врагов моих. Он будет кормить вас даже через руки ваших врагов». Я хочу завершить следующим. Послушайте внимательно. Во втором послании Коринфянам, глава 9, стих 10, говорится, что Бог дает семя сеющему. Лучше бы Бог дал мне денег, но Он дает семя сеятелю. Вы сеятель? Он дает семена тем, кто сеет. Далее говорится, «Я умножу посеянное семя». Он не говорит, «Я умножу семя». Он говорит, «Я умножу только то, что посеяно». Если семя удерживается, то я не умножу его. Семя должно быть посеяно. Есть два сильных момента. Бог дает семя сеятелю. Вы сеятель? Вот кому Он дает семя. Во-вторых, Он умножает посеянное семя. Пришло время действовать. Сейчас надо сделать это. Сейчас пришло время. Все ваши нужды — это такая маленькая проблема для большого Бога. У вас такая маленькая нужда и такой большой Бог. Он заботится о вас и говорит, «Испытай меня». Малахия 3. «Испытайте меня». Принесите десятины и приношения в вашу церковь, в служение, которому вы доверяете, в вашу поместную церковь. Поддержите ее. И он говорит, посмотрите, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я обращаюсь к вам и произношу благословение на вашу жизнь. Просто принимайте его. Верой я молюсь, чтобы эти четыре пути, как Бог обеспечивает вас, действовали в вашей жизни. Номер один. Он обеспечит вас через руку человека. Номер два. Он обеспечит вас через руку Божию. Номер три. Он обеспечит вас благословением ваших собственных рук и через ваше умение. И последнее. Он благословит вас даже руками ваших врагов. Поверьте Ему, возрадуйтесь и скажите, «Боже, благодарю Тебя, Ты обеспечиваешь меня».
Может, вы не знаете Его как своего Спасителя и Господа. Знаете ли вы, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы вы могли быть спасены? Бог посеял Своего Сына как семя, и теперь Церковь — это Его урожай. Он хочет, чтобы вы стали частью Его семьи. Когда вы будете в Его семье, то Он будет обеспечивать вас. Все, о чем я проповедую, будет вашим, когда вы станете частью Его семьи. Попросите Его войти в ваше сердце прямо там, где вы находитесь. У меня есть привилегия вести вас в самой главной молитве в вашей жизни. Прямо сейчас скажите: «Господь, я хочу изменить жизнь. Я не могу сам восполнить мои нужды. Я не могу жить достаточно свято, чтобы спастись. Мне нужен Спаситель. Я верю в крест и кровь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Сегодня я принимаю Тебя своим Спасителем. Я принимаю Тебя как своего Господа. Я принимаю Тебя как своего Царя. Я принимаю Тебя как своего Обеспечителя. Ты восполняешь все мои нужды. Даешь благодать, освобождение, свободу, радость, мир и обеспечение. Все это ваше во имя Иисуса».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на новую сессию. Мы продолжаем то, о чем начали говорить. Давайте я сделаю обзор того, о чем шла речь. Иисус сказал, что Его уход для нашей пользы. Почему? Потому что если бы Он не ушел, то не послал бы на землю Духа Святого. Знаете, если бы Иисус остался, нам пришлось бы лететь в Израиль, занимать очередь, и на то, чтобы дождаться разговора с Ним, могло бы уйти 2 месяца. По этой причине апостол Павел сделал такое утверждение. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами». «Общение» — это греческое слово «кайнония», которое значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», «соработничество», «совместное участие», «близкая взаимная связь». Мы разбили их на 3 главные категории. Категория номер 1 — общение. Категория номер 2 — соработничество. И 3-я, о которой я с радостью расскажу на этой сессии — близость. Во-первых, общение. Общение значит отношения, дружба. Оно значит делиться друг с другом. Это взаимное информирование. Мы видим утверждение, которое сделал Павел о том, что Дух Святой говорил ему по всем городам, что его ожидают узы и скорби. Мы видим, как Дух Святой воспретил им идти в определенные города. Мы видим конкретную ситуацию, когда Дух Святой сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Второе слово — соработничество. Соработничество — это значит работать вместе. Это значит, что мы вместе, товарищи. Он старший соработник в международном служении, посланник. Я всегда люблю говорить на собрании сотрудников. У нас есть Дух Святой, мы приветствуем Его. И я говорю, ты здесь главный, ты тот, кто будет определять все, потому что ты верховный владыка этого служения, моей жизни и моей семьи. Аминь. Соработники работают вместе. Мы видим в 1 Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающее утверждение. Понимаете, апостолы знали Духа Святого настолько хорошо, что говорили, «Ибо угодно Святому Духу и нам». А они были способны представлять Его даже без того, что они говорили. Настолько хорошо они знали Его. И далее мы смотрим на людей, пытающихся иметь отношения с Иисусом без Духа Святого. Как печально. Потому что в этом случае христианство становится сухим. Такие люди не пришли к познанию личности, они пришли к познанию исторической фигуры из книги. Я помню, что до того, как стал очень близок к Духу Святому, я, читая Библию, думал, «Я люблю Бога всем своим сердцем, но все это как-то сухо». Знаете, Библия никогда не была сухой с тех пор, как Дух Святой со всей полнотой пришел, чтобы пребывать в моей жизни. Это глубже, чем соработничество. Это приближается к тесной взаимной связи. Я говорил о себе и о Лизе. У нас взаимная связь. Я люблю тот факт, что когда люди слышат «Джон Бивир», они думают «Лиза Бивир». Когда они слышат «Лиза Бивир», они думают «Джон Бивир». Точно так, как если вы слышите «Ринга», вы думаете о Поле Маккартни и о Битлз. Если вы слышите «Керли», вы думаете о Моу и как звали другого? Лэри. Лэри, да. Тесная взаимная связь, но это идет глубже. Когда у вас коммуникация, когда у вас соработничество с Духом Святым, и вы общаетесь с Ним, тогда происходит вот что. Люди знают о вашем соработничестве с Ним. Есть служители Евангелия, я должен сказать. Когда я вижу их, то понимаю, что у них настоящее тесное соработничество с Духом Святым. Вы ощущаете Его присутствие. Знаете, мы что-то сделали в нашей церкви, что меня очень-очень интересует, и это вот что. Я верю, что нам необходимы замечательные атмосферы в наших церквях. И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые лидеры довольствуются атмосферой, обменивая присутствие на атмосферу. Я говорю, пусть у нас будет и атмосфера, и присутствие. Аминь. Мне на самом деле не нравится, когда после того, как служение закончилось, люди уходят без чувства, без ощущения проявленного присутствия Иисуса Христа. А благодаря кому есть присутствие? Благодаря Духу Святому. Иисус сказал, «Я явлю себя вам». Как же Он это делает? Он ведь по правую руку Бога. Он делает это Духом Иисуса Христа. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. Он делает это Духом Иисуса Христа, Духом Святым. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. А теперь переходим к близости. Мы начали говорить о близости, и эта близость может быть развита только через общение, о котором мы поговорили в начале.
Но близость глубже, чем общение. Происходит обмен мыслями, секретами, желаниями нашего сердца. Я верю, что мы можем иметь отношения с Духом Святым, в которых вы желаете того, чего желает Он, в которых вы сближаетесь, делитесь секретами и мыслями. Знаете, у Бога есть секреты, и Он делится ими со своими близкими друзьями. Когда вы развиваете дружбу с Духом Святым, Бог начинает открывать вам свои секреты. Вот чего я хочу, вот чего я желаю. И все это сводится к дружбе. Это конечная цель коммуникации, общения. Дух Божий желает быть вашим другом. Он очень хочет общения с вами. Апостол Иаков сделал это утверждение в 5 стихе 4 главы своего послания. «До ревности любит Дух, живущий в нас». Чего он желает? Он желает близкого отношения со мной и с вами. И при этом желает этого до ревности. До ревности значит, что он не потерпит любви к иному. Если вы посмотрите 4 главу послания Иакова, там говорится, если вы делаете себя друзьями миру, что такое мир? Цель мира — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое гордость житейская? Это статус. Вы видели, как поступают мирские люди? Они все время стремятся к статусу, к позиции. Это гордость житейская. Мир ищет таких вещей. Если вы, подобно миру, ищете таких вещей, происходит вот что. Вы устанавливаете вражду между собой и тем, с кем вам следовало быть близким. Вот из-за чего он замолкает. Вот что заглушает его голос. Вы со мной? Итак, он желает до ревности. Ему нужны вы. Как муж не хотел бы, чтобы его жена спала с другими парнями по всему городу и, приходя домой, ожидала, что он будет обращаться с ней с близостью и интимностью, так и Дух Святой не будет близок с нами, если мы заигрываем с миром. Вы со мной? Мы должны идти в мир, но мы не должны быть мирскими. Поверьте мне, Иисус ходил на сходки мафии. За ним ходили проститутки. Он ходил в очень неудобные места, но он не собирался быть частью того, к чему они стремились. Он собирался достичь их. Если говорить о близости, то на одной из наших сессий мы открыли для себя, что Дух Святой, если мы посмотрим, то Он могуществен, как воин. Но при этом он обладает некоторыми женскими аспектами. Я не говорю, что Дух Святой женского рода. Я никогда такого не говорил. Он не какая-то богиня. Тем не менее, его возможно опечалить. Он утешитель, подобно женщине. К примеру, когда ребенку больно, он сразу же бежит к маме. Он есть тот, кого защищают отец и сын, говоря, «Ничего не говорите против него. Если вы согрешите против него, с вами все кончено». Итак, что касается близкого общения с Ним, когда мы понимаем, да, Он нужен в коммуникации и общении, но при этом Он могуществен в проявлении. Когда мы заходим в свою молитвенную комнату и общаемся с Ним, давайте понимать, что Он нежный и чувствительный, Он ипостась Божества, и Его легко опечалить. Поэтому имейте понимание о Его личности, когда входите в общение с Ним. Опять-таки, я не говорю, что он женщина. И вот последний секрет о близости с Духом Святым, который я узнал. И он вот каков. Если вы не будете обращаться к нему, он будет молчать. Знаете, что я заметил? Я в течение 24 лет путешествовал по церквям. Когда за мной приезжает какой-то человек, когда я еду в действительно хорошую церковь, где трудятся хорошо подготовленные работники, знаете, чему они обучены? Знаете, чему, помимо прочего, они обучены? Не говорить со мной. Их лидеры говорят им, не заговаривай с ним, пока он не начнет разговор. Я ездил в таких машинах, и поэтому делаю это целенаправленно. Я начинаю спрашивать водителя о его семье, о церкви, как долго он работает на этой должности, потому что я понимаю, если я ничего не скажу, эти парни не заговорят со мной. Я могу, сидя в машине, открыть свой ноутбук, проверить почту и все прочее по дороге в гостиницу. И они не скажут ни слова, потому что их так научили. Я обнаружил, что Дух Святой поступает подобным образом. Он не заговорит с вами первым, если только это не какое-то срочное дело для Иисуса. Например, послушай, там внизу тебя ждут трое мужчин. Но если вы не обратитесь к нему, он будет молчать. Он ждет, когда вы обратитесь к нему. Вот почему есть такие христиане. Дух Святой не говорит с ними, а они. Почему же Бог не говорит со мной? А вы обращаетесь к Нему? У вас есть понимание о Его личности? Вы осознаете, что говорите с третьей ипостасью Бога?
Да, они одно, и не разделяйте их. Не смешивайте их. Вы со мной? Так что говорите с ним. Вы будете изумлены ответом, когда обратитесь к нему. Вот почему многие люди говорят, «Бог не говорит со мной». Он не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире. Благодаря ей вы почувствуете себя очень комфортно». Иисус продолжает свое наставление ученикам на последней вечере. И послушайте, что Он говорит. Он сказал, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Послушайте, Он смотрит на этих 12 парней и говорит, «Я хочу вам сказать еще так много, но вы не можете вместить». Сейчас вы не сможете с этим справиться. Это привлекает мое внимание. Это включает сенсоры моего радара. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. То есть, иначе говоря, есть вещи, которые я хочу сказать вам, но не могу. Но когда придет Дух истины, Он скажет, «Вы видите это?» Он не будет представлять свои идеи, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что возвестит вам все, что примет от меня. Все, что имеет Отец, есть мое. Это я имею в виду, говоря, что Дух возвестит вам все, что примет от Меня. Помните, Иисус сказал, что самое лучшее, все скажите, самое лучшее, чтобы Он ушел. Самое лучшее для вас, друзья, чтобы я ушел, верно? Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире». Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит,
«Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Теперь послушайте, что говорит Иисус. Он сказал, «Фома, так как ты увидел меня, ты касался меня, ты осязал меня, ты поверил». Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Раньше я говорил, Иисус, это было как-то жестоко. Ну, то есть парень и так уже упал в ноги. Он говорит, Господь, пожалуйста, прости меня за неверие, верно? И после этого Иисус смотрит на него и делает такое утверждение. Это как-то жестоко. Парень ведь покаялся. Господь проговорил мне и сказал, «Я не упрекал Фому, я просто констатировал факт». Он сказал, «Намного блаженнее те, кто не видел меня, потому что они смогут достичь более высокого уровня отношений со мной». Давайте я объясню, в чем тут дело. Есть три уровня взаимоотношений. Запишите это. Первый, самый низкий уровень взаимоотношений, физический. Все скажите, физический. Хорошо. К сожалению, на основании этого уровня взаимоотношений многие люди вступают в брак. У нее супертело. У него классное тело. Все остальное они игнорируют. На это можно не обращать внимания. Я знаю, что мы не очень ладим. Я знаю, что мы мало разговариваем. Но как мне нужна эта девушка? И вот они вступают в брак. Основа их брака — физический уровень, так? К сожалению, душевный уровень развит не был. Поэтому вот что происходит в таком браке. После того, как закончился медовый месяц, она возвращается к своим подругам, с которыми у нее совместные интересы. Он возвращается к тому, что интересует его, и они теряют контакт друг с другом. Почему? Потому что они поженились на основании физического уровня. Следующий уровень — это уровень душевный. Его основа — личность человека. Этого уровня достигли Давид и Иоаннафан. Душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Такой комментарий сделал автор первой книги Царств. Давид сделал такой комментарий. «Скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Твоя любовь ко мне была чудесной. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Речь не шла о каких-то извращенных отношениях с Иоаннафаном. Давид говорил о том, что их души были так тесно связаны, они были так соединены в своих душах, что это было выше душевной связи, которая была у него с женами, с Милхолой и Авигеей, точнее, только с Милхолой, потому что тогда она была его единственной женой. Я хочу сказать вот что. Это тот уровень, который браки, как я надеюсь, имеют своей основой. Поймите меня правильно. Физический аспект важен. Мне нравится то, что часто говорит Джош Макдауэлл. Физический аспект — это 1/12 брака. О, но какая это 1/12? Моя жена очень-очень привлекает меня физически, и это очень важная 1/12. Но Джош говорит, что остальные 11/12 — это другие аспекты. Не физические, это душа, и еще то, о котором я скажу дальше. К сожалению, мы слышим о ситуациях, когда супруги разводятся из-за человека, с которым они познакомились через интернет. Хотите знать почему? Однажды во время проповеди я подошел к столу с материалами и увидел там мужчину. У него 6 детей, 2 на руках, 2 держатся за его ноги и 2 бегают рядом. У парня на лице выражение глубокой депрессии. Я его спрашиваю, «Сэр, с вами все в порядке?» Он говорит, «Вообще-то нет». Я говорю, «А в чем дело?» Он сказал, «Моя жена оставила меня и наших 6 детей ради человека, с которым познакомилась через интернет. У нее развились душевные взаимоотношения с парнем через интернет и до такой степени, что они превзошли душевные и физические отношения, которые были у нее с мужем и ее 6 детьми. Поэтому иногда вот такие отношения, если они начинаются на расстоянии, выливаются в одни из самых лучших браков, потому что в этих отношениях нет такого аспекта. О, ну и бицепсы у него. Ты только посмотри на ее формы. То есть физический аспект не мешает вам. Он не блокирует развитие душевных отношений. Видите это? Итак, это душевный или личностный уровень. Высший уровень взаимоотношений — это духовный уровень. Это тот самый уровень, о котором Иисус говорил с Фомой. В 11 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам такое утверждение.
«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» То есть, никто не знает истинных мыслей, намерений и мотивов человеческого существа, кроме духа этого человека, живущего в нем. Верно? Самые близкие взаимоотношения из всех, что у меня были, это духовные. В начале своего хождения я этого не понимал. Помню, с некоторыми людьми я был ближе, чем с Лизой. Помню, в начале нашего брака у меня был один друг. Я молился вместе с ним. Мы постоянно говорили о Слове Божьем. И мы стали настолько близкими, что временами я слушал его больше, чем свою жену. А это было глупо. Глупо. Очень глупо, понимаете? После того, как Бог открыл мне, насколько это было неправильно,

Я прекратил эти отношения. Я понял, что мне надо сближаться с женой. Мы с Лизой на прошлой неделе отпраздновали 30-летие совместной жизни. И я вспоминаю свои самые любимые моменты со своей женой, когда мы сидели у бассейна и...

А почему? Потому что вы не знаете человека до тех пор, пока не узнаете его дух. Знаете, что интересно? Люди подходят и начинают говорить со мной из Библии. А я знаю, что они говорят из своей головы. Знаете почему? Потому что то, что они говорят, очень утомительно. Мой разум быстро утомляется. Но вот ко мне подходят люди и говорят из своего духа. С такими людьми я могу говорить часами. С Лизой я могу говорить о слове часами. И при этом не уставать. В первом послании к Коринфянам 2.11 сказано, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Апостол говорит, как и в случае с человеком, как вы можете знать Бога, если вы не знаете Духа Божия? Потому что никто не знает Божьих мыслей, кроме Духа Божия. И дальше он продолжает и говорит, «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вы понимаете, о чем речь? Я говорю, вы понимаете? Как видите, Павел достиг этого уровня. Он сделал такое утверждение. Он сказал, «Но да будет известно вам, братья, что Евангелие, которое я проповедую, не от человеков. Я принял его не от людей, и меня не обучали ему. Я принял его по откровению. Он получил его от Духа Божьего». Верно? Павел достигает такой глубины взаимоотношений с Иисусом. Эти отношения настолько глубоки, что Петр к концу своей жизни пишет, «Этот человек, Павел, он знает Иисуса настолько хорошо, настолько глубоко, что кое-что из написанного им я не понимаю». Я вам прочту второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, некоторые из его комментариев трудны для понимания». Что здесь происходит? Вероятно, Петр по-прежнему мысленно возвращается к временам, когда они ходили вместе с Иисусом по берегам Галилейского моря, к тому времени, когда они были с Иисусом, и Господь накормил 5000 человек. Он постоянно обращается к этим воспоминаниям, и они мешают ему пойти глубже. Понимаете, Иисус говорит, «блаженны невидевшие». Иными словами, ты сможешь пойти в наших отношениях глубже, если мы будем связаны на духовном уровне, а не на уровне физического видения. Так что Бог в своей благости. Знаете, что Он сделал? Он сказал, «Я понимаю, вы по плоти. Поймите меня правильно, однажды у нас будет духовное тело, и это духовное тело будет искупленным. Вы знаете о том, что физическое тело, в котором вы сейчас, не искуплено. Ваш дух искуплен. Он есть точный образ и подобие Иисуса. Ваша душа в процессе искупления. Она сейчас в процессе преображения. Но ваше физическое тело не искуплено. Вы покупаете новую машину, но через неделю она для вас как старая шляпа. Почему? Потому что физическое устает. Физическое не в состоянии пойти глубоко, верно? Поэтому Бог говорит, «Я не буду открываться им физически. Я покажу им мои глубокие истины Духом Моим, с тем, чтобы они знали меня по-настоящему». Бог говорит, «У меня будут с тобой отношения на расстоянии, чтобы ты узнал мое сердце. Чтобы ты узнал мое сердце с тем, чтобы когда дело дойдет до брака, наш брак был хорошим». Потому что, как вы понимаете, я сказал, что один из лучших браков — это те, которые начинались с отношений на расстоянии. Поэтому Бог говорит, «Мне не нужно твое физическое. Оно не искуплено. Оно тебе только мешает». Иисус не упрекает Фому. Он говорит, «Фома, ты не сможешь узнать меня глубоко, если будешь жить только в этой физической сфере. Тебе надо войти в сферу Духа». Поэтому Павел пишет, «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы знаем Его через Дух живого Бога. Почему? Потому что Павел говорит, «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, и интимные секреты Его сердца, и так далее, и так далее, и так далее». Так что если вы хотите глубоких отношений с Богом, я говорю не о какой-то странной мистике, я говорю о настоящем познании Бога. Вы должны знать Его через Дух Божий, потому что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Увидимся на следующей сессии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Без передышки. Как с помощью экономической войны заставить Иран сдаться? Также. Нарратив в Иудее и Самарии – это насилие поселенцев или пропагандистская стратегия? И еще. Что ждет Иран в будущем? Анализ и Галя Кармона из Мемри. Также столкновение прошлого и настоящего во время поездки студентов в Польшу. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Ее ведущая я, Крис Митчелл.
1: И я, Джоли Стал.
0: Президент Трамп выводит экономическую войну против Ирана на новый уровень. Белый дом угрожает изолировать не только Иран, но и любую страну, которая помогает поддерживать его экономику, что поможет свергнуть режим без военного удара.
1: Американские войска обеспечивают проход танкеров через Армузский пролив, а Израиль проводит красную линию в Сирии. Вот последние новости об этом.
0: Президент Трамп заявляет, что переговоры с Ираном сняты с повестки дня, поскольку его администрация готовит сокрушительную экономическую операцию. В Truth Social президент заявил, никто не предоставлял Исламской Республике Иран более благоприятной возможности для заключения соглашения. Но Тегеран не сумел ею воспользоваться. Теперь Трамп призывает к экономической войне и изоляции в беспрецедентных масштабах, предупреждая, что любая страна, ведущая дела с Ираном, столкнется с последствиями. Президент также заявляет, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием. Все очень просто. Они должны отказаться от ядерного оружия. У Ирана не должно его быть. Знаете почему? Потому что они его применят. Трамп сказал американским переговорщикам на неопределенный срок приостановить переговоры с Тегераном. Между тем, президент заявляет, что США контролируют Армузский пролив и что из Персидского залива вновь вывозятся значительные объемы нефти. Что касается пролива, то прошлой ночью через него прошло много судов. Мы удерживаем пролив полностью контролируемым.

0: Контролируем его. Ситуация не идеальная, но нефти много. Вооруженные силы США организовали морской коридор через Ормузский пролив, по которому ежедневно перевозится около 10 миллионов баррелей нефти. По имеющимся данным, каждую ночь вдоль побережья Омана проходят от 15 до 20 танкеров. В Израиле внимание обращено на север. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар по сирийской военно-воздушной базе Абу-Духур после того, как предупреждения о появлении турецких войск здесь остались без внимания. «Мы не допустим продвижения турецких войск на юг, поскольку это представляет для нас угрозу». Нетаньяху отметил, что Турция намерена закрепиться в Сирии вблизи границы с Израилем. Когда предупреждения об этом остались без внимания, он санкционировал военный удар и выступил с еще одним предупреждением. «Не делайте этого». Начштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эйаль Замир отчеркнул красную линию Израиля, заявив, что Израиль не позволит враждебным силам закрепиться на наших границах. «Мы видим, что происходит, и следим за изменениями на Сирийском фронте». Также он отметил, что Израиль должен предотвратить возникновение какой-либо серьезной военной угрозы у своих границ. Джошуа Свонсон, Новости CBN, Иерусалим. Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что США дадут четкий сигнал по поводу экономического давления на Иран. «Это станет крупнейшей скоординированной экономической изоляцией в истории, и мы обращаемся ко всем странам. Вы либо с нами, либо против нас. Вы же хотите, чтобы этот кровожадный режим был свергнут?» Бессант заявляет, что план обяжет союзников США и другие страны прекратить любую экономическую деятельность с иранским режимом. «Если вы хотите вести с ними дела, перевод денег, покупка их нефти или морские перевозки, то Минфин и правительство США применят всю свою мощь для принятия мер против вас. Поэтому настало время для наших союзников и всего остального мира принять решение. Мы намерены раздавить экономику этого кровожадного режима». Министр иностранных дел Ирана осудил экономические угрозы со стороны США и заявил, что эта провальная политика вызовет еще большую враждебность среди иранцев. По другим сообщениям, иранское руководство приступило к внедрению таких мер, как распределение товаров, чтобы пережить экономический натиск, и делает ставку на то, что высокие цены на нефть вынудят Белый дом остановиться. Бессант отмечает, что у президента по-прежнему есть военный вариант, но полагает, что эта экономическая акция подействует на Иран так же, как подействовало на Венесуэлу и Кубу. «Я считаю, что самые серьезные проблемы не возникнут внезапно и не будут исходить от Вашингтона или Израиля. Они связаны с усугублением политического и экономического разрыва между иранским правительством и иранским народом». Эксперт по Ближнему Востоку Амир Хамиди, уроженец Ирана, заявил в интервью, что экономическая ситуация и условия жизни в Иране просто ужасающие. «Понятие безопасности отсутствует. Продолжаются казни, продолжаются заключения в тюрьмы, аресты, цены растут с невероятной скоростью. Возникают проблемы с оплатой электроэнергии, покупкой продуктов и лекарств. Народ Ирана как цунами, они просто на грани. Это преддверие взрыва». Хамиди считает, что протесты возобновятся. «Совершенно верно, да. Это просто затишье перед землетрясением. Люди ждут, потому что им нечего терять. У них нет работы, нет будущего, нет вложений. Они думают только о том, как выжить, и у них нет свободы. И именно поэтому я думаю, что они готовы к новому шагу». Крис Митчелл, Новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «Всемирное возмущение. Что стоит за обвинениями в насилии со стороны поселенцев?» Джули, давайте поговорим о насилии со стороны поселенцев. Но сначала несколько слов о последних новостях. Многие забывают о народе Ирана. Мы говорим об Ормузском проливе, о ценах на нефть и газ, и об экономическом судном дне. Но народ Ирана страдает уже полвека.
1: Я сомневаюсь, что это сработает. Я буду рада, но у меня есть

0: сомнения. К тому же, страдать будет не режим, а народ.
1: Да.
0: А им люди безразличны. Так что я не знаю, приведет ли это к тому, чего хочет президент.
1: Да. Ну, многие надеются и молятся, чтобы не было войны. Еще одна тема, о которой мы говорили, насилие со стороны поселенцев. Эта проблема существует уже много лет. И сейчас она особенно актуальна. Один американец арабского происхождения утверждает, что его дом на западном берегу, в арабской деревне Кусра, подвергся осаде. Посол Хакаби высказался по этому поводу, и в этом вопросе много противоречий.
0: Думаю, называть их террористами – это слишком. Да, то, что они сделали, неправильно. Но я бы не стала называть это именно осадой. Вся эта ситуация просто безумна. Все перевернуто с ног на голову. Потому что именно палестинцы посылают детей на ужасные вещи. Это они с дошкольного возраста учат их убивать евреев. Потом, когда эти дети подрастают и становятся подростками, у них бушуют гормоны, и что они делают? Они выходят на улицу и начинают убивать евреев.
1: Мы беседовали с организацией «Регавим», представители которой признают, что насилие со стороны поселенцев действительно случается. Они осуждают такое положение дел, но это не полная картина. Вот отрывок из интервью с Мейером Дойчем, директором «Регавим». Наши сотрудники здесь, в офисе, более года изучали каждое из этих дел. И знаете что? Более 95% из этих дел, а их было более 8 тысяч, не имели никакого отношения ни к поселенцам, ни к насилию. Речь идет о докладе ООН за период с 2016 по 2023 год, в котором упоминается более 8300 случаев насилия со стороны поселенцев. И вот что они обнаружили, проанализировав данные из базы данных ООН. Под насилием со стороны поселенцев подразумевались подъем евреев на Храмовую гору, прокладка дороги израильскими властями, а также один случай, когда собака укусила палестинского рабочего в доме поселенца. Случай, который называют насилием со стороны поселенцев, преувеличены. И он сказал, мы критикуем это, но это ничтожное меньшинство реальных проблем.
0: Я думаю, с одной стороны, это неправильно, но с другой, как на это реагирует общество? Израильское общество этого не одобряет. А вот с палестинской стороны, если кто-то взрывает автобус, расстреливает группу детей или взрывает кафе, люди выходят на улицы, раздают сладости и хвалят его. И правительство тоже его хвалит. Реакция совершенно разная.
1: Мы подготовим полный репортаж об этом. Одна из трагических ситуаций, связанных с этими инцидентами, произошла, когда двое палестинских подростков бросали бутылки с коктейлями Молотова в какой-то дом или рядом с домом, и, к сожалению, их застрелили. Потом появились сообщения о том, что Израиль убил двух подростков и одного молодого человека. Так что все зависит от того, как об этом сообщают. Вот еще один фрагмент. Это Наоми Кан, также из организации «Регавим», которая рассказывает о том, как все устроено. Как в ЕС, так и в ООН, палестинской администрации и СМИ.
0: Это замкнутый круг. ООН получает отчеты от палестинской администрации и различных НПО, финансируемых ЕС. Она публикует их на бланках ООН и размещает на сайтах ООН. А затем иностранные правительства и ЕС заявляют, «Смотрите, раз ООН говорит, что это есть, значит, это есть». Но почему? Потому что изначально ЕС заплатил людям за создание этой нарративной линии. Отсюда до СМИ всего один шаг. А отсюда реальное влияние на изоляцию Израиля, торговое эмбарго, экономические санкции, международные трибуналы, обвинения в этнических чистках. Все основано на хорошо финансируемой, злонамеренно созданной версии событий, построенной на абсолютной лжи.
1: Мы представим полный репортаж по этой теме, но это своего рода замкнутый круг.

0: Сначала НПО предоставляют доказательства, а затем СМИ их повторяют.
1: Да.
0: Далее в программе внимание приковано к промежуточным выборам, что стоит за стратегией иранского режима. Я в нашей студии вместе с Игалем Кармоном, основателем и президентом Мемри, Института исследований СМИ Ближнего Востока. Если вы еще не знакомы с этой организацией, рекомендую зайти на сайт memri.org. Игаль, расскажите о ходе войны с Ираном. В общем и целом, Иран хочет выйти из этой войны с грандиозной победой. Они хотят, чтобы их признали спонсорами своих прокси. Газы, Ливана, Хизбаллы, Хамаса. Президент, с другой стороны, хочет разрядить обстановку. Он не хочет смертей. Как я уже говорил, у него мирный подход. Но такой подход не работает в случае с террористами. Они понимают его следующим образом. Он хочет дожить до промежуточных выборов в условиях мира и низких цен на нефть. И они не позволят ему этого добиться. По моей оценке, до промежуточных выборов ситуация резко обострится. Расскажите, кто представители этого режима и какое место они занимают в исламском мире? Режим в Иране представляет собой меньшинство внутри меньшинства. Шииты составляют всего 10% мусульманского мира. И на протяжении веков большинство шиитов придерживались тихой линии, поскольку сунниты контролировали мусульманский мир. Шииты, не имея реальной власти, вели себя сдержанно и не выделялись. И так продолжалось до прихода к власти Хомейни. В изгнании его в некотором роде поддерживали французы. Это меньшинство внутри меньшинства. И если шииты в целом составляют 10%, то их доля даже не достигает 5%, но они захватили страну с населением в 90 миллионов человек и превратили ее в жестокую державу. Я сравниваю это с гитлеровским режимом, который начинался с ничтожного меньшинства головорезов, а затем захватил целую страну. Последний вопрос. Вы сказали, что они представляют меньшинство внутри меньшинства, но с другой стороны, если посмотреть на эти 90 миллионов, это множество этнических групп. Считаете ли вы, что они могут стать силой на местах, которая сможет свергнуть режим? Безусловно. Я считаю, что единственное решение проблемы Ирана, которое не будет преследовать нас, Америку, регион и других на протяжении многих поколений, это дойти до самого бункера и покончить с этим режимом. И это возможно. Нацизм был разгромлен, фашизм был разгромлен, имперская Япония, все они стали союзниками Америки, но не с помощью американских войск на их земле. Половина населения Ирана – это этнические меньшинства, стремящиеся к собственной независимости. Белуджи – более 30 миллионов человек, ахвазцы, азербайджанцы, курды – все они стремятся к независимости. Пришло время положить конец имперским амбициям персов, стремящихся править всем миром. Они даже отправили корабли в Антарктику. Пора остановить это безумное стремление, эту гонку за захват мира. Да, многие люди по всему миру и здесь, на Ближнем Востоке, с радостью стали бы свидетелями падения этого режима. Игаль Кармон, большое спасибо. Далее в программе. Прошлое и настоящее сталкиваются в нацистском лагере смерти, пока Израиль подвергается ракетному обстрелу. Психотравмы, связанные с жизнью под ракетными обстрелами, тяжело сказываются на душевном состоянии. Война меняет человека, но не обязательно навсегда. CBN Израиль ежедневно помогает израильтянам, предоставляя им психологическую помощь при ПТСР.

0: продукты питания, жилье и многое другое.
1: Благодаря CBN мне удалось организовать дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это группы по 3 ребенка и индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что индивидуальные важнее. Это уже огромный шаг, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна. А возможность привести животных — это не просто терапия, а нечто уникальное и эффективное.
0: Если вы хотите принять участие в деятельности CBN в Израиле, посетите наш сайт. Спасибо.
1: В то время как антисемитизм усиливается, Институт Израиля при университете Риджент знакомит студентов с тем, как жил еврейский народ до Второй мировой войны.
0: Во время поездки в Польшу, в лагерь смерти Майданек, они пережили неожиданную связь с современностью. Моя коллега Джули Стал подготовила репортаж об этом.
1: Организаторы выбрали Польшу, чтобы дать студентам возможность увидеть ключевые исторические события и показать, как живут евреи сегодня. Но даже несмотря на то, что им не удалось посетить Израиль, то, что неожиданно произошло во время их пребывания в одном из лагерей смерти, наглядно продемонстрировало связь между историей и сегодняшним днем. Мы хотели начать с Польши, чтобы студенты смогли увидеть, как жили евреи в Европе и какова была их жизнь в преддверии Холокоста. А затем мы хотели отвезти их в Израиль, чтобы они смогли увидеть настоящее и будущее евреев. Однако февральские столкновения с Ираном помешали посещению Израиля, поэтому Мишель Бахман продлила пребывание в Польше. В том числе мы посетили один из лагерей смерти под названием Майданек. И там произошло кое-что неожиданное. На вершине холма покоится прах убитых евреев. И с этой возвышенности приговоренные смотрели вниз на Люблин, живущий своей жизнью. Мы были свидетелями смерти и жизни. На этом самом месте стояли приговоренные. Мы говорили о прошлом, но то, что мы видели, было также актуально и сейчас. Мишель Бахман получала электронные уведомления. Пока мы поднимались на мемориал, где хранится прах евреев, мои Apple Watch получали уведомления о начале ракетной атаки. Вдруг Святой Дух просто проговорил мне: «Видишь, ничего не изменилось. Все по-прежнему». В рамках посещения могилы Майкл Эглаш, соучредитель IsraelAmbassadors.com, прочитал еврейскую молитву «Кадиш», после чего все помолились о безопасности Израиля. Мэдисон Хардиман и Эбигейл Томас рассказали, как этот момент повлиял на их жизнь. «Там целый город. Невозможно, чтобы люди не знали, что там происходит. Весь Майданек находился на холме. Но они предпочли промолчать. Когда смотрели на то место, где в один день погибло 18 тысяч евреев, на телефоне декана появились оповещения о ракетной атаке. Это подчеркнуло жестокость Холокоста и того, сколько людей погибло. А еще подчеркнуло, насколько широко это явление распространено и по сей день. Томас говорит, что эта поездка помогла ей определиться с будущим. Уходя оттуда, я понимала, что ухожу с миссией. И это не просто знание, это то, что я должна сделать в своей жизни. Это поддержка Израиля и рассказ о том, что на самом деле происходило во время Холокоста.
0: Впечатляющая история. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
1: Продолжайте молиться за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джули Стал.
0: Я Крис Митчелл. От имени всей нашей команды говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».

0: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
1: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накогот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал: «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала: «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала: «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал: «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем». Он закрывает двери. Нам это не нравится. Мы не всегда понимаем это. Но со временем он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что Он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь. Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его?» Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу: «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит: «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу: «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете. Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал: «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью.
Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил: «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня. Они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было

удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо, но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть». Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты. Моисей сказал: «Как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей». Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать: «Вот так всегда, мне всегда не везет». Скажите наоборот: «Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям». Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал: «В следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились». Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись, что-то новое приближается, новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице тужиться, когда захочется. Он говорит тужиться в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь, хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок

Ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает, что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать, что же это происходит. Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал, «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип, его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, Он открывает и закрывает двери. Он основал церковь Лейквуд в 1959 году. Там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня, мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что, предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог.
Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила, ему это не трудно, но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел.

произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство.

Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло». «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили? Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк». Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарованием. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого. Но если вы прибудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служении, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю, Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов в само структурное ядро клетки проникают, в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать.
В нет ни никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин «микроэволюция». Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он — Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом в Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы.
Нам необходимо старое длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований. Микроэволюция — это просто изменение внутри границ какого-то генетического резерва, часто приводящие к потере информации. Это и есть микроэволюция, хотя они и думают, что у них нет проблем никаких. Эволюция означает изменение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменение внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беримен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь четыре вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня,
произошли от этих четырех видов благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуауа не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом, но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция, ведь ничего нового не добавилось, скорее наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку. У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенны и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет, подождите минутку, я согласен, что все не просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%. Разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медокс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником

Шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это по крайней мере 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого. И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети. Все они мне очень дороги. Но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции. Таким образом, в большей форме вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще. Это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов, как их называют. Ну что ж, мы говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющий их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны 2 стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с 4 бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал.

Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически, над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них, система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже саму по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

0: Он воскрес!
1: Он дал мне свою любовь. Он вел меня по пути. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить вечно. Он заплатил за мои грехи там, на горе Голгофе. Он с готовностью страдал, чтобы я могла жить вечно. Сын Бога сошел на землю и вознесся опять, чтобы жить вечно. Он живет для меня. Он говорит: «Пойдем со мной, чтобы я отдала ему свою жизнь и чтобы жили с ним вечно. Теперь я отдам ему свою жизнь и буду с ним навеки».

Без сомнения, этот человек был невиновен. Истинно, этот человек был сыном Бога.

0: Не стой у окна, Андрей. Тебя могут увидеть. Ну и что? Какая теперь разница, жить нам или умереть? Большая, Петр. Саймон, я трижды отрекся от него. Мы не должны сдаваться. Разве ты не понимаешь, мы должны бороться? Ты так ничему и не научился у него. Мы не должны бороться. Небо. Даже небо злится.
1: Отец! Я видел, как он умер!
0: Почему он не спас себя? Он же мог!
1: Отец! На его лице была радость, когда он умер. Ты так радуешься, когда все сети собраны, и пора плыть домой.
0: Правильно, Даниил. Он завершил свою миссию. Да. Он отправился домой.

прокуратор Понтий Пилат. Я Иосиф из Аримафеи. Я слышал о тебе. Ты один из Синедриона. Теперь вам больше нечего бояться. Иисус распят. Я прошу разрешения забрать его тело. Вы даже не можете дождаться, пока он умрет? Но он умер, сэр. Не верю. Иисус был сильным. Стража! Где центурион, который отвечал за распятие? Я здесь, сэр. Как Иисус из Назарета? Он умер, сэр. Мы убедились в этом прежде, чем уйти с горы. Зачем тебе его тело? Я был его другом. Другом! Теперь, когда он уже мертв, ко мне приходят его друзья. Ладно. Можешь забрать.

0: Знать его тело.
1: Спасибо, сэр. Иосиф из Аримафеи. В его смерти нет моей вины.
2: Так значит, он умер.
1: Сэр, мы убили невиновного.
0: Теперь уже поздно рассуждать об этом. Мне приказано охранять мир на этой презренной земле.
1: Да, сэр.
2: Он умер во имя мира.

0: Иосиф!
1: Никодим, я рад, что ты пришел.
0: Я принес благовоние для погребения.
1: Да,
0: достаточно для погребения царя.
1: Правильно.
0: Он и есть истинный царь.
1: Пойдем.
0: Нужно обернуть его тело в плащаницу, прежде чем наступит шаббат.
1: Прощай, учитель.

Каиф, что тебе здесь нужно? Разве сегодня не шаббат? Я думал, вы, евреи, должны оставаться дома и молиться. Или чем вы там занимаетесь? Ты позволил друзьям забрать тело этого богохульника. Не смей кричать на меня, Каиф. Ваше Высочество, еще при жизни этот обманщик сказал, «После 3 дней я воскресну. Завтра наступит 3-й день. Апостолы украдут его тело и станут утверждать, что он воскрес. Они поднимут восстание по всей Иудее, а Рим...» «Только не притворяйся, что беспокоишься о благополучии Рима. Говори, зачем пришел. Вели поставить стражу возле могилы. Нужно полностью исключить возможность исчезновения его тела, пока не подойдет к концу 3-й день. Хорошо. Я пошлю солдата охранять могилу. Каиф, завтра все будет кончено. И после этого... Я приказываю тебе никогда больше не упоминать имя Иисуса из Назарета.

Эта могила опечатана по приказу Рима. Вы двое, стойте на страже всю ночь и не вздумайте уснуть. На рассвете вас сменят. Кто же будет спать после тяжелого рабочего дня? Да ладно тебе, задача не такая и сложная. Мы охраняем мертвеца.

0: Солдаты разыскивают нас.
1: Я видела солдат, Фома, но я не спрашивала у них, кого они разыскивают.
0: Мне нужно найти моего брата-близнеца. Его могут арестовать вместо меня.
1: Я купила масло, чтобы помазать его.
0: Они не пустят тебя к нему. Могилу охраняют солдаты.
1: Несмотря на это, мы все равно пойдем к могиле.
0: Я бы сказал этим солдатам все, что о них думаю.
1: Покушай, Саймон. Истинные ученики Иисуса не убийцы.
0: Я знаю. А кто мы сейчас? Группа напуганных людей.
2: Отец, ты не хочешь больше проповедовать веру Христа?
0: Кто поверит в него сейчас, когда он умер?
1: Я. Позор тебе, если ты не веришь. Где бы он ни был, он смотрит на нас. Мы можем хотя бы попробовать поступить так, чтобы он нами гордился.
0: Она права. Я знаю, Иоанн. Просто меня уже тошнит сидеть взаперти в этой комнате. Лучше умереть, исповедуя его учение. Да, его учение. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Никогда нельзя забывать его слова. Правильно, Матвей. Нельзя, чтобы они

0: О нет, что произошло? Они забрали его.
1: Зачем вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес.
0: Разве такое может быть?
1: Помните, как он говорил? Сын человека будет предан в руки нечестивых и будет распят. И на третий день воскреснет. Теперь ступайте и расскажите всем о том, что здесь видели и слышали.

0: Тело исчезло. Ты видел, что произошло? Боги забрали его. Думаешь, Пилат нам поверит? Кажется, лучше нам сначала пойти к Каифу. Да, бьюсь об заклад, он нас выручит. В обмен на молчание о том, что произошло этим утром.
1: Он воскрес. Мужчины сказали нам...
0: Какие мужчины? Они забрали его. Унесли его тело?
1: Как вы не понимаете? Он жив.
0: Отец, это правда? Иисус жив? Даниил, нам всем бы хотелось, чтобы он был с нами. Но нельзя просто верить глупым сплетням.
1: Это правда. Верите вы этому или нет? Сущая правда.
0: Он исчез.

0: Они украли тело учителя. Даже после смерти они не могут оставить в покое его тело. Почему они так ненавидят его даже после смерти?
1: Учитель, я поверила, когда они сказали, что ты жив.
0: Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?
1: Если вы унесли его тело, прошу вас, скажите, где оно?
0: Мария.
1: Учитель!
0: Не прикасайся ко мне, Мария, ибо я еще не вознесся к моему отцу. Ступай к моим братьям. Расскажи им, что я вознесусь к отцу моему и к твоему отцу, к моему Богу и к твоему Богу.
1: Говорю вам, я своими глазами его видела. Я разговаривала с ним.
0: Мария, я был возле пещеры, там никого не было. Почему он показался тебе, Мария, но не пришел к нам?
1: Может быть, он пожалел меня, потому что я плакала. Они не поверят тебе, Мария. Нам они тоже не верят. Мы весь день пытались убедить их.
0: Мы не думаем, что вы обманываете. Просто вам привиделось.
1: Но вы должны поверить нам.
0: Всем своим сердцем я хотел бы поверить.

0: Да пребудет с вами Бог.
1: Это ты?
0: Взгляните на мои руки и ноги. Прикоснитесь ко мне. Ибо дух не имеет плоти и костей, как я.

Ангелы, ангелы? Чепуха. Должно быть, они вас подкупили. Меня никто не подкупал. Еще. Сколько? Сколько будет стоить правда о том, что они пришли и выкрали тело? Никто ничего не крал. Мы скажем правду. Что мы спали. А когда проснулись, то тело исчезло. Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы запомнили именно эту историю, а не какую-нибудь другую. Даже не знаю. Пилат будет вне себя от злости, узнав, что мы спали во время караула. Я за вас замолвлю словечко перед Пилатом. Приятно иметь с вами дело. Мы, первосвященники, выложили 30 серебряников, чтобы умертвить Иисуса. И вот пришлось заплатить еще больше, чтобы он остался мертвым. Теперь с ним покончено. Точно.

Он умер. Вы думаете, я поверю вам? Меня не было неделю, а когда я вернулся, вы все лишились разума. Мама, мы видели его. Мы прикасались к нему.

Бог мой, ты веришь, потому что видишь меня. Благословенны те, кто верит, не видя меня. Сэр, весь Иерусалим только об этом и говорит. Говорят, Иисус воскрес. Апостолы и несколько женщин видели его и прикасались к нему. Тогда арестуйте их! Арестуйте их! Пусть прекратят лгать! Это невозможно, сэр. Они ушли в Галилею. Если бы твои солдаты выполняли свои обязанности, они ими и занимаются. Но все римские легионы вместе взятые не способны справиться с Иисусом из Назарета. Ты веришь, что Он воскрес? Я не верю в это. Не верю. Иисус не может быть живым. Я отказываюсь верить в то, что Он жив.

0: Я сдаюсь. Всю ночь пустые сети.
1: Смотри, отец, человек на берегу смотрит на нас.
0: Друзья, вы поймали что-нибудь? Нет, ничего. Забросьте сети справа по борту, и у вас будет хороший улов.
2: Справа по борту? Мы забрасывали там сети час назад. Что изменилось?
1: Давай, Петр, стоит попробовать.
0: Тащи! Тащи, Яков! Тащу, Андрей!
1: Отец! Здесь много рыбы!
2: Никогда не видел такого улова в один день. Всю ночь рыбачили, а теперь...
3: Fish all night. Now...

Поднять паруса! Плывем к берегу! Саймон Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец мой. Да будет так. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец мой. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Учитель, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец мои. Апостолы вернулись в Иерусалим, и 40 дней Иисус проповедовал им. А затем пришло время ему покинуть их. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Крестите всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите всех придерживаться заповедей, что я дал вам. Я с вами всегда до конца времени.

0: seen him go.
1: Приходи скорее, Господь Иисус! Я всегда буду ждать Тебя!

мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прям вот здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор там в Идавирум, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
0: Так ты на машине ездил.
1: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслаблено, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость, физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное...
0: Чревоугодие.
1: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это... Мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
0: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются. Чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то... Тоже своего рода идолом, нет?
1: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие. Это поклонение богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы. И там очень много людей, которые поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. Я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь, это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
0: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
1: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые, в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
0: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
1: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри, от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном, Это все влияет.
0: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок? Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению. Там, ну, вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
1: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
0: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там спят пару часов, думают, ну все нормально.
1: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По сути.

0: По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть, даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя, и это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты, чтобы понять себя. На физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникая в себя и в учение, занимайся
0: да.
1: с ним постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким. В 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят: да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику, в том числе, за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на 3 уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ о твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь, на земле, для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди и есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

Джерри был восходящей звездой университетской команды по американскому футболу. Он был высокий, сильный, быстрый, придерживался философии «пленных не берем». В общем, на его будущем заранее красовалась табличка «Звезда». Он был, скорее всего, номинальным христианином и, может, гулял не в самых подходящих районах, но однажды, проходя мимо бара в большом городе, он увидел, что разгорается драка. Из дверей вышло двое парней, вокруг собралась толпа. Да, Джерри большой, сильный, но у одного из парней в руках нож, и Джерри решил, что пришло время для подвига. Он набросился на парня с ножом сзади, заломил ему руки, развернул вокруг своей оси, прекратил драку, думая, вот я молодец, делаю доброе дело. Но полсекунды спустя раздалось громкое бум-бум. И вот уже Джерри, не помня себя от боли, лежит в луже крови с двумя пулями в поясничном отделе позвоночника. Ведь он не знал, почему началась эта драка, и увидел только нож в руках одного из дерущихся. Не имея понятия о том, что у второго был пистолет, он решил, что должен их разнять, а в награду за свое доброе дело получил две пули в спину. Не скажу, что все мои близкие друзья рано или поздно оказываются прикованными к постели. Но говоря о страданиях и трагедиях, едва ли есть что-либо ужаснее, чем когда весь мир переворачивается вверх ногами, и вы больше не можете ходить. Мир Джерри рухнул. Его мечты разбились вдребезги. О футболе больше не могло быть и речи. Как и о просто ходьбе, все планы на будущее вылетели в трубу. Из-за того, что он попытался помочь человеку в беде, мир рухнул. Наверное, если у кого-то и было право сказать «почему я», то это у Джерри. Господи, почему я? Господи, я же просто... Я не сидел в том баре и не пил. Я не участвовал в драке. Я пытался ее остановить и спасти чью-то жизнь. И вот такая мне награда. Но Джерри интересный человек. И он быстро понял, что когда твой мир рушится, не стоит спрашивать почему. Джерри отнесся ко всему стоически, как настоящий спортсмен. Он перенес много операций, а затем реабилитацию, и все это с решимостью «я отказываюсь быть жертвой, я пройду через это». Он решил следовать первой главе Иакова, хотя и был лишь номинальным верующим, и принимать с великой радостью различные искушения, зная, что испытание его веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы он был совершенен во всей полноте, без всякого недостатка. И Джерри ответил на три вопроса, о которых мы говорили в прошлый раз. Первый вопрос – что всегда зависит только от меня? Джерри ответил – мое отношение. Еще на реабилитации он сказал, никаких слез, никаких жалоб, не надо меня жалеть, я выкарабкаюсь. Второй вопрос, что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Терпение. Джерри всегда был спортсменом, качался, занимался на тренажерах. Он сохранил в себе это отношение, я справлюсь. Он начал поднимать гантели уже на реабилитации. Он решил, что накачает свой торс лучше, чем раньше. Он вынесет все. Третий вопрос, на что я могу надеяться завтра?

Джерри был номинальным христианином, он мало читал Библию и, честно говоря, не очень-то знал Бога, не мог знать, что Бог по своей благости и доброй воле обратит во благо самые кошмарные обстоятельства жизни. Одним словом, вот здесь-то он и застрял. Джерри был храбрым и сильным. По его собственным словам, он пытался доказать всему миру, что сможет пройти через это. Я верил в Бога. Я решил, что не стану жалеть себя. Я смутно понимал, что у Бога все под контролем, и почему-то Он это допустил, но особо об этом не задумывался. Но дальше ему нужно было поверить, что Бог может обернуть все это ему во благо. «Чип, — говорил он мне, — ты можешь читать мне все эти истории про Иосифа и других ветхозаветных героев до посинения, приводить множество других примеров, но я этого не вижу. Я не вижу будущего. Я застрял. Я ничего не знаю и не умею, понимаешь? В колледже я не отличался хорошей успеваемостью. Знаешь, что у меня хорошо получается? Играть в футбол. А теперь я даже ходить не могу. Кем я смогу работать? Смогу ли я вообще закончить образование? Что делать, если вы дошли до того момента, когда хотите поступать по-божьему, исследовать его заповедям, хотите отстраивать свой рухнувший мир, хотите принимать испытания с радостью, хотите позволить терпению иметь совершенное действие, но только и можете что сказать: «Да, я продержусь этот день усилием воли, но как? Что именно нужно делать? Что ждет меня в будущем?» Помню, как я преподавал по этому отрывку, и через 4 или 5 дней ко мне подошел один мужчина. «Знаете, мне очень понравились эти стихи из первой главы Иакова». Я ответил: «Что ж, я рад». Пасторы всегда любят слышать хорошие отзывы о том, как Бог работает. Но он продолжил: «Вот только есть одна проблемка». «Что такое?» – спросил я. «Я принимаю испытания с радостью». «Прекрасно. Я терплю и не сдаюсь день за днем. Вот и правильно, но я по-прежнему без работы, так что же мне делать?» «Да, хорошо, я хочу правильно относиться к происходящему, хочу проявлять терпение, но мне нужно платить по счетам, а работы нет. Или мы с женой по-прежнему живем в разных комнатах. Или знаете что, я работаю над своим отношением и терпением, но мне тут пришел результат биопсии, и никакой волшебник не сделает его из положительного отрицательным. У меня все равно рак. Как мне жить конкретно в моем теперешнем положении? Чего Бог от меня ожидает? Как именно мне не сдаваться? Не абстрактно, не теоретически, не в духовном смысле. А как конкретно, как мне сотрудничать с Богом? Я не знаю, что мне делать». Вот об этом мы и поговорим. Думаю, Бог понимает, что когда наш мир рушится, большинство из нас так или иначе где-то застрянут. Большинство из нас не будут знать, что конкретно им делать. И в этом мы не одиноки, потому что именно об этом Святой Дух побудил Иакова, брата Иисуса, написать церкви в то время. Взгляните на 5 стих, начиная со слов: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте». Если, подчеркните у себя в заметках это слово, «если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». В греческом языке есть ряд языковых средств для противопоставления. Так вот, здесь использовано самое сильное из них. «Принимайте испытания с радостью, терпите. Пусть терпение будет иметь совершенное действие, но если вдруг вам тяжело, если вдруг вы не знаете, что делать, если кому-то нужна мудрость», кстати, мы сейчас поговорим о мудрости, это не просто интеллектуальное знание, это практическое понимание того, что вам нужно делать в вашей конкретной ситуации. И здесь мы видим, что Бог понимает, что у нас будут трудности, иначе Он бы не поместил сюда этот стих. И Бог обещает во 100% случаев, вы слышите, во 100% случаев, согласно этому отрывку, Он скажет вам конкретно, что делать. Он скажет об этом Джерри, жду не дождусь, когда расскажу вам конец этой истории. И он скажет об этом вам.

И если вы завязли в своей боли и не знаете, куда двигаться дальше, Бог вам подскажет. Он это обещает в 100% случаев. Но, говорит он, с одним условием, если вы это условие не выполните, то не подскажет. Итак, давайте рассмотрим этот отрывок подробнее. Бог предлагает вам сверхъестественную мудрость. Впишите это слово. С точки зрения греческой грамматики, это условное предложение первого вида, то есть реальные условия, соответствующие действительности. Только представьте, Иаков пишет этим людям, они рассеяны вдали от дома, они терпят материальные трудности, трудности в отношениях, гонения. А он говорит, с великой радостью принимайте. Да-да, конечно, Иаков, еще и терпите в придачу. Тебе легко говорить, Иаков. Ты в Иерусалиме, а вот мы... Но Иаков понимает, что это реальная ситуация. Они не знают, как поступать, и пишет, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога». И, как я уже сказал, мудрость – это не просто знание на уровне разума. Вы ведь понимаете, что послание Иакова написано первым во всем Новом Завете. Ранняя церковь почти на 100% состояла из евреев. Поэтому Иаков здесь ссылается на еврейское понимание мудрости. А мудрость, согласно Ветхому Завету, это обладание знанием, пониманием и проницательностью, которые можно применить на практике, чтобы жить по-божьему. Мудрый человек не только знает, что Библия говорит о финансах, но и умеет распоряжаться ими соответственно с практической жизнью. Мудрый человек не только знает, что Бог говорит о воспитании детей, о супружеских отношениях, но и умеет применять это на практике. Интересны некоторые случаи употребления этого слова в Библии. Помните, когда евреи строили храм, а Бог наделял некоторых людей особыми умениями? Это то же самое слово. Мудрость – это умение жить по-божьему. Итак, Иаков говорит о великой радости, а ему отвечает «Здрасте». Вы, наверное, шутите. И тогда он продолжает. Если вы не знаете, как радоваться, если вам нужна мудрость, Бог даст вам сверхъестественную мудрость. Но заметьте, вы должны попросить. В Новом Завете есть 4 разных слова, обозначающих молитву. Так вот, здесь очень интересное слово. Это высказывание конкретной определенной просьбы. Есть молитва в общем. Есть хозяйственная молитва, когда мы становимся в пролом. Но здесь это слово означает прийти к Богу и попросить о конкретном даре. Да просит у Бога, это сказано в настоящем времени. То есть, когда вы регулярно приходите к Богу и говорите, «Я стараюсь терпеть, но сегодня мне это тяжело дается». Снова всплывают все нехорошие мысли, все обиды и разрывают меня на части. Я не знаю, что мне делать, на что потратить свое время или деньги, как реагировать на этот звонок или это сообщение, потому что оно вызвало во мне очень неприятное чувство. Как мне быть? И Бог говорит, я дам тебе мудрость во 100% случаев, чтобы ты мог точно знать, как поступить в этих обстоятельствах, в этих отношениях, в связи с результатами анализов и так далее, если ты придешь. Представьте Бога и в руке Его мудрость, то есть понимание ситуации и знание, что конкретно нужно сделать. И эту мудрость Он готов щедро выдавать своим детям, приходящим к Нему. Главное, что помогает возрастать через страдания, это молитва. Главное, что помогает возрастать через страдания, молитва. И вот что удивительно, я бы ни за что этого не понял, если бы сам так не поступал. Когда у нас проблемы, серьезные проблемы, и мы не знаем, что делать, наш первый импульс – позвонить кому-нибудь по телефону. Второй – это встретиться с кем-то за чашкой чая, войти в роль жертвы и всласть пожаловаться на то, как нам плохо, чтобы нас пожалели. А затем, если все это не помогает, многие из нас готовы заплатить незнакомому человеку, психотерапевту, чтобы тот выслушал, что происходит у нас в жизни, где мы застряли, и помог нам сдвинуться с мертвой точки. И, кстати, я считаю, что во многих случаях это очень мудрое вложение денег. Но разве не странно, что мы скорее кому-нибудь позвоним, встретимся с кем-то или заплатим психотерапевту, чем обратимся к самому лучшему врачу и советчику. Конечно, стоит поговорить с другом. И если вы встретитесь в кафе и поделитесь своими проблемами, это замечательно. И думаю, иногда Бог подсказывает, что самый мудрый путь – это найти хорошего верующего психолога, а может поговорить с пастором или душепопечителем. Но в первую очередь Бог призывает нас приходить к Нему.
«Да просит у меня». Здесь не сказано, если же у кого недостает мудрости, да прочтет книгу по популярной психологии. Если же у кого недостает мудрости, да посетит семинар. Если же у кого недостает мудрости, да пойдет к психотерапевту. Нет, если же у кого недостает мудрости, да просит у меня. И к какому Богу нужно приходить? Дающему всем просто и без упреков. Сейчас я переведу стрелки часов на много лет назад, так что потерпите. Я не был верующим с детства, и моя жена тоже. Мой отец, суровый вояка, бывший морпех, воевал с 16 лет. Отец Терезы тоже был на войне, а там, как известно, люди многое повидали. В итоге наши отцы стали алкоголиками. Не то чтобы они были агрессивны или постоянно пропадали, но так называемыми пивными алкоголиками. По субботам мой отец всегда выпивал по ящику пива, а каждый день перед ужином заглядывал в бар, пока однажды он таки не остался ночевать на улице. Помню, был большой скандал. В конце концов, мой отец все же бросил пить, а чуть позже стал христианином, так что эта история со счастливым концом. Сейчас он приятный человек, живет в Северной Каролине. Но когда я был ребенком, мои родители еще не знали Бога. Согласно психологам, есть определенные качества, присущие семьям алкоголиков. Так что Тереза получила в наследство свои качества, а я свои. А потом мы познакомились. Терезе к тому времени уже довелось пройти через ужасные страдания, которые сделали ее замечательной христианкой. Я никогда раньше не встречал никого, кто бы так любил Бога. Поэтому мне хотелось быть рядом с ней, ведь я тоже хотел больше любить Бога и ревностно служить Ему. Я решил соединить с ней свою жизнь. Итак, я люблю Бога всем сердцем, она любит Бога всем сердцем, и мы очень любим друг друга, и при этом понятия не имеем, как строить отношения. И вот я принимаю «мудрое» в кавычках решение, зная, что нельзя допустить слишком много перемен одновременно. Не прошло и полгода с нашей свадьбы, а мы загружаем вещи в грузовичок, оставляем далеко всех родных и близких, отдаем свою вторую машину, оставляем себе только одну, едем в Даллас, не имея работы. Я должен был совмещать учебу на стационаре с работой на полную ставку, мы ведь уже столько лет прожили в браке и хорошо подготовились. В общем, первые два года были прекрасны, а потом стали рваться снаряды. Что я могу сказать? Мы не умели ни общаться друг с другом, ни справляться с гневом. Я любил Терезу всем сердцем, но она так меня доставала. Она любила меня всем сердцем, но я ее доставал. И вот прошло полтора или два года со свадьбы. Мы готовились быть служителями, а сами могли по два дня друг с другом не разговаривать и вынашивать в себе обиды. Дошло до классической сцены, когда муж и жена лежат в постели, она смотрит в одну стену, он в другую, и думает, по-моему, это не совсем тот идеальный брак, который мы хотели явить миру. Мы в тупике. В то время я был в одной малой группе с замечательным человеком, который стал моим наставником на последующие 25 лет, Ховардом Хендриксом. Мы как раз изучали первую главу Иакова, и впервые в жизни я понял значение этого отрывка. Если же у кого недостает мудрости, есть важные условия. Мы поговорим о нем через минуту. Но я понял, что это за условия, и обратился к Богу. «Господи, покажи мне, что делать. Я прошу у Тебя мудрости. Я не знаю, что делать. Я пытался что-то изменить. Я прочел пару книг, но все равно я учусь помогать другим людям, в том числе как пастор, людям с семейными проблемами, а сам нуждаюсь в помощи больше, чем кто бы то ни было». В то время у нас в семинарии преподавал Пол Майер. Позже он основал очень известную клинику «Новая жизнь». И вот я сижу на лекции, а преподаватель объясняет, многие люди выросли в таких-то семьях, трам-пам-пам, а другие в таких-то. Когда они женятся между собой, у них часто бывают серьезные проблемы с тем-то и тем-то. Вот так просто. А я сижу вот так. Я думаю, наверное, у него есть волшебное зеркальце, или Тереза ему с утра позвонила, или кто-то прислал по факсу мою полную биографию, потому что он в точности описал меня и ее, и то, что произошло, когда мы поженились. Я, как смелый, благочестивый и, главное, скромный человек, подождал, пока все остальные студенты уйдут. Извините, доктор Майер, можно вас на минуточку? Конечно, Чип. «Как вы все это узнали?» «Вы о чем, Чип?» «Ну, — ответил я, — вы только что описали меня, мою жену, наших родителей и весь ссор в нашей избе». Тогда он улыбнулся и сказал, «Чип, все это присуще множеству семей, я вовсе не думал о вас».
Что ж, сказал я, с диагнозом вы преуспели, но какой выход?

вы можете предложить из этой ситуации? Когда он почесал затылок и ответил, почему бы вам с женой не прийти ко мне в кабинет? Я дам вам заполнить одну анкету и поговорю с вами. Мы так и сделали, пошли, встретились с ним. В конце он улыбнулся и сказал, знаете, я думаю, Бог сможет прекрасно использовать вас в служении семейным парам. Он вас к этому готовит, прощает ваши грехи, покрывает своей любовью. У вас нет никаких серьезных проблем. Всего 12-15 консультаций. Мой брат работает консультантом в клинике неподалеку. Вам это будет стоить всего 85 или 95 долларов. За 12-15 консультаций вы научитесь правильно общаться, справляться с гневом. В общем, никогда не пожалеете об этих деньгах. Заметьте, я зарабатываю около 1000 долларов в месяц и учусь на стационаре. Я пришел домой и помолился, «Боже, покажи, что мне делать». А это было 25, почти 30 лет назад. Сейчас христианское консультирование гораздо более распространено. Но в то время, если ты обращался к консультанту, это все равно, что ты болен проказой. Солнцезащитные очки, поднятый воротник, ну, вы понимаете. И вот я сижу в приемной у консультанта, наблюдаю за другими людьми и понимаю, что все остальные тоже из-под лобья осматриваются и думают, интересно, а у него какой диагноз? Нужно было много смирения, да и денег нам не хватало. Поэтому хотелось сказать, знаете, мы сообразительные, нам наверняка хватит 12 консультаций вместо 16. Но это оказалось самое выгодное вложение средств за всю мою жизнь. И знаете что? У нас действительно не выявили никаких неразрешимых проблем, но мы-то раньше этого не знали. Наше прошлое было далеко не идеально, и поэтому мы не умели применять истины о супружеской жизни на практике. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужна была мудрость Божья, которая подсказала вначале поговорить с преподавателем, затем забыть о гордости и посещать консультации, платя за них деньги, которых нам категорически не хватало. Но все же каким-то образом мы ухитрились не влезть в долги. 12, 15 или 18 встреч, точно не помню, и не хочу ни преуменьшать, ни преувеличивать. Кстати, это как раз и была одна из наших проблем, так что буду осторожен. И даже не сосчитать, сколько пар мы потом консультировали за годы нашего служения, помогая им сдвинуться с мертвой точки, благодаря мудрости Божьей. Но эта мудрость была дана мне, потому что я попросил. Может быть, вы потеряли работу, расстались с мужем, женой или любимым человеком и не знаете, как себя вести. Может, у вас нашли рак, и вы не знаете, заняться ли альтернативным лечением, согласиться на химиотерапию, начать облучение. Боже, я не знаю, что мне делать. Стоит ли мне переезжать? Должен ли я признать за собой 3% вины и попытаться примириться со своим сыном? Должен ли я успокоиться и выждать некоторое время? Как много вопросов. У меня нет библейских стихов по каждому из них, но Дух Божий обещает, что покажет вам, что делать, когда ваш мир рушится на части. Он даст вам сверхъестественную мудрость, но вы должны попросить. И вот какая проблема. Многие из нас не просят. Думаю, потому что неправильно представляют себе адресата наших просьб. Мы не хотим обращаться к Богу за мудростью, поскольку нам кажется, что Он припомнит нам все, что мы сделали не так. Он встретит нас, скрестив руки. «Да, Ингрэм, давно поджидаю, когда ты, наконец, возьмешься за ум и начнешь жить, как подобает». Он непременно будет тыкать в нас костлявым пальцем, подергивать длинную бороду, морщить лоб. В общем, Бог очень нами недоволен. «Да, я тебя ждал, потому что, ну и беспорядок ты натворил в своей жизни». Ты сам во всем виноват. Вот что я тебе скажу. Бог, согласно нашим представлениям, осуждает нас. Он непременно припомнит нам все наши ошибки. Тем интереснее то, что сказано в этом отрывке. Если вам трудно принимать все с радостью, если вам трудно терпеть, если вам трудно позволять терпению иметь совершенное действие, если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, как просто и без упреков,
просто означает щедрый, без сомнений. Без упреков означает, что не будет осуждений, не будет ни лекций, ни скрещенных рук, ни нахмуренного лба, ни воспоминаний о прошлых ошибках. Когда вы не знаете, что делать, вы хотите принимать все с радостью и терпением, но не знаете, как, и говорите: «Боже, покажи мне, как». Бог встретит вас с распростертыми объятиями. Бог, чья любовь превыше небес. Бог, для которого ваши грехи и ошибки дальше, чем восток от запада. Бог, который бесконечно более любящий, понимающий, добрый и щедрый, чем самые лучшие родители на земле. Вот к какому Богу вы обращаетесь, и если вы в это поверите, то сможете смело приходить к Нему и просить о любой помощи. Я научился этому на практическом примере у своей мамы. Мама работала школьным психологом. Это было в 60-е и 70-е годы, когда многие подростки начали баловаться наркотиками, и я помню, как я вставал утром и обнаруживал, что у нас на диване спят какие-то ребята. Мама помогала им, давала советы. Ну и папа тоже помогал. Знаете, раньше говорили про IQ, коэффициент интеллекта, а сейчас в бизнесе стало модно понятие AQ, эмоциональный интеллект. Тогда об этом еще никто не говорил, но я сейчас понимаю, что у моей мамы эмоциональный интеллект был на высоте. Она видела людей насквозь. Она умела давать им как раз то, что нужно. Она знала, когда проявить твердость, а когда мягкость. Когда становилось очевидно, что она вас раскусила, она не кричала на вас, а просто задавала какой-нибудь вопросик, который потом неделями не выходил у вас из головы. Она была такой умной, что аж страшно. И от нее я узнал, как приходить к Богу, не боясь упреков. Теперь, если вы не против, я расскажу вам историю из своего детства. Мне было лет 8. Кажется, тогда еще не было ни Home Depot, ни Metro, ни других любимых магазинов сегодняшних семей. Но по субботам мама с папой куда-то ходили часа на 3-4 по разным домашним делам. Нас, детей, было трое, и родители поручали старшей сестре, на 4 года старше меня, следить за малышами. Но мы ее не слушались. Мы обычно приглашали всех своих друзей и играли в прятки. Я очень любил эту игру, но еще больше любил всегда выигрывать. И мне удавалось найти способ выигрывать каждый раз без исключения. Мы жили в маленьком одноэтажном домике, мои родители были учителями, так что жили мы небогато. У нас даже гаража не было, но был навес для машины. Представьте себе домик, а здесь у стены два столба и натянут навес. Итак, вот здесь дом, и здесь находится ванная с окошком наверху, выходящим на улицу. Дети собирались, считали раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, а я демонстративно заходил в дом, чтобы все видели, что я там, а потом пробирался в ванную. Одну ногу в ванну, другую на мыльницу, прикрученную к стене, через окошко на улицу, потом в кусты. Там я выжидал, пока всех находили, пробирался обратно через окно, ха-ха! Я снова выиграл. Какой же я умный, думал я. Однако отпечатки моих кед на мыльнице подсказали маме, что по субботам в доме происходили некоторые несанкционированные акции. Она промолчала один раз, два, три, 15, 20, 25. Чип, предупреждаю тебя, рано или поздно эта мыльница отломается, я запрещаю тебе на нее становиться. Тогда я понял, что если после игры пойти и вытереть следы с мыльницы, ваша мама ни о чем не догадается. Вы уже чувствуете, чем это закончится, да? Мы играем в прятки. Я запрыгиваю на ванну, потом на мыльницу, и тут мыльница с треском отваливается и падает в ванну вместе с куском стены, сверху сыплются полотенца, а я думаю... Моя первая мысль была примерно такая: согласиться на электрический стул или лучше смертельный укол. Да, меня не просто ждут неприятности, меня ждет верная смерть. Вы понимаете, мой отец бывший военный. Это было еще в те дни, когда, если вы нашкодили, отец нервно ходил по коридору и щелкал ремнем. Вот так. И вот я жду родителей и думаю: мне конец. Мне конец, капут, крышка, жизнь кончена. Я закрыл крышку унитаза, уселся на нее, созерцал руины ванной и ревел, как корова. Примерно через 5 минут я услышал, как подъезжает машина.
Меня начинает трясти. И почему-то, наверное, инстинктивно я решаю, что лучшая защита – это нападение. Я слышу, как открывается входная дверь, как сейчас вижу эту картину, родители стоят у дверей, я бегу по коридору, «Мамочка, папочка, простите меня, простите, пожалуйста, я знаю, что вы меня предупреждали, там в ванной эта штука, простите». Я был безутешен. Тогда мама говорит, «Успокойся, успокойся», сажает меня на детский стульчик, выспрашивает,

Это все по порядку. И теперь я жду. Жду грядущего возмездия. Обычно в 8-9 лет ребенок не просто не слушается родителей, но еще и учится врать красиво. Помните, ваши дети наверняка через это прошли. Оказывается, врать – это так просто и так эффективно. Всего одна ложь, и у тебя никаких проблем. В общем, я успешно постигал это искусство. Но мама уже начала проводить свою работу над этим. И вот я изливал ей бремя своего сердца и поглядывал на отца, как он уже собирается вынимать ремень из брюк. Но мама, как я уже говорил, обладала огромным эмоциональным интеллектом. Она поняла, что в данном случае я уже усвоил урок. Она опустилась на одно колено, посмотрела мне в глаза и спросила: «Чип, в чем конкретно ты провинился?» И я начал рассказывать. Что я тебе говорила? Да, я сделал то-то и то-то. Теперь, Чип, следующий вопрос. Да. Ты пришел и рассказал мне всю правду? Ага. А мы с тобой работали над тем, чтобы научиться говорить правду? Да. И тогда она крепко обняла меня, посмотрела мне в глаза и сказала: «Чип, конечно, будут кое-какие последствия, так что я рада, что ты разносишь газеты по утрам и подстригаешь газон. Ванную мы отремонтируем. Но главное, я так тобой горжусь. Спасибо, что сказал мне правду». И тогда отец, ремень по-прежнему оставался в брюках, и, кажется, отец понял, что атмосфера требует иного поведения, тоже опустился на пол рядом с мамой и тоже обнял меня. Признаюсь, что именно этот случай напрочь отбил у меня всякую охоту врать. Ложь больше не имела надо мной власти. Потому что я пришел к отцу и матери, которые встретили меня со щедростью и без упреков. Послушайте внимательно. Многие из вас сами себя наказывают. Вы настолько боитесь, что Бог припомнит вам все грехи, что не можете открыто прийти к Нему. Вы не можете честно во всем признаться. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Запишите где-нибудь на полях ссылку на 50-й псалом. Думаю, Давид переживал нечто подобное. Он понял, что натворил убийство, прелюбодеяние, и пришел к Богу с такими словами: «Если бы тебе были угодны жертвы и всесожжения, то я, как человек, сведущий в богословии, принес бы их». Но здесь сказано, что здесь сказано: «Близок Господь к сокрушенным сердцем». И, как говорит Давид, Господь никогда не презрит, не прогонит тех, кто приходит с сокрушенным и смиренным сердцем. Когда вам больно, и, кстати, именно боль приводит вас сюда, человек никогда не бывает таким откровенным, как тогда, когда он в отчаянии, когда все выходит из-под контроля. Вы никогда не будете ближе к Богу, чем в тот момент, когда придете и скажете: «Ты знаешь, чего я заслуживаю любых, самых жестких последствий. Я прихожу с пустыми руками, оставив все попытки манипулировать. Ты видишь меня насквозь. Я нуждаюсь в милости». Когда Бог видит в вашем сердце такое отношение, Он обязательно даст вам свою мудрость, щедро, обильно и без грамма упрека. И знаете почему? Почему моя мама решила так поступить? Откуда она знала, что крики и угрозы не привели бы к нужному результату? Только любовь и нежность могли освободить меня от духа лжи, безусловная мамина любовь. И, насколько я помню, в Библии есть стих, который как раз об этом говорит. Благость Божья ведет нас к чему? К покаянию. А что такое покаяние? Это полная перемена мышления, которая влечет за собой полную перемену поведения. Бог говорит вам: тяжело ли принимать испытания с радостью? Конечно. Тяжело ли терпеть? Еще бы. Иногда кажется, что не выдержишь больше ни секунды. Тяжело ли проходить через этот процесс, когда Бог вершит свою работу в вас и через вас? Да, тяжело. Но если ты не знаешь, каким должен быть следующий шаг в этих отношениях или в этих обстоятельствах, попроси меня, я дам тебе мудрости, щедро и без упреков. Но есть одно условие.
Нам нужно обязательно его обсудить, ведь то, что я только что описал, происходит не всегда и не со всеми. То, что я только что описал, происходит с теми, кто приходит к Богу, выполнив одно условие. Давайте посмотрим, что это за условие. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Условие состоит в том, чтобы вы просили с верой, без всяких сомнений. И Бог обещает, что в 100% случаев, если вы придете к Нему и попросите с верой и без сомнений, Он скажет вам, что делать. В таком случае возникает вопрос, по крайней мере, у меня, что означает просить с верой? И что означает «немало не сомневаясь»? Просить с верой значит верить и доверять Богу настолько, чтобы быть уверенным в Его характере и в Его слове, и готовым действовать на основании Его обещаний. Мы с вами часто разделяем неразделимые, подобные двум сторонам монеты – веру и послушание. Библейская вера – это когда вы настолько верите в Божью благость, Его характер и обетование, что готовы слушаться Его. Это не просто «да, я разумом признаю, что Бог призывает меня к тому-то и тому-то». Прекрасная идея, я в нее верю. Чему учит Иаков? Даже бесы верят в богословские истины и трепещут, поэтому верить на уровне разума недостаточно. Нужно верить так: раз Бог сказал, значит, я это сделаю. А что означает «немало не сомневаясь»? Буквально здесь сказано «без рассуждений» или «без колебаний». Здесь не идет речь о честных интеллектуальных сомнениях, как, например, «интересно, неужели рукописи Мертвого моря на самом деле такие древние, как говорят?» или «у меня есть сомнения по одному библейскому фрагменту, потому что я его не понимаю». И это совсем не то сомнение, о котором пишет евангелист Марк в 9 главе, когда один человек хотел следовать за Господом и сказал: «Господи, верую, помоги моему неверию». Речь не идет о честном стремлении найти ответы на свои вопросы. Тогда о чем же идет речь? Это автор объясняет дальше. Такого рода сомнения связаны с двойственностью и недостатком посвященности. Как здесь сказано, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Подчеркните, с двоящимися мыслями. В оригинале это слово из двух частей: ди-два и псюхе – душа, как в слове «психология». То есть это человек двоедушный, чье сердце предано двум разным вещам, как при шизофрении. Что имеется в виду? Когда вы приходите к Богу, нужно просить с верой: «Господи, я верю, что Ты покажешь мне путь, а когда Ты его покажешь, я по нему пойду». «Немало не сомневаясь» означает «я заранее обещаю сделать то, что Ты скажешь». В этой связи мне нравится сравнение с пустым чеком. Если вы хотите получить Божью мудрость, представьте себе пустой, незаполненный чек. Вы говорите Богу: «Господи, я не знаю, что делать со своим браком. Я стараюсь принимать испытания с радостью, но дела идут паршиво». И вы просите Бога вписать в этот чек то, что вам нужно сделать, цену, которую вам нужно заплатить. А затем, образно говоря, в молитве вы ставите свою подпись внизу на чеке, идете к тронному залу, ну, это такая комната, посредине которой стоит Божий престол, из-под двери пробивается свет, там престол благодати, там всегда можно обрести милость во время испытаний. Вы берете свой чек и подсовываете его под дверь. Ваша подпись уже стоит на нем, и вы говорите Богу: «Не знаю, что делать с этим браком, с этим ребенком, с этой работой. Не знаю, какое решение мне нужно принять, но я подписал чек и вручаю его тебе. Что бы ты ни написал сверху, я это сделаю». Понимаете, Бог говорит, что вначале вы должны подписать чек, а уже потом Он заполнит все остальное. Таково условие, чтобы получить Его мудрость. Я тут попробовал написать молитву двоедушного человека. Возможно, будет понятнее, если мы взглянем на это от обратного. Вот как молится человек с двоящимися мыслями, о котором Бог говорит: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Меня». И, кстати, я тоже так часто молился. Я не всегда такой честный. «Дорогой Боже, пожалуйста, яви мне свою волю, дай мне свою мудрость, сообщи, что именно я должен сделать, чтобы Твоя воля свершилась в моей жизни, в этой трудной и отчаянной ситуации. Я рассмотрю предложенный Тобой вариант и подумаю, хочу ли я так поступить».
Вот что значит быть двоедушным. Такой человек говорит: «Боже, я очень хочу услышать Твой ответ, Всеведущий, Всемогущий, Всесильный и Благой Бог Вселенной. Покажи мне, что именно я должен сделать, чтобы взвесить все за и против». Как будто он выбирает еду в столовой. Выглядит неплохо. Взять, что ли? Боже,

я тебе позже сообщу свое решение. Такой человек ничего не получит, говорит Бог. Но как часто так бывает? Боже, покажи, что мне делать. Обратись к консультанту. Что-то Бог сегодня не очень отчетливо говорит. Боже, покажи, что мне сделать. Смирись и сам попроси у них прощения за то, в чем ты виноват. Ой-ой-ой, что-то сегодня помехи на линии. Не может быть, чтобы ты мне такое сказал. Боже, покажи, что мне делать. Возьми на себя ответственность за те 5% семейных проблем, которые, как ты считаешь, происходят из-за тебя. Теперь помножь эту цифру на 3 и обратись за помощью, даже если твой муж или твоя жена не собираются обращаться за помощью. Прости его. Что? Прости его. Больше никогда не говори о нем плохо. Вот тебе моя мудрость. Но, Боже, ты не понимаешь, он бросил меня, он бросил троих наших детей. А вот молитва, на которую Бог обещает ответить. «Дорогой Боже, пожалуйста, открой мне свою волю. Дай мне мудрость, чтобы я точно знал, что мне делать, и мог терпеливо исполнять Твою волю. И я заранее обещаю сделать все, что Ты мне скажешь, каким бы сложным и тяжелым это ни казалось». Я помолился этой молитвой, и Бог ответил мне устами моего преподавателя: «Вам нужно пройти консультацию». «Что? Боже, ты не понимаешь, я ведь один из самых тщеславных людей на земле. Что обо мне подумают? И к тому же у меня нет денег. И вообще, если бы только Тереза образумилась, все было бы нормально». Но я спросил, а Бог ответил. И, кстати, когда получите его ответ, можете спокойно выключить телефон до тех пор, пока не выполните то, что он сказал. Ведь если вы этого не сделаете, то других указаний не получите. С какой стати Богу давать вам новые указания, если вы прежних не слушаете? Что говорил об этом Христос? Если вы принимаете свет Божьей истины, Он дает вам еще больше света. Если же не принимаете, то у вас отнимут даже то, что было. Но мы не воспринимаем эти стихи всерьез. Есть много людей, которым Бог сказал «сделай то-то», а они воспротивились. Но при этом они продолжают произносить свои молитвы, читать свои несколько стихов из Библии, участвовать в своих церковных делах, в общем, успешно притворяться, а Бог в это время поражается. Ну и ну... Когда же он, наконец, проснется? Когда он увидит, что я живой и всемогущий Бог? Легко строить из себя набожного человека, не правда ли? И при этом быть как нельзя дальше от Бога. Разве не прекрасное обещание дает нам Бог, хоть и немного страшное? Джерри помолился этой молитвой, он честно сказал Богу: «Я всю жизнь был спортсменом, это все, к чему я когда-либо стремился». И Бог ответил: «Знаешь что, Джерри, это я тебя таким создал. Ты просто не до конца понял, как оно должно быть». Джерри очень сильно накачал мускулы на руках. Жаль, что не могу рассказать вам всех подробностей, но он получил как минимум одну или две золотые медали в составе сборной Соединенных Штатов по баскетболу на инвалидных колясках. Он также участвовал в международных забегах и марафонах для инвалидов. Он посещал нашу церковь. Мы регулярно о нем молились. Вот его слова: «Самый счастливый момент моей жизни был на Олимпийских играх в Атланте. Там был огромный, просто гигантский экран. Все спортсмены выстроились на поле. Я выступал за сборную США в десятиборье для спортсменов на инвалидных колясках. И вот на том огромном экране я увидел себя». Джерри ездил по всему миру вместе с Джонни Эриксон Тадо, рассказывая людям о том, как благой и всемогущий Бог может допустить, чтобы в вас всадили две пули, ради того, чтобы вы не просто сделали карьеру футбольной звезды, а повлияли на судьбы тысяч людей в вечности. Эта история не безоблачна. Джерри перенес более 20 операций. Он женился на девушке с очень тяжелым состоянием здоровья. Я не преувеличиваю. Наверное, операций было даже 25. С годами он подхватывал разные инфекции. И в конце концов, много лет спустя, я проповедовал на его похоронах. Что Бог говорит нам с вами? Чтобы сдвинуться с первой точки, нужно сделать 4 шага. Во-первых, вы готовы? Признайте, что вы застряли. Во-вторых, признайте, что сами не справитесь. Кстати, для Джерри это было очень нелегко. Жаль, что он не может выступить сейчас перед вами. Он рассказывал мне: «Знаешь, я просто не разрешал Богу мне помочь. Годами я твердил, что не стану жертвой, что справлюсь сам». Это было частью его спортивного воспитания, и Богу пришлось его смирить. В-третьих, просите у Бога сверхъестественной мудрости
И в-четвертых, будьте готовы сделать все, чего Божья мудрость от вас потребует, даже если Бог повелит вам обратиться за помощью, даже если Он повелит встать с постели, даже если Он скажет «прости его или ее и забудь обо всем», даже если Он скажет «сделай первый шаг», даже если Он скажет «хватит быть таким занятым, возьми отпуск», даже если Он скажет «весь следующий год уделяй мне первые 20 минут каждого дня», даже если Он скажет «освободись от этой привычки или зависимости», даже если Он скажет «пойди к тому человеку и попроси прощения», даже если Он скажет «живи скромнее, разорви греховные отношения», даже если Он скажет «уйди с этой работы», даже если Он скажет «стань настоящим, хватит притворяться и прятаться», даже если Он скажет «присоединись к малой группе и впусти других людей в свою жизнь», даже если Он скажет «просто перестань бороться и познай, что я Господь». Готовы ли вы поступить так, как укажет вам Господь? Тогда Он обязательно укажет. Он обещал.

Богу. Друзья, я сегодня хочу продолжить тему, которая называется «Что люди должны услышать?» О важности Слова Божьего. Что люди должны услышать? Слава Господу Иисусу! Кто из вас помнит, что Христос проповедовал благую весть? Благую весть. Это значит, то, что Он говорил, что люди слышали, это была добрая весть. Кто из вас верит, что мы также говорить, не должны говорить плохие вести, плохие новости, плохие слухи о ком-то, сплетни? Кто верит? Аминь. Кто верит? Молодцы. Потому что мы, нам дано слово от Бога, чтобы, которое спасает и благословляет и исцеляет. И мы с вами перешли от человеческого употребление наших уст, языка, от человеческого, это значит разговоры, суждения, ропот, неверие. Мы перешли с вами, когда наши уста, наше сердце перешло в область веры, когда мы говорим по вере. Правда же, да? Аминь. Слава Господу. И слава Господу. Потому что Библия говорит, я веровал, потому и говорил. И поэтому мы говорим из веры. И я хочу сегодня сказать о том, как Слово Божие, оно важно. Библия говорит, оно живо, оно действует. И именно людям нужно Слово Божие, потому что оно действует. Евреям 4:12. Им нужно Слово, которое имеет действие. А если мы говорим обычные разговоры, ну, знаете, рассуждения, шутки, ну, какие-то глупости и так далее, это не имеет никакой силы духовной к возрождению человека, к изменению, к святости. К сожалению, но это не имеет. То есть человеческие слова, они, ну, скорее разрушают, чем созидают. Вот. Но Божественное Слово, оно живое и оно действует. И Бог хочет, чтобы люди нашего города слышали Слово, которое действует. Что делает Слово? Оно делает так много. И я хочу прочитать сегодня из Евангелия. И Слово говорит, что от Слова приходит вера и спасение. Луки 8:12. Там такое очень серьезное слово, серьезный стих, который говорит, что приходит дьявол и уносит из Слова, из сердца. Смотрите. Приходит дьявол, уносит Слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. В этом стихе есть грустная часть, и есть положительная часть. Положительное, что Слово приносит веру и спасение. Последние стихи, да? Скажите, Слово приносит веру и спасение. Слово говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31. Веруй в Господа и спасешься. И вот оставьте, пожалуйста, этот стих. Да, молодцы, что вы показали, молодцы. 16:31. Смотрите. Что делает сатана? Почему он это делает? Потому что Слово настолько важно Божье. Оно спасает, оно исцеляет, оно дает свободу, оно дает нам веру. То есть мы получаем от Бога уверенность. И поэтому дьявол, один из способов, дьявол приходит и уносит. И теперь представьте себе, что каждому человеку, я не хочу вас напугать, но согласно Слову Иисуса Христа, приходит дьявол, чтобы нести Слово. Он не хочет это Слово. Он боится этого Слова. Он противится этому Слову. Он приходит, чтобы унести это Слово, украсть его. Деяния, вы знаете, Иоанна 10:10, многие знают наизусть. Иоанна 10:10. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Если бы мы знали, в какую часть дня, ночи придет вор, мы бы бодрствовали. То есть мы бы тогда не спали. Если бы мы знали, то есть стоим, тогда стоим на страже. И тогда вот один брат, он видел в окно, что идет человек, чтобы украсть у него что-то. И он просто в комнате включил свет. Он не хотел его ругать, просто включил свет. Тот человек испугался и побежал по улице. Он понял, что хозяин дома бодрствует, и он просто убежал. Потому что он бодрствовал. Смотрите, первое, что нам нужно, очень важно понимать. Сатана хочет украсть слово, в том числе то, которое мы сегодня услышим. Мы приходим домой,
Я думаю, мы с вами стараемся. Я тоже прослушиваю, я анализирую свои проповеди. Я стараюсь критически относиться к себе. То есть, что я сказал не так, где там можно было лучше. Но слово важно закрепить. Учителя нас в школе учили. Важно закрепить пройденный материал. Да? Вот. Дают домашнее задание. Так вот, сатана настолько ненавидит Божье Слово, что написано: за это слово схватили каменья, чтобы побить его. Помните, Иоанна 8 глава. Когда Иисус сказал: прежде чем был Авраам, я есть, то есть я есть прежде, чем Авраам, они схватили камни. То есть дьявол, он ненавидит это слово, потому что этими словами Христос дал им понять: я Мессия, я Сын Божий, я был до Авраама. И вот Иоанна, да, здесь и... Смотрите, Иоанна: много добрых дел показал я вам, за которые хотите побить меня камнями. Иоанна 10:32. Здесь много стихов есть. Иоанна 7:30. Иисус... Давайте откроем Иоанна 7 глава, 30 стих, пожалуйста. Спасибо. Как здорово, что у нас есть текст. Иоанна, смотрите: искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что не пришел час его. Иоанна 7:1. Иоанна 7 глава, 1 стих. Иисус не ходил в Иудею, потому что иудеи искали убить его. Есть много стихов, которые написаны дальше. Иоанна 11:57. Решили убить Иисуса, когда он воскресил Лазаря. Иоанна 7:44. Иоанна 8:37. 7:44 можно посмотреть. 8:47. Иоанна 8:59. И много других стихов говорит о том, что на Иисуса было покушение. На самого доброго, на самого чудесного, на самого любящего, на совершенного Сына Человеческого и Сына Божьего. Никто из нас в этом не сомневается. Потому что он говорил слова. Он говорит: вы хотите убить меня, потому что слово не вмещается в вас. То есть они не принимали эти слова. Итак, мы видим, что слово Божие, оно, у него есть противник, то есть первый дьявол. Это идет борьба. То есть слово, которое мы с вами слышим и порой не ценим, мы относимся привычно к нему. На самом деле мы должны его очень сильно беречь. Вы знаете, когда у вас есть личное откровение, допустим, вам сказал пророк, допустим, Наташа на балконе, или Маша, или кому-то, он сказал вам особенное слово, но сатана постарается это слово украсть. Он попытается, чтобы вы забыли это. Он постарается, чтобы вы не помнили, чтобы вы стали слабее, потому что вы забудете слово, значит, забудете обещание Бога. Забыли обетование, у вас не хватает веры, и встречаете ситуацию, и вы не готовы. Каждое слово на самом деле это сокровище. Почему существует запись? Да? Многие записывают и на магнитофоны раньше, на магнитные ленты писали, там, и на видео, и теперь уже телефоны, и все эти электронные устройства, носители стараются записать. Потому что это имеет важное значение. Люди некоторые записывают по пунктам, они разбирают это. И я говорил, что мне тоже звучало пророческое слово 5 лет назад. И многие его знают, как это было особенное время для меня. 5 лет назад, и вдруг Бог говорит через незнакомого мне служителя в городе Кивиле, мне, сидящему на последнем ряду: я буду пророчествовать тому пастору. То есть он не знал меня, не знал совершенно. И он это подтвердил, он не знал. То есть Бог сказал ему, и Бог начал говорить. И я стал это слово, я спросил: Алан, кто записал? И они прислали мне запись, и я прослушивал десятки раз, чтобы это слово принять в сердце. Там было пророчество о России, что я буду служить в России. Там много другого было. Про нашу команду, что в церкви вырастет команда, что Бог сделал. Слава, давайте прославим Бога. Команда молодых служителей. И так далее. Так вот, сатана, он хочет украсть слово. И вы не думайте, что он украсть слово хочет только у кого-то, а не лично у вас. Лично у вас. Будьте уверены. Павел говорит: противостаньте ему в день злой. Иаков пишет, Петр пишет. И Павел говорит, чтобы и все преодолевшие устоять. Он не говорит: некоторые из вас должны противостать сатане, потому что к некоторым из вас придет сатана, чтобы вас атаковать. Нет.
Он атаковал даже самого Иисуса. Ему даже было, скажем, не постыдился, не смутился, пришел в пустыню, чтобы искушать Сына Божьего. И потом он настраивал людей. Смотрите, какая реакция. Слово, которое ты будешь слышать, это слово, чтобы ты и я, мы не уверовали и не спаслись. Теперь мы с вами уверовали, и мы спаслись. Но сатана придет к тем людям, которые придут в палатку на площадь, чтобы украсть у них слово, чтобы они не уверовали и не спаслись. Итак, слово приносит веру, и оно приносит спасение. Оно имеет очень важное. Что еще делает слово? Марка, 4 глава, написано, оно приносит плод в 30 раз, в 60 раз, в 100 раз. Все зависит от сердца человека, от почвы, как мы принимаем это слово. Но слово приносит плод. Что делает еще слово? Оно располагает сердце Бога к нам так, что Он хочет дать нам еще. И Он хочет дать тебе еще откровение и еще откровение. И написано Луки 8:18, кто имеет, тому дано будет. Кто имеет слово, кто хранит его в сердце. Помните Марию? Она складывала слова где? В сердце своем. Мария, мать Иисуса, она складывала откровение в своем сердце. Она слышит, что-то сказал Симеон, что-то сказала Анна, что сказали пастухи. И она это все складывала в сердце. Как важно, чтобы у нас было слово. Возможно, где-то, чтобы было записано даже. Но главное всего, прежде всего в сердце, главнее всего в сердце, на скрижалях сердца. Итак, слово приносит плод. Представьте, люди, которые услышат слово, неверующие или верят, что есть Бог, но они не служат Ему, они, если примут это слово, они начнут приносить плоды в 30 раз больше, чем раньше. Начнут делать добро, молиться во много раз больше. Там, любить людей, делать добро для людей. 30 раз, в 60 раз и в 100 крат. Они начнут действовать, может быть, в силе Духа Святого. Сатана это знает, и поэтому он хочет украсть слово. Если у него не получится украсть слово, у него есть другой метод, чтобы человека атаковать. Первое – похитить слово. Птицы клевали. Второе – атаковать его. Написано, наступает гонение за слово. Одно из стихов здесь говорится, наступает гонение за слово. Марка 4:17. Гонение за слово. Мы знаем, Иисус был гоним за слово, апостолы были гонимы за слово. Понимаете, но почему тогда, зачем тогда иметь дело со словом, если тебя ждут гонения? Друзья, если мы не будем говорить слово, люди не спасутся и не поверят, и не исцелятся. Поэтому мы понимаем, что слово – это слово спасения. И Бог говорит, братья, мужи, к вам послано слово спасения сего. Деяние 13:26. Слово спасения. Можем произнести, пожалуйста, вместе. Слово Божье – это слово спасения. Слово Божье – это слово спасения. Вы знаете, если в нашей обычной жизни мы слушаемся совета, как поступить? Человеку там стало плохо. Некоторые говорят, возьмите на шатырь. То есть это слово спасения. Ну, скажем так, привести в чувство. Кто-то знает слово спасения, как там привести человека, там, искусственное дыхание. Это слово спасения, ну, на физическом уровне. Вот. И есть многие инструкции, как бы спасения. В самолете везде говорят, как применить средства спасения. Это слово, оно важно. И они говорят, не надувайте жилеты в проходах, потому что, ну, тогда пробка создастся. Не надувайте. То есть люди могут растеряться и там неправильно слово, неправильно использовать. Поэтому есть всякие инструкции. Так вот, вам послано слово спасения сего, то есть слово Иисуса Христа. Что делает слово? Написано, оно делает нас близкими Богу, как будто бы мы становимся братьями Ему. Иисус говорит, кто слушает Слово Мое и соблюдает его, тот мне брат, сестра и матерь. Слово, которое ты хранишь, оно делает тебя близким Бог. Понимаете, Божьи слова внутри тебя, они вызывают Его уважение, Его почет. Он почтил Марию, Он сказал, Мария выбрала лучшую часть. Он остановил Марфу, чтобы она не обижала свою сестру.

Мария настолько, она не могла вот, просто в этот момент не могла ничего готовить, она просто не отрываясь хотела слушать, что говорит Иисус. Слово делает тебя сестрой для Господа. Сестрам говорю, братьям говорю, оно делает братьями. Слово, которое ты слушаешь и которое исполняешь. Что еще делает слово? Оно делает так, что кто слушает слово и исполняет, он строит свою жизнь на серьезном камне, основании. И Библия говорит не то, что некоторым из вас поднимутся реки, некоторые из вас получат испытания. Нет, каждый дом, поверьте, сатана об этом побеспокоится, чтобы каждый дом, то есть каждая душа, это ваш дом, мы дом Божий, скажите, мы дом Божий, аминь. Каждый дом был атакован болезнью, испытаниями, всякими злыми какими-то, не знаю, атаками. Но что с теми людьми, которые любят слово? Написано, подули ветры, поднялись реки, налегли на этот дом, на твое служение, на тебя, на меня, но дом устоял, потому что основан был на камне. То есть слово – это твое такое крепкое основание, это то, на чем ты можешь всегда держаться. Ты будешь прославлять Бога, когда тебе очень трудно, когда, извините, у вас обнаружили тяжелую болезнь, или у кого-то обнаружили опухоль, а вы начинаете прославлять Бога, вы продолжаете славить Бога. Это говорит о том, что ваш дом на камне. Скажите громко «Аминь». Аминь. Если человек там услышал всякие там анализы плохие, там прогнозы врачей, и тревогу, и целого консилиум, а он славит Бога, и он служит Богу, проповедует и поет, это говорит о том, что дом его устоял. Этот человек состоялся. Он устоял. У некоторых была повторная атака. Вы знаете, Давид Хасауэй, есть такой очень сильный евангелист, он до сих пор живой. Он в пожилом возрасте был атакован рак, Бог исцелил его без вмешательства врачей. Через какое-то время, сколько-то лет, еще был атакован рак, опять Бог его исцелил. Я подумал, Господи, человек прошел по вере. Он говорит, Господь, если ты со мной закончил работу, все, я готов умирать. Но если я нужен тебе, ты исцелишь меня или как-то так. Вы знаете, разные, и Библия говорит, тот, кто слушает слово, его жизнь будет на камне. Те люди, которые услышат нас в палатке, за палаткой, на улице, если они примут слово, у них начнется формироваться стержень, как в мире говорят, то есть фундамент, корень. В мире говорят корень, Бог говорит камень. Слово Божие, которое сеется, оно настолько важно, что оно укоренит людей и построит их как крепкое, несокрушимое строение. Поэтому женщины держатся, мамочки многодетные держатся, пожилые все держатся в вере, потому что они питаются Словом Божьим. И поэтому вы здесь сегодня, потому что вы верите в Слово Божье. Слава Богу! Хвала Богу за вас и честь вам! Аллилуйя! Итак, тот, кто любит Слово, будет получать еще больше откровений, он будет приносить плод, он будет иметь веру и спасение. Он становится братом Иисуса Христу. Он будет как на камне. И он будет счастливым человеком. Потому что в Откровении 1 сказано, стих 3. Блажен, кто слушает и соблюдает слова. Это счастливый человек, у которого в сердце Слово Божие. У него вместо ропота, вместо обиды, вместо, там, не знаю, какого-то бунта на правительство, там, на соседей, у него есть блаженство. Он счастливый. Он знает, кто он во Христе. Вы знаете, что вы дети живого Бога, что ваше имя записано у Господа, что он вас сильно любит, что у него есть чудеса. А сатана будет продолжать атаковать. Смотрите. И поэтому я вернусь сейчас к тому, что насколько слово важно, что дьявол, лично сатана, со своими бесами, он пытается украсть слово у каждого человека, кто слышит. И поэтому Марка 4 главе, Матфея 13 главе, Луки 8 главе рассказывается, как вышел сеятель сеять. И дальше говорится, Иисус говорит, сеятель что сеет? Слово сеет. Сеятель слово сеет. Марка 4, 14. То есть Бог сеет слово. Господь дает посев такой. И Он не только слово сеет. Матфея сказано, что Господь посеял зерно, нет, в Луки, по-моему, а потом Он посеял
не плевелы, а он посеял, ну, пшеницу, а сатана посеял что? Плевелы. Смотрите, что делает Бог. Он сеет людей в нашу жизнь. В вашу жизнь он сеет людей. Церковь – это тоже посев в твою и мою жизнь. Он дает нам друзей, как вот он как бы посадил их рядом с тобой. Они приехали с разных мест, даже с разных стран, но они, это посев Божий. Это Божья жатва. Скажите аминь. Давайте на это посмотрим. И Бог позаботился о том, чтобы ты не только был в церкви, посеяно слово в тебя, но чтобы ты был посеян, где-то в домашней группе находился, чтобы рядом с тобой оказались те, которые поймут тебя. Сначала, может, не каждый поймет, не каждый тебя знает, но потом, чтобы были те, кто поймут тебя, кто будут рядом с тобой. Когда ваши корни, как бы духовные, переплетаются, вы в домашней группе, в общении. А сатана, он сеет нехороших людей рядом с нами. Он тоже это делает, представляете? И кажется, какое ему дело до нас? Ну и нужно это ему. Поверьте, нужно. Он пришел, чтобы губить человечество. И пастор Эдик нам говорил в среду, что рай, Эдемский сад, это совершенная картина. Да, все там было. Вот все Бог сделал для человека. И туда кто пришел? Вы догадались, змей, сатана. Разве это был проигрыш Бога? Нет. Разве Бог что-то неправильно сделал? Нет, он все сделал правильно. Но сатана пришел украсть слово у Евы. Он его подделал немножко. Он говорит, а правда ли Бог сказал, что вообще ничего моим нельзя есть? Конечно, Ева, может, даже немножко возмутилась, сказала, да нет, мы все можем есть, кроме одного. Он стал так подходить, чтобы украсть вот это слово. А он говорит, нет, вы не умрете. С вами ничего плохого не случится. Вы только попробуете. Алкоголь, наркотики, там, разврат. Ничего не случится. Ваши глаза откроются. Вы будете знать, понимать. Нет. И поэтому смотрите, там Бог все создал совершенно. Я думал сегодня, разве Бог проигравший? Нет. Проиграл человек. Но Богу мы доставили боль. Написано, раскаялся Господь, что создал человека через какое-то время. Он раскаялся. И он допустил потоп. Мы видим, что Господь, он сделал настолько все прекрасно. Это была самая лучшая церковь того времени, да? И вот два влюбленных человека здесь, и Господь, и все плоды, и все животные для них. И, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, вот растите, живите здесь. Но сатана пришел украсть слово. Он начал именно против слова действовать, подвергать сомнению истину, которую сказал Господь. Поэтому дьявол будет пытаться дать тебе сомнение, а может, тебе послышалось, да может, это случайность и так далее, чтобы похитить слово и, соответственно, веру, чтобы ты поколебалась, поколебался. Итак, рай – совершенная картина, но дьявол пришел туда. И поэтому в этом мире, где мы говорим, что я ничего не буду, никому ничего не буду говорить, я никого не буду трогать, ничего не буду делать, но ты все равно, люди будут некоторые думать, что ты плохой. Скажет, вот он там живет сам по себе, ему никто не нужен, вот какой человек, ему он безразличный. А если ты будешь что-то делать, тебя будут критиковать за то, что ты делаешь. Ну, все что угодно может быть. Нам нужно иметь веру, чтобы продолжать идти по Слову Божьему, делать то, что хочет Господь. Поэтому Иисус говорит, вас будут гнать. Помните, гнать за слово, гонение за слово. Павел говорит, после гонений, которые нас постигли в Листре и Дервии, мы пришли, и рискнули благовествовать Слово. И я могу вам говорить стихи Деяния 13, Деяния 14 и другие, где говорится, как гонение воздвигли на Павла. Хороший человек, полный любви. Он говорит, люблю вас всех любовью Иисуса Христа. Но иудеи неверующие устроили гонение. И поэтому Господь говорит, блаженны вы, когда будут гнать вас. Когда неправедно, то есть вы будете счастливыми, вы будете вознагражденными. Ваша награда велика на небесах. Поэтому, друзья, если вы еще здесь не получили награду, знайте, Господь никогда в долгу не останется. Аминь. У Него никогда Его небесный банк никогда не обанкротится, никогда не нарушится документация, никогда не будет девальвации, никогда не будет удешевления божественной награды. Скажите аминь. Кто верит в это, скажите аминь. У Него великая награда. У вас великая награда. У Него для вас. А у вас есть у Него. Для вас у Него. Поэтому Слово Божие, оно подвергается, первое, воровству, второе, нападению. И написано, во время искушения отпадают. То есть, когда им вдруг плохо, их стали критиковать, смеяться в классе, может быть, в соцсетях, на работе.
Те, которые не имеют корней, кто не укоренились, они могут отпасть. И это очень нелегко. Я не буду приводить примеры, это будет грустно. Но я скажу так, слово говорит об этом, и так говорится в жизни. Теперь третья попытка. Если человека, ну, почва сердца такая, что позволяет принять слово, сатана видит, что ага, украсть не удалось, гонения ничего не остановили. У него есть другая попытка, чтобы засыпать, завалить человека заботами житейскими, любовью к богатству, себялюбием, наслаждениями житейскими. И человек расслабляется. У него наступает такая релаксация. То есть все хорошо, природа, цветы, животный мир, прекрасные путешествия. Я сейчас не говорю даже о грехах, да? Если человек опускается в грехах, какие-то наслаждения, то написано, слово заглушается. Сатана работает на земле, давайте это увидим, работает повсюду в мире, чтобы засыпать, заглушить вот добрые семена Слова Божия в тебе, забросать другими сорняками. Вот почему фермеры и вскапывают, огородники вскапывают землю, удаляют сорняки, чтобы зерно пало на добрую почву. Вот почему, когда мы идем за Иисусом, нам неизменно с чем-то придется расставаться. Я не говорю сейчас уже о грехе. Грех – это 100%, скажите аминь. Но иногда заботы и дела, которые нам кажутся правильными, они вдруг становятся приоритетными, они становятся первостепенными. И тогда вдруг слово начинает заглушаться, и вдруг человек не получает пророческий дар, перестает действовать исцеление через него, перестает звучать радостное живое слово. Ему уже, может быть, не хочется делать добро, не хочется сделать уборку, допустим, в церкви, или там, ну, потрудиться где-то в лагере, потому что это заглушается. Вы хороший человек на самом деле, у вас замечательное сердце. Но вы или я, мы можем допустить что-нибудь в сердце, что будет заглушать. Вот почему нам нужно бодрствовать. Что Бог говорит нам сегодня? Что Дух Святой говорит нам с утра, когда мы молимся? Какое откровение? Если мне, допустим, вчера было слово, и я слышу, я понимаю, что так, я что-то делал сейчас, я работал, так, а какое же слово у меня было в сердце? Я начал сразу молиться. У меня было несколько раз в жизни, что было четкое откровение, и вдруг я как будто бы не помню. Было несколько раз. Я начинаю, Господи, прости меня, пожалуйста, прости меня. Я начинаю его искать, и вдруг раз, оно прямо вспыхивает в сердце. То есть слово очень важно не заглушить. Оно твое, от Бога. Это слово веры, которое принесет тебе благословение. Оно в тебе как наследие, это как сила, это как исцеление, и как благословение, и так далее. Слава Богу. Так вот, сатана... Он, написано, Луки 8:14, заботами житейскими, наслаждениями житейскими, подавляется. Поэтому сатана хочет чем-то подавить. Вы даже это не подозреваете. Потому что то, что он предлагает, это неплохое. Предположим, что сейчас он не грех предлагает, а предлагает, ну, такой легкий, быстрый заработок. Где-то, знаете, человек не утвержден. Человеку нужно вот даже малое сейчас окрепнуть в Боге, побыть в церкви. Но и некоторым дьявол дает идею просто уехать куда-то, за границу, там, заработать много денег. И вдруг человек там ослабевает. И некоторые падают. То есть все бывает. Или что-то другое. Я не критикую. Нужно. Иногда нужно поехать, иногда нужно где-то поработать. Бог это все знает, но нужно знать волю Божию. Но суть в том, что написано «заботы житейские», наслаждения, они подавляют слово, чтобы оно не приносило плода. И, конечно же, есть хорошая почва, которую Бог желает всем нам, каждому из нас, и мы все желаем это друг другу. Это открытое, чистое, доброе сердце, которое говорит Богу «да», которое Богу говорит «аминь», которое говорит «хорошо, Господь», «ладно, Господь», «хорошо». Вы знаете, это слово очень важно. И написано «его хранят».

который говорит: «Хорошо, Господь, ладно, Господь, хорошо». Вы знаете, это слово очень важно. И написано: «Его хранят, хранят». Слово нужно беречь в добром и чистом сердце. Вам нужно иногда побыть одной, побыть одному, открыть свои записи, посмотреть, что Господь вам говорил, или и ободриться. Я вчера читал опять эту известную историю про брата Лестера Самрела, этого служителя, которому Бог сказал ехать в Манилу, Филиппины, 1950 год. Бог сказал, что там будет великое пробуждение, и я хочу, чтобы ты был там первый, он сказал ему. Ты должен быть там первым. Вот он приехал туда, Бог проговорил ему. Он сказал жене: «Дорогая, мы едем на Филиппины, а на Филиппинах крысы величиной с кошку, трущобы». Она уронила поварешку на кухне, уварила поварешку в суп. Он говорит: «Когда, дорогая? Завтра?» Он говорит: «Нет, сегодня». И вот они приехали туда, и никого нет на собраниях. Они проповедуют, только они и дети. И пожертвования не с кого собирать, только они сами. Сколько-то времени. И вот такие собрания, казалось бы, нет никакого плода. Человек, посланный Богом, слышал голос Божий. Будем к этому готовы, друзья. Я настраиваю вас, потому что не все люди придут, конечно, потом, после палатки там или собрания. Но мы вот в этом и есть процесс, что идет атака, чтобы похитить слово. Второе, чтобы насмешками там, ну, какими-то злословиями остановить их. Ну, допустим, внутри семьи там или соседи. Третье, чтобы заглушить их заботами. «Ой, я занята, я работаю, я занят». Но вот эта семья, они продолжали. И он говорит: «Господи, что я сделал не так? Что не так я сделал, Господь? Ты сказал мне сюда приехать». И вдруг эта газета, это объявление, что девушка, одержимая бесами, в тюрьме сидит, в цепях, потому что она очень опасна. И Бог сказал ему: она настолько была опасна, что когда доктор над ней посмеялся, она, дьявол проклял ее, то есть она прокляла его, и он тут же умирает просто на месте. Охранник ударил ее в тюрьме. Она его прокляла, и он тут же умирает, падает мертвым. Газеты все перепугались, все газетчики пишут: «Дьявол, дьявол там, ну». И Бог ему говорит: «Иди туда». И он берет пост и молитву, и он молится за эту девушку. Бог ее освобождает на глазах у репортеров, у газетчиков, которые, когда услышали, как она кричит, он сказал им: «Становитесь на колени и молитесь». Они рухнули все. И вот это началось. Газеты написали, что было. И люди хлынули. Я сегодня читал «Деяния». Каждую субботу Павел проповедовал, а потом весь город собрался к дверям. Это пробуждение. Весь город собрался к дверям. Друзья, хвала Богу за апостола Павла. Давайте благодарим. У них обратилось 180 тысяч. 180 тысяч людей покаялись. Его ангар, который он строил, ангар от самолетов, ангар как церковь, на 2000 мест. Люди над ним смеялись. Они говорили, что смотри, что он делает. Он строил, продолжал строить ангар, потому что у него было слово. Так вот, друзья, когда Бог дает тебе слово, и Он будет давать слово, и мы с вами видите, с помощью таких служителей, как Библия говорит, Бог пророков, апостолов использует, да, мы, вот, дает нам пророческое слово. И если мы берем это слово, или мы ищем Бога, и Он дает нам личное слово, то слово, его нужно сохранить, это слово веры, это слово откровения. И в первую очередь, это слово спасения, написано спасение. Это важно сохранить. Поэтому что людям нужно сегодня в нашем городе? Им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны как говорящие слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь, чтобы мы были рядом с ними. То есть были рядом с ними в буквальном смысле, познакомились, обменялись телефонами, позвали на группу, пришли к ним домой. Прямо буквально, если они не идут в церковь, будьте готовы к ним идти. Идите к ним в магазин, где они работают. В прошлом году одна женщина обратилась, и вот она была, может, пару раз только. Но она: «Мы хотим прийти, Владимир, простите, на двух работах». Говорит: «Моя подруга тоже хочет прийти вот в палатку. Мы хотим прийти». «Вы нас не забывайте», они говорят, «вы нас не забывайте, как бы зовите нас».

смотрите, и так далее. Когда мы берем там телефоны, мы обменялись там вот с этим мальчиком Дамир, он сегодня проспал, вчера играл в игры, извините, не обвиняю, вчера долго, мама говорит, наверное, в игры долго играл, что-то уснул, простите, говорит, я проспал. Но я говорю, ты в игры не играй, я ему пишу, не играй. Но дело в том, что, говорю, потому что поздно тогда собрание. Я не осуждаю его, вы понимаете, это так легко для детей. Но это заглушается слово, мы тогда устаем, мы тогда пропускаем собрание. Поэтому Бог хочет, чтобы мы, я не хотел это публично говорить, извините, может, мальчик смотрит меня, но суть в том, что это детские игры, но суть в том, что мы, как важно сохранить слово. Как важно сохранить слово. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Эдик в среду проповедует, а я еду в другом направлении. Я слушаю проповедь, но еду на машине в другое место. И у меня сердце щемит. Церковь здесь, а я должен ехать. Мне нужно было уехать. И у меня душа болит. Так, хочу быть в церкви. То есть смотрите, наше сердце, оно жаждет быть здесь. Скажите аминь, да, друзья? Потому что здесь Господь, здесь Его Слово. Я заканчиваю, друзья. Бог говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Луки 8, 18. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это Слово передали людям. Мы понимаем, что дьявол их хочет ограбить. Дьявол хочет их атаковать. Он хочет их засыпать заботами, чтобы заглушить Слово. И если у них будет чисто открытое сердце, они станут настоящими христианами, спасенными, приобретенными для вечной жизни. Слава Господу. Отец, я молюсь Тебя, я благодарю Тебя, Господь, что Ты с нами здесь. Благодарю Тебя. Слово о кресте. Для погибающих это юродство, безумие. Слово о кресте, что кто-то умер на кресте, им кажется, ну, умер человек. Но Библия говорит, для нас это сила Божия. Он умер же за нас. Мы понимаем, что если один умер за всех, то все умерли. Через неделю будет причастие. Мы так согласились. Через неделю будет причастие святое. Если один умер за всех, то все умерли. Если один за всех заплатил, то считай, что все заплатили, нам уже не надо платить. Я пришел на днях, меня позвали в кафе, выпускной вечер, одного мальчика, он подросток, закончил 9 классов, он зовет меня отцом. Ну, говорит, можно я буду звать тебя папой? Да. И вот выпускной. Я пошел к нему на выпускной. Отсидел там почти 2 часа, большой концерт в ДК, почти до конца. Мне нужно было ехать. Ну, обнял его, поздравил его. А потом они позвали меня в кафе. И вот я прихожу в кафе. Очень простая картина. Пиццерия. Вот. И мне как-то неудобно. Вот. Мама его, вдова. Там вот друзья собрались. Я достал деньги, чтобы заплатить. Она говорит, уберите, Володя, уберите. Она обиделась. Нет, уберите. То есть, если она заплатила, то, значит, все заплатили, получается. Они спрашивают, а один платит за всех? Она, да, мама решила угостить несколько человек. И я смотрю, пицца, пицца, пицца. Думаю, ну как-то я не знаю, не особо уверен. И вдруг она говорит, ой, тут написано еще. Извините, сейчас вас рассмешу. Курица под ананасом, там еще что-нибудь. Я сейчас вам аппетит разогрею. Я такой, ладно, я возьму. И вот я хотел заплатить, но мне не дали. Почему? Потому что кто-то это сделал. Сегодня Иисус Христос, Он заплатил за нас цену, за наш город, Он заплатил за каждого человека. Представьте, в Нарве тысячи больных могут исцелиться, тысячи больных. Тысячи людей получат надежду, свободу, если мы будем им свидетельствовать. Мы будем раздавать им приглашения, работать над ними, понимая, что это не так легко, что даже Иисуса не послушались, Иисуса не послушались Капернаум, Вифсаида, и они будут до ада низвержены, потому что они видели такие чудеса и не покаялись. Вы скажете, Иисус неудачник? Нет, друзья, у него не получилось. Нет, он все сделал правильно. Это у людей не получилось, они не захотели. Бог создал со свободной волей, и в этом проблема человечества, в этом есть счастье, что человек не просто механизм, который выполняет задания робота. Нет, он личность, но вместе с тем он может принять неправильное решение. И Господь, зная это, прежде того, чем человек согрешил, прежде его творения, Бог уже приготовил план спасения, что Он пошлет на землю своего Сына и лично выкупит нас. Аллилуйя, на кресте. И людям нужно слово спасения, что Иисус за нас заплатил, что Он нас любит. И Павел говорит, знаете, что ради Него вам возвещается прощение грехов.
Прощение грехов. Скажи сейчас кому-то на улице, человеку неверующему, ты грешен? Ну, большинство скажут, да, я грешный, плохой. И мы скажем, Иисус хочет простить твои грехи. Он за тебя заплатил. Представьте, это нужно донести человеку, что за тебя заплачено. Если только ты покаешься, поверишь, и произойдет новая жизнь, родится новая жизнь. Но я не буду сейчас вам пересказывать Евангелие. Это то слово спасения, которое Бог хочет, чтобы мы говорили повсюду, повсюду всем. Скажите аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, пожалуйста. Придите, прославляющие. Господь.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть четвертая. Греция. Размер Греции сопоставим с Англией или штатом Нью-Йорк. Она состоит из более чем 2000 островов, разбросанных по восточной части Средиземного моря, из которых населены только 200, а общая численность населения составляет почти 11 миллионов человек. Древние греки были политиками, философами, атлетами, поэтами и воинами. Греческий язык и культура распространилась благодаря завоеваниям Александра Македонского, начав век, который назывался эллинизм. Греческий язык и культура были общепринятыми во время Христа и после, а все книги Нового Завета написаны на древнегреческом.

Древние греки создали почву для современной литературы, но сами они не проводили время за книгами. Их взоры часто были направлены в другую сторону, к богам. Греки были очень религиозными людьми. Я слышал о загадочном древнем городе Дельфы, который полон развалин, показывающих, насколько серьезно греки относились к религии. Из Афин я решил отправиться туда и посмотреть, смогу ли я их найти. Как только позади остались перегруженные афинские дороги, навигатор показал мне, как я делаю дугу вдоль побережья Эгейского моря. Проехав Коринфский перешеек, а к Коринфу мы еще вернемся, я продолжил путь вдоль побережья залива Адриатического моря на север к маленькому портовому городу под названием Патры. Я сел на паром, который перевез меня через Коринфский залив к горному хребту на севере, где и находится древний город Дельфы. Я хочу увидеть Дельфийский оракул. Надеюсь, на горной дороге не слишком крутые повороты. Утверждение, что греки были политеистами, то есть поклонялись многим богам, не передаст того, как это было в действительности. У них были сотни богов и богинь. Кто-то говорит, что тысячи, если собрать всех малоизвестных богов и богинь отдельных деревень и поселений. Древние греки были поглощены духовной сферой и постоянно желали умиротворить богов. Ведь если боги довольны, то и жизнь проще. Самым главным был Зевс, бог грома и молнии, у которого с его женой Герой был сын по имени Аполлон. Почему мы говорим об Аполлоне? Потому что именно его больше всего связывают с Дельфийским оракулом. Мы находимся примерно в 150 километрах к северо-западу от Афин у горы Парнас. Это весьма загадочное место. Отсюда потрясающий вид на древние развалины, что вполне соответствует этому месту. Ведь именно здесь находился один из самых интригующих и загадочных оккультных центров древнего мира — Дельфийский оракул. Миф о нем рассказывает, что испуганным морякам корабля, носимого в Средиземном море, явился Аполлон в образе дельфина, который безопасно сопроводил их до берега. Там Аполлон превратился в прекрасного юношу и назначил моряков жрецами в своем храме. На греческом «дельфин» — это «дельфос». Такое название и вошло в историю города Дельфы. Также упоминается, что Аполлон убил гигантскую змееподобную богиню по имени Пифон, у которой была собственная жрица, известная как Пифия. И на протяжении сотен веков, от 1400 года до нашей эры и 381 после Рождества Христова, сотни женщин занимали позицию этой жрицы. Благодаря этим предсказательницам, или пифиям, Дельфийский оракул стал духовным магнитом древнего мира. Разные люди стекались на это место, чтобы узнать свое будущее. От ответов пифии зависело, когда фермеру засевать свое поле и пойдет ли царь на войну. Дельфийский оракул в то время считался центром Земли. Для того, чтобы отметить это место, был построен каменный конус, который назвали «пуп Земли». Это еще один повод, чтобы совершить паломничество и принести приношение оракулу. Судя по этому каменному знаку, он собрал бы на Ауди. Оракул был известен во всем мире. Он не просто привлекал правителей, князей и генералов, ищущих мистического откровения, но эти искатели внутреннего пути к богам приносили туда множество золота, серебра и других сокровищ. А правдива ли легенда о Дельфийском оракуле? Мог ли он взглянуть в неизвестность? Тот факт, что

мифии существовали и пытались предсказать будущее, сомнений не вызывает. И то, что люди верили в предсказания Оракула, так же реально, как и реально остатки храма Аполлона. А как насчет самой Пифии? В чем была ее особенность, что люди приходили к ней из поколения в поколение? Согласно легенде, в Дельфах была расщелина, уходящая вглубь земли, из которой поднимались странные, дурманящие пары. Позже выяснилось, что Пифия очищала себя и помещала свое лицо над парами. И когда она впадала в транс, то возвещала невероятные пророчества. На самом деле, в этом угаре она произносила невразумительные бормотания, которые жрец Аполлона перекладывал на поэзию или прозу. И хотя эти слова были двусмысленными и неясными, они считались магически пророческими. Особенно, если будущие события могли каким-то образом трактоваться, как исполнение бормотаний Пифии. Внутри этого храма есть глубокая расщелина, которой испускалась Пифия, где вдыхала дурманящие пары, а потом бормотала, впадая в транс. Я типа жрец Аполлона. Слышь? Аполлона. Мы с Пифией связаны. Пары сегодня действуют очень круто, брат. Я это делаю не ради здоровья. Брат, я просто перевожу то, что говорит Пифия. Что она сказала? А ты не забыл дать денег тому парню у ворот? Отдал все? Значит, вот что будет с тобой. Может прозвучать странно, но в этой истории с дурманящими парами есть доля правды. Чувствуете запах? Греция находится на пересечении трех тектонических плит, в результате чего большая территория находится на стыке пластов. Недавно под храмом Оракула геологи обнаружили два разлома. Один проходит с севера на юг, другой с востока на

Территория находится на стыке пластов. Недавно под храмом Оракула геологи обнаружили два разлома. Один проходит с севера на юг, другой с востока на запад. Взаимодействие основных линий разломов, находящихся под храмом, создают проходы, по которым может проходить и подниматься газ. Недавно геологи протестировали скальную породу рядом с храмом. Выяснилось, что она богата углеводородными залежами, содержащими этилен. Сладко пахнущий газ, который и создает наркотический эффект, который описывают как эйфорию. Вы ведь тоже видите, как эти зеленые обезьяны летают вокруг вас? Соедините пары, которые вдыхали в этих прилегающих к храму камерах, ожидания людей, и что это самая великая в мире предсказательница, и вуаля! Перед вами пифия в состоянии транса, изрекающая пророчество. Скорее всего, она не предсказывала будущего, но вы можете представить, какой убедительной или смешной она могла быть. Как же определялось правильное время для пророчества? Как бы странно это ни звучало, путем промывания кишок свежеразделанного козла. Тут творилось такое, к чему трудно подготовиться. Дельфийский оракул никогда напрямую не упоминается в Библии, кроме небольшого намека в книге Деяний 16, когда Павел и Сила были недалеко от Филипп, на северной окраине Эгейского моря. В Деяниях описана служанка с духом прорицания, или, как сказано в оригинале на греческом, духом питона. Скорее всего, она и была одной из пророчиц Дельфийского оракула. В Деяниях 16 сказано: «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И хотя эти слова были правдивыми, но ее Всевышний Бог означал Зевса, а этот путь спасения в корне отличался от истинного пути спасения в понимании Павла через Иисуса, Мессию. В конце концов, Павлу надоели ее попытки связывать истинное Евангелие с языческими божествами, и в Деяниях 16:18 сказано, что Павел изгнал из нее злого духа во имя Иисуса. Практически мгновенно дух питона оставил ее, как и ее способность предсказывать будущее. Похоже, что сила оракула содержалась совсем не в парах. Дело в том, что Дельфийский оракул все же изрек исполнившееся пророчество. Для некоторых он стал именно тем, на что и претендовал, центром вселенной. Ведь он привлекал множество людей и, как считалось, был источником истины. Можно себе только представить, какие деньги и драгоценности наполняли это место. Несмотря на то, что один раз оракул был полностью уничтожен огнем, один раз землетрясением, а также, по крайней мере, 4 раза полностью разграблен, он всегда восставал. Началом конца всего этого стала евангелизация Римской империи при императоре Константине. Затем, в 394 году нашей эры, был издан декрет, запрещающий культ Аполлона. И тут возникает резонный вопрос: разве оракул не смог этого предсказать? Я увидел и понюхал все, ради чего я сюда приехал. Поэтому я возвращаюсь назад с чувством удовлетворения и с ощущением, что мною исследован еще один древний памятник. Этого не должно было случиться. Удивительно, что место, которое когда-то считалось центром вселенной, теперь полностью заброшено. Красивые развалины, но не более того. Многое может измениться благодаря распространению христианства. И дело не только в том, что исчез оккультизм в Дельфах, но что изменилась вера и мировоззрение целых культур. В первом веке христианство преобразовало сердца людей этой части мира. Это еще одно напоминание о том, что идеи и послания могут изменить течение истории.

0: Но не только религия и духовность интересовала древних греков. Большое внимание они уделяли состоянию здоровья и внешнему виду человеческого тела. Так что я вполне подхожу сюда. Древние Олимпийские игры начинались именно здесь, в Древней Греции. Я стою перед Олимпийским стадионом, который был построен в конце 19 века, сразу после того, как были возобновлены Олимпиады. Самые популярные Олимпийские игры проводились в Олимпии, Дельфах и Коринфе. Как и сейчас, их проводили каждые 4 года, кроме Коринфа, где их устраивали раз в 2 года. Изначально игры продолжались только один день, и была только одна дисциплина. Бег. Можно представить, что зрителям хотелось увидеть что-то более увлекательное, но постепенно дисциплины добавлялись. И к концу 5 века игры проводились 5 дней в 10 дисциплинах. Это бег, пятиборье, прыжки, метание диска, метание копья, борьба, бокс, гонки на колесницах, скачки и то, что называли панкратион. Это была комбинация бокса и борьбы, где запрещалось кусаться и давить на глаза. Лишь один раз возникло подозрение, что результаты игр подтасованы. После того, как Греция была завоевана Римом, император Нерон победил в обеих дисциплинах, в которых принимал участие. В гонках на колесницах, где он дважды упал, и в конкурсе певцов, который был добавлен именно ради него. В 324 году нашей эры Олимпийские игры были отменены византийским императором Феодосием I, потому что они стали слишком неуправляемыми. Современные Олимпийские игры впервые были проведены в 1896 году. Тогда 13 стран соревновались друг с другом в 42 различных дисциплинах. А откуда взялась эмблема из 5 колес? Предположительно, эта эмблема была выбрана в конце 19 века, когда и были возобновлены игры, и символизирует 5 частей света. Африку, Америку, Азию, Океанию и Европу.
1: Похоже, что-то горит.
0: Длинная история Олимпийских игр показывает, насколько всегда был популярен спорт. Спорт использовали также для аналогий. Апостол Павел использовал это в своих посланиях. В Коринфе, находящемся к востоку от Афин, считается, что апостол Павел был хорошо знаком с истмийскими играми, которые там проводились. Он старался, чтобы его послания не были оторваны от культуры, и потому ободрял тех христиан такими словами: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Последние слова, произнесенные в жизни человеком, отражают то, что больше всего занимает его ум и сердце. Апостол Павел, заключенный в римской тюрьме и ожидающий смерти, излил свое сердце человеку, которого считал своим сыном, Тимофею. Апостол Павел, на которого повлияло время, проведенное в Древней Греции, обратился к спортивной теме, когда сравнивал свое хождение с Богом с забегом на длинную дистанцию, требующим выносливости. Мы можем только догадываться, думал ли Павел о великих играх того времени, когда перед лицом смерти он увещевал своего друга Тимофея, говоря: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Когда я передвигался по Афинам, то задумался, что подумал бы Павел о сегодняшних Афинах, суетливых, заполненных людьми и очень современных. Даже в дни Павла Афины во многом опережали свое время. У греков было развитое мышление. Ранние философы, чьи идеи повлияли и на наше мышление, имели греческое происхождение. Образование для простых людей также было идеей, развившейся здесь. Даже современные формы правления и построения общества получили свое начало в Древней Греции. Но

Этот пик греческой истории продлился недолго. Вскоре ее ждал закат. Греция пережила вторжение. В 338 году до нашей эры в битве при Херонии сын завоевателя в стремительной однодневной кавалерийской атаке полностью разбил афинян и их союзников. Имя завоевателя Греции Филипп Македонский, который, очевидно, был из Македонии. Он завоевал Грецию и вскоре был убит. Его 20-летний сын неожиданно стал правителем Греции в 334 году до нашей эры. Имя молодого правителя было Александр. Сегодня он наиболее известен в мире, хотя и увенчанный недоброй славой, амбициозный завоеватель. Он получил образование у греческого философа Аристотеля. Александр был красив, смел и умен. Македонские воины уважали его за его смелость, с которой он бросался в самую гущу сражений. Он много раз был ранен, но ни разу не проиграл сражений. Год за годом в своем амбициозном порыве Александр завоевывал все больше территории, пока не вознамерился покорить весь мир. Александр всю жизнь мечтал нанести смертельный удар Персидской империи на востоке, но вскоре это переросло в желание покорить и всех остальных. Вначале мишенью Александра стал персидский царь Дарий, самопровозглашенный царь царей и правитель стремительно уменьшающейся мировой империи. Александр верил, что поможет ей уменьшиться еще быстрее, поэтому в 334 году до нашей эры он начал восточный поход на Малую Азию и обрел историческое бессмертие. Многие люди носят титул «Великий» у своего имени. Военная тактика Александра и стремительные, стратегически продуманные атаки переписали военную историю тех времен. Он совершил внезапное нападение на Малую Азию и окружил персидский лагерь, завоевав все прибрежные города, откуда Персия могла бы вызвать подкрепление. В то же время он нанес царю Дарию сокрушительный удар возле города под названием Иссус. Покорив Малую Азию, Александр резко повернул направо и направился на юг, в Сирию, завоевав важный портовый город Тир на Финикийском побережье. Затем он продолжил поход на юг, к Иерусалиму, где его приветствовали как освободителя, а потом он практически без сопротивления покорил Египет. В 331 году до нашей эры Александр перешел реку Евфрат и вторгся в Месопотамию. Он встретился с Дарием в решающем сражении у древней Ниневии на реке Тигр. Дарий и его армия вновь потерпели унизительное поражение от войска Александра Македонского. Спасая свою жизнь, Дарий попал в ловушку, сделанную его же людьми. Дарий был убит. Его тело было брошено, чтобы Александр его увидел, в надежде, что это остановит его. Но Александр пошел дальше, переступив через Дария и убивал столько, сколько только мог. Затем он продолжал двигаться на восток, завоевывая трофеи. Александр и его армия прошли через Иран и Афганистан, пока не достигли границ Индии. Вторгшись в Индию, Александр столкнулся с наибольшим сопротивлением за все время. Его греко-македонская армия оказалась не готова к той местности, муссонам и свирепым племенам, а также к тому, что наводило на них ужас, боевым слонам. Несмотря на все победы, воины Александра были физически утомлены. Они просто устали быть завоевателями всего известного мира. Поэтому в 327 году до нашей эры Александр остановился в том месте, где сегодня находится Пакистан, и вернулся в Вавилон, чтобы править как царь мира. В 323 году до нашей эры между набегами на Персию Александр отправился в морское путешествие, где заразился смертельной лихорадкой. Александр выжил в самых жестоких сражениях, которые только знал мир, но в конце концов его убила болезнь, которой он заразился в морском путешествии. Вскоре империя Александра была разделена между четырьмя его близкими генералами, и таким образом стала легкой добычей для Рима.
Но его завоевания не прошли даром. Греческая или эллинистическая культура не просто распространились, но глубоко укоренились в культурах известного мира. Греческий стал общим языком или лингва франка почти всего мира. Математика, архитектура, ранняя наука, управление, искусство, греческая философия начали заполнять и объединять существовавшие миры. Настоящее наследие Александра заключалось в широком распространении греческой культуры. Древняя Греция была чрезвычайно влиятельной в мировой истории и стала краеугольным камнем западной цивилизации. Для нас важно знать, что христианство стало распространяться после того, как все культуры мира объединились, чтобы получить один общий письменный язык и общий образ мышления. Павел пишет в послании Галатам, что когда пришла полнота времени, то Бог послал своего Сына. Часть этой полноты времени включает в себя обстановку, которая была создана Александром и его кровавой доблестью. Например, именно Персидская империя вернула евреев из Вавилона обратно в свою землю, чтобы они восстановили Иерусалим и храм. Александр Македонский, проходя через Иерусалим, оставил его непокоренным и нетронутым. Все осталось на своем месте. И это для того, чтобы исполнились десятки пророчеств о пришествии Мессии Иисуса Христа. Более того, в результате единообразия военного мира, принесенного Александром, римляне, которые пришли следом, установили правление, которое не только оставило иудеев в Иудее ожидать обещанного Богом Спасителя, но и привлекло весь мир к Израилю, чтобы все смогли увидеть, что Иисус из Назарета воистину и есть этот Спаситель. И благодаря тому, что Александр оставил наследие общего языка всему цивилизованному миру, то где бы Павел и другие апостолы не проповедовали Евангелие, его могли понимать и обычные люди. Хотя, понимая Евангелие и его посланника, их принимали не все и не всегда. Павел и множество других верующих сталкивались с огромным преследованием со стороны укорененных культур, которые были безнадежно погружены в языческую философию греков и идолопоклонство римлян. Тем не менее, если бы не греки, не Александр и следующий за ними Рим, то немногие имели бы возможность возродиться. Самое влиятельное послание в мире появилось тогда, когда оно смогло с легкостью распространиться и быть переданным и сохраненным для будущих поколений. На это можно посмотреть с двух сторон. Одни воспримут это как историческую случайность, а другие, как и я, признают, что события мировой истории осуществлены с замыслом и с наивысшей целью. Зная это, мы будем смотреть на историю по-новому. Это будет свежо и увлекательно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Голубое небо, яркое солнце. Что может произойти плохого в прекрасный весенний день?
1: Эй, что это ты делаешь?
2: Положи мою рыбу на место, нахал.
0: Что ж, вот и ответ на мой вопрос.
3: Один тебе, а два мне.
1: Несправедливо.
3: Бедный маленький зимородок. Налоги, налоги, налоги все растут и растут, не так ли? Особенно для тех, кто продолжает жаловаться. Так, Мэгги Нектарница, с тебя 3 желудя.
4: 3 желудя? Это на 2 больше, чем тебе можно брать.
3: А, хотел сказать 5 желудей. Как я люблю приходить к вам на кипарис.
4: Ох уж эти сборщики налогов. Самое грязное отребье птичьего мира.
3: Ах, Барри, чуть не забыл о тебе. Отлично, что червячки. Большое спасибо.
5: Зак, забери свои когти. Эти червяки мои.
3: Большое спасибо. Ах, моя рыбка ждет, не дождется. Большое спасибо.
2: Мы же их только что поймали. Они наши.
3: Уже нет.
2: Этот парень хуже питающегося падалью сома в жаркий летний день. Как противно.
6: Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Еще чуть-чуть для полноты. Вы так мне помогли. Такой закон, не спорь же ты и передай другим. Так хорошо, что всегда печетесь о государстве вы. А еще о пользе для меня. Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Приятно так служить стране. Растроган я до слез. Доволен данью я вполне.

0: Ja, würden uns.
1: Должны же мы найти управу на этого типа. Он собирает налогов в 2 или 3 раза больше, чем должен. Он просто вор.
2: Да, но таковы налоговые традиции.
3: Традиции, шмадиции. Зак изворотлив, как червяк.
4: Стая была права. Конечно, всем хотелось бы обсудить это с Иесада, но он был где-то в горах, занимался своими делами. Поэтому, я считаю, нам придется взять дело в свои когти. Удоды вновь летели большой гурьбой, пытаясь уличить Иесада в нарушении одного из их законов.
5: Иесада, у нас серьезный вопрос. Надеемся, ты поможешь нам его разрешить.
0: В чем дело, Крейг?
5: Анджелина Дроздиха похитила спутника жизни у другой птицы. И как ты знаешь, по нашему закону она должна быть изгнана из мира птиц, так чтобы с ней больше никто не говорил.
6: Простите, мне очень жаль.
5: Тихо. Мы, удоды, справедливые и особенные лидеры птиц, интересуемся, как, по-твоему, нужно поступить. Ты меня слышишь, Иесада?
0: Я думаю.
4: Пока Иесада думал, Зак спешил домой с добычей. Он знал, сколько должен отдавать, и поэтому собирал в 3 раза больше, чтобы пополнять свои запасы.
7: Ах, день только начался, и я могу получить еще много прибыли
8: для себя.
0: Вот что я предлагаю. Тот из вас, кто никогда не ошибался, пусть накажет ее.
9: Я нет.
6: Как же мне не нравится Зак! Он ужасная птица!
1: Нам нужно как-то действовать, когда кто-то берет с нас больше, чем должен брать.
3: Да, летим на его дерево и украдем нашу еду.
4: Мы просто заберем то, что он украл.
3: И в этом нет ничего плохого, ведь так?
10: Да, конечно. Если только он не съел нашу рыбу, как-то неловко получится.
0: Где же теперь твои обвинители?
6: Улетели.
0: Ты жалеешь о своем поступке?
6: Угу. Я была не права и заслуживаю наказания. Но мне очень, очень, очень стыдно.
0: Искреннее сожаление – это ключ к счастью. Возвращайся в стаю. Прислушивайся к сердцу, чтобы не ошибаться. Привет, Зак.
7: Иесадо? Налоги – моя работа.
0: Конечно. Я хочу поговорить с тобой совсем о другом.
7: Что? Зачем?
0: Я прилетел, чтобы предупредить.
7: О, нет. А я так боялся, что однажды все ополчатся на меня. Они летят сюда?
0: Мы с друзьями прилетим к тебе на дерево поужинать сегодня вечером.
7: Что? Ужин? Никто никогда не прилетал ко мне. Все ненавидят меня. Хотят, чтобы я пропал, исчез. Меня никто не любит, Иесадо.
0: Давай посмотрим.
7: Я же такой плохой. Никто не хочет со мной общаться. Но если он серьезно, то я закачу пир на весь мир. Может, он с дуба упал?
10: Нет, это он упал.
1: Иесада, мы решили, что в этот раз Зак зашел слишком далеко. Мы хотим напасть на него и отобрать все, что...

0: Он украл у нас.
1: Правда?
2: А что? Мы об этом думали.
3: Он обобрал нас сегодня как липку, как лягушка, что слопала мух с кувшинки.
1: Что бы вы сделали, если бы я сказал, что Зак устраивает ужин для нас на своем дереве?
4: Была бы в шоке.
1: Мы должны любить наших врагов. Ты так не думаешь?
2: Мне больше нравится нападать на них.
1: Почистите перышки. Скоро вылетаем.
5: И Есада уже говорил нам о принципе «любите врагов ваших». Но я не думал, что можно применить его к Заку. Ничего из этого не выйдет.

0: Я знаю, вы все ненавидите меня и прилетели сюда только потому, что попросил Иесуду. Но поверьте, для меня большая честь принимать вас на своей смоковнице. Я думаю, вам было трудно прилететь сюда. Но и мне трудно. Я никогда не приглашал гостей на ужин. С каждого из вас я брал больше, чем положено. Прошу вас, ешьте все, что хотите.
1: Что, правда?
2: Это как прохладный день после сильной жары.
3: Такие дивные, восхитительные ягоды.
4: Божественные фрукты.
1: Я в жизни не ел таких жуков.
4: Вкуснота!

0: чудо станешь.
1: Заботясь, страх победишь.
0: И знаем, как нужно теперь поступить. Ведь друзьями нам лучше быть. А лучше делиться, чем брать.
1: Лучше что-то отдать.
0: И вместе

0: Выглядит здорово.
1: Ты съел мое? Я пошутил. Всем, у кого я что-либо отобрал, я верну в 4 раза больше.
2: Думаю, с Томом вы уже квиты. Он съел червей раз в 10 больше. Честно вам признаюсь, я и подумать не мог, что когда-либо буду испытывать к Заку что-то, кроме ненависти. Но в тот день на смоковнице он стал нам другом и сдержал свое слово. Может, любить врагов своих действительно хорошо?
3: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Арсентий Примак, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Арсентий Примак и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Мне никто не нужен. На лесной полянке, в густой зеленой траве, среди красивых цветов живет кузнечик Кузя. Озорной, веселый и очень прыгучий. Больше всего на свете Кузя любит прыгать. И нужно сказать, у него очень хорошо получается.
1: У-ху! Прыг-скок, прыг-скок, прыг!
0: Однажды Кузя так увлекся, что допрыгал аж до большого муравейника.
1: Прыг-скок, прыг!
0: Ой, кузнечик еще был очень молод и до сегодняшнего дня не встречался с муравьями. Кузя с любопытством смотрел на муравьев, которые копошились возле своего большого жилища, а потом решил познакомиться.
2: «А кто вы такие? И как вас всех зовут?»
0: Один муравей остановился и ответил.
3: «Мы муравьи, а меня зовут Микки».
2: «А меня зовут Кузя, потому что я кузнечик».
4: «А что вы делаете?»
0: – спросил кузнечик.
3: «Мы работаем, укрепляем наш дом, носим еду, заботимся о маленьких муравьях»,
0: – ответил гордо Микки.
2: «А вам не тесно? Вас так много, и вы все в одном доме живете».
3: «Нет, не тесно, нам нравится».
0: Кузя задавал очень много вопросов, а потом пренебрежительно сказал.
2: И как вам это может нравиться? Это же, наверное, так неудобно. Все тебе мешают, шумят. А тебе вообще не надоело быть со всеми? Разве не лучше быть одному? Как я, например?
3: Нет, мы вместе, и в этом наша сила,
0: ответил муравей. Кузнечик рассмеялся.
2: Хо-хо, какой ужас! Как мне тебя жаль, Микки! Лучше быть одному. Вот, посмотри на меня. Что хочу, то и делаю. Никто мне не нужен. Прыгаю себе, скачу куда хочу и как хочу.
3: А как же насчет друзей?
0: Спросил Микки.
2: Друзья? А зачем они мне нужны? Я и сам хорошо живу. Вот, смотри.
0: Сказал Кузя и прыгнул далеко-далеко в лес. А Микки остался возле своего муравейника. Кузя прыгал и смеялся, вспоминая слова Микки.
1: «Уху! Как хорошо, что я сам по себе, и никто мне не нужен!»
0: Кузнечик так увлекся своими прыжками, что запрыгнул туда, где не знал местность. И когда он прыгал, то приземлился прямо в лужу.
2: Ой, ой, ой, ой, я застрял, я застрял. Что же делать? Ой, ой, ой, помогите, помогите.
0: Это была опасная лужа. Она подсохла и стала похожа на маленькое болотце. И Кузя застрял в ней. Кузнечик пытался изо всех сил выбраться из этой ловушки. Но как он ни старался, у него ничего не получалось.
2: А кто же мне поможет? Я никого не знаю. А, Микки! Точно! Микки! Микки! На помощь! Микки, помоги!
0: А тем временем Микки трудился вместе с остальными муравьями. И тут он услышал, как будто его кто-то зовет. И что было удивительно, голос был похож на его нового знакомого, Кузю.
2: «Микки! Микки! На помощь!»
3: Наверное, послышалось. Уж кто-кто, а Кузя звать меня не может. Он любит быть сам, и никто ему не нужен.
0: Сказал Микки и принялся снова носить палочки и веточки.
3: Пойду работать. Послышалось.
0: Но вот опять Микки услышал, что его кто-то зовет.
2: Микки! Микки! Микки!
0: Кузя барахтался в грязи и звал Микки на помощь. Это был единственный, кого...

0: знал, но никто не отзывался и не приходил. Кузя от отчаяния заплакал.
1: Эх, не слышит, наверное.
0: Внезапно из-за травы показался Микки.
2: Кузя, это ты звал?
0: Спросил Микки, приближаясь к Кузе.
3: Ой, да, я застрял, и мне нужна помощь.
2: Как это тебя угораздило? Ну, подожди, сейчас, давай помогу.
3: Ой, да что ты поможешь один? Ты же слишком маленький.
0: Вздохнул отчаянно кузнечик. На что Микки ему ответил.
2: Ну почему один? Мы с друзьями всегда вместе. Я же говорил тебе, что когда мы вместе, в этом наша сила.
0: В это время из-за травы появилась огромная команда муравьев. Они быстро распределились и стали трудиться, чтобы спасти Кузю.
2: Ребята, так, план такой. Делаем так.
0: Одни искали палочки и листики, другие подносили их к кузнечику, чтобы он мог опереться передними лапками. Третьи несли длинные стебельки травы, чтобы проложить мостик к кузнечику. А Микки был рядом и все время ободрял Кузю. Говорил, что все будет хорошо, и они его не бросят, и обязательно помогут. Через некоторое время спасательная операция подошла к счастливому концу. Кузя мог опереться и выпрыгнуть из болота. Он был очень рад, что освободился, но больше он был впечатлен тем, как Микки вместе со своими друзьями пришли к нему на помощь и спасли его.
3: Оказывается, не так уж и хорошо быть одному. Намного лучше, когда у тебя есть друзья. Спасибо тебе, Микки, и всем вам спасибо,
0: сказал Кузя, пожимая лапку своему новому другу.
4: Давайте с вами дружить, а? Я с удовольствием бы.
0: Иметь друзей очень хорошо. С ними весело и интересно. С ними не скучно и не страшно. С ними легче проходить трудности. Но чтобы иметь друзей, нужно и самому быть дружелюбным.

заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах.

И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем, но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем, даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его, и Господь вознаградил Иова, и у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья и 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и которому человек обращается за помощью, бессильный, без Бога, что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине – в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление.

будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто водит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть. И шерсть, плетенную в веревке, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали места дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать места дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин 3 века нашей эры пишет следующее: «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу. Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него», написано в притчах во 2 главе. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда.
Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить. Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекши на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И мы сегодня с вами попробуем затронуть такую тему, как узнать волю Божью. Вообще, что такое воля Бога именно в моей жизни? И как вообще разобраться вот в этом таком непростом вопросе, узнать, чего же Бог хочет от нас вообще на самом деле? Наверное, вам приходилось в жизни когда-нибудь сталкиваться с какими-то трудностями. Было такое? Когда нужно было принять какое-то решение, когда вы, может быть, были в каких-то стесненных обстоятельствах и думали, почему это со мной произошло, из-за чего это со мной произошло. Может быть, здесь какой-то промысел, судьба или рок, или что-то вот такое. Были такие случаи? Кто-то может поделиться из вас подобными переживаниями, именно, может быть, недавними, может быть, давнишними в вашей жизни, когда вот вы думали над тем, в какой-то случай с вами произошел, почему он с вами произошел? Или за что это, или почему так со мной?
1: Да, вот именно как раз сегодня такой у меня день, когда я постоянно думаю, за что? За что, Боже, ты меня так наказываешь там или еще что? В чем его воля? Бывают события, которые ты пытаешься избежать. Например, утром даже, когда встаешь, там собираешься куда-то, на учебу, на работу, там планируешь свое утро, до мелочей, а тут у тебя не прозвонит будильник, ты начинаешь торопиться, потом вроде все нормализовал, все сделал, все равно у тебя какие-то происходят, автобус не вовремя пришел, то есть ты пришел вовремя на остановку, а автобус уже почему-то раньше ушел, хотя ты вроде пришел вовремя. Вот у меня сегодня такой же день, я везде опоздала, хотя я все старалась сделать как обычно, и вот казус за казусом, прям как будто проклятие какое-то нашло, и я целый день мучаюсь вот от таких вот последствий. Я думаю, я от себя сделала все правильно. Почему Бог посылает мне такие вот трудности, да? Я не понимаю, за что. И, может быть, потом я смиряюсь и говорю себе, наверное, это воля твоя, Боже. Надо как-то принять это, наверное. Или еще что-то.
0: Хорошо. Кто-то еще хотел бы поделиться? Просто вот то, что Юля даже описала, я думаю, так иногда возникает, в принципе, у людей. Но если обстоятельства очень тяжелые, очень трудные, я не говорю сейчас о каких-то то, что не по плану идет, как я запланировал, а если вдруг неожиданно вы попадаете в больницу, в аварию, или дом сгорает и так далее, то есть эти вопросы довольно-таки серьезные, которые касаются, угрожают мне лично. У человека может возникнуть вопрос вот в этой ситуации вообще, за что, почему и так далее.
2: У друзей моей семьи случилась такая проблема, буквально она сейчас происходит, это еще длится. Значит, мальчик, который живет в этой семье, ему подросток, ему 18, уже 17, 17-16 лет, я не помню, сколько, его посадили в тюрьму. За что? Можно сказать, не за что. То есть они с другом, их было трое друзей, где-то год или два назад. И так получилось, что один из них захотел покончить жизнь самоубийством. Но он говорил об этом регулярно, он родителям, хотя семья довольно-таки богата, но наверняка родители просто как-то не очень хорошо к нему относились, то ли его гнобили, то ли чего. И эти двое ребят, они видели эту ситуацию, но они с ним дружили, все они трое нормально. И однажды они пришли, они его застали в петле. Но они его успели вытащить. Он посмеялся, тогда это была шутка, ребята, ладно, идите домой, все в порядке. Они, точно, все нормально, то есть он выдал за шутку. Да, через два часа они нашли его уже мертвым, опять же, в этой петле. Вот, конечно же, дело закрыли, то есть написали как самоубийство, все, они вызвали полицию, приехали, все. Через год этим родителям этого ребенка не дают возможность взять приемного ребенка, потому что они хотят взять, у них нет больше детей, не знаю, могли ли они или нет иметь, но через год они хотели взять приемного ребенка, но им сказали, что пока вы, ребят, не докажете, что это было не самоубийство, вам никто не даст ребенка приемного в семью, где совершено было самоубийство ребенка, кто вам даст. И, видимо, что-то случилось в голове у этих людей, наверняка это травма, то есть когда ты не можешь взять ребенка, когда не о ком заботиться, они, в общем, подняли это уголовное дело год назад, и уже предъявили обвинение вот этим двум ребятам, которые были друзья, повесили на них, а там было, опять же, подкуплено много людей, чиновники и так далее, я не буду раскрывать, но просто сегодня эта ситуация, что этих ребят посадили, двоих держали и держат, уже, слава богу, это решается все. Бог помогает. Но вот здесь родители вот, вот этого ребенка, по крайней мере, эта женщина, она близкая подруга моей матери, она рассказывает о том, как, в каком состоянии мама, когда ее ребенка сажают и угрожают тому, ей постоянно угрожают, что вот твой сын родили, воспитали убийц, да, вот так вот, когда едет за тобой человек. И вот здесь, в таких ситуациях, она просто обращается к моей матери и всем говорит, где же тут Бог, если вот с таким, с моим ребенком так происходит, какова воля Божья. И моя мать, как верующий человек в Бога, истинно, она пытается объяснить, что может быть, это не зря Бог сделал в твоей жизни, может быть, ну ты подожди, потерпи. Но вот а как объяснить такому человеку, потерпи, когда твой сын, чуть ли уже скоро его не посадят ни за что?
0: Да, вот это хороший как раз
2: вот,
0: пример.
2: И вот здесь воля Божья. Да. Как понять, зачем это случается?
0: А, это вот хороший вопрос. Я как раз его и хотел, чтобы мы его с вами обсудили, потому что действительно в жизни, когда происходит вот подобный случай, я думаю, каждый человек, в принципе, задается. Да? Или это какой-то рок, или на меня так все несчастья вдруг свалились, да, то есть это какая-то такая полоса, потом будет все светлое будущее и тому подобное. А вот вопрос. Что же тогда такое вообще воля Бога? Наверное, надо с этого начать разобраться, да? Потому что, когда мы говорим, то, ну, допустим, умер ребенок, ну, некоторые говорят, ну, это воля Божия, то есть Бог его там избавил, например, от плохой жизни. Или попал я в больницу, а, наверное, ну, Бог так захотел, чтобы я тут немножечко, ну, подумал о смысле жизни или там что-то пересмотрел и так далее. Почему-то всегда вот подобные вещи происходят. Что-то с нами случается, мы начинаем сразу найти, что

0: хотим найти. А?
1: Мы хотим причину найти.
0: Ну да, мы хотим найти причину и объяснить все сразу, да? Да, объяснение. А вот что же такое воля Бога? Давайте попробуем в этом разобраться, потому что это очень важно. Что такое воля Бога?
2: Можно вот мне сказать? Я думаю, что очень часто возникают какие-то проблемы из-за того, что мы наше желаемое путаем с тем, что Бог для нас хочет. И то есть мы очень сильно обижаемся на Бога. Да? Мы, например, я хочу вот эту машину, а по каким-то причинам не можем купить ее, да? И вот Бог, воля Божья, что Он не дает нам купить эту машину. Откуда ты знаешь? Может быть, у тебя судьба разбиться была на этой машине, если бы ты ее купил. А Бог тебя просто отводит, и Он приводит тебя к наилучшему решению в твоей жизни. Просто вот сколько у меня не было ситуаций, когда мне казалось, что Бог меня оставил, или что все это не так, как я хочу. Потом проходит какой-то период времени, и я понимаю, что все, что не делать, все к лучшему. Что вот эта цепочка, которую там Господь своей рукой создавал, она приводит только к лучшему.
0: И то есть получается воля Бога? Ну, по крайней мере, для тебя.
2: Это
0: некий план такой. Бог все тебе уже расписал заранее. Так получается?
2: Не совсем.
0: То есть Он все расписал, и ты, хочешь не хочешь, куда бы ты ни пошла, Бог все равно так возьмет и повернет как нужно.
2: Я думаю, что это оптимальное решение для тебя. Воля Бога на тебя – это оптимальное для тебя решение. Не то, которое ты хочешь осознанно, а то, которое действительно для тебя самое лучшее.
0: То есть у Бога есть какое-то решение для меня, да?
2: Да.
0: То есть он...
2: План.
0: План. То есть он о чем-то думает, вот он все заранее спланировал. И...
2: Ну, можно и так сказать.
1: Я не та мысль. Хочу чуть-чуть перефразировать
0: вот воля Бога.
1: Кое-что сказать. Дело в том, что, конечно же, воля Бога есть, ну, есть такая, так скажем, не судьба, а линия, по которой, если ты будешь идти, тебе будет лучше всего. Но я считаю, что Бог дает человеку выбор, и даже в этом выборе, когда тот человек сворачивает, ну, не туда, куда бы Бог хотел, он все равно его и там, в этой линии не оставляет. Он идет дальше с ним, ну, ладно, ты выбрал так, конечно, тебе будут последствия всегда. Всегда у всего есть последствия. Там, значит, тебе будет по-другому сложиться. Не как здесь бы сложилось, может быть, здесь бы лучше, а может быть и там. Вот. Но дальше Бог идет с тобой и уже тебе и там показывает. Как бы. Но воля Божия — это... Такое понятие обширное.
0: Да, но оно непростое.
1: Которое нам очень тяжело постичь, я не знаю.
0: Ну, на самом деле, если говорить о том, что такое воля Божия, вот само это определение, само слово, оно просто означает желание. Но если взять, допустим, Новый Завет, где очень часто это слово, вот это словосочетание встречается в Священном Писании, в Библии, да, если брать ее как бы за основу в понимании, то там воля Божия, вот это выражение воли Божией, оно очень часто просто означает желание Бога. Ну, то есть, ну, Бог как живой, у него есть какие-то желания, правда? Вот я же живой, у меня тоже есть какие-то желания. Я о чем-то думаю, о чем-то мечтаю, что-то хочу реализовать в своей жизни. То есть у Бога, ну, скажем так, тоже как живая личность, живое существо, чего-то желает, о чем-то думает, о чем-то мечтает, да? И, допустим, если смотреть о моей личной жизни, то, наверное, Бог, ну, ну, скажем так, как родитель, да, то есть у меня, допустим, мой сын, я, конечно, как отец хочу, скажем так, чтобы мой сын был счастлив, чтобы он не болел, чтобы он был там умным, там, послушным ребенком, там, талантливым каким-то. Я поэтому, когда я думаю, вижу, ну, как бы в перспективе, каким я как бы хочу, чтобы он был, да, естественно, я прилагаю определенные, скажем так, усилия, для, ну, того, чтобы в нем воспитать определенные
1: его,
0: качества.
1: Да?
0: Да, да. Хотя он не всегда как бы тоже хочет, не всегда соглашается, допустим, с этим. Но тем не менее, то есть вот, я думаю так, воля Бога, если ее понять, это желание Бога. Если касается воли Бога в отношении меня, то, соответственно, значит, у Бога есть какое-то желание насчет меня. Да? Ну, видение какое-то у Бога есть в отношении меня. То есть как... какой должна быть жизнь. Но есть кое-какие моменты, о которых я тоже хотел сейчас с вами поговорить в отношении вообще воли Бога, потому что вот иногда, скажем так, верующие люди и неверующие воспринимают волю Бога двояко. То есть первый сейчас вариант будет и второй. Первый вариант – это вот вы представляете рулетка, да, как она устроена? То есть я бросаю... Шарик крутится, и на какую циферку попадет, там, допустим, если попался, о, все, как бы удачно, выигрыш, сорвал куш. Вот у некоторых людей о воле Бога вот именно такое представление. То есть они ищут от Бога какого-то, вы знаете, вот он должен им какой-то билетик, какой-то сигнал подать, да, то есть вот что-то такое сделать. И они вот ищут во всяких каких-то, вот смотри, вот сегодня, видишь, я сегодня сел на 13-й троллейбус, да, сегодня пятница 13-я, потом я упал как раз у 13-го дома и сломал ногу, и в больницу попал 13-ю. Это что-то, наверное, специальное. Вот как вот вы думаете? Может такое, может быть, стечение вот таких вещей быть, допустим, знаком от Бога?
3: У меня просто сразу же возник вопрос в голове. И что? Ну вот, 13-я больница, 13-й троллейбус, сломал ногу. Ну, даже вот, да, в 13 местах, например, да? Вот. И вот и снова даже вопрос. И вот я думаю, специально. Что это значит? И вот мне кажется, как все останавливаются на этой той же самой мысли. Наверное, что-то значит.
0: Да, это что-то значит.
3: И... А дальше, стоп. Дальше просто ничего не идет, мысль никакая. То есть из этого какой-то можно сделать сильный вывод? Я не знаю. По-моему, это какой-то первый уровень, я не знаю чего там, ага. Пророчества какого-то, но это очень странно.
4: Я бы сразу сказала, значит, это какая-то мистическая сила все это допустила, раз эти такие цифры.
0: Ну да, смотрите, такое...
4: То есть это вмешательство какой-то силы. Это а. Уже просто не я там как бы подскользнулась.
0: А уже кто-то меня...
4: А кто-то меня ведет куда-то. То есть я должна что-то сделать, что-то там или еще что-то. Я не знаю, но это мистическое вмешательство.
2: А мне кажется, что такие ситуации возникают, когда человек подсознательно ищет ответ на какой-то вопрос. Mm-hmm. Вот у него есть mm-hmm. что-то в жизни, и он просто, знаете как, мы видим то, что мы хотим видеть. И он просто вот подогнал эти факты, которые в обычной ситуации, он бы просто на них не обратил внимания.
0: А сейчас он...
2: А сейчас обратил внимание, задумался, и вот эти цепочки мыслей его к какому-то решению привели. Такое тоже возможно. Не именно, что 13, 13, 13. Он такой, у меня есть 13 каких-то неоконченных дел. А просто он такой думает, так чему же это? Может быть, я им что-то там не сделал, может быть, это что-то... И потом у него возникла верная мысль, и пришло решение, которое он очень долго искал. Вот так может быть.
0: Может быть, я как бы, ну, отчасти согласен как бы с таким вообще объяснением, потому что очень часто, когда так понимается воля Бога, как вот рулетка, да, то есть выпало на тебя что-то, вот именно это определенное как бы число. Но я не только в плане чисел вообще. А вообще психологически, когда мы попадаем в какие-то непростые, запутанные, может быть, ситуации, действительно, даже очень тяжелые, мы внутренне хотим объяснить или за что, или почему. И очень часто мы сюда хотим, ну, скажем так, приплюсовать и Бога. Ну, если у нас есть представление о Боге или о какой-то высшей силе. Но есть другое еще представление, второе. Вот в понимании воли Бога, вот в поиск ее определения. Вы хорошо знаете гороскопы, да, принцип гороскопа, где, ну, как бы заранее, на неделю, на две, на месяц, иногда вперед расписано определенно. То есть четверг – самый удачный день для знакомства. В пятницу нужно избежать каких-то финансовых вопросов там, и так далее. Да, в субботу лучше выехать за город и так далее. И человек с таким вот пониманием живет, что все как бы расписано уже сейчас, так? Что что-то есть уже, и поэтому он старается, ну, соответствовать вот этому расписанию. И у некоторых людей тоже есть такое же понимание, в том числе и воли Бога, там, судьбы, рок, что все заранее у Бога прописано. То есть он не расписал каждый день, и вот он сейчас сидит, например, каждое утро встает и смотрит, ага, так, что там у нас у Влада, сейчас посмотрим, ага, Влад сегодня купит машину, так, Сергей, что у нас, Сергей там поедет в Америку там или еще что-то, да, примерно. То есть вот все уже так ясно. И Бог теперь начинает осуществлять. Так, ребят, там ангел, давайте подсобить, нужно этот вопрос продвинуть. То есть как вот вы думаете, у Бога такой план вообще? Вот так он делает, все расписывает. Здесь какого-то участия вообще человека нет абсолютно.
2: Мне кажется, что вы просто две крайности, абсолютные крайности, и что у многих людей есть как раз золотая середина, когда они считают, вот как Сережа очень правильно сказал, что да, есть определенный оптимальный путь, но ты с него и свернуть можешь, и Бог все равно угу. тебя не оставляет. А так, чтобы он прям все предопределил, и ты не сможешь сам ни шаг угу. влево, ни шаг вправо сделать, это просто тогда смысла вообще нет ни в чем. Если так будет установлено. И в то же время, что если во всем, о, вот здесь вот

0: Зеленый фон. Надо задуматься. Весна,
1: Это
0: зеленый
1: знак,
0: фон.
1: да.
0: Это знак. Что-то не так.
2: Я считаю, что случайностей жизни в любом случае не бывает. Никаких
1: То есть все-таки
2: случайностей.
1: каждая случайность, она
2: Все в нашей жизни,
1: запланирована.
2: но не до того, что вот то, что зеленый пол, это значит что-то, значит эти квадратики здесь так сложились, значит это какая-то карма судьбы, или как вы говорили, да? Конечно, есть такой вопрос, который, мне кажется, нам никогда до конца не понять. Это как раз то, что Бог, в принципе, знает все, что наш путь от начала до конца. Но и вот здесь у многих есть искушение говорить о том, что при чем здесь тогда наш, ну, выбор? Где здесь выбор этого человека, если Бог и так все знает? Он-то знает, но это ты выберешь. Он знает, что ты выберешь просто. И он тебе, ты не знаешь, это не понять. Он тебе до конца будет говорить и взывать к тебе, говорить, какой путь лучше, показывать свою волю, желать показывать свою волю, да? Но если твое уже дело принять ее, увидеть, услышать или нет, то есть он тебе будет до конца,
1: То есть
2: даже
1: выбор
2: зная,
1: есть?
2: что ты не выберешь, да, представляете, он будет до конца ее показывать тебе правильную.
3: Мне кажется, что Бог... У нас есть выбор, понятное дело, но Бог знает, что будет при одном выборе и что будет при другом выборе. Здесь у нас не бывает такого, что в один определенный момент Бог знает, что ты сделаешь так, но он до конца тебе будет говорить, как он хочет, или как будет правильнее. Он все-таки до конца надеется, что мы выберем правильную сторону, и, возможно, мы выберем правильную сторону. И он делает все для того, чтобы мы выбрали ту сторону, где нам будет лучше.
1: Лучший вариант.
3: Есть еще момент, когда мы выбираем для нас худший вариант. Тогда Бог, как Сережа уже правильно сказал, Он и с нами и в том варианте, да, в том пути, который мы выбрали. И там Он пытается для нас найти уже для той ситуации наилучший путь. Да? И там Он пытается найти сторону, которую мы можем опять же выбрать и опять каким-то образом прийти к наилучшему варианту для нас. Но он уже, может быть, будет хуже, чем предыдущий.
4: Мне хотелось бы добавить просто такое ощущение возникло, что каждый человек, в принципе, сам для себя решает, как ему удобно воспринимать волю Божию. Потому что один человек очень
1: Отлично.
4: сильно нуждается в том, чтобы быть уверенным, что кто-то уже все решил. И ему спокойнее живется, зная, что Бог все решил. И я просто буду следовать тому, что Бог решил. А другому человеку важно, чтобы как бы вот пришла к нему какая-то помощь в данный момент. И вот он увидел эту помощь и сказал, вот воля Божия в этом вот она свершилась. То есть каждый воспринимает по-своему, чувствует по-своему Бога. И воля Божия для каждого человека, в принципе, своя получается какая-то.
1: Хорошо. Я просто не случайно примерил вот этих два примера, потому что на самом деле это, ну, скажем так, противоположности, да? Один — это строго все запланировано, да, то есть все расписано. Другой — это, наоборот, какие-то такие неожиданные проявления, да, непредсказуемые какие-то моменты. Вот. Но мне кажется, когда мы касаемся вопроса Священного Писания, как оно объясняет волю Бога, оно касается немного совсем других вопросов. И совсем другой стороны. То есть есть как бы, другими словами говоря, Библия показывает, ну, как бы не тот вариант, где все у Бога запланировано, все расписано, и не тот, где есть некая такая спонтанность, случайность, и Бог какие-то знаки мне все время подсовывает, а я должен их угадать. А угадал, значит, попал в десятку. Не угадал, Бог говорит, да что же за глупый такой, я ему уже сколько совпадений делаю, да, и так далее. А мне кажется, вот есть в этом вопросе воли Бога, есть два момента, которые мы путаем. Первый. Мы часто волю Бога всегда адресуем к своей жизни применительно. Так ведь? То есть, как мы слышим выражение воли Бога к себе сразу, да, в отношении моей жизни. Тогда как Священное Писание, оно обращает внимание на волю Бога не в смысле в моей жизни, а вообще о желании, как о каком-то принципе Бога. То есть, что у Бога есть определенные, ну, видения даже моей жизни. Но это видение не подстраивает Бог под меня, просто он дает определенные принципы. И вот он желает, что вот я хочу, чтобы ты, например, в жизни там любил, прощал, слушался, помогал, был сильным, понимаете, да, верил и так далее. Вот это определенный принцип. Это есть воля Бога. А я теперь стою перед этим выбором, если я знаю такую волю Бога, я стою перед этим

0: выбором. Я соглашусь, тогда я иду с Богом. Или наоборот, не соглашусь. И, ну, в данном случае тогда я как бы ее отрицаю. Простой пример. Ну, многие из вас хорошо, наверное, знают молитву «Отче наш», так ведь? В ней, в начале этой молитвы, есть такая фраза. «Да будет воля твоя». То есть, когда человек обращается к Богу, он этими словами хочет сказать, что «да будет воля твоя».
1: Чтобы эта воля свершилась.
2: То, что да, он принимает эти принципы.
0: Вот, видите, когда он говорит «да будет воля твоя», это означает, что как бы человек говорит «я соглашаюсь» или «я принимаю то, что ты мне советуешь или рекомендуешь». И эта же самая фраза встречается в самой молитве Иисуса. То есть когда Иисус говорит, как нужно молиться «Отче наш», да? Это молитва, которую Иисус научил. Но когда мы читаем Евангелие от Матфея, например, мы видим, что там Иисус тоже молится так же. Когда он находится в Гефсимане, то есть его перед распятием, он молится. Я прочитаю. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И вот какой момент я обнаружил вообще лично для себя, когда я читал вот этот случай и молитву Иисуса. Очень часто люди, ну, скажем так, верующие или неверующие, воспринимают молитву «будет воля твоя». Ну, допустим, я чего-то у Бога попросил, ну, там, «Господи, помоги мне, пожалуйста». Я ему как бы говорю, «да будет воля твоя». Так ведь? Я что жду? Что сейчас чего-нибудь в моей жизни должно в ответ на мою просьбу случиться, так ведь? Господи, я очень хочу машину там, например, да, вот хорошую такую, все описал, какую ему надо. И вот он ждет, да, ну, будет воля твоя, ну, надо же как-то поскромничать.
2: Пароль принят.
0: А?
2: Пароль принят.
0: Да, пароль принят, все. Вот, но когда мы смотрим, как молится Иисус, то ситуация совсем другая. Вы видите эту разницу или нет?
2: Ну, пока что я заметил так. Во всем этом. Он, как и в теле человека, вот, он повел себя немножко как человек, с одной стороны, хоть и Бог. Ага. Он сказал все-таки свое желание.
0: Он сказал свое желание, да.
2: Если можно, то...
0: Да, но с чем он...
2: Но закончил он это все.
0: Да. Закончил с чем?
2: А? Тем, что он предоставляет Богу.
0: Но он знает эту волю, скажите?
2: Конечно, знает.
1: Да.
0: Вот,
2: он, это... же, он поэтому вначале говорит это. Ага. Он же понимает, что...
0: Вот это важный момент, друзья. Вот это важный момент. Когда Иисус говорит, да будет воля твоя, он хорошо ее знает. И поэтому он ее принимает. В нашем случае мы очень часто не знаем воли Бога, так ведь? И мы ее пытаемся в своей жизни в каждом случае или в каждой ситуации объяснить. И отсюда мы приходим в большую проблему. Или мы начинаем думать, что у нас все, что у Бога все там запланировано, и это было по воле Божьей. Или мы, наоборот, ждем какого-то что? Знака или сигнала, да, от Бога. Оп, там, Господи, ну что мне делать? И такая бумажечка с неба так. Я беру, а там написано, пойди туда-то, сделай то-то. И мы вот так, ну, по большему счету, люди так воспринимают волю Бога. А в Библии, на самом деле, воля Бога – это что-то конкретное. Это его заповеди, это его какие-то веления, которые я могу узнать, и не надо никуда ходить, там, ни к магу, ни искать каких-то там волшебных, чудодейственных штучек, чтобы потом это все определить, чего же Бог хочет или чего не хочет. Мне достаточно для этого открыть Библию. То есть как ее узнать, да, волю Бога? Мне достаточно открыть. И читать. Ну, читать систематично, как бы регулярно, со временем постепенно я пойму, что есть в Священном Писании определенные принципы, следуя которым я могу исполнить волю Бога и по ней жить, по ней поступать. То есть тут нет ничего мистического такого, какого-то сверхъестественного. С другой стороны, нет что-то такого запланированного, да, где вообще человеческого нет выбора. Скорее всего, воля Бога – это желание Бога, это его принципы, то есть заповеди определенные, которые он дает человеку, и человек этими принципами начинает руководствоваться. То есть он уже понимает волю Бога, то есть желание Бога он уже понимает, и он в соответствии с этими желаниями живет. Или принимает их, или отвергает их. То есть, иначе говоря, воля Бога – это желание Бога, которое Он хочет осуществить в моей жизни, чтобы я был честным, порядочным, сильным, смелым, послушным, любящим, добрым, ну и определенные качества характера. Да? Вот это есть

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Утром 10 ноября 2015 года Дэви Блэкберн вернулся из спортзала и оказался на месте преступления. В его отсутствие трое мужчин ворвались в дом и трижды выстрелили в жену Дэви и убили ее и их нерожденную дочь. Эта трагедия побудила Дэви превратить свою боль в цель.
1: На мои выступления выстраивались толпы. Я думал, что они будут лишь выражать соболезнования, но каждый из них делился со мной своей историей. Это показало мне, что в церквях есть люди, которые живут с болью, но считают, что не могут искренне и открыто заявить об этом. Для них церковь не была безопасным местом. Дэви Блэкберн, бывший пастор, чья жизнь внезапно оказалась в центре внимания, когда его семью постигла невероятная трагедия. Беременная жена пастора погибла от ранения в голову. 28-летнюю Аманду застрелили во время ограбления. Ее муж Дэви остался сам с их полуторагодовалым сыном. За одну ночь я стал отцом-одиночкой. Я потерял свою лучшую подругу и партнера в служении, а также нашего нерожденного ребенка. Я пытался сам пройти этап скорби, а также помочь понять всей церкви, что случилось. Все, что я чувствовал, это грусть, потерянность и шок. Не было ярости, гнева или чего-то подобного, пока я не увидел этого человека. Когда их арестовали, то во мне возникла эмоция, которую я не чувствовал ранее, особенно в такой мере. Я начал думать, что мне делать? Я пастор, который проповедует о радикальном прощении. Как воплощать то, во что я верю, и одновременно желать расплаты? Долгое время я был на распутье. Дэви принял решение, которое помогло ему в самые сложные моменты боли и страданий. Я в первые недели заявил о том, что решил простить того человека, который убил Аманду. Для мира, который не знает Иисуса, это казалось странным решением. Люди не понимают такого радикального прощения. Когда я видел только тучи скорби и смерти, меня больше всего коснулся тот факт, что вокруг нас собралась церковь. Я ни минуты не чувствовал себя одиноким. Через время Дэви женился снова и со своей женой Кристи начал делиться духовными ключами к исцелению через скорбь и травму. Мы ведем подкаст, который называется

0: Называется «Все не напрасно». Это интервью у людей, которые прошли через трудные ситуации. Они свидетельствуют о том, как Бог являлся в их жизни. Этот подкаст внезапно стал популярен. Мы начали видеть, что люди вдохновляются им. Но им нужно не просто вдохновение, а трансформация, путь к исцелению.
1: Люди часто пишут нам, пытаются найти помощь. И мы начали задумываться над тем, как им помочь. И когда Бог говорил нам что-то сделать, мы делали это с верой. Мы знали, что когда следуем водительству Божьему, то оказываемся там, где должны быть.
0: Тяжелое прошлое Кристи помогло ей служить вместе с мужем. Они хотят помогать другим людям пережить темные времена.
1: Я не раз сталкивалась с травмой, нанесенной церковью. Я ходила к консультантам, я думала, что все дело во мне. Но в итоге я осознала, меня может исцелить только Бог. Я хочу получить исцеление, я не хочу триггериться снова. Я не хочу переживать ПТСР. Подруга меня спросила, «Кристи, ты хочешь быть полноценной?» Я ответила, «Конечно». Она сказала, «Мы не станем такими, пока не попадем на небо». Раньше мне нужно было очень много времени на восстановление, но теперь я знаю, как работает процесс исцеления. Он позволяет мне быстро все преодолевать. И поэтому я призываю людей, терпеливо проходите этот процесс. Это не мгновенное исцеление.
0: Наш путь с Господом прекрасен тем, что в нем мы можем на этом пути исцеляться и быть исцеленными. Это все реально. Кристи говорит, что в наших ранах есть то, что нужно исправить. Мы не должны основываться на своих травмах, как делали это раньше. Нам нужно Божье освящение внутри. И, конечно же, мы несовершенны. И не будем такими, пока не предстанем перед Иисусом. Это кульминация, когда произойдет полное восстановление. Не только для человечества этого мира, но и для нас лично. Мы все желаем совершенства, но когда настанет этот момент, неизвестно. Дэви и Кристи воспитывают своих детей. Они верят, что Бог использует травмы их прошлого, чтобы помочь другим найти исцеление в Господе. У нас есть коучи по всей стране, которые могут помочь людям в определенные моменты, потому что они сами прошли через трудности. Потеря ребенка, сексуальное предательство, восстановление после аборта. В жизни разных людей бывают разные травмы, и мы можем помочь в конкретных сферах. Вот чем занимается наше служение. Мы помогаем людям, пережившим травмы, трагедии и кардинальные перемены в жизни, найти смысл в их боли. Писание обещает, что он верен, и завершит доброе дело, которое начал в нас. А это означает, что когда мы продолжаем ходить с ним, мы будем становиться все более полноценными личностями, чтобы влиять на людей таким образом, чтобы это являло свет Иисуса. Мы стараемся становиться все более похожими на Христа.
1: Слава Богу за Дэви и Кристи, за их готовность быть открытыми, несмотря на травмы прошлого. У всех случаются трагедии и боль. И вот чудесная новость. Иисус может все исцелить. То, что Он сделал в жизни Дэви и Кристи, может сделать и для вас. Когда я смотрела этот сюжет, мне на ум пришло чудесное местописание, которое наполнено надеждой. Надеюсь, оно и вам даст надежду. Если вы скорбите, испытываете трудности, проходите через темное время, эти слова вам. Это Исаии 61:3. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда». Держитесь за эту истину, друзья. Эта истина освободит вас. Да, в этом мире мы будем иметь скорби. Я помню и об этих словах. Иисус сказал ученикам, «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил мир». Мы побеждаем, потому что Он победил. Он живет внутри вас, и выполняет то доброе дело, которое начал. Друзья, Он верен. Стойте твердо на обетованиях о том, что Он даст вам славную одежду вместо отчаяния.
0: Сюзанна и ее три сына жили в хижине из ржавых листов металла. Это было лучше, чем их предыдущая палатка. Младший сын плакал по ночам, потому что был голоден. Но их отчаянная ситуация не мешала Сюзанне мечтать. И однажды вы исполнили ее мечту. Сюзанна – мать-одиночка, которая воспитывает троих сыновей. Муж их бросил, и целый год семья жила в палатке из веток и ткани возле Китоса, Перу.
1: Когда мы жили в палатке, ее постоянно ломал ветер, и мы намокали. Мы просыпались от влаги и от холода.
0: В итоге Сюзанна переехала на участок, который ей дал брат. Там она построила хижину из досок и старых листов металла.
1: Я многое пережила с моими мальчиками. Когда начинался дождь и сильный ветер, мы ощущали, как дом шатался, крыша скрипела, дети плакали.
0: Это 7-летний Эзекииль.
2: Иногда идет сильный дождь, и дует ветер, и мы мокнем.
0: Сюзанна делала все, что могла, чтобы улучшить дом и крышу. Она искала листы металла или доски.
1: В доме не было хорошей крыши. Есть приходилось на полу. Уборной тоже не было.
0: Кроме того, Сюзанна не могла найти работу. Она продавала закуски, но получала за это очень мало. Денег хватало лишь на то, чтобы поесть один раз в день.
2: Мне было больно видеть, как мой младший брат плакал. Он хотел кушать, потому что мама приходила домой поздно вечером.
1: Я каждый день волнуюсь. Ничего не могу поделать с этим. Мне больно смотреть на то, как страдают мои дети.
0: И тогда операция благословения предложила помощь. Для начала мы построили Сюзанне и мальчикам новый крепкий дом.
1: Моя главная мечта – иметь безопасный дом для детей с комнатами, кроватями и столом, чтобы не кушать на полу.
0: В этом доме есть кухня, уборная, кровать и стол и стулья, как и мечтала Сюзанна.
1: Слава Богу! Теперь у меня есть не просто новый дом, но и холодильник, кастрюли, ложки, тарелки и другие вещи, которые помогают мне заботиться о детях.
0: Чтобы помочь и обеспечить ежедневные потребности детей, мы дали ей все необходимое для открытия своего бизнеса по продаже еды из дома. Сюзанна говорит, что теперь зарабатывает втрое больше, чем раньше.
2: Мы с братьями рады, потому что вы дали нам дом. И едим мы теперь 3 раза в день.
1: Теперь мои дети спят комфортно в своих кроватях. Они в безопасности, и я очень-очень рада. Спасибо. Я очень благодарна вам.
0: Сначала прозвучал вопрос, где Нора, затем послышался крик. Девочка лежала головой вниз в бассейне. Ее родители никогда не забудут тот ужас, который испытали, когда увидели свою бездыханную дочь. Нора тоже помнит тот день. Она говорит, что тогда ее спас Иисус.
1: Вечеринка у бассейна в честь Дня Отца была чудесной. Но когда гости стали расходиться, Кэти Тротман заметила, что ее 2-летней дочери Норы нет. Я оглянулась по сторонам и услышала, как голос сказал мне: «А где Нора?» Я посмотрела по сторонам и поняла, что что-то не так. Паника охватила Кэти, и она побежала к своему мужу Рону.
0: Мы посмотрели на улице, я позвал ее, но ответа не было. Кэти сказала: «Проверь бассейн».
1: Я услышала, как мой муж вскрикнул.
0: Я увидел, что она лежала на воде. Она не дышала. Это было безжизненное тело. Ее глаза закатились, она была без сознания.
1: Я помню ее лицо. Ее больше не было там. Тогда я стала на колени и сказала: «Нора, вернись сейчас же в свое тело во имя Иисуса». А потом я сказала: «Иисус, помоги».
0: Я молил: «Пожалуйста, верни ее обратно».
1: Кэти позвонила в службу спасения, а медсестры, которые были на вечеринке, начали реанимировать Нору. Одной из них была Алиша Мозли. Я видела, что малышка не дышит, но понимала, что если нам удастся заставить кровь двигаться, у нее будет шанс. Все плакали, дети плакали. Оливия спросила:
3: моя сестра умрет. Через несколько минут прибыли медики.
0: Мы определили сразу, что у девочки не было пульса и дыхания.
3: После пары минут работы
0: на приборе появилось сердцебиение. Мы поняли, что она жива. Медики заметили что-то, по-моему, пульс. Я знал, что Нора жива, а значит, был шанс.
3: К тому времени сердце Норы не билось почти 12 минут. Она находилась на грани жизни и смерти. Карета скорой помощи увезла ее в госпиталь. У меня был шок. Я знала, что может произойти все, что угодно. Помню, как начала звонить и писать людям. Я написала в Фейсбуке, чтобы за нее молились.
0: Я ожидал худших новостей. Думал, что мы потеряли нашего ребенка.
3: Когда родители приехали в отделение, им сказали, что Нора жива, но едва дышала. Медики ввели ее в состояние комы, чтобы успокоить и предотвратить отек мозга. Врач сказал, что все решится в ближайшие 48 часов. Врач сказала, что Нора в очень тяжелом состоянии, и может быть все что угодно. Чтобы пережить эти сложные 48 часов, семья обратилась за поддержкой к семье и к глобальной молитвенной сети. Бог приготовил людей, которые молились с нами, а потом Он дал мне видение. Я увидела, как молитвы поднимаются со всей земли и попадают в тронный зал Божий. Он вдыхал жизнь в молитвы. Нора выжила, но врачи переживали, что те 12 минут, которые она провела без кислорода, привели к неисправимому повреждению мозга. Чуть позже они сняли дыхательную трубку и вывели ее из комы. Дочь не дышала так, как нужно. Не могла сидеть, держать голову. Она теряла равновесие, не могла брать вещи. Пришел невролог со своей командой и сказал, это происходит с ней, потому что у нее повреждение мозга.
0: Доктор сказал, что Рона не сможет ходить и разговаривать.
3: Это были одни из самых ужасных слов, которые я только слышала.
0: Я старался быть сильным. Я сказал, Иисус, теперь все в твоих руках.
3: Из-за ограничений во время пандемии родители дежурили по очереди у кровати Норы. Когда Рон приходил, Кэти уходила домой. Они находились в постоянном ожидании новостей. Я была подавлена и разбита. Очень скучала за Норой. Я легла в ее постели и заплакала. Во мне поднялось что-то, и я включила песню поклонения. Я прославляла Иисуса, а потом повелела Норе выйти из могилы. Врачи решили понаблюдать за Норой ночью на случай приступов.
0: Когда пришел невролог, то сказал, у нее не было приступов. А на следующий день наша дочь проснулась, открыла глаза и сказала, «Мама!»
3: Чуть позже Кэти пришла в палату Норы. Малышка поднималась в кроватке и даже пыталась вылезти из нее. Она смеялась и очень обрадовалась, когда увидела меня. Я была очень удивлена. Я не ожидала и спросила, она ведет себя так все утро? Рон с радостью сказал «да». Он решил, что Кэти будет лучше увидеть все самой. Она ползала, путалась в трубках. В тот вечер она начала бегать по палате. Я была очень рада и благодарна.
0: Мы взяли ее на руки. Она махала всем медсестрам, и те улыбались ей. Моя девочка вернулась. Это было благословение. Это было настоящее благословение.
3: Через 17 дней после того, как Нора утонула в бассейне, ее выписали из больницы. На самом деле, ее дела шли так хорошо, что ей даже не нужна была терапия, которую назначили доктора. Вскоре она начала говорить, не умолкая. Она полностью здорова и без капли сомнения рассказывает людям о том, что случилось в тот день.
2: Я утонула. Утонула в бассейне. А Иисус спас меня.
3: После этого люди начали писать мне и просить молиться о них. Я не нужна вам. У вас есть власть. Мы можем молиться с вами, но власть есть у всех. Просто используйте эту власть, которую Христос дал вам.
0: Посмотрите на мою дочь. Все это сделал Бог. Это чудо.
3: Иисус творит чудеса каждый день. Я действительно видела силу воскресения Иисуса.
0: Используйте силу, данную вам. У вас она есть, как у наследников Божьих. Вы, как Его дети, сонаследники Иисуса Христа, имеете и власть. Почему? Потому что Иисус в вас. Вы наполнены Духом Святым. Дыхание Бога окружает вас. В Нем вы живете, движетесь и существуете. Он может вдохновить вас, чтобы сделать так, как и в этой истории. Вы можете повелевать. Это путь. Многие останавливаются уже на первом этапе. Вы видели Кейти, чудесную маму, которая молилась. Она получила видение о том, как молитвы поднимаются с земли, а Бог Всемогущий вдыхает в эти молитвы жизнь. Это ободрило ее. А потом Кейти вернулась к реальности в больнице. Она говорит, «Я была разбита, я не увидела чуда, я не знала, что делать». И у нее появилась идея. Это была одна из тех чудесных идей от Бога. «Давайте славить Господа». Она решила включить песни хвалы. А потом к ней пришла еще одна идея. Приказать Норе выйти из могилы. И что произошло? Когда Кейти так сказала, то даже не была в больнице. Нора вышла из могилы. Девочка вернулась к жизни, и жизни с избытком, потому что именно этого хочет Иисус. Он хочет, чтобы мы использовали ту силу, которую Он дал нам. Да, нам нужна молитва и Божье вдохновение. Я вижу, как Отец работает, и делаю, как Он. Вот о чем говорил Иисус. Когда вы находитесь в таких отношениях, вы знаете, что действуете не по своей воле, а под Его руководством. А потом нужно переходить к действиям. Вера — это действие. Вера — это повеление. Это когда вы делаете то, что не могли сделать раньше. Бог приходит к вам, и сила Божья начинает течь через вас. Когда вы начинаете поступать так, то видите чудеса. То, что вы только что видели, может произойти и с вами. Мы будем молиться, а перед молитвой мы хотим ободрить вас. Вот еще несколько чудес. Одно из них просто феноменальное. Дори из Эль-Пасо, 48 лет, и у нее от рождения была болезнь таза, из-за которой было трудно и больно ходить. Однажды, когда боль была непривычно острой, женщина смотрела «Клуб 700». Эшли в молитве сказала, «У кого-то проблемы с тазом, вы ощущаете острую боль в пояснице. Будьте исцелены». Дора поняла, что это было для нее, и сразу после молитвы в ее дверь позвонили. Она подумала, «Мне так больно, я буду долго идти к двери». Но когда начала идти, то поняла, что боль ушла. Она славит Бога за свое исцеление. Представьте, 48 лет боли остались в прошлом. Это просто удивительно. Слава Богу за исцеление.
2: Это удивительно. Вот еще одно чудо. Филлис написала нам, 20 июля 2023 года я посмотрела «Клуб 700». Во время молитвы в конце программы я молилась о своем исцелении от звона в ушах. А еще у меня были проблемы в челюсти. Она щелкала, и было тяжело жевать. Когда я услышала, как Гордон сказал, что у кого-то проблемы в челюсти, и этот человек получает исцеление, я приняла эти слова, ощутила тепло в правой части лица и сказала, «Спасибо, Иисус». Теперь я жую нормально. Я больше не чувствую боли. Благодарю Бога за исцеление, а Гордона за молитву.
0: Вы такие же, как и мы. Мы верим Богу, Его словам. Мы пользуемся властью, которая дана нам. Мы верим, что Бог сделал нас своими детьми. И когда мы верим, мы действуем. И вы поступаете так же. Проявляйте свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Эшли будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Давайте молиться. Господь, люди кладут руки на те части тела, которые нуждаются в исцелении. Мы молимся в согласии с ними сейчас. Мы говорим вслух. «Исцелитесь сейчас же во имя Иисуса». Эту власть дал нам воскресший Спаситель, Сын Божий. Он сделал нас детьми Божьими. Он слушает наши молитвы. Он с нами. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Примите это. Поднимите свои руки, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Благодарите, славьте, а теперь сделайте то, что не могли сделать ранее, и примите исцеление. Эшли, Бог сказал тебе что-то.
2: Я слышу в духе: «Поднимитесь, поднимитесь». Если вы не могли встать нормально из-за боли в суставах, в мышцах, в ногах, поднимитесь сейчас во имя Иисуса. Я верю, что всякая боль, всякая немощь, которая была в вашем теле, уходит сейчас во имя Иисуса. Нас смотрит человек, у которого шпоры на левой ноге. Вы не можете стоять или ходить. Бог исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены и здоровы от макушки и до пяток во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Филлис, Бог хочет довести ваше исцеление до конца. Он хочет убрать всякий звон из ваших ушей. Если вы страдаете от этого, то во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь с нами своими хорошими новостями. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, и расскажите о том, что Бог сделал для вас. Мы хотим помочь вам помолиться за вас. А закончим мы словами: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает».

0: Приветствуем вас. Это программа «Найди свой путь». И ваш сегодняшний ведущий – я, Размик, и Велина. Дети верующих родителей очень много знают о Боге с самого детства. Но является ли это гарантией, что во взрослой жизни они не утратят свою веру? Как узнать Бога лично, не основываясь на опыте своих родителей? Сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем Стасом. Привет, Стас.
1: Здравствуйте.
0: Как твои дела?
1: Отлично.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, о своей семье.
1: О той, которая сейчас у меня? Ну, или о той, которой я жил?
0: Наверное, о той, которой ты жил, вот, начиная вот с детства, как строилась твоя жизнь.
1: Угу. Я понял. Я родился в семье священнослужителя. Я не знаю, это плюс или минус, не мне судить. У меня была мама, бабушка. То есть обычная, среднестатистическая такая семья.
2: Это не очень среднестатистическая, если семья священнослужителя. Чем она вообще отличается от обычных других, как ты думаешь?
1: Ну, в принципе, мы такие же люди. Мы носили одежду, мы кушали, мы завтракали, мы копались в огороде, мы выносили мусор. Единственное, может быть, я меньше встречался с отцом, потому что он всегда был в каких-то разъездах. У нас очень много всегда было незнакомых людей, гостей, которые постоянно приезжали, уезжали. И очень часто были переезды с места на место, потому что работа предполагала то, что семья должна перемещаться из одного города в другой. Но это 100% плюс, потому что у меня, наверное, 120 одноклассников. Вряд ли кто-то может этим похвастаться.
0: Ты даже считал?
1: Потому что очень много школ закончил.
0: Слушай, а вот когда ты рос в такой семье, что ты знал о Боге с детства?
1: В принципе, наверное, все.
2: Маленький богослов. Ну, какое у тебя было представление о нем? Ну, он добрый или наказывающий? Или вообще, ну, как ты себе его представлял в то время? Помнишь?
1: Ну, наверное, смутно, потому что, скорее всего, это был Бог моих родителей, Бог моего отца, потому что он очень следил за нашим религиозным воспитанием, он старался, чтобы мы побольше размышляли о каких-то более духовных вещах. И, конечно, это не препятствовало нам бегать на улице, играть в футбол, заниматься обычными делами, но обязательно утром, вечером были какие-то такие моменты, когда вся семья собиралась, и мы могли что-нибудь почитать, что-нибудь поразмышлять друг с другом и уделить время семье. Это здорово.
0: Ну, а слушай, а было ли какое-то давление со стороны семьи или в церкви? Ну, вот давление именно вот как навязывание, что ли, или что-то в этом роде?
1: Как такового, конечно, нет, но внутренне я всегда ощущал на себе какую-то ответственность за то, что я сын служитель. Это и какие-то замечания, которые постоянно мне...
2: От родных?
1: Обязательно. Кто-то говорил, что вот ты там должен вот так и так одеться. Ты так не говори, ты ведь сын служителя. Ну, не от родных, от родителей я поддержку хорошую получал в этом плане, потому что они у меня хорошие родители.
2: А кто тебе это говорил?
1: Ну, люди, которым что-то не нравилось. Это может быть в церкви, да, и посторонние люди какие-то. Мне это тоже немножко, как ребенка, меня это заставляло напрягаться.
2: А вызывало это какой-то протест, может быть, в подростковом возрасте? Потому что, когда человек взрослеет, ему не нравится, когда ему указывают на что-то делать, ему что-то запрещают, особенно говорят, что ты должен. Обычно сразу на эту фразу говорят, я никому ничего не должен. Как у тебя это было?
1: Ну, я же повторюсь, что я такой же подросток, как и все остальные. Конечно, был протест. Как без этого? Ну, может быть, за счет воспитания, то, что меня воспитывали родители в какой-то любви, я не проявлял его, может быть, агрессивно, как-то показательно, но много было ситуаций, когда я делал назло, да. Например, ухо прокалывал, это причем заклеивал в субботу, я шел в церковь, я заклеивал пластырем, ну, такой, что так никто же не догадается, хотя, ну, явно, что там серьга или клипса какая-то, вот. Понятно было, что все об этом знают, но я все равно заклеивал.
2: А как родители реагировали на такие выходки?
1: Как они могли реагировать?
2: По-разному.
1: Конечно, они осуждали это. Но осуждали не в какой-то форме такой молотком по столу и нет, такого не будет. Я читал грусть в их глазах, и это было, наверное, лучшим осуждением моих поступков.
3: Найди, найди свой путь.
0: Слушай, а что было вот именно таким серьезным с твоим следующим шагом? Вот, ну, так как ты у нас сегодня в нашей студии, вот, сказали, что у тебя, то есть был такой момент, что ты ушел из дома, да?
1: Да.
0: Вот, расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Что на тебя вообще тогда в тот момент повлияло, что это случилось? И почему ты так поступил?
1: Ну, это подростковый возраст, хотя уже более перерастающий в молодежный период, 18-19 лет. Какие-то отношения с девушкой, какая-то привязанность к ней, другой город, немножко как-то надоело уже с родителями, постоянно одни и те же лица.
0: Сколько тебе тогда было лет?
1: 18-19, плюс-минус, mm-hmm. пару лет где-то так. И в какой-то момент я просто написал письмо, что «ребята, все круто». Дело не в вас, просто я такой.
2: Дело не в тебе, дело во мне,
1: да.
2: Я ухожу.
1: И собрал вещи и уехал.
0: То есть не предупредил, просто письмо оставил и уехал?
1: Да.
0: Так, куда?
1: Ну, надолго хотя бы ли? Письмо оставил, это же, в принципе, нормально, нет?
2: Ну, нет.
0: Лучше, чем ничего.
1: Да.
0: Куда уехал?
1: Я уехал в другой город, это, в принципе, недалеко, 300 километров где-то. И там решил попробовать пожить.
2: Чем ты занимался?
1: Ну, я ничем не занимался первое время, потому что я знал, что у отца лежит там стопочка денег, и я как сын из всем известной притчи решил, что эта часть моя, эта доля моя. Я поэтому их взял и поехал как бы со своей долей, полностью с чистым сердцем. Записку я оставил, все там написал. Уехал жить своей жизнью.
0: Понятно. Ты устроился на работу в 18 лет или чем ты занимался?
1: Нет, у меня была моя доля,
2: а
1: зачем мне устраиваться на работу?
0: Да.
1: Ну, конечно, она закончилась, да. Поэтому мне пришлось...
0: Ехать обратно.
1: Да, мне пришлось что-то придумывать, да, работать там строителем где-то, строить, помогать. Ну, не получалось.
2: Почему?
1: Ну, как-то, во-первых, желания не было трудиться, потому что, когда у тебя есть легко заработанные деньги, и ты ими уже воспользовался, то потом тяжелее уже почувствовать цену этим деньгам mm-hmm. именно через труд. Mm-hmm. Когда ты начинаешь работать, а работать трудно, mm-hmm. то начинаешь искать какие-то другие, более легкие возможности, где бы найти эти деньги.
2: Слушай, ну а вот твоя вера, ты с детства ходил в церковь каждую неделю, я так понимаю, и это было регулярное какое-то общение. Когда ты уехал, ты оборвал всю связь с Богом, с церковью?
0: Сложные обстоятельства, они наоборот сблизили тебя или отдалили?
1: Ну, вы знаете, так интересно, почему-то желания не было идти в церковь, желания не было быть с Богом, приходить, там, общаться с Ним, но я это делал. Я не знаю, откуда это бралось, но в каждую субботу, может быть, это привычка.
2: Привычка. Mm-hmm.
1: Но каждую субботу, несмотря ни на что, я старался все равно попасть в церковь.
2: Mm-hmm. Интересно. Но как ты сейчас думаешь, привычка — это вообще нормально в религии, в вере? Потому что обычно говорят, что это формальность, и это нехорошо. Зачем тогда делать просто по привычке, если ты на самом деле этого не хочешь?
1: Ну, это лучше, чем вообще ничего не делать, мне кажется. Поэтому я уверен на своем жизненном уже опыте, что если бы не эта привычка приходить вот именно в церковь, потому что прошло какое-то время, я уже стал взрослее, я уже был в другой стране, mm-hmm. и, будучи работником уже более крупной фирмы, на более крупной должности, я все равно испытывал желание приезжать в церковь. То есть привычка, она осталась, и меня уже не смущало, что для того, чтобы приехать в субботу, мне надо было 170 километров там ехать в другой город. Несмотря на это, я все равно ехал, приезжал в ту церковь, хотя там никого абсолютно не знал, не знал даже, где она. Искал там по этому городу, приезжаешь, там этого здания вообще нет, начинаешь спрашивать. То есть, несмотря на все вот эти трудности, все равно было желание. Поэтому 100%, даже если у тебя есть привычка это приходить, то это здорово.
3: Найди, найди свой путь.
0: Слушай, ну вот когда ты уехал, ты ощутил свободу или вот когда ты рос в родительской семье? Вот, ну, постоянно чувствовал там с их стороны нагрузку. А вот когда ты уехал, ты освободился?
1: Конечно.
0: Хорошо, но почему ты все-таки вернулся в церковь, если ты был свободен?
1: Ну, как свободен? Понимаю, что как у любого мужчины, может быть, но ладно, не будем о любом судить, о себе скажу, что даже если ты испытывал, я испытывал когда-то такие мысли, что ой, вот в этот промежуток времени сложный, который сейчас происходит, как было бы замечательно забраться под свое любимое одеялко, когда мама тебе скажет: сынок, там ужин готов, ты можешь пойти спокойно поесть, тебе не надо думать, чтобы сделать, чтобы заработать на там пачку Ролтона, грубо говоря, хотя бы покушать. 100% такие мысли были, и это нормально. Но, может быть, какая-то гордость говорила, что нет, ты даже там, что бы ни было, иди дальше, там, что бы в твоей жизни ни происходило, раз ты решился на это, значит, вперед, ты мужик. И были моменты, когда, созваниваясь с родителями, в разговоре, очень часто, конечно, мне не нравились эти разговоры, потому что обязательно мама или папа говорили: мы молимся о тебе. Я говорю: да ладно, хорошо, хорошо, спасибо, да. Вот, но были такие моменты, когда эти разговоры приносили какое-то успокоение, какой-то мир на душе, и ты чувствовал, что, ну, все-таки что-то есть, где-то вот это вот высшее, которое руководит тобой, руководит твоей жизнью, и молитвы родителей, они не просто так.
2: Ну, а как ты это ощущал? Просто если была только привычка посещать церковь, ну, окей, ты пришел, ты послушал какое-то слово, чтение Библии, но что-то в твоей душе вообще, ты искал Бога, или это было просто все формально?
1: Ну, формально, скорее всего, да. Больше формально, больше приходил, потому что я не знал, зачем я это делаю, зачем я прихожу, когда у меня куча работы есть, когда мне есть чем заняться, когда я не уверен вообще в том, что моя жизнь интересна Богу, можно и так сказать, что я в ней как-то буду развиваться в отношении с Ним. Но приходил, да, общался, искать не искал. Бывало, что было желание почитать Библию, да, немножко читал. Но я вспоминал просто родителей, когда еще в маленьком возрасте они, бывало, нам давали свободы побольше, там 12-14 лет можно было куда-то съездить на экскурсии какие-то. И они всегда говорили, когда мы отъезжали с сестрой, они говорили: ребят, только не позорьте наши седые волосы. И эта фраза, она напрягала, но со временем, когда ты взрослеешь, она уже немножко переосмысливается, и ты понимаешь, что, ну, это твои родители, это те люди, которые вложили в тебя свою любовь, и, ну, не может быть, чтобы их слова были какой-то фальшивкой, то, что они всю жизнь говорили, что есть Бог, и Он тебя любит, и мы о тебе молимся.
0: Стас, а вот ты до сих пор ходишь в церковь, да, насколько я знаю, это до сих пор привычка?
1: Уже нет.
0: А вот как ты перешел из привычки вот, ну, в зрелую христианскую жизнь?
1: У меня появились дети, и я начал им тоже прививать эту привычку ходить в субботу в церковь. Мы с ними замечательно проводили время в это время, ну, пока посещали как раз служение в церкви. И я начал получать какое-то прям удовольствие от этого.
0: Был какой-то личный опыт с Богом, который вот тебя оставил в церкви?
1: Ну, ты знаешь, в какой-то момент я начал просто вспоминать все ситуации жизненные, которые случались. И решил, что их так было много, когда реально меня кто-то спасал, потому что куча всяких аварий, когда приезжали...
0: Какая-то невидимая сила, да?
1: Да, приезжали из... Сотрудники автоинспекции говорили: так, а водителя увезли? Они говорят: да нет, вот он. Как? А там машина вот так вот просто сплюснута, потому что бетономешалка 30 тонн упала на нее вот так сверху.
0: Это ты про себя рассказываешь?
1: Да, я был, правда, на месте пассажира, а водителем был у сестры муж. И как мы выжили, это до сих пор загадка, но это однозначно Бог спас. потому что никто не мог поверить, что там мог кто-то выжить в этой машине. И очень много таких ситуаций было. И когда ты начинаешь это... В какой-то момент я вспомнил их всех и сказал, что ну просто так это не могло произойти.
2: Слушай, вот интересно, ты был ребенком, выросшим в христианской семье. Сейчас твои дети, по сути, в таких же условиях практически. Как ты думаешь, они тоже, когда повзрослеют, уйдут из дома, чтобы найти свой путь?
1: У меня есть формула идеальная вообще, выведенная на основе опыта и практики своих родителей.
2: Давай.
1: Я буду становиться на колени, буду молиться о них каждый день. А у них уже будет свой путь однозначно. У каждого из моих девчонок, я уверен, что что-то у них будет свое. Бог для них однозначно что-то готовит интересное.
0: Здорово. Ну, слушай, Стас, что ты мог бы пожелать тем людям, вот, которые также растут в семьях верующих родителей, вот, той молодежи, которая сейчас растет? Стоит ли им пробовать там сбегать из дома или протестовать против вот этого? Что ты им пожелаешь?
1: Все очень просто, друзья. Вы, скорее всего, будете протестовать, скорее всего, у вас будет это желание поставить себя выше кого-то. Это нормально, мы все люди с вами, у нас нормальные эмоции. Просто хочется сказать, что ваши родители – это на самом деле тот остров спасения, который вы всегда сможете там найти покой. У вас есть Бог, у вас есть церковь, та община. Да, пусть будет очень много каких-то негативных, может быть, фразочек там в ваш счет, но держитесь, все у вас получится.
0: Спасибо, Стас, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю. Вера – это личный опыт познания Бога каждого человека. Поэтому ищите, изучайте, задавайте вопросы, и тот, кто ищет, тот всегда найдет. Это была программа «Найди свой путь». Всего доброго!

В судьбе человека удивительным образом сочетается то, как мир влияет на личность, и то, как личность влияет на мир. Наша способность осознавать себя, наша способность проявляться обозначается двумя словами, которые сейчас становятся очень популярными – идентичность и предназначение. Что помогает христианам найти свою идентичность и как осуществить ту миссию, которую возложил на нас Христос?

0: Я очень рада приветствовать наших прекрасных девушек. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Первым словом хочу узнать, что вы думаете о предназначении? Согласны ли вы с тем, что есть какая-то жесткая форма судьбы, которую предназначил вам Господь? И насколько вам комфортно вообще думать об этом?
1: Я раньше считала, что есть... Ну вот все говорят о каком-то пути, что у тебя есть путь, по которому Бог тебя ведет. Но в последнее время часто еще в моей жизни стала звучать фраза, что ты сам выбираешь свой путь. И я думаю сейчас, что я иду, ну, я вольна выбирать, какой путь, да, я хочу. А Бог меня сопровождает в этих выборах и идет со мной вместе по тем путям, которые я выбрала, и меня как бы поддерживает в них. Угу. Несмотря на то, что я выбираю неправильный путь иногда. А когда правильный, он за меня радуется.
0: А когда неправильный?
1: Помогает мне, поддерживает и выводит на правильную дорогу.
0: Спасибо.
2: Хорошо, Вика выразила.
1: Да сама не ожидала.
2: Нет, предназначение есть, да. И вот как Вика сказала, я тоже так думаю, что Бог помогает на любой дорожке, на которую мы идем. Вопрос, как понять это предназначение, это уже другой вопрос.
0: Поговорим, да, спасибо.
3: Я где-то когда-то читала, что каждый человек задуман Богом как шедевр. Но поскольку мы все грешные, да еще в процессе жизни сами себя портим, то Богу свой шедевр воплотить приходит, ну, воплотить сложно. Ему приходится измудряться. Поэтому в каком-то смысле я верю в предназначение. То есть вот в смысле того, что каждый человек должен стать таким, каким Бог его задумал. А в какое-то жесткое, вот то, что нужно поступать только так и никак иначе, тут уже я больше с девочками соглашусь. То, что человек может делать свой выбор. Вот, но Бог его приведет все равно туда, куда нужно, если человек согласен.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, мы все на эту землю приходим не просто так. Если нам дарована жизнь, то, значит, в этом есть какой-то смысл. И вы знаете, может быть, смысл быть не каким-то таким глубинным, и мы можем искать всю жизнь свое предназначение, так его и не найти, как нам кажется. Но это нам кажется. У Бога действительно все есть его воля. Он знает. И если мы обращаемся к нему, он нам подсказывает, помогает. Главное увидеть.
0: Вот тогда у меня следующий вопрос. Если наше предназначение так тесно связано с тем, как наша жизнь руководит Господь, и как

0: мы отзываемся на это руководство, то те люди, у которых нет личных отношений с Богом, разве для них не стоит вот в жизни тема, связанная с предназначением, и у них этого предназначения нет?
1: Стоит. Угу. И есть предназначение, просто Бог им как-то по-другому это все являет. То есть через других людей, через призму своего восприятия. Ну, то есть вот со стороны, например, человек сам может посмотреть, что у него хорошо получается, а что плохо. Например, он в ораторском искусстве очень хорош, он понимает, что он может в этом развиваться, ему это интересно, и он может стать хорошим действительно оратором, как многие дикторы, например, в наше время и во время СССР. Ну, то есть, да, разные есть пути. Просто это не напрямую не говорится, что вот это от Бога тебе. Хотя некоторые говорят, даже неверующие, что вот у тебя дар от Бога.
0: Кстати, да, есть такое выражение. А вот тогда получается, что, исходя из того, что ты сказала, получается, что предназначение — это что-то, связанное с твоей реализацией, да, вот среди людей. Правильно я понимаю? Или, может быть, у кого-то есть другое представление о предназначении?
2: Знаете, ну вот я продолжу свою мысль, свою фразу про то, что мы можем всю жизнь искать свое предназначение, так его не найти в плане, ну, к примеру, работы. Я там работаю всю жизнь, там, я не знаю, программистом. Я, конечно, не работаю программистом, у меня нет этого дара. Вот. Всю жизнь работаю там программистом. Вот я работаю, мне там работа не нравится. Но работа вообще, она просто должна приносить тебе деньги. Удовольствие — это, конечно, хорошо, отлично. И сейчас мы движемся к тому, что наш мир движется к тому, что мы должны и получать удовольствие, вот, от работы. Но не всегда такое в жизни происходит, когда сочетается и удовольствие, и деньги. Ну, в том плане, что реализация, там, к примеру, в карьере какой-то, да. А может быть, у меня вообще предназначение просто людям помогать? Может быть, у меня вообще там предназначение, я там, я не знаю, люблю кормить бездомных собак. Ну, там, или людей. Да, не знаю. Ну, то есть, может быть, мне так нравится, мне вот это хочется. Ну вот я вот заработать вот этим вот, ну не могу себе на жизнь, а на кусок хлеба я как-то себе должен заработать.
0: То есть предназначение — это в том числе и про удовольствие от того, что ты делаешь?
3: Конечно. Да. Мне кажется, должно быть, да. Потому что Бог нас создал не чтобы мы страдали на этой земле. Он же, как бы, он хочет, чтобы мы были счастливы, значит, он хочет, чтобы наше предназначение, наше дело жизни, там еще что-то, оно нам приносило счастье. Просто надо искать, долго искать, возможно.
0: Вот, интересный момент. Вот. А что значит искать? На что мы можем ориентироваться вот в этих поисках?
4: Вы знаете, мне кажется, что верующему человеку должно быть понятно, что в обычной жизни, в земной, да, то, что мы называем земной жизнью, он предназначение может и не достигнуть. В конце концов, процветание Христос никому не обещал. Кому-то он сказал, что вы пострадаете за имя мое и будете убиты. Вот вам и предназначение, да? Про предназначение, про которое я говорила, это скорее то, каким человек станет в вечности. Такие громкие слова, но это как бы вот эта цель, наверное, христианина. Его, совершенство его характера, реализация его даров, какие у него есть. Он может их не реализовать в жизни. Может так сложиться жизнь, что он будет жить в очень бедной стране, в воюющем государстве, что он будет болен, что он потеряет близких и не сможет реализовать этот потенциал. Но в вечности он его сможет.
0: То есть предназначение — это не про успех, да? Это про осуществление, как мы вот сейчас затронули тему, идентичности. То есть тот образ, который Бог заложил в человека, он в жизни человека осуществляется. Правильно я поняла, да?
4: Ну, наверное, да. Вот конечно, если и в жизни он что-то сумеет достичь, это неплохо. И нельзя игнорировать свои таланты и способности. Надо изо всех сил, может быть, даже к этому стремиться. Но надо понимать, что не все от тебя зависит.
2: Мне кажется, что вот я хотела добавить и к Таниному, и к Колиному про идентичность, про то, что нас Бог заложил определенные как бы какие-то особенности, характеристики. И это будет здорово, если мы вернемся, так скажем, к заводским настройкам. Сейчас очень модно говорить о том, что там стань лучшей версией себя, там измени себя, взрасти себя, да, но они немножечко несут такой посыл того, что измени как-то себя, улучши себя.
0: Деформируй.
2: Деформируй себя, да, в конце-то концов. Мне кажется, мы должны немножечко как

0: как раз-таки не регресснуть назад, а, так скажем, возвратиться к настройкам в плане, смотря на Христа, понимать, что во мне заложено, было от Христа. Ну вот как бы это вот если мы говорим про как раз-таки... И здесь мы уже начинаем подкручивать. Так-так-так. Ага, страх. Вот страх, конечно, хорошо, но его надо немножечко уменьшить, да, потому что Бог меня не сильно как бы его закладывал, ну там, заложил, но... какой-то меньший процент. Окей. А здесь подкручиваем. А вот здесь вот откручиваем чуть-чуть смелости побольше. Он у меня смелости, ну, побольше там закладывал. Это вот про один момент. А про другой момент, про таланты, притчи про таланты, где там один пошел и закопал. Ну, то есть как бы потом... А где? А нет таланта. И вот как раз-таки про то, что там таланты не должны приносить удовольствие, не всегда бывает, что мы в самом начале получаем от предназначения какого-то, от таланта, который в нас заложен, прям вот удовольствие. Мы иногда должны, ну, как бы, в самом начале приложить усилия, потому что у нас талант может быть заложен, но чтобы его развить, нам нужно приложить к нему усилия. Вот. И не всегда он действительно бывает про то, что мы будем так реализовывать вот только в... и реализовывать талант, и это будет приносить нам деньги, и характер у нас тут будет совершенствоваться. У нас тут не три в одном, как кофе. Вот.
1: Бывает такое, что от таланта, ну, то есть ты развил талант, начал заниматься этим, занимался, все хорошо, а потом тебе надоело, тошнит. Ну, что-то произошло, какая-то боль, может, или еще что-то, обида та же самая, возможно. И все, тебе просто вот отвращение к этому таланту. И ты больше не знаешь, чем заняться. Ты пробуешь одно, пробуешь другое, ничего не получается.
0: А
1: это получается,
0: возникла
1: а это
0: обида?
1: Раздражает. Не может просто...
2: А вот такой момент. То есть мы говорим, да, что если в идеальных категориях рассматриваем, то предназначение — это то, что доставляет тебе удовольствие, да, потому что что-то осуществляет. Идентичность, она дает тебе ощущение целостности. А вот действительно, а как понять, да, где твой талант? А действительно ли ты тот талант развиваешь? А как понять, вот Бог мне сейчас на этом пути предназначил больше проявляться или больше молчать? Ну, то есть вот где найти... вот эти вот ориентиры, среди которых мы можем выбирать, что в себе взращивать, куда направлять свое внимание. Вот то же самое, как ты говоришь, подкручивать, да? Что подкрутить, как понять, что подкрутить, а что закрыть совсем. Да. То есть вот мне очень нравится то, что ты сказала, что вроде как ты вроде выбрал, да, путь, вроде как все было хорошо, а потом случился какой-то взлом.
0: Почему? Да.
2: Что с этим делать? У тебя есть свой личный опыт, как ты проживала что-то такое подобное?
1: Ну, я занималась. Образование у меня одно. Потом я выучилась на другую деятельность. Я занималась этим. Я работаю в этом направлении. Вот. У меня в целом вроде все получалось, получается, возможно. Но потом произошло, возможно, обесценивание, либо творческий кризис, куча разных моментов. И у меня сейчас идет полное отвращение к этому делу. И я как бы делаю, когда меня просят. Но у меня прям не от любви, а из ненависти идет это. Возможно, и работа стала получаться хуже, потому что прям не нравится... очень сильно.
0: То есть получается, да, это про выгорание?
2: Возможно, да, эта тема связана либо с выгоранием, либо если это не именно в профессии началось, а еще где-то в смежных вещах, может быть, что-то связанное с депрессивным.
1: Больше.
2: Ага, но если... Вот тут вот как раз важный момент, наверное, о котором не всегда знают люди, что есть разница, да, между выгоранием и депрессией. Она заключается в том, что выгорание, оно связано конкретно с твоей профессиональной деятельностью, самореализацией, а депрессия, она носит такое, как говорят, генерализированное свойство, оно распространяется сразу на все сферы жизни. И спасибо, что ты поделилась. Я надеюсь, что это состояние, ты сможешь с ним как-то справиться, и что с Божьей помощью ты найдешь новые силы, новое направление, а может быть, в этом направлении найдешь что-то, что тебя будет вдохновлять.
0: Здесь важный момент. Хочется сказать про, когда мы сталкиваемся с выгоранием каким-то, тебе надо отдохнуть. Тебе надо отдохнуть. И человек идет и такой, ну, теперь я отдыхаю. Но что-то вот как-то вдохновение, силы и мотивации не приходит, когда я отдыхаю. Потому что здесь важный такой момент происходит с человеком. Здесь важно заново подкрепиться. То есть человеку важно, так скажем, влить маслица, чтобы колесико поехало.
2: Обновитесь обновлением ума вашего.
0: Да. Да, то есть нужно обновиться, перепрошиться, ну, в общем, сделать все, что угодно, да, но, то есть отдохнуть так, чтобы у тебя снова появилось вдохновение. То есть это не просто лежа на диване, ну, кому-то нужно просто физически отдохнуть, а кому-то нужно перезагрузиться, перенастроиться. То есть это тоже, кстати, важный момент.
2: Вот тут очень важный момент. Вот, кстати, тема вообще выгорания, тема преодоления депрессивных состояний, это, наверное, мощнейшее направление к теме идентичности. Почему? Потому что зачастую мы выгораем именно там, где в нас не заложен этот импульс мотивации. Написано в Библии, да, что Господь дает хотение и действие по своему благоволению. И вот это вот хотение, которое дает Господь, это то самое горючее, которое может нам в долгую давать энергию на каком-то пути, даже если мы сталкиваемся с проблемами, препятствиями и с чем-то, что мы вообще никак не ожидали. Но вот это вот для того, чтобы найти это хотение, нам нужно свою идентичность все-таки соотносить не с внешними вещами, типа вот эта профессия успешная, или мне кажется, что ты гуманитарий, ты бы хорошо смотрелась там учителем начальных классов, да, а с чем-то, что Господь заложил именно внутри тебя, этот тот самый стержень, который осознается только через глубокий внутренний диалог с Богом. Вот я по себе знаю, да, что у меня в жизни было очень много таких перепадов, когда менялась жизнь просто кардинально. И это приводило к тому, что каждый раз ты стоишь вот на этом этапе, когда тебе снова нужно заново отстраивать себя, ставить какие-то цели на жизнь. И мне всегда помогало только то, что я говорила: «Господи, ты привел меня сейчас сюда, ты делаешь для меня что-то новое, но чтобы это новое осуществилось, мне нужно понимать, а кто я для тебя?» И когда я задаю ему этот вопрос, он всегда показывает мне и ценность мою, и количество моей энергии, которую он мне дал, и таланты, которые он мне дал. И я понимаю, что моя жизнь — это становится не осуществлением моего собственного какого-то интереса, а проявлением того, что Бог хочет реализовать через меня. Но я не знаю, как вам поможет как бы эта идея или нет, и насколько она осуществима для вас в практическом смысле. Но вот в этом формате хочу задать вопрос, а часто ли вы вообще задумываетесь о том, какой меня создал Бог, что Он для меня предусмотрел, и почему вот эти жизненные обстоятельства, в которых я нахожусь, Бог мне вот дал? Задумывались над этим?
3: В последнее время я что-то очень часто об этом стала задумываться. Раньше меня как-то не волновала вот эта тема. Я жила своей жизнью, и все, ну да, случилось, ну ладно. А сейчас я прям... Мне кажется, я очень даже слишком сильно начала заниматься самокопанием и познанием вот этого своей жизни, что вопросов становится все больше и больше. И я как будто утопаю в них.
4: Ответов все меньше.
3: А ответов, ну, как бы вообще нет. То есть зачем мне вот эта ситуация нужна была? А вот это мне зачем? А это я зачем переживала? А вообще я здесь для чего? А правильно ли я иду? И что-то я все время думаю, ну, как выбраться?
0: Мне кажется, когда у нас... вопросов больше, чем ответов, нужно перестать копать. Ну, потому что мы же копаем, чтобы...
2: Если вы обнаружили, что вы в яме, перестаньте копать.
0: Да, да? Перестаньте, пожалуйста, копать. Вот, ну, то есть, как бы, иногда... Вот вы знаете, кому-то не хватает анализа, кому-то не хватает вот копнуть вглубь себя. Они как-то они копают другим почему-то ямы. А кому-то... ну, как бы, у меня был у самой такой пример просто в жизни, когда я слишком закопалась. Да, когда я копала, потом я говорю, ой. Ну, то есть, как бы, я закопала саму себя. И в этот момент нужно действительно перестать копать. Потому что, ну, как бы, действительно, может быть, как-то... Не то, что начать выбираться, да, то есть посмотреть на какие-то другие моменты, перестать на этом акцентировать внимание, потому что сейчас ты можешь быть не в ресурсе ответа на этот вопрос. Это сейчас звучит, конечно, так...
1: По-современному.
0: Очень... Да, по-современному быть не в ресурсе. В каком плане имею в виду? Возможно, сейчас твое эмоциональное состояние не соответствует восприятию ответов, так скажем, на данный вопрос.
3: У меня просто был момент, вот... Я в своей жизни, ну вот я долго, да, там сколько, 20 лет жила дома, с семьей, и у меня было ощущение дома, что вот я, да, именно вот, что я там, где я должна быть. Угу. Потом я переехала, и у меня это ощущение сместилось уже как бы вот в мое пространство, что вот я там, где я должна быть. А сейчас у меня вообще нет ощущения, где дом. То есть я и там, дома у себя, не могу чувствовать себя как дома. Тавтология на тавтологии. Ну ладно. Так и вот в другом городе я тоже не чувствую себя как дома. И где этот дом? Где его искать? И там ли я нахожусь? Как не копаться в этом, если это постоянный вопрос жизни?
2: Вот это, может, кстати, интересный вопрос.
3: Правильном ли я месте вообще нахожусь?
2: Вот, кстати, интересный вопрос о том, где я на своем месте. Вот хочу тоже спросить, всегда ли понимание, предназначение, осознание идентичности приводит к состоянию, что вот я сейчас осознаю себя на своем месте? Может быть, это какая-то, знаешь, иллюзия?
4: Одну цитату вспомнила. Уже не вспомню, откуда, правда. Что когда в начале жизни человек, ну, по жизненному пути идет, ему кажется, что весь мир перед ним открыт, и очень много разных путей. Широкий, поуже. И вот он идет, идет, идет, и этот его путь становится все уже, уже, уже. Угу. До тех пор, пока он вообще не перестает видеть его перед собой и делает то единственное, что только должен делать.
2: Интересный вопрос. Угу. То есть, получается, здесь предназначение – это как такая именно узкая тропа, да, на которую все твои предыдущие выборы привели, и внутри которой ты можешь осуществлять только вот этот путь, да?
4: Ну, возможно. Тут, может быть, каждый по-своему поймет, но мне понравилось, красиво сказано.
2: Образ интересный, но для меня он такой, знаете, немножко пессимистичный.
0: Для меня тоже.
2: Потому что я не согласна с таким. Мне кажется, что если ты осознаешь свое предназначение, ты в том числе видишь веер вариантов, в котором ты это предназначение можешь осуществить. Вот. Мне нравится, есть такое выражение, да. Выбор как твое орудие. То есть ты можешь понимать, что если у тебя есть свобода выбора, это дает тебе силы, это дает тебе какой-то уверенности и дает тебе энергии для того, чтобы делать свои следующие шаги.
4: Ну, делай то, что ты должен делать. В итоге к этому приходишь.
0: Вот мне как раз, вот я вспомнила часть стиха. «Делай, пока ты здесь, сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». Это к твоей фразе, это часть из стихотворения. Вот эти строчки про то, что «сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». То есть порой нам нужно просто делать. А делать — это глагол. Глагол, который относится порой к нашему выбору. Да? И вот такая взаимосвязь, цепочка. Делать, глагол, выбор. А выбор — это ответственность.
3: Опять же. Делать, если не нравится то, что ты делаешь. Что, да тошноты это делать все равно.
0: Вот. Делать, выбрать. Вот если в том случае, в Танином, да, то стоит отдохнуть. Потому что если, как Айгуль сказала, это не про депрессию, не про общее, а про состояние, которое относится конкретно к профессии.
3: Практические советы.
0: Не в плане того, что...
3: Сменить направление деятельности.
0: Во-первых, прекратить пока это делать на время, да, а уже второй момент — найти деятельность, которая тебя вдохновит, которая будет твоим хобби, которая тебе поможет возродить вот это вдохновение. Ну и еще задать себе
2: вопрос. У Тани есть, да.
3: Ищу, как бы...
2: А расскажи, как ты ищешь?
3: 6 лет.
0: Что ты ищешь?
3: Чего ищу? То, что мне нравится.
0: А точно пробую, ты ищешь разные... или убегаешь от ответа на этот вопрос, Таня?
3: В смысле убегаю? Я пробую разное. Кем я только не работала, Маша, в этой жизни.
0: Работать. А я
3: так
0: говорю про то, что нужно отдохнуть.
3: Предназначение. После отдыха. Все равно я не могу отдыхать постоянно, ни на что жить. Я должна зарабатывать деньги.
0: Как вам сказать? Вот смотрите, вот, допустим, там, я занимаюсь фотографией. Я не знаю, сейчас беру это вообще из головы, это не про меня. Вот, там, я, к примеру, работаю фотографом. И в какой-то момент мне просто вот, ну, уже это все надоело. Мне эти люди вот здесь вот сидят, это все вот просто... Вот, этот фотошоп я видеть не могу. И ты идешь на какое-то время, да, прекращаешь эту деятельность и занимаешься, я не знаю, там, увлекаешься лошадьми. Там, да, или еще чем-нибудь.
3: В нашем мире это невозможно. Это очень сложно сделать.
0: Ты должен... Когда это тебе... выбор за тобой, понимаешь?
3: Понятно, но когда тебя сковывают какие-то обстоятельства или еще что-то, это очень сложно сделать.
0: Это выбор, это ответственность. Вот про что я хотела сказать. Последнее после выбора — это ответственность. И Бог предоставляет нам эту ответственность. В каком плане? Что Он нам, точнее, предоставляет большой выбор. А уже какой выбор мы возьмем, заберем и будем делать, да, это уже за нами, как бы, этот выбор, да, стоит. Вот эта ответственность, она тоже за нами. И порой нам нужно, вот, к примеру, Вика, когда говорит, да, про то, что порой нам нужно просто идти и делать. К Вике, да, что...
3: Ко мне делать.
0: Ко мне делать. Про то, что когда мы начинаем вот так вот закапываться, да, при депрессиях очень часто, кстати, такое бывает, когда человек, но не при генерализованных, да, не про психическое им заболевание, говорим, в депрессивном состоянии, мы смещаем фокус внимания со своего состояния на других людей, мы начинаем помогать, и это помогает человеку порой выйти из какого-то такого болотца, из депрессии. И когда мы, вот про дом, просто когда ты начинаешь там, и там не дом, и там не дом, что тебе важно, почему сейчас для тебя вот эти два дома, это не дом? Ну, почему, что, какое чувство ты ищешь?
2: Забрать из ощущение? Каждого дома что-то.
3: Но ты сейчас сама себе противоречишь, ты говоришь, не копайся в себе, найди какую-то другую стезю. Потом ты говоришь, ищи, где твой дом, задай себе вопрос, покопайся.
0: Задать свой вопрос не в том плане, что, например, это не мой дом, где же мой дом, интересно, а к тому, что какое ощущение ты ищешь. То есть копнуть в другую сторону. Не в плане вот этого вопроса.
3: Я зациклюсь тогда уже на другом, буду копать туда. Ты мне скажешь, не копай туда, копай уже в другое место. И так я буду везде ямки рыть везде.
0: Ямки. Ты понимаешь, ты будешь рыть маленькие ямки.
1: А не жизнь.
0: Я ямщу.
1: Ну нет,
2: девочки,
1: правда.
2: Смотрите, давайте, у нас постепенно заканчивается время, да, и если вы позволите, я хочу перед тем, как мы завершим, несколько практических рекомендаций, вот как ты просила. Таня, если можно, начну с тебя. По поводу практических рекомендаций, смысл такой, что заняться пока тем, что приносит минимум дохода и отнимает минимум времени и сил. Вот что-то такое, что можно делать практически в фоновом режиме и достаточно долго. Ну, например, я себя вспоминаю, у меня был такой период жизни, когда я пошла работать дворником. Я каждое утро в 5 утра выходила в парк и одна на целый парк ходила, убиралась там несколько часов. У меня было время думать, у меня было время находиться на свежем воздухе, у меня было время заниматься физическим трудом, благодаря чему все это время я думала о том, чем мне заняться. Я тебе рекомендую найти вот что-то такое, что отнимает мало сил и при этом дает тебе возможность погрузиться в себя, в наблюдение за собой, в гармонизацию своих состояний. И, возможно, к концу этого периода ты найдешь что-то, что тебя начнет вдохновлять. Потому что сам Бог заинтересован в том, чтобы ты жила полноценной жизнью. И я уверена, что Он предусмотрел для тебя что-то, в чем ты нуждаешься. Просто попробуй еще и с ним посотрудничать, а пока вот в фоновом режиме оставить что-то такое простое. А для тебя, я, знаешь, хочу что порекомендовать. Мне Маша правильно сказала, да, перестать копать. Почему? Потому что зачастую мы копаем в рамках тех стереотипов мыслительных, которые у нас уже сформировались. То есть я хожу, действительно думаю, вот где мой дом, где мне жить. Я уже говорила, да, что у меня, в принципе, жизнь такая же. У меня дома нету. У меня нету ощущения дома вообще уже давным-давно. Но я понимаю, что для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо, мне нужен ряд факторов, и я знаю, какие это факторы. У меня там, где я живу, должна быть не душевая кабина, а ванна. У меня должна быть красивая кухня, и у меня должно быть место, где мне будет комфортно спать. И где бы я ни жила, я эти факторы всегда учитываю и чувствую себя, пусть я не чувствую себя дома, но я чувствую себя комфортно. И здесь уже возникает мысль, что мой дом – это не там, где находится какое-то место, а там, где есть обстоятельства, внутри которых мне хорошо. Я надеюсь, что мой совет тебе поможет. Дорогие друзья, как показывает наш разговор, тема предназначения и идентичности, она достаточно глубока, потому что направляет нас к мыслям о том, кто мы есть перед Богом. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел то место и то состояние, в котором он сможет чувствовать себя счастливым. Спасибо, что были с нами. До свидания.

Я буду говорить об этом сегодня, о этих принципах, чтобы мы убеждены были, что работать нам нужно предстоит очень серьезно, очень тщательно, с каждым человеком, который придет к Иисусу Христу. И тогда это будет. Иначе тогда не нужно было бы, если бы это не нужно было бы, то не нужно было бы вот столько учений, не нужно было бы Иисусу ходить 3,5 года, учить, учить, учить. И апостолы ходили всю свою жизнь оставшуюся, они учили, писали письма. Но это нужно было, это было необходимо, потому что человек сам по себе, он без Господа, он сложный, он плотян, то есть Павел говорит, плотян, он продан греху, и человек, он может быть, да, плотян, то есть по плоти жить, и у него есть свободная воля, то есть он может распоряжаться своей жизнью, как он хочет, в плане того, что поступать и говорить, и думать, как он хочет, если он неправильно наставлен или не наставлен, то все это будет у него именно вот так происходить. Жить по своей воле, говорить по своей воле, говорить по плоти, говорить от характера, говорить от обиды, действовать относительно всего, то есть по своему усмотрению, по своему характеру. И это все разлучает с Богом, это лишает вечности. И поэтому Иисус сказал, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. И об этом сказано в Матфея. Не всякий, то есть не каждый, кто говорит «О, Господи!» или говорит «Господи, Господи!» Не каждый, но исполняющий волю Отца Небесного. И вот здесь мы задумываемся, все ли хорошо, правильно у нас, и все ли я делаю, и делаю ли я достаточно для других людей, чтобы они не просто знали, что есть Господь, и не просто верили в Него, но чтобы они исполняли волю Божию. И поэтому есть наставники, есть у нас учителя Слова Божьего, есть проповедники, есть всемирный христианский интернет, где можно учиться. И, конечно же, есть святая, замечательная Библия. И вот Господь сказал, ну, не всякий говорящий, но исполняющий волю Отца. И к Нему однажды пришли и уверовали в Него иудеи. Вот представим тебе группу верующих людей. Возможно, их были сотни, а может быть, тысячи. Пришли к Иисусу, 8 глава Иоанна, и стали Его слушать, и Господь начал с ними говорить. Ну, во-первых, в этой главе была такая особенная история с одной женщиной связана. Господь ее спас фактически от физической смерти. Ее хотели побить камнями и хотели на этой истории сыграть, поговорить с Иисусом, а что Он сейчас скажет и так далее. Иисус заступился за нее. Он не сказал, что она права, Он не сказал, что она хорошая, но Он сказал им, что они тоже без греха. Но другим словом, Он сказал это вопросительным словом. Кто из вас без греха? Ну, вот первый брось на нее камень. Это были неожиданные слова. Эти слова пронзили людей. И знаете, слова Иисуса, они очень сильно действовали. Они впечатляли. И тогда они вдруг стали уходить один за другим. Они опустили камни, они отпустили эту женщину. Она осталась вот здесь. Только Иисус и только эта женщина. И Господь сказал ей, «Никто не осудил тебя, женщина?» Она говорит, «Никто». «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Смотрите, какие ценные слова. Это пример для нас. «И я не осуждаю тебя». Сегодня множество греха в этом мире. Сегодня множество неправильных действий. И Господь говорит, «Я не осуждаю тебя». То есть, «Я не обвиняю тебя на смерти. Я не осуждаю тебя». Христос не пришел судить мир, но чтобы спасти мир. Скажите аминь, да. Иди, но впредь не греши. Не греши. Я тебя не осуждаю. Иди и не греши. И как хорошо, если мы не судим людей. Именно наша цель не судить людей, а спасти людей. И когда мы слушаем людей, их признания, они говорят о чем-то, они говорят о своих неправильных действиях, о поступках. Вот внутри, если мы свободны, да, с осуждения, то внутри мы спокойно к этому реагируем. Мы понимаем, что они были неправы. Вот мне один мужчина рассказывал, как он там выяснял отношения и с человеком. И вот они сидели в алкоголе. Мы понимаем, что это было абсолютно неправильно, алкоголь. Но я спокойно слушал его. И вот это не нарские, это не нашей церкви, да вообще не важно кто, правда? Просто вот я сидел, слушал его, и тогда
без всякого осуждения мы с ним говорили дальше. И потом, естественно, позже я ему рассказывал то, что говорит Библия о том, как важно быть свободным от алкоголя и так далее. И он слушал меня, я думаю, что он... Я сказал, да, вот в этом деле вы, конечно, ну, были неправы, можно было бы без этого все делать, вот. Но это были два обиженных человека друг на друга, и они вот пытались решить вопросы. Вот. Но там были серьезные вопросы, я не буду говорить. Там были такие тяжелые вопросы жизни. Но, конечно, я ему сказал, но слава Богу, что...

не с удивлением. Мы понимаем абсолютно неправильно. Мы знаем, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Аминь. Они не войдут. Вот еще одна причина, почему не войдут люди в Царство Божие. Если они пьют алкоголь, да. Но мы не судим людей. И вот Христос говорит: я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. Ну, он начал проповедовать и дальше говорил людям, свидетельствовал. Он сказал, что Отец послал меня и говорил о своей миссии. И он говорит: мне недолго быть с вами и так далее. И тогда в него уверовали. И когда в Иисуса уверовали, тогда он сказал уверовавшим иудеям. Смотрите, вот что говорит Господь уверовавшим в него иудеям. Уверовавшим. То есть люди поверили, что он, наверное, Мессия. И он говорит им, Матфея, извините, Иоанна 8:30. И Иисус сказал 29. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Мне было 16 лет, и мой папа взял меня строить дом, там обкладывать кирпичом, и я помогал ему. Ну, помогал, вот как подсобный рабочий, немножко кирпич приносил, и раствор размешивал, и папа работал. И хозяин этого дома был верующий человек. Он был пожилой, и он был еврей, он был проповедник. И он позвал меня и серьезно посмотрел мне в глаза и сказал: «Читай Иоанна 8:29». Он не был строг ко мне, но он говорил очень серьезно. «Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему угодно». Это слово запомнилось мне вот до по сей день. Этот человек, ему было в видении явлен Господь, поэтому он стал верующим. Он в видении видел Иисуса. Это другая как бы история. Но суть в том, что секрет того, что Отец со мной, он не оставил меня, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Смотрите, Бог не оставит нас, он всегда будет с тобой, со мной, потому что мы будем делать всегда то, что угодно ему. Правда же? Исполнять его волю. В этом был секрет. И это было слово такое, живое слово, он так сказал. Но после этого, когда он это говорил, люди поверили. Они поверили, что Отец с ним, они поверили, что он послан Богом, они поверили, что он пророк, они поверили. Но он сказал верующим следующее, что если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Мы видим здесь, что Господь видит, что это правильно быть в церкви, это нужно быть в Слове, это нужно слушать проповеди. Если вы пребудете в Слове, то есть если вы будете находиться в Писаниях, то вы будете настоящими, реальными Моими учениками. И вы познаете истину. Итак, чтобы быть учениками Иисуса, нужно, первое, поверить. Они поверили. Второе, нужно пребыть в Его Слове. Это сейчас не так просто, потому что информации настолько много, особенно для молодежи, столько много интересных, как они говорят, видосиков. Ну, и, так, и, вот, очень много интересных материалов. Я не говорю сейчас о плохих вещах, о всякой грязи, о скверне, о моральном чем-то. Это мерзость сатаны. Но я говорю об информации, которая может заполнять наш разум, забирать наше время и забирать нас из Слова Божьего. То есть есть вещи хорошие, есть полезные, но есть вещи нужные, важные и необходимые. Знаете, чтобы человек мог достичь определенных результатов, например, идти в поход, ну, подняться на высокую гору, ему нужно взять только самое важное. Согласитесь, да? Он не может весь скраб взять с собой, он не может взять всю домашнюю посуду, утварь. Он берет только то, что ему поможет идти далеко, высоко, сохранить силы. И так все делается так, чтобы все это укомплектовать плотно, чтобы не гремело, не звенело, чтобы не давило, чтобы ничего не давило спину с рюкзака и так далее. Те, которые любят походы, те, кто любит одиночество на природе, они знают это. Человек берет самое необходимое, очень важное, необходимое ему. Человек знает, что ему необходимы спички, там огонь развести, ему необходима ложка, чтобы поесть, там, и там кружка, чтобы попить, ему нужна вода и так далее. И вот когда мы идем за Иисусом, мы должны познать истину, что нужно нам, что нам мешает дойти цели, и что нам необходимо, чтобы дойти до цели. Правда же это? Когда в автомобиле нет бензина, он не может.

может ехать. То есть самое важное – это топливо, чтобы было, да? Самое нужное, что человек, чтобы было движение. И вот в нашей жизни Господь хочет, чтобы мы познали истину, чтобы мы познали разницу между плотским и духовным, между душевным и духовным, чтобы мы делали ставку на самое важное. И вот эти люди, которые живут в нашем городе, которые живут в городах Эстонии, в России, но мы должны говорить им и работать с ними так, чтобы они, первое, поверили, второе, познали истину. Вернее, прибыли в Слове Божьем. А чтобы они обязательно были в Слове Божьем. И познали истину. Познать истину – это знать ее изнутри, это прочувствовать ее, это получить ее, это быть одно с этим. Познать – это вкусить, это соединиться с этим, то есть быть одно. Это когда вот мы съели плод, плод внутри нас, мы познали вкус, он внутри нас, мы его вкусили и мы познали. И тогда мы чувствуем вкус, мы чувствуем приятность, мы чувствуем силу, то есть мы получаем плод, мы укрепляемся. И вот Бог хочет, чтобы истина была настолько сильна в нас, чтобы мы пребывали в Слове, чтобы мы работали Словом, чтобы мы осторожны были с информацией, которая нас отвлекает, потому что она действительно отвлекает. Она волнует нас, да? Нас волнуют мировые события, нас волнуют бедствия, которые происходят. Мы сейчас слышали, что землетрясение было в Таиланде, и как я видел, огромный небоскреб, дома падают. В Таиланде, да, если я не ошибаюсь. Да, недавно. И как огромные здания падают вниз, складываются. Это ужасно. И сразу вспомнили слова Иисуса, что будут землетрясения в последнее время, очень много. И так далее. И вот когда мы это все видим и слышим, это все нас беспокоит, волнует. Но нам важно слышать, что говорит Господь, что говорит Святой Дух. Чувство исцеления продолжается здесь в спине. И паровую почку мы благословляем сейчас именем Иисуса. Есть верх почки и надпочечники. Мы именем Иисуса мы благословляем сейчас, чтобы Господь коснулся, исцелил вас, исцелил, и чтобы не было боли, и, возможно, у вас есть камень. И мы прямо именем Иисуса говорим: Господь, пусть это все уйдет во имя Господа Иисуса Христа. Пусть это все уйдет во имя Иисуса Христа. И аллилуйя тебе, Господь, слава тебе. Вот Иисус говорит, что уверовавшим людям они должны быть в Слове. Третье, они должны познать истину. И тогда истина делает их правильными, то есть свободными. И вот об этом мне хочется сказать, что Господь хочет освободить людей. Люди сказали ему: а мы не были рабами. Мы дети Авраама, мы никому не были рабами, то есть мы вообще свободны. Конечно, они это отвечали по плоти, потому что, во-первых, они были под властью Рима, и это тоже не свобода. Но вот так люди иногда выражают свою независимость. То есть я делаю, что хочу, я дитя Авраама. Но Иисус говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха. И вот это рабство греха – это зависимость от греха. Рабство – это… Когда свобода приходит, это независимость наступает. То есть человек абсолютно действует свободно от того, что происходит вокруг, или процессы, которые могут быть внутри него. И избавление от всего, что ограничивает, что связывает, что обязывает человека к неправильным поступкам и действиям. Ну, то есть пороки, привычки, они как бы обязывают. И Господь говорит: вас как бы влекли. То есть как будто бы тянут человека. Влекли – это влечь, это тянуть. И Господь говорит через Павла, да, что вы как бы влекли вас. Павел говорит: как бы тянули вас, влекли. И вот Иисус сказал: вы станете свободными. И вот эта свобода, она приходит именно от Слова Божьего, от пребывания в Слове. И Господь сказал, есть разные виды свободы. Есть свобода от греха, от какого-то порока греха. Ну, например, Господь освободил Марию Магдалину. У нее было 7 бесов вообще. Она была одержимой женщиной, не только была грешной, она была также связанной демоническими силами. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. И те люди, которые приходили к Иисусу слушать Его, многие из них были не свободны, то есть они были в пороках. И мы видим, что когда Иисус Христос проповедовал, когда Он учил, то Он освободил, очистил вот эту женщину. И
многие примеры.

меры свободы от греха мы видим в Библии, да, там женщина плакала у ног Иисуса, Господь говорит, иди, женщина, в мире прощаются тебе грехи твои. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. Мы видим женщину у колодца, которая была в неправильном состоянии. Иисус так аккуратно задал вопрос. Она говорит, скажи нам вот то, как мы должны служить, где, куда, в какую церковь мы должны ходить. То есть, ну, на горе поклоняться или в Иерусалиме, другими словами. Но он сказал, позови своего мужа. Это был такой осторожный, аккуратный вопрос. Позови своего мужа. Без лукавства, но это был в точку. Иди, позови своего мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, правду ты сказал. И он говорит ей слово знания, откровения, что у тебя было вот столько мужей там, 5 мужей. И вот этого, которого имеешь, он тебе не муж. И она говорит, я вижу, что ты пророк. И вот, когда мы видим, что вот эти случаи с женщинами, да, которые шли, случаи с мужчинами, мы видим, как Господь рассказывает притчу о блудном сыне, там, молодом человеке, Господь рассказывает о Закхее, свобода от коррупции. Как это наступает? Как наступает так свобода, что человек становится честным, абсолютно честным? Мы видим историю Закхея, когда он слышал слово Господа. Слово Божие он слышал, он принял, он познал, и он понял, что это путь неправильный. И тогда он говорит, кого я чем обидел, отдам в 4 раза больше. Это по закону Ветхого Завета. Бог был справедливый, вот он так назначил. Он не сказал, что вот если ты украл там на какую-то сумму, на 100 динариев, верни 100 динариев. Нет, нужно было вернуть 400. Вот Бог хотел, иначе люди могли сказать, я просто верну, если меня поймают, я просто верну. Нет. Господь хотел, чтобы человек, он заплатил, чтобы он пережил вот это лишение. И вот в Ветхом Завете были такие правила, и он говорит, я отдам половину имения нищим. Я отдам 4 раза больше. Закхей получает свободу, буквально свободу. Он становится совершенно другим человеком. Есть свобода от обиды, и это очень-очень важно. Вы знаете, обида, она не права. То есть она имеет, казалось бы, факты и справедливую подоплеку, но отношение обиды, оно является неправильным. Реакция обиды является неправильной реакцией. Это реакция по плоти. Это отсутствие любви. То есть когда человек действует в соответствии с обидой, он не действует в соответствии с любовью. Он действует в соответствии с огорчением. Он имеет негативные эмоции, то есть не эмоции любви, не эмоции прощения. Он имеет неправильное отношение. Это происходит спонтанно. И в тот момент человеку кажется, что это абсолютно правильным. То есть он, о Библии сказано, не говори, вот как ты мне со мной поступил, так я тебе воздам. Бог говорит, мне воздаяние, мне отмщение, я воздам. Но обида – это человеческая, неправильная такая, неправильная попытка решить вопрос. То есть выстроить и проявить такое отношение, проявить такую реакцию, имея как бы основания, ну, меня же обидели, меня же ко мне так отнеслись, это по-человечески решение, и оно неправильно, оно опасно. И Бог хочет, чтобы мы освободились от обиды полностью. Мы должны четко понимать обиду, если она приходит в наше сердце. Вот мы должны четко чувствовать ее, распознавать ее, и тогда нам уже легко, мы понимаем уже, ну, сначала, может быть, не каждый сразу понимает, он думает, что он прав, он абсолютно-абсолютно справедлив, он вот абсолютно уверен в своей правоте, и вот так мы бы, это ослепление, то есть мы ослепляемся, потому что любовь не действует, дух останавливается мгновенно, дух перестает работать, либо дух начинает конкурировать с плотью, мысли говорят, нет, дух говорит, это обида, но это нельзя, ну нет. Ну как же, настолько человек. Знаете, один человек мне обещал, что он будет служить, он будет помогать мне служить, а приедет и станет миссионером. И я так поверил ему, я очень уважал его, я ждал его. Но вот проходил год за годом, он даже оставил свои вещи, он оставил свои костюмы, красивый кейс, вещи. И говорит, я обязательно приеду, представляете, я поверил, но вот не получилось. Я сейчас не обвиняю его, но представьте, я ждал год за годом. Я ждал его 9 лет. 9 лет. Тогда еще не было пастора Эдика, не было еще таких замечательных молодых людей, которые бы... А нам не хватало служителей. Вот 9 лет я его ожидал. И я обиделся.
Я обиделся, мне так стало вот горько, что как так, ну почему, ну как, ну. Вот. И вот это было, знаете, казалось бы, справедливая обида. Ну, мне, я молился, Господи, ты сказал, я, ты по двое посылал, Господи, вот ну, мне нужен кто-то сейчас, вот, ну. Ну, вот так получается. Ну, вы знаете, и тогда я однажды поехал за границу, и там вдруг мы с ним неожиданно встречаемся. Он понимал, что я обижен, но я ему сказал какие-то слова, так, ну, с печалью что-то сказал, не помню. Вот. Но он узнал, где я нахожусь. Это была другая страна, Америка. И вдруг внезапно на поляне в парке мы встречались. Это было что-то. Это было. Мы 8 часов проговорили. Вся обида куда-то улетела. Мы 8 часов проговорили, просто в парке ходили. Это было так здорово, общались. И вот знаете, и он потом начал говорить, что я вот мне нельзя было вот выехать. У меня были бы проблемы, если бы я пересекал границу. Там по... У него были прежние обстоятельства, такие жизни. Вот. Он когда-то был несправедливо обвинен, абсолютно несправедливо обвинен, и был судебный процесс, и его отпустили. И он боялся, что он, когда пересечет границу, что он находится в базе данных, то есть его отпустили как невиновного человека. Но потом прошло много лет, и вдруг ему звонит судья, говорит, слушай, а как ты вообще оказался на свободе? Так его вызывают, говорят, так, как, что? А это Бог сделал, потому что он принял Иисуса там, где он находился. Он стал служить Богу. Но это интересная история. Но вот у него были определенные причины, которые его удерживали. И как бы ни было, даже до того, как я узнал эти причины, мне просто вот, мне хотелось общаться с этим братом. Это такая долгая история, но поверьте, обида, она очень подкрадывается в наше сердце. Она имеет как бы все основания. Человек обещал, он обещал, я так верил, я так ждал, мне так трудно, мне нужна помощь. Вот этот брат, он вел бы молитвенные собрания, а я бы вот, я так думал. Это было много лет назад. Но вот, знаете, обида никогда не права. Нужно просто прощать, быть свободным от обиды. И это может быть так, так казалось бы, вот, так-так, все правильно, вот, и кто услышит тебя, и кто тебя любит, он тебя поддержит, скажет, ну да, как он мог так вот, и тебе еще такая поддержка, ты еще сильнее укореняешься в своей обиде, а оно все закрывает нас от благословения, оно лишает нас мира, оно лишает нас доступа к Богу, понимаете, когда подумаешь об этом человеке, сразу какая-то тучка находит, такая туча, вот, а когда ты перестаешь думать и начинаешь так бороться с этим, вот вроде как легче становится. Но сатана хочет, чтобы мы были связаны, ограничены, порабощены. А Бог хочет, чтобы мы были свободны. Вот. Однажды человек обманул меня на большую сумму денег. Это было 3 заработные платы. Но это было очень давно. Очень-очень-очень давно. И как я был совсем юным, пришел с армии, и я был очень наивным и очень открытым. Да и часто бываем наивным еще сегодня. Но вот... И мне было очень трудно. Я когда узнал, что меня обманули на самом деле, потому что человек сказал, что он попал в аварию, разбил автомобиль, с него требуют деньги. И он незнакомый мне человек. Он пришел к нам в организацию. И, знаете, ребята уже знали его, какой он человек. И не буду говорить его национальность, неважно. Не буду говорить, с какой он страны, неважно. Просто они сказали, вон, ну, иди у него спроси, они сказали. Ну, так они меня подставили. Эти ребята, благословит их Господь. Они у меня бензин воровали из машины и этого человека ко мне направили. Ай, благословляем их. И вот, да, он попросил меня, я поверил. У меня не было денег, я пошел, занял своего родственника. И вот, и вдруг выяснилось, что это обман, неправда, мошенничество. И мне было очень больно. И так как я был юным, я был ранен. Не просто, что это сумма, 3 месяца работать бесплатно, но я был ранен. Что как же меня обманули. И вот эта рана, она меня связывала. И я очень-то, поверьте, я не могу вам сейчас описать. Молодой человек, 21 год. И просто думаешь, ну как же так? Ну как так несправедливо? И я страдал. Я страдал так серьезно, что это не давало мне покоя. И однажды я встретил его в городе, я сказал, ну тогда ты хотя бы ну, документ свой покажи, да, или что-то. Ну он, да, он достал мне паспорт, мы там были с родственниками. Но потом он уговорил, мне нужен паспорт, мне нужен самолет, билет покупать. Я ему отдал паспорт, но он так деньги мне не отдал. И тогда я услышал слово. Иисус сказал, познайте истину. Я услышал слово.

на работе. Оно просто прозвучало. «Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам». Вот это слово пришло как молния. Оно меня я без преувеличения говорю, оно настолько меня наполнило. Это был настолько взрыв от эмоций, свободы. Я мгновенно решил просто простить. Вот это слово, оно было как будто бы это время, все время где-то было в стороне. Оно прозвучало, и Господь дал мне свободу. Я получил свободу, и мне уже было неважно, вернет он деньги или не вернет. Я абсолютно успокоился. Я обрел мир и покой, и мы никогда больше с ним в жизни не виделись. И однажды Господь дал мне треть этой суммы. Я, будучи молодым, еще проповедовал в церкви Иоанна Христиан-Баптистов. Я говорил о силе прощения, как важно прощать. И вдруг подошел мужчина один и сказал, здесь вот один брат, он был в конце церкви, он просил передать тебе вот эту купюру. Я впервые в жизни увидел 100 рублей. Это была очень большая купюра. Вот уже на 1/3 мне стало легче. И потом я работал, вернул долги, но Господь, Он не без милости. Но для меня был важным уроком не то, чтобы вот не давать деньги в долг, нет, а то, что именно получить свободу. Бог хочет, чтобы мы были свободны от греха, от аморальных грехов, от обиды, свободы от непрощения. И непрощение – это то, что связывает человека больше, чем... не знаю, что-либо, мне кажется. А это может связывать людей, верующих, если они позволят этому. Верующий человек может быть свободен от там, алкоголя, от каких-то пороков, но он может быть довериться обиде или непрощению. Он сам того не подозревая, он имеет на человека. То есть у него есть огорчение, у него есть неправильное такое негативное отношение. И это есть непрощение. И человек закрывается в себе, он очень страдает. И мы читали в прошлый раз, Господь сказал, как с нами поступит Отец Небесный, если мы от сердца не простим человеку согрешений его. То есть с вами поступит вот так Отец, вот так, в смысле, человек будет связан, он будет брошен в озеро огненное, потому что здесь уже Божья справедливость. Если мы хотим быть чтобы Бог к нам был милостив, нам нужно быть милостивым к людям. Бог нас простил, мы же не искупили свою вину, мы же не заплатили. Он просто нас простил, без всяких условий, потому что мы попросили прощения, или просто мы пришли к Богу, открыли сердце, приняли Иисуса. И вот победа, свобода от непрощения, это очень важная свобода, потому что тогда легко и свободно служить, легко проповедовать, мы можем смотреть людям в глаза свободно, то есть мы не отворачиваемся, мы не опускаем голову. Помните, как Каин обиделся и так далее. Итак, свобода от обиды, свобода от непрощения. И это очень сильная свобода. И я рассказывал много раз, и очень коротко скажу. То есть, когда я служил там сколько-то лет, то я стал замечать недостатки, проблемы верующих людей. То есть, их можно было не замечать дальше и покрывать. Но я этого не знал, и я реагировал на них, как мне казалось, справедливо. То есть, кто опаздывал в церковь, я очень сильно переживал, вот почему-то они опаздывают. Постоянно, вот регулярно на 25 минут, например, или на полчаса. Вот как можно вот, пропускать прославление? Ведь прославление – это же такая важная истина. Мы здесь же Господь, здесь Бог действует. Но я так переживал за некоторых, и мне было больно, как пастор, вот... Один пастор мне недавно делился из России. Он говорит, пастор, вот объясни, как вот, почему вот некоторые приходят, пропускают целый час, например, и так приходят. Я вот этого никак не могу понять. Его сердце, он 12 лет пастором служит, и он говорит, я никак не могу понять. Я вспоминаю свои переживания и пытаюсь ему объяснить. Говорю, знаете, просто людям очень важно познать откровение о поклонении, о Божьем присутствии. Вот когда идет поклонение, молодежь поклоняется, все поют, то здесь... люди должны познать, что здесь Господь. И когда они познают, что там Бог, как я могу это пропустить? Как я на это опоздаю? Как я отношусь к Богу? Там Господь, там Дух Святой уже исцеляет. Он уже говорит и действует. А я, где я нахожусь сейчас? И поэтому сердце пастора, оно, конечно, покрывает, он всех ждет, он рад. Вот, наконец-то люди собрались. Вот. А к концу собрания вообще, говорит, много приходит, потому что они кормят людей еще, говорит, тогда. И это как бы поведение людей. Бывает такое поведение людей. Но представьте, нужно все это покрыть и простить. Но когда мы не прощаем, тогда в сердце придется горечь и обида. И тогда будет

трудно проповедовать, очень трудно, потому что, ну вот как, ну вот время перевели на час, уже назад, то есть у людей еще целый час время, ну, сейчас вперед перевели,

они накопили во мне обиду. То есть я, никому не говоря ничего, я просто в себе носил. Вот, и так далее. Вот, ну, я уже в основном все забыл, потому что Бог меня освободил. Ну, помню только пару примеров. Пару примеров. Все остальное забыл. И сейчас они для меня являются несущественными, то есть, чтобы я мог вот огорчаться. Но тогда это казалось мне, это имеет большое значение. И, вы знаете, я очень сильно переживал. И список людей, которые меня печалили, их очень был большой. И очень был большой. И я ночью переживал, я плакал по ночам. Честно говорю, я очень переживал. Почему вот люди не любят Иисуса? Вот почему так они относятся? Вот почему вот то и то? И так далее. И вот это легло на меня большим бременем. Оно стало давить меня. Оно стало меня угнетать. И однажды я поехал с этим бременем, мы поехали на автомобиле на какую-то конференцию на юг Эстонии, по-моему, в Пайде. Или, да, туда. И это было много лет назад, может быть, 20 с лишним. И тогда я вдруг услышал голос Духа Святого. И Господь проговорил мне в эту ситуацию. Я услышал четкий голос, который сказал мне: «Благословляй, и будешь благословен». И как только я это услышал, как только я это услышал, вот как и тогда услышал: «Прощайте, и будет, как я прощаю, ну, так меня прости». Вы знаете, что я написал список все по именам, вот уже не помню, помню два имени, просто помню, и то считаю, может быть, три имени помню, больше не помню. Там был большой список, и я написал этот список перед Господом и совершил молитву и провозгласил благословение в жизни этих людей. И когда я это сделал, я пережил удивительную свободу. Иисус сказал: «Вы познаете истину. Истина сделает вас свободными». Вы знаете, и это такая свобода произошла, но это какой-то праздник был, это была такая легкость, и Бог меня освободил. Я не могу вспомнить список был большой, там были десятки имен, то есть я переживал за людей, десятки. И остались вот только три имени, и то я считаю, ну, зачем им нужно было на это переживать? Я не буду говорить примеры, потому что некоторые могут догадаться, о ком я говорю, и это не нужно. Поэтому я просто пример вам привел, что вот опоздание в церковь или какое-то отношение к богослужению, или нежелание проповедовать, и вот оно, и это была работа врага, чтобы меня остановить, чтобы это было слишком тяжело для меня, чтобы я не радовался, чтобы я не славил Бога, чтобы я не любил вот так верующих, как Господь хочет, чтобы я любил. И Иисус сказал: «Вы познаете истину, истина сделает вас свободными». И они сказали: «А мы не были рабами». Иисус говорит: «Всякий, кто делает грех, он раб греха». Вот это рабство, оно связывает, оно не дает человеку свободы. Он не может улыбаться, не может радоваться, не может сиять, не может жить свободно, потому что сердце, оно обременено. И человек, не зная, что это неправильно, не понимая до конца, он впустил это в свое сердце. Кто-то когда-то сказал слово, кто-то обидел, кто-то неправильно, кто-то просто не обратил внимания, кто-то не позвонил, кто-то не подал руку или не заметил. И даже такие хорошие люди, как любящие Бога, они могут иногда быть растеряны. У нас была благословенная женщина, Манефа Филипповна Пилокс, ну, многие знают, нарские знают. И вы знаете, она говорит: «Володя, я вышел вперед, все вышли вперед, и вы за всех помолились, кроме меня одной». «Не могу понять», говорит. Я говорю: «Правда? Сестра, честно, не заметил. Простите меня. Вы же знаете, как я вас люблю. Я вас очень сильно люблю». Да, и вот так вот я, вот, да, вот понимаете, как бывает? Представьте себе. И так, и слава Богу, что она не обиделась, но она не понимала. Вот так получилось как-то, потому что где-то, может быть, я дошел до нее. Иногда Господь ведет к какому-то человеку. И поэтому мы можем кого-то упустить, мы можем что-то не заметить. И вот враг души, он может посеять мысль, и вот тогда уходит радость у верующего, приходит недоумение, непонимание, преткновение. И вот здесь враг работает, мы перестаем слышать Духа Святого. Нам плохо, нам как-то нехорошо. И поэтому вот даже среди близких друзей, среди близких, очень близких сотрудников, вот таких вот, может возникнуть момент. Поэтому очень важно бодрствовать, иметь свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. И поэтому, ну, когда враг дает мысли: вот, брат что-то имеет на тебя, пастор тебя не любит, там,

нужно прогнать. Нет, может быть, он не заметил, может, он думал о чем-то, может, ему его там не ответил мне на звонок, потому что, или не ответил мне, потому что, может, был занят. Но мы должны вот это всегда развеять. Сказать: нет, во имя Иисуса, я благословляю моего брата, я не принимаю. Я не принимаю это. Аллилуйя. Слава Господу. Господь действует в зале здесь, поясничный отдел здесь. Господь касается. Слава Богу. И я говорю вроде бы простые вещи, но это очень важно для нашего пути. Господь освобождал от страха. Свобода от страха. Вот о чем я хочу сказать еще. Иисус Христос говорил слова такие, как «не бойся». Он часто в Библии говорит «не бойся, только веруй». Это была отчаянная ситуация, когда человек такого сына привел, который вот бросался в огонь, бросался в воду. Вы представьте себе, люди, как правило, уходят от огня, уходят от воды, вот, а это наоборот. Не то, чтобы он это делал, сатана его толкал туда, чтобы погубить. Это была ситуация, это было... Или другая ситуация, когда девушка умерла, дочь умерла. Иисус говорил: не бойся, в разных ситуациях не бойся. И вот когда мы имеем страх, то в страхе есть мучение. Библия говорит: боящийся несовершен в любви, в страхе есть мучение. Конечно, нужно быть осторожным, когда мы, вроде бы сейчас спокойное время, но все равно, тем не менее, особенно когда девушки или женщины, то как-то в темноте, да, сейчас хорошие дорожки, слава Богу, освещены, камеры в городе установлены. Но, тем не менее, люди проявляют некоторую осторожность. Но есть неправильный страх. Он может нас связывать, парализовывать. И в детстве я жил у своего дядюшки, потому что не было места, не хватало места в доме. Дом был небольшой, и меня взяли туда пожить к дядюшке, где болела бабушка. Она была после парализации, и нужно было помогать, немножко в магазин ходить, и я там мог жить. Но дядюшка работал, он еще не был женатым, и он работал пожарником, и он уходил на сутки. И вот я ребенок, мне было лет 12, и я оставался один дома, дома было прохладно, дом был холодненький такой, и я спал на раскладушке, и никого не было. Бабушка в соседней комнате. Но вот я чувствовал, как будто я совершенно один. И мне было так страшно. И я прятался под одеяло. И я начинал молиться. Я молился: Господи, помоги мне. Я не помню, что я говорил. Мне было страшно-страшно, вот очень страшно. Или шел по улице из этого дома, должен был пойти к дому родителей. Было поздно, темно. И тогда я начинал молиться. Потом этот страх ушел, слава Господу, Бог спас. Но были такие моменты, атаки страхом. И вот Господь говорит: боящийся, он несовершен. Он несовершен в любви, в отношениях с Богом. И Бог хочет освободить нас от всякого страха. Почему? Нам нужно познать, кто мы во Христе. Нам нужно познать, что мы дети Бога и что Он нас очень сильно любит. Есть экономический страх. Люди боятся будущего, боятся, что не хватит пенсии, боятся, что останутся без работы. Иисус говорит: имейте нрав, не серебролюбивый. Довольствуясь тем, что есть. Он сказал: не оставлю тебя, не покину тебя. То есть я с тобой, я помогу тебе, я проведу тебя. И поэтому, познавая истину, мы становимся свободными. Иисус сказал: раб не пребывает дома вечно. Только сын пребывает вечно. Сын, дочь, они могут находиться дома столько, сколько им нужно. То есть они раб или слуга, который наемный рабочий, servant, слуга. Он не имел наследия. Он мог какое-то время находиться, он мог поесть, попить, у него были обязанности, он должен был тяжело работать. И он не имел наследия. Но его нужно было отправить в юбилейный год нужно было отпустить всех. То есть он уходил, и Бог сказал: не отпускайте его с пустыми руками, дайте ему то, что-то вот. Он работал столько лет на тебя, то есть отпустите. Но вот Иисус сказал: раб не пребывает вечно, а сын пребывает вечно. И поэтому, чтобы быть свободным, истинно свободным, нужно стать детем Бога. Нужно родиться свыше, то есть стать детем Бога, стать дочерью Бога, сыном Бога, о чем мы слышали в прежней проповеди. И поэтому Иоанна 1:12 написано, что был свет истинный, который просвещает всякого человека грядущего в мир, то есть Иисус – истинный свет. Но в мире был, и мир его не познал. Смотрите, был истинный свет, пришел к своим, свои его не приняли.
«Был свет истины, который посвящает всякого человека, приходящий в мир». Стих 9, стих 10. «В мире был, и мир

Мир его не познал. И мир через него начал быть, но мир его не познал. Но он пришел к своим, и свои его не приняли. Мир не познал. Свои, то есть израильтяне, не приняли, а тем, кто приняли. И вот здесь очень важно, что важно не просто поверить в Иисуса, но принять Его. Буквально принять Его всей своей внутренности, что это мой Господь, это мой Царь, это мой законодатель, то есть это мой Учитель, мой Иисус Христос. Поверить в Него и принять Его. Вы знаете, мы можем поверить на земле политикам. Ну, бывает. Поверить политикам и думаем, вот сейчас вот этот президент, вот сейчас вот этот премьер-министр, вот сейчас. Но каждый раз как будто бы надежды рушатся. Ну, то есть вы согласитесь, правда же? То есть мы, я не могу вспомнить в истории правителей, чтобы мы сказали, вот тот президент, который был, вот он был там идеально все сделал. Все. Да, слава Богу за правительство, мы благословляем. Иногда мы верим вот человеку, но это всегда как-то подрывает нас доверие. То этот закон поменяли, то налоги увеличили. Ну, допустим, в Эстонии. Да. И нам так трудно на выборах что-то. Нам трудно сделать выбор, потому что обещают, потом начинают всякие законы ЛГБТ придумали. Ну, как голосовать? И мы разочарованы. Согласитесь, мы разочарованы. Мы не должны роптать, в смысле бороться с ними, протестовать, там, сражаться. Но мы понимаем, что вот мы принимаем человека вроде в сердце, говорим, вот этот, наверное, вот эти люди, наверное, вот этот человек, он наведет порядок в стране, наверное, он создаст рабочие места. Вот так бывает, но это приносит разочарование. Но Бог хочет, чтобы мы приняли Иисуса, чтобы мы полностью доверились Ему. Скажите аминь. Ему. Поэтому, потому что избирателей доверие подрывается. Люди получают разочарование. И все это в этом мире, потому что люди несовершенны и правители несовершенны. Но Иисус Христос, Он совершенный. И когда мы принимаем Его, вот принимаем Его, буквально в смысле мы живем им, тогда мы получаем власть детей Божьих. Мы становимся, мы действуем как дети и как дочери, как сыновья. Мы становимся сынами Его. Мы вступаем в те права свободных людей. Мы свободные люди во Христе. Аллилуйя. Мы абсолютно свободны. И Павел говорит, 1 Коринфянам 9 глава, «Не свободен ли я?» «Не свободен ли я?» Галатам 5:1 он говорит, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Еще раз. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Иисус сказал, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Кто есть истина? Я есть путь, истина и жизнь, сказал Иисус. Я есть путь, я истина и жизнь. Слово Твое есть истина, Иоанна 17. Слово Твое есть истина. Освети их истину. Слово Твое есть истина. Оно нас освобождает. Оно нас освобождает. И потом мы думаем, как я мог обижаться на это вообще? Да зачем я об этом думал несколько часов? Почему я вообще об этом переживал? Я просто прощаю во имя Господа Иисуса Христа. Я должен понять, что мы были несовершенны. И я был несовершен. И Бог спас меня и простил меня. Просто во имя Иисуса отпускаем на свободу. Кто-то пишет, писал мне письма, говорит, как вы можете так прощать? Мне несколько людей писали. На прошлой неделе два человека написали письма и говорит, как вы? Я воздаю, я сказал, это Иисус, который показал нам пример. Он показал нам пример прощения, написал в ответ. Как вы можете так прощать, пишет там женщина с юга Эстонии. Кто-то еще Нарска пишет. Вообще не проблема, если мы во Христе, скажите аминь, да? Если мы во Христе, как же я не буду прощать, а Бог тогда меня не простит? Аллилуйя, нужно просто все отпускать, отпускать, сказать, благодарю, благословляю во имя Иисуса Христа. И тогда наше сердце будет свободным. Оно будет свободным. Мы действуем по праву детей Божьих. Иисус сказал однажды, с кого берут налоги? С подданных или со своих? Он говорит, ну, с посторонних. Тогда мы свободны. Мы посторонние, мы свободны, правда же? Мы свободны, потому что, и поэтому Господь говорит, отдай налог, чтобы они не соблазнились, но мы свободны, то есть мы посторонние люди. Господь, я благодарю Тебя. Вы знаете, чтобы быть дитё Божие, нужно принять Его, буквально принять полностью свою внутренность. Когда вы останетесь дома, вы и вот Ирина, и каждый из нас, мы можем стать перед Ним и сказать, Господь, я хочу быть уверен, что вся жизнь принадлежит Тебе, что я принял Тебя в свои чувства, в свои мысли, в свои эмоции. Я просто принимаю Тебя

Твой Святой Дух, я принимаю тебя». Павел спросил: «Вы приняли ли Духа Святого, когда вы уверовали?» «Мы не слыхали, что есть Святой Дух». Он тогда рассказал им о Святом Духе, помолился, возложил руки, и на них сошел Святой Дух. Вот, приняли ли вы? И поэтому тем, кто приняли Его, Он дал право быть детьми Божьими. А дети Божии — это свободные люди. Вот, если кто-то, человек не свободен, он еще в рабстве, он еще не имеет гражданства, усыновления Бога. Он не свободен. И поэтому Бог хочет, чтобы каждый человек принял Христа верой и стоял в свободе, которую давал Христос. Аллилуйя.

Леон и друзья, сегодня мы действительно отколем номера. У нас сегодня Фрэнк и Бенни Уилсон, Джеймс Дебарш, так что смотрите. Из DBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. На этой потрясающей программе у нас в гостях Фрэнк и Бенни Уилсон и Джеймс Дебарш. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы проготовили фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарш. Помните, Дебарш? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы не сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно, и мы идем в правильном направлении. Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race. Pray for the

Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями». Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов. И однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения. Но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня, и, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над 3 или 4 альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе, или ты ездил в Детройт? Я фактически жил в Детройте 5 лет, я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах, и через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делает то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе. И затем мы говорим, мы нашли Бога. Но это не так. Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем, это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть. Вы думаете, что вы богаты, но это даже нельзя сравниться взаимоотношениями с Иисусом Христом. Таким образом, как я часто повторяю, я не оставил развлекательную индустрию, я не ушел из нее, у меня просто появилось такое желание следовать за Иисусом, и я просто как-то отошел от того, чем я раньше занимался. Я могу заручиться, что у тебя во рту и вкус даже стал немножко другим, как говорится. Знаешь, когда Господь прикасается к тебе, ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы даже не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее, ты находишь что-то интересное и настоящее, и ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым.
И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения, если можно так выразиться. Он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии. И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие. Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебаржем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, и... Но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький. Я просто смотрю на него, как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?» И я отвечал, это очень просто. К Римлянам 10:9 сказано, «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет. Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить нас, чтобы мы стали одним целым. У этого так много разных аспектов. Я так рад, что и твоя жена Бани пришла к нам, потому что она как автор раскрывает целую другую секцию. Я никогда не знал, что у нее это здесь, у нее это. И когда я узнал, что она пишет книги и прочее, я просто воскликнул, надо же, потому что она всегда была рядом с тобой, и если тебя не было, она молилась за тебя, и вы, ребята, помогали друг другу. И я рад, что она принесла с собой эти две книги. «Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга. Большинство женщин и слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности в этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства», потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем
того, кого мы любим, и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок, и ребенок назывался Горечь. Имя этого ребенка — Горечь и Обида. И когда Горечь и Обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы тикают, их стрелки застыли. И мужчины и женщины часто говорят: «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает к тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердца, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь, большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали. И в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов, и еще более серьезное предательство — кровосмешение или физическое оскорбление. В очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов, интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены, чувствуют себя преданными, и эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома, это принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка. Но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое, большое за вашу любовь, которую вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите. Я хочу сказать, что вы был благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе, и я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной, и это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем, хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что

0: вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нечиславного человека, которого знаем, Леона Патило. Скажи. Мы хотим представить вам самого нечиславного человека, которого когда-либо встречали, Леона Патило.
1: Y'all. Yeah. All right. Looking good too, boy. Still looking good. Got everything inside of you. Got the Lord inside of you. Yeah. Praise God. This is for you if you got problems. This is for you.

Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа DeBarge и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой же поговорили кое о чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Да, я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым — петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал.

Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Winans и сестрами Кларк. Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Winans, и сестры Кларк и так далее. Да, многие из артистов, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается у нас в церковь, это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? О, да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабан и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас. Он называется «Опять в колее Дебарш». С нами мама выступает сейчас. И сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом. И я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком Эмбани, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть о том, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь движение, и вы есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN, бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята. Все пишите по этому адресу, который вы видите. Напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо, Полу и Джен. Благословит вас Бог.

Еще не завершена работа, которую Христос поручил нам выполнить в мире, и сегодня мы все еще связаны Его мандатом, поэтому мы говорим о нетронутых народностях. Суть миссии в том, чтобы основать церковь таким образом, чтобы та церковь смогла исполнять дело благовестия. Но миссия эта изнурительный, проникающий в культуру, разрушающий тьму начальный этап работы, цель которого – углубиться, насадить церковь, увидеть ее цветение, поставить в ней местных пресвитеров, обучить в ней местных людей, евангелизировать в местном сообществе. Вот в чем задача миссии, и она не выполнена. Есть нужда. Давайте прочувствуем ее значение. Это нужда вечная.

0: Иисус Христос есть единственный путь на небо. Альтернатива ему – ад. И в него направляются миллионы людей. И у нас есть единственное средство спасения в наших головах и наших сердцах.
1: Привет, я Боб Шен. Я вновь приветствую вас уже на четвертом занятии этой серии, которую мы подготовили, чтобы побудить вас глубоко задуматься о великом поручении Господа Иисуса. Во время первой нашей беседы мы подняли знамя великого поручения и признали, что мужчины и женщины из Сахара — это люди, разбирающиеся во временах и знающие, что должна делать Всемирная Церковь для выполнения задания, которое, по словам Господа Иисуса, мы должны завершить до Его возвращения. 2 недели назад мы говорили о важности перевода Писания и о том, насколько основополагающим оно является в завершении задания. А затем наша последняя часть была о важности благовестия и донесения благой вести Евангелия Иисуса Христа в трудные места, на передний край, тем, кто его еще не слышал. Сегодня мы поговорим о том, что значит быть незанятой, нетронутой народностью. Мы выслушаем тех, у кого есть понимание этой темы не только благодаря личному участию, но и понимание благодаря чему-то неожиданному. А именно, они обнаружили, насколько контактны люди, которые еще не слышали Евангелия и не соприкасались с ним. Это не просто какая-то теоретически-философская дискуссия. Надеюсь, вы уже поняли, что мы хотим возрастать и открывать. Слышать то, что мы еще не слышали. Молиться с более глубоким пониманием. Сегодня я с радостью представляю вам своего друга Пола Эшелмана. Всю свою взрослую жизнь Пол серьезно занимается великим поручением. Сегодня он вице-президент КРУ, а в прошлом был лидером на Всемирном фронте. Теперь на него возложены руководящие функции в инициативе из Сахара. Он расскажет нам больше о том, что значит понимать и видеть незанятые, нетронутые народности, и как мы можем принести перемены тем людям. Давайте послушаем.
0: Мы живем в один из самых волнующих периодов истории человечества. Ко Христу приходит как никогда много людей. Наблюдается бурный рост церкви в самых сложных местах в мире. В то же время, по мнению многих церковных лидеров, мы могли бы увидеть исполнение хотя бы той части великого поручения, что касается миссионерства, уже в этом поколении. Иисус сказал в Матфея 24:14, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Когда в начале 18 века Уильямом Керри была впервые предложена идея всемирной евангелизации, ее суть была в том, чтобы донести слово до каждой страны. Но в 1974 году выдающийся миссиолог доктор Ральф Уинтер познакомил нас с тем фактом, что греческая фраза, означающая «народ» пантетаэтне, должна переводиться как «группы людей». Эти группы состоят из представителей той или иной этнической, культурной или языковой общности. Все мы слышали о нетронутых группах людей, их определяют как группы, в которых евангельские верующие составляют менее 2%. Но в последнее время мы все чаще говорим о незанятых, нетронутых группах людей. Что же такое незанятые группы? Это группы, у которых нет писания на своем языке, нет миссионеров, нет поместной церкви, нет известных верующих и нет доступа к Евангелию. Несколько лет назад я летал с организацией «Миссионерское авиационное братство» к незанятой, нетронутой народности на севере Уганды, регион Карамоджа. За год до того там от голода умерли 180 тысяч человек. По пути вселения мы остановились у горы человеческих черепов высотой 1.5 метра. Все эти люди умерли за последний год. Я взял в руки 2 черепа и подумал, говорил ли им кто-либо об Иисусе, прежде чем они умерли. В тот день в селении я спросил у своего переводчика, можно ли мне поговорить с людьми, и передо мной собралась небольшая группа людей. Каждого из них по очереди я спрашивал, слышал ли он об Иисусе. Один за другим они качали головами и говорили «нет». Одна женщина спросила, жил ли Иисус в Найроби. Наконец, передо мной остался лишь один 8-летний мальчик. И через переводчика я попросил его сказать мне, слышал ли он когда-нибудь об Иисусе. Он покачал головой и сказал «нет». И тут же по щеке этого мальчика потекла слеза, и переводчик сказал: «Он хотел бы рассказать вам о Иисусе, но до сих пор он ни разу не слышал это имя». В тот вечер наступил переломный момент в моей жизни. Я сказал Господу: «Я лишь один человек, но сделаю все, что смогу, чтобы не осталось ни одного 8-летнего мальчика или девочки, который бы хоть бы один раз не слышал слова Иисуса». Вскоре после этого возникло служение для этой народности в Карамоджа. Какого же прогресса с 1974 года мы добились в этих группах? В мире около 12 тысяч этнолингвистических групп. Около 6 тысяч из них считаются затронутыми, потому что в них есть 2% евангельских верующих. Мы бы сказали, что они еще далеко не затронуты, но если вы прочтете книгу «Переломный момент», то в ней исследователи утверждают, что если заставить 2% населения говорить о вашем товаре, этого достаточно, чтобы затронуть остальных, а в результате имеем 6 тысяч групп. Из них в 3 тысячах групп в настоящее время проходят евангелизации и насаждение церквей. Значит, 3 тысячи групп еще остаются нетронутыми, незанятыми, и в большинстве случаев никто не собирается их достичь. Итак, я хочу задать вам следующий вопрос. Сколько этим группам еще ждать, пока они получат Евангелие? Прошло уже 2000 лет. Думаю, пора дать им шанс. Конечно, в мире наблюдается прогресс. А есть множество групп и организаций, таких как «Монгольская сеть» или «Vision 5-9» или «Сеть Этни». Все они набирают желающих отправиться к тем остающимся группам людей. Мне выпала честь участвовать в руководстве сетью «Завершить задание», состоящее из более чем 1000 церквей и организаций. Позвольте поделиться с вами добрыми вестями о Божьих благословениях за последние 7 лет. 256 из этих организаций послали 9756 работников, занятых полное рабочее время. Они охватили почти 900 различных нетронутых групп. Они основали 19700 новых церквей, в которых теперь около 850 тысяч новых верующих. Но как насчет остальных незанятых, нетронутых групп людей? Почему их еще никто не достиг? Во-первых, потому что они находятся в одних из самых отдаленных и труднодоступных регионах мира. Во-вторых, из-за сильной оппозиции со стороны радикалов-нехристиан. В-третьих, из-за нехватки миссионеров. Никто не хочет попробовать и есть страх неудачи. Думаю, распространено и такое мнение: «Другие сделают». И чаще всего я слышу такой ответ: «Я и не знал, что еще остаются люди, у которых нет миссионеров или благовестников». Что же мы, как христиане, должны делать? Прежде всего, мы должны продолжать идти к тем отстающим группам людей. Мы всегда останавливаемся на полпути. Во-вторых, христиане должны быть в курсе того, что еще не сделано в рамках великого поручения. Подумайте о том, чтобы бросить вызов своей церкви, организации или ячейке и принять этот вызов, чтобы достичь одну из трех групп. Мы обнаружили, что лучше всего это сделать так. Выбрать группу людей, совершить ознакомительную поездку к этой группе людей, чтобы получить от Бога подтверждение, что именно эту группу вы должны попытаться достичь. И в-третьих, найдите партнера в церкви или организации в той стране с нетронутой группой людей. Естественно, будут возникать проблемы и трудности, требующие разрешения. Для них нам потребуется Божье решение. Кто-то сказал, что Моисей никогда не вывел бы из Египта сынов Израилевых, если бы ему сначала предстояло решить проблему с Черным морем. Когда вы делаете шаг к вере, к тому, чтобы достичь одну из этих групп, Бог расчищает перед вами путь. Несколько лет назад мне написали по имейлу из одной азиатской страны с просьбой прислать им Библии для новых пасторов и копии фильма «Иисус» для евангелизации. Я отправился туда с помощниками, договорившись, что каждый из нас возьмет с собой по одному чемодану с копиями фильма «Иисус» и Библиями. Я сказал, чтобы они проходили таможню по отдельности, а не так, как группа, и избегали рентгеновский аппарат. Они должны были погрузить багаж на тележке и провести через дверь. Все шло хорошо, пока не осталось 2 последних члена нашей группы. Таможенник встал перед ними, поднял руки и сказал, чтобы они пропустили багаж через рентгеновский аппарат. Я подумал, что сейчас все раскроется, и нас всю ночь будут допрашивать. Но как только первый чемодан стал проходить рентгеновский аппарат, по балкону зацокала каблучками прекрасная китаянка, одетая в черную кожу. Мужчина, который должен был смотреть в монитор, забыл о своей работе и проводил ее взглядом, пока она не прошла весь балкон. За те 30 секунд все чемоданы прошли через рентгеновский аппарат. Казалось, Господь послал ангела-китаянку в черной коже в самый подходящий момент. Итак, наше дело — принять решение, а дело Бога — решить проблему. Актуальный список нетронутых и незанятых групп людей, которым мы или наша церковь может послужить, можно найти на сайте finishingthetask.com или в одном из других списков, составленных в рамках проектов Джошуа или Международного миссионерского совета. Церковь постоянно растет, и если в одном из тех списков вы найдете группу, которым, как вам известно, сейчас уже кто-то служит, сообщите нам, чтобы мы смогли внести изменения и в другие всемирные базы данных. Но помните, наша цель не просто евангелизировать, а воспитывать учеников. Итак, мы стремимся к тому, чтобы наступил день, когда будет ноль языков без Писания, ноль групп людей без миссионеров и ноль селений без церкви.
1: Часто бывает так. В одном углу бизнесмены говорят о работе. В другом миссионеры обсуждают миссионерский фронт. И еще в одном углу пасторы говорят о том, как трудно руководить церковью. В ходе нашей беседы в рамках инициативы Иссахара о великом поручении мы затрагиваем все эти темы. Мы объединились как бизнесмены, как миссионеры, как служители, как пасторы по местной церкви и признали, что это задание дано всем христианам всех эпох. Завершить задачу, выполнить великое поручение. Как на этот вызов реагировать пасторам? Кен Бо расскажет нам сейчас о своей встрече с незанятыми, нетронутыми группами людей. Возможно, он удивит вас. Он старший пастор церкви Coast Hills Community в городе Алиса Вьеха, штат Калифорния. Кен уже давно проповедует о миссионерском призвании церкви, а одно недавнее событие в его жизни сделало его для него еще более близким.
0: Меня зовут Кен Бо. Я старший пастор церкви Coast Hills Community в городе Алиса Вьеха, штат Калифорния. Помню, как в 2005-м нас пригласили в центр Билли Грэма. Поводом к приглашению стала идея послужить незанятым и нетронутым группам людей. Имеются в виду те, кто никогда не слышал Евангелия. Будучи пастором, я посылаю людей по всему миру в миссионерские поездки, командировки и тому подобное. Но сам я еще никогда не бывал в таких поездках, хотя несу служение уже более 20 лет. У меня даже не было паспорта. Но я помню, как на той конференции меня так потрясло то, что еще требуется сделать. Помню, выступал Генри Блэкаби. И он как бы призвал всех к покаянию. Напоминаю, что там были собраны одни пасторы. Многие из них, из тех пасторов, были весьма самоуверенны. Но я все же встал, услышав об этом, и сказал: «Господь, я обязуюсь отправиться куда надо, делать все, что надо, и вести Coast Hills в любом направлении, которое позволит приобретать людей для Христа по воле Твоей». Я тогда понятия не имел, что это может значить. Честно говоря, мне было очень страшно. С тех пор мы, как церковь, стали служить нетронутой народности Палаунг в Мьянме, прямо у китайской границы. Мы видим потрясающие плоды служения той народности. Теперь там есть церковное здание, в котором действует нечто вроде детского сада, а также ведется обучение по школьной программе. Там 200 верующих, они духовно возрастают. Будучи там в прошлом году, я проповедовал в одной из поместных церквей в городе Лаша, примерно в 150 километрах от китайской границы. Там было три представителя Палаунг. И у них там нет пасторов. Они верующие, но не имеют пасторов как таковых. Моя проповедь была о любви Божьей. После нее один из пресвитеров сказал: «Мы хотим поскорее вернуться в свою деревню, чтобы поделиться тем, что пастор Кен сказал о Божьей любви». Вот такие простые вещи, которые мы воспринимаем как должное. Такие события переворачивают всю твою жизнь, и ты думаешь: «Вот это да!» Потрясающе. Этот механизм становится эффективным благодаря миссионерской стратегии. В прошлые годы мы посылали миссионеров, и они изучали язык, знакомились с культурой, что занимало много времени. теперь же мы работаем с местными жителями, помогаем им найти финансы, покрываем их молитвой, оказываем им всестороннюю поддержку. Так мы получаем больше результатов за более короткий срок. Кроме всего прочего, на меня огромное влияние оказало понимание того, что

Царство намного больше того, что мы видим в Северной Америке. Где бы я ни был в мире, встречаясь с другими верующими, есть чувство общности благодаря

0: Стюарт Финли Макленнон, Джеймс Уотерсон, Брюс МакКиннон, Энди Стал, Дейл Дикки, Ингрид Торренс и другие.
1: Все хорошо, мама?
2: Да.

0: Ближе подъехать не могу, леди. Придется идти пешком.
1: Спасибо, мистер Франклин.
0: Идите по этой дороге, но будьте начеку. Возможно, дикие звери еще не успели поужинать.
1: Что смешного, мама? Здесь почти как дома.
2: Дайан Лэтт в роли Элис Хендерсон.
1: Глазам своим не верю. Все так сильно изменилось? Дэвида хватил бы удар, если бы он увидел, что стало с домом.
2: Композитор Рон Рэймин.
1: Он ведь построил его своими руками вместе с Элис. Элис Хендерсон. Я до сих пор вижу, как она стоит на крыльце лицом к лицу с Бёрси Тейлором и его контрабандистами с ружьем в руках. С ружьем? Они же были миссионерами.
2: Оператор Ласло Джордж.
1: Да, и не только. Благодаря ей здесь все было на своем месте. Она была источником нашей силы и уверенности. Именно она взяла меня сюда и всему научила.

0: Я словно вернулась в прошлое.
1: Продюсер Дебора Геблер.
0: Трудно представить, что молодая женщина могла быть здесь счастлива. Я не была женщиной. В 19 я была девочкой и знала еще очень мало. Здесь я выросла. История должна быть рассказана, Кэтрин.
2: Какая история?
0: История моей жизни. Секреты человеческого духа, известный Элис Хендерсон. Сила горных семей. Мои друзья Фэрлайт и Опал, Джеб и Руби Мэй, Дэвид и Нил. Их нельзя забыть. Ты должна их знать такими, какие они были. Жизнь городка больших дымных гор в 1912-м была ни на что не похожа. Не то, что Эшвиль в Северной Каролине, где я выросла. Предания, слухи и суеверия владели умами людей.

0: людей. И нити традиций были накрепко вплетены в ткань их простой и суровой жизни. Но среди семей царила невероятная преданность и вера в жизнь. Мне понадобилось много времени, чтобы понять всю ценность этих простых вещей. И для этого вовсе не требовалось особого воспитания. Мы старались подарить душевный комфорт людям, которые в этом нуждались. Но у нас были чисто практические цели. Например, строительство новой дороги для связи с внешним миром. Но иногда обстоятельства оборачивались против нас. Волна преступности, захлестнувшая семьи в тот год, была одним из них.
1: Дэвид, Джек, привет!
2: Мисс Кристи, что это вы тут делаете?
1: Просто решила проехаться, ведь сегодня отличный день, верно?
2: Позволю себе не согласиться с этим.
1: Дэвид, что ты?
2: Посмотрите вокруг. Вся моя команда исчезла, вот что. Через 3 недели вернулись только мы с Джебом.
1: Я не поняла, куда все подевались.
2: У кого-то там исчезла корова, и они все отправились ее искать. Тоже мне, строители дорог.
1: Люди всегда беспокоятся за свой скот. Но это не значит, что они не вернутся.
2: А мне так не кажется. Многие отнеслись к этой затее с недоверием, верно, Джеб?
3: Боюсь, это так.
1: С недоверием?
2: А вы не знали? Чужаки приедут к нам по этой дороге и украдут все, что не заперто под замок.
1: Но дорога нужна всем?
2: С того момента, как у Атила украли петуха, все только и говорят, что чужаки — это корень всех зол. И недавние грабежи это подтверждают.
1: Мне жаль, что все идет не лучшим образом. Наверное, сейчас не время просить об одолжении.
2: Значит, вас привела сюда не просто хорошая погода.
1: Не совсем. Я хотела узнать, не поможете ли вы Заку подготовиться к экзаменам?
2: Если он может держать топор, я к вашим услугам.
1: Я не об этом. Я об экзамене.
2: Кристи, мне не хватает времени подготовиться к проповеди, и вам не нужна моя помощь. Вы делаете с Заком чудеса.
1: Но ему этого мало. Вы знаете, в каких он условиях учится? В одном классе с детьми всех возрастов. Ему уже давно пора поступать в колледж.
2: Не думаю, что смогу помочь.
1: Он хочет стать врачом.
2: А я хочу продолжить строить дорогу. Извините.
0: Когда Дэвид отказал мне, я поняла, как важно было помочь Заку осуществить его мечту. Оставалось только приложить усилия.
1: Кто сформулировал основу геометрии?
2: Я не помню, мисс Кристи.
1: Эвклид?
2: Эвклид, да.
1: Кто сформулировал основные законы гравитации и движения?
2: Ньютон.
1: Верно. А кто показал, что Земля вращается вокруг Солнца?
2: Я не знаю.
1: Ты знаешь. Начинается на К.
2: Коперник.
1: Молодец, Зак.
3: Хорошая девчонка.
2: Жаль, что мы с ней не знакомы. Не знаю, мисс Кристи. Мне ни за что не стать таким, как доктор. Он знает почти все.
1: Так было не всегда. Когда он был таким же простым мальчишкой из Каттерге. Мистер Холт, доброе утро.
3: Мой сын не закончил свою работу.
2: Прости, папа.
3: Иди займись делом, мальчик.
2: Да, сэр.
1: Мистер Холт, сегодня утром я попросила Зака прийти в школу пораньше.
3: Дело в том, что ночью браконьеры украли весь мой инструмент.
1: Мне очень жаль.
3: Я разберусь, но мой сын должен выполнять работу по хозяйству, а не сидеть, уткнувшись в книгу.
1: А если мы организуем уроки более эффективно?
3: Не уверен, мисс. Я бы с удовольствием все это прекратил.
1: Прошу вас, не надо. Зак очень одаренный ученик. Его ждет прекрасное будущее.
3: Будущее?
1: Да. Он мечтает стать врачом.
3: Вы считаете, что он станет таким же, как доктор Макнил?
1: Пускай ответ на этот вопрос вам даст колледж Вандербилта. Это письмо от декана. Из-за нашей удаленности они разрешают Заку сдать вступительные экзамены прямо здесь.
3: А где находится этот...

0: Вандербилт.
1: В Нэшвилле.
2: Не волнуйтесь, мистер Хольт. У Зака все получится, я уверена.
1: Мисс Кристи?
2: Когда мисс Эллис возвращается из Кэттеличи? Не знаю, Фэрлай. С ней были еще две женщины, а что? Джеб не хочет отпускать меня на целый день. Он хочет, чтобы я присматривала за домом, пока его нет. Мисс Эллис не будет против, если вы немного отдохнете. Я могу принести свежую одежду, а Зэдди принесет вам хлеба. Фэрлай, даже не сомневайтесь. Мы справимся. Не справитесь, если на кухне будет Руби Мэй. Это девчонка, и котел с водой не вскипятит. Здесь вы правы, но будем смотреть за ней. Ваша семья ждет вас. Спасибо, мисс Кристи.
3: Хотя я знала, что семьи из Каттергэп были обеспокоены грабежами, опасения Фэрлайт наделяли опасность человеческим лицом. А я занималась всем остальным.
4: Сдавайся! Брось оружие! Я не отдам свое ружье косоглазому фермеру! Все, теперь мы победили! Пойдем, брат!
2: Мальчики!
4: Учительница!
2: Мальчики, занятия начались. Разве вы не слышали звонок?
4: Мы не можем уйти, мисс Кристи. Мы будем смотреть за дорогой, чтобы не дать злодеям пройти на наши земли.
2: Но я не вижу никаких злодеев.
4: Они очень хитрые. Они крадут наших кур чуть ли не каждую ночь подряд. И никто не следит за этим. Потому мы не можем идти в школу. Мы исполняем свой долг.
2: Это делает вам честь, Бёрл. Но у меня есть свой долг. Дать вам образование. Вы же не хотите, чтобы я рассказала об этом вашим родителям? Доброе утро всем. Спасибо, что дождались меня. Ребята показывали мне свой форт. Похоже, строительство новой дороги вызывает у всех вас большой интерес. Кто скажет, что даст нам эта дорога?
4: К нам придут воры.
2: Не совсем. В более общем смысле. Ну, кто еще? Это называется прогресс. Это случается, когда люди стремятся улучшить свою жизнь. Дорога поможет наладить связи с другими поселениями.
4: Мой папа говорит, ничего хорошего там нет.
2: Он совсем не это хотел сказать. Например, я пришла к вам оттуда. А еще мисс Хендерсон и мистер Грэндлин. Разве мы такие уж плохие?
4: Нет.
2: А Зак надеется поступить в колледж на другом конце штата, в Нэшвилле. Люди издалека и прогресс — это две разные вещи. И вам нечего бояться прогресса. На самом деле, это прекрасно. Например, здание шерстяной мануфактуры в Нью-Йорке. Это самое высокое здание в мире. 60 этажей. Представьте себе дом высотой с гору. Но у нас и так есть горы, учительница. Конечно. А вот еще. В следующем году Панамский канал наконец соединит вместе Атлантический и Тихий океаны. Это у нас тоже есть. Мы пускаем к нам новый холодный ручей. А вот то, чего у нас нет. Как насчет отдельного туалета прямо у вас дома в холодную зимнюю ночь? А? Вы хотите сказать, что там у всех есть дома туалеты? В большинстве городов, да. И за пределами этих гор находится еще много удивительных вещей. Однажды они окажутся здесь, в Каттергэп.
4: Нам ничего не достанется, если сюда придут новые преступники.
0: Быстрее, к окну!

посмотрите!

0: you all right?
1: Мы целы.
2: I think so.
1: Кажется, да. Немного не в себе, но еще дышу. Полагаю, это не аэропорт Кноксвилля. Это Каттер Гэп, Теннесси. А что же еще? 70 миль от Кноксвилля. Меня зовут Гарриет Куэмби. Очень приятно, Гарриет. Я Кристи Хэддлстон, а эти любопытные создания — мои ученики. Они никогда не видели самолет.
2: Мисс
1: Куэмби, вы ранены.
2: Oh,
1: ничего, со мной не такое было. Вам нужен доктор Макнил.
3: Да, мэм.
4: Когда пришел доктор Макнил, все уже знали о самолете. Сюда приходили люди из Лафтиву, Рэнчи, Пайн, Ридж, чтобы посмотреть сами. Но всех интересовал не столько самолет, сколько женщина, которая на нем прилетела.
3: Так, что у нас здесь?
1: Доктор Макнил, это мисс Гарриет Куэмби.
3: Мисс Куэмби.
1: Доктор.
3: Вам будет немного больно, но я сделаю все, что смогу.
1: Кристи вам полностью доверяет, так что я не сомневаюсь.
3: Тогда я займусь своим делом.
1: Да, пожалуйста.
3: Если сделать маленькие стежки, то шрам будет не так уж и заметен. Значит, все не так уж плохо. Счастью для мисс Куэмби нет. Если позволите спросить, что заставляет такую женщину рисковать собой?
1: Не знаю, доктор. А что, мне нельзя?
3: Не хотел вас обидеть, но полеты — опасное занятие.
1: То есть только для мужчин?
3: Скорее для птиц или насекомых.
1: Доктор Макнил, вы будете потрясены тем, что нам собирается поведать мисс Куэмби. В прошлом месяце она стала первой женщиной, в одиночку пересекшей английский канал.
3: Так было задумано или никто не захотел лететь?
1: Мисс Куэмби, надеюсь, вы пообщаетесь с учениками школы. Я рассказывала им о достижениях современности, и ваше появление будет очень кстати. Да, у меня полно времени. Мне надо получить пропеллер из Кноксвилля.
3: Я буду рад вам помочь, мисс. Я съезжу в Кноксвилль и вернусь обратно.
1: Спасибо, мистер.
3: Перкинс. Джошуа Перкинс. А я умею обращаться с инструментами, если вы покажете мне, что делать с этим устройством. А я буду вам помогать.
1: Нет, Зак, тебе надо учиться.
3: Да, мэм.
1: Зак готовится к вступительному экзамену в колледж. Он хочет стать нашим новым врачом. Так держать, Закари. Спасибо всем вам.
3: Ты только ничего не подумай.
1: Ничего не подумай. Я же видела, как он на нее смотрел. Джошуа крышу починить не может, а перед этой девицей как расхорашивается. Надеюсь, ремонт не займет много времени. Ты видела, что на ней надето? Это ужасно. Похоже на кору на дереве.
5: Отсюда отличный вид. Очень хорошее место.
1: Закария, тебя ждет работа.
3: Ну, сейчас у меня урок.
1: Забудь. У нее были все основания расстроиться. Всего за пару часов Гарриет скружила голову каждому мужчине в городе.
5: Лимонад. Сколько сахара вам положить в лимонад?
1: Доктор Макнил, можно вас на пару слов?
3: Можно и на больше, мисс Хэддлстон, без дополнительной платы.
1: Закари успешно справляется с обязанностями ассистента.
3: Он славный мальчик безо всякой подготовки.
1: Он увлекся медициной, и у него есть талант.
3: Кристи, почему мне кажется, будто вы пытаетесь мне что-то продать?
1: Это так и есть. Я хочу попросить вас позаниматься с Заком на этой неделе.
3: Я и так уделяю ему больше внимания, чем необходимо. Разве Гретленд не может?
1: Он отказался.
3: Неужели?
1: Экзамен будет совсем скоро, мне очень нужна ваша помощь. Это так много для меня значит.

0: И слезай с лошади, а то хуже будет.
1: Меня зовут Элис Хендерсон. Я направляюсь в благотворительной миссии в Каттергэп. Вы же не станете красть у христианки?
0: Не зли меня, старушка. Слезай!

0: Ну вот, доигрались. Пошли.
1: Спасибо, господа.
0: Мисс Гарри, мы это сами сделаем, отдохните.
1: Спасибо, Том, но со мной все в порядке.
0: Вы не сможете лететь, если полностью не придете в себя.
1: Хорошо.
0: Осторожность не повредит.
1: Трудно себе представить, как такая большая машина может летать по небу. Правда, дети? Но она не летает. Конечно, летает. Сэм, ты это сам видел? Нет, мэм. Мы видели, как она упала. Поэтому и летать она не умеет. Мисс Гарриет, а каково там, в небе? Это невозможно описать, Руби Мэй. Когда ты летишь, то словно бы начинаешь жить в полную силу. Это совершенно другой мир. Кто знает, как называется человек, управляющий самолетом? Женщина-птица? Летчик. С тех пор, как 9 лет назад братья Райт совершили свой первый полет, все больше людей учатся летать. Когда вы были там, вы видели Санту? Честно говоря, видела. И так уж вышло, что мы с Сантой стали хорошими друзьями. Однажды он подарил мне куклу. Наверное, это была очень особенная кукла. Передайте ему привет от Берла. Обязательно передам. Мисс Элис! Доктор Макнил, что с ней? Почему она вдруг так сгорбилась?
2: Доктор, что с ней такое?
1: Что такое?
2: Она упала с лошади.
1: Отнесем ее наверх. Так, осторожно.
2: Полегче. Осторожно, Том.
1: Бедная мисс Элис. Я ей говорила. О чем говорила? В то утро, когда она уехала, она зачем-то обернулась назад. Все знают, что это значит. Это плохая примета.
2: Это дурная примета. А ты бросила ей вслед ботинок на счастье.
1: Я забыла. Простите.
2: Ладно, мы еще сможем ей помочь. У тебя есть амулет, который нам пригодится?
1: У меня есть гнутая монетка. Мистер Пентленд дал ее мне на счастье.
2: Положи ее, пожалуйста, под подушку. Спасибо, Руби Мэй. Теперь она поправится.
1: Мы подождем внизу. Я останусь здесь и помогу доктору.

0: Она проснулась?
1: Кто-то пытался украсть у нее лошадь.
0: Бандиты?
1: Хуже того, они ее чуть не убили.
0: К счастью, ее охранял Господь.
1: Или воры попались никудышные.
0: Такими их сделал Господь.
1: Или Элис просто очень повезло. В любом случае, я приду к ней завтра.
0: Может, вы зайдете к Заку? Ему надо позаниматься, и вряд ли его стоит сейчас оставлять одного.
1: Более того, когда придем домой, то еще и позанимаемся.
0: Займитесь лучше наукой, а общие рассуждения оставьте на другой раз.
1: Постараюсь.
0: Да? Как ваше самочувствие? Подавленное. Отчего же? Я потеряла всякое чувство опасности. Если бы я не была так беспечна, эти люди не застали бы меня врасплох. Теперь вы с нами, это главное. Мы уже говорили с нашей гостьей? Немного. Гарриет – удивительная женщина. Такая умная и современная. Она вам еще о себе расскажет. Кристи, мне надо кое-что вам рассказать. Я встречалась с доктором Ферндом. Он сообщил мне, что бюджет нашей миссии неуклонно сокращается. А поскольку год уже приближается к концу, он попросил меня передать вам, что если вы еще намерены продолжить преподавание, ему придется сократить вам зарплату. Он не сказал, насколько ее придется сократить. В два раза. Понимаю. Вы расстроены. Я вижу. Нет, я все понимаю. Вам надо отдохнуть. Хотя я столько держалась перед мисс Элис, мое сердце было в отчаянии. Я трудилась изо всех сил, но не могла избавиться от мысли, что подвела доктора Ферренда. А его предложение о сокращении зарплаты могло означать только окончание моей службы в этой миссии.
1: Кристи, тебе нельзя быть здесь одной.
0: Ты останешься со мной?
1: Конечно. Элис сказала, что доктор Ферренд тебя прижимает.
0: Это еще слабо сказано. Он может делать все, что ему вздумается.
1: Сократить зарплату после всего, что ты тут сделал. Я не верю, что это тот старый козел.
0: Дэвид!
1: Я не могу.
0: Ты не должен так говорить.
1: Прости, но я не могу сдержать свою злость. Скажи, что я могу сделать?
0: Вряд ли ты чем-то сможешь помочь.
1: Конечно, смогу. Я сейчас позвоню ему и скажу, как хорошо ты преподаешь.
0: Он уже это видел, Дэвид. Он знает все, что ему нужно.
1: Тогда как он может быть таким несправедливым?
0: Возможно, у него есть причины. Он хочет, чтобы я ушла.
1: Это безумие.
0: Разве? Школа в Гейвенгэп закрывается. Скоро у Ферренда будет слишком много учителей.
1: Это здесь ни при чем. Никто тебя не заменит.
0: Как раз наоборот. И он вовсе не бросит меня на произвол судьбы.
1: Родители опять уговаривали тебя уйти.
0: Они подыскали мне место в Эшвилле.
1: Когда это случилось?
0: На прошлой неделе. Я не говорила тебе, потому что не думала соглашаться.
1: Не думала.
0: Но теперь, полагаю, у меня уже нет выбора.
1: Нет, есть. Выходи за меня.
0: Ну, Дэвид. Что?
1: Кристи, послушай, наша женитьба решит все трудности. Тебе не надо будет уезжать отсюда или ссориться с родителями. И не будет проблем с деньгами, потому что мы сможем жить вдвоем, и нам этого хватит. Мы будем вместе, на работе и в жизни. Я люблю тебя, Кристи. Я полюбил тебя с той минуты, когда впервые увидел. Возьми мое кольцо. Соглашайся. Ребята, давайте проверим этот дом.
2: Вот они.
1: Оль, что случилось? Спенсера ограбили бандиты. Они угнали мой фургон.
0: Фэрлот не пострадала?
1: Она обвиняет себя, мисс Кристи. Они украли его, когда она собирала ягоды с детьми. Это уже пятая семья, и мисс Хендерсон. Поисковая партия собирается в Холькомбе. Мы собираемся найти их и покончить с ними, если они прежде не укатят по вашей дороге. Дорога здесь ни при чем, Ольт. Нам надо выдвигаться в Холькомбе. Неизвестно, где они в следующий раз появятся. Будьте осторожны.
0: Спасибо, Том, обязательно.
1: Пускай Фэрлайт с детьми остается в вашем доме, пока меня не будет.
0: О чем разговор, Джеб?
1: Мы всегда рады твоей семье. Большое спасибо. Я должен пойти с ними.
0: Но зачем?
1: Ты знаешь, Ольт, я не хочу допустить линчевания.
0: Береги себя.
1: Возвращайся домой.
0: Я не была готова к замужеству. И удовольствие от предложения Дэвида было испорчено сообщением от доктора Фернда. Хотя в тот момент неприятности только начинались. Мисс Эллис, что вы здесь делаете? Я не инвалид, миссис Спенсер. Доктор Макнил так не считает. Возвращайтесь к себе наверх, и я принесу вам этот поднос. Спасибо, но я сама решаю, что мне делать. И хочу позавтракать здесь. Вам не кажется, что доктор лучше знает? Доктор Макнил просто издевается надо мной. Так что, пожалуйста, оставьте поднос там, где он стоит. Миссис Спенсер, перестаньте. Позавтракайте со мной. Мне будет очень приятно. Садитесь. Хлеб очень вкусный. Попробуйте, вам понравится. Хорошо. Миссис Спенсер, я не хочу показаться грубой. Я так вам благодарна за то, что вы пришли сюда поддержать меня. Не стоит. Я знаю, что мисс Кристи и Руби Мэй не могут ухаживать за вами. К тому же теперь у меня нет других дел. Меня так огорчила весть о пропаже вашего фургона. Я знаю, как он был для вас важен. Вы очень добры, мэм. Но Господь нам поможет. Я уверена. Обязательно поможет. Но вы должны снять груз со своего сердца. Вы не виноваты в том, что на свете есть воры. Мы с Джебом так долго копили на него. Я просто не знаю, что нам теперь делать. Господь укажет вам путь. Доброе утро всем. Доброе утро, мисс Хэддлстон. Фэрлайт, а где Дэвид? Он ушел с Джебом и остальными. Они ищут тех, кто украл вагон. Они скоро вернутся. Так, кто хочет написать вопрос на доске? Я. Можно я? Идите, я сейчас подойду.

0: Гаррет, как идет ремонт?
1: Очень медленно. Мои помощники ушли с поисковой группой.
0: Надеюсь, я вам не помешал?
1: Вовсе нет. Я люблю летать, а не валяться в грязи.
0: Тогда, может, вы захотите отдохнуть?
1: Дайте мне время.
0: Как насчет прогулки по Каттергэп? Я приготовил все для пикника, если вы не боитесь есть мою стряпню.
1: Насколько это страшно?
0: Не очень. Вообще-то врачи обычно умеют неплохо готовить.
1: Тогда я с радостью соглашусь. Доктор Макнил, что вы здесь делаете так рано?
0: Я собирался навестить Элис. Как она себя чувствует?
1: Она нарушила ваш запрет о постельном режиме.
0: Это хороший знак. Я собираюсь показать Гарриет, как выглядит Каттергэп с земли. Разумеется, вы можете присоединиться.
1: Спасибо. Но, как вы знаете, меня ждут в школе.
0: Ничего подобного вы еще не видели.
1: Я пойду умоюсь.
0: Не торопитесь, меня ждет пациентка.
1: Так мило с вашей стороны поухаживать за Гарри.
0: Стараюсь быть джентльменом. Бедная женщина не должна все время возиться с самолетом.
1: Разумеется, нет. Доброе утро, класс. Я пыталась сосредоточиться на школе, но это было невозможно. Тихо! То утро вид мисс Эллис лишний раз напомнил мне о моей шаткой позиции в этой школе. Я сильно удивлялась тому, почему она не защитила меня перед доктором Ферндом. Но было еще кое-что важное, в чем я не хотела себе признаваться. Я думала о том, где в этот день был доктор Нейт и с кем он там был. Кажется, все в моей жизни перевернулось вверх дном. Мальчики, перестаньте! Я сказала, хватит! Вы знаете, что я не люблю драки.
0: Это он начал. Я спокойно шел, и вдруг раз, он ударил меня в глаз.
1: Крид, он говорит правду? Нет, мам, я не начинал драку. Лунди?
2: Я сказал, что случилось.
1: Ты думаешь, я поверю, что мальчик вдвое меньше тебя решил просто так ударить? Лунди Тейлор, скажи мне правду.
2: Не лезьте не в свое дело.
1: Что ты сказал?
2: Все здесь знают, что бандиты грабят наших людей из-за вашего вмешательства.
1: Ладно. Для начала мы все хотим услышать извинения Лунди.
2: Папа учит меня не извиняться за правду.
1: Но я не виновата в том, что в Каттергэп есть бандиты. Ты это знаешь.
2: Мой папа так не считает.
1: Это вы подговорили проповедника проложить дорогу. А моя мама говорит, что вам здесь не нравится, поэтому вы хотите все изменить. Мы рассказали ей о прогрессии, о самолете мисс Куимби. Но мама сказала, что она только перессорила здесь всех мужчин. Лунди, сядь. Что еще интересного говорят обо мне ваши родители? Много чего. Но вам это не понравится. Не волнуйся, Сэм. В демократическом обществе люди могут спокойно излагать свои взгляды. Они говорят, что здесь все было лучше, пока вы не появились. Возвращайтесь домой группами. Я решила, что это конец. Услышать про себя такое от детей было крайне унизительно. Как будто мне было недостаточно отсутствия веры со стороны доктора Ферренда. Так еще местные семьи видели во мне не решение своих проблем, а наоборот, их источник. Я молилась об улучшении ситуации. Но решение не приходило. Возникали новые трудности.
3: Мисс Хэддлстон?
0: Мисс Хэддлстон.
1: Мистер Холт. Рада снова видеть вас. Зак, тебя сегодня не было в школе.
2: Я хотел прийти, мам, но не смог.
1: Что-то не так?
0: Буду с вами откровенен. Я не хочу, чтобы мой сын ушел в колледж.
1: Но у него талант к медицине.
0: Как мне сказали его друзья, вы вбиваете ему в голову всякую чепуху. Этого мне достаточно.

0: Наверное, не просто быть практикующим врачом в этой суровой стране.
1: Да, но это с лихвой вознаграждается. Этим людям так многого не хватает, что любая помощь им на пользу.
0: Расскажите еще.
1: Мой скромный опыт не будет интересен такой путешественнице.
0: Я остановлю вас, если мне станет скучно.
1: Ну что ж, когда я вернулся сюда из медицинского колледжа, здесь жил один старик за пределами общины. Кэлеб Бёрк. Он был изгоем, потому что все считали его слабоумным. Однажды я проезжал мимо его дома и решил нанести ему визит. Раньше я там не был, поскольку это довольно далеко. Представьте мое удивление, когда увидел чистый ухоженный домик, полный прекраснейших скульптур и картин.
0: Интересно, откуда он их взял?
1: Старый Кэлеб оказался художником. Я понял, что он точно не был слабоумным. Я решил у него остаться и сделать ему осмотр. И знаете, что я обнаружил?
0: Что?
1: Этот бедняга был глухим от рождения. Его умственные способности были тут ни при чем. Он жил в одиночестве всю свою жизнь. У него не было школы, не было друзей, не было семьи. Он жил через свое искусство. С того дня мы стали верными друзьями. Одна старая индианка научила нас языку жестов. Мы проводили долгие часы в беседах. Я помню, что так уставал от этого занятия, что иногда с трудом мог удержать поводья. Через 2 года он умер. В 83 года. Но эти 2 года я запомнил навсегда.
0: Простите мое любопытство, Нейл, но вы, кажется, не женаты.
1: Был женат. Она умерла.
0: Простите.
1: Это в прошлом. А что вы скажете?
0: Никогда не была замужем. Даже близко.
1: Можно спросить, как такое возможно?
0: Мужчинам нужны обычные женщины, которые всегда сидят дома и растят их детей. Жена, которая постоянно витает в облаках, никому не нужна.
1: Я, например, так не думаю.
0: Значит, в самолетах я разбираюсь лучше, чем в мужчинах.
1: Хотите знать мое мнение?
0: Думаю, у меня нет выбора. Без вас я не смогу вернуться назад.
1: Эти мужчины, они боятся, что не смогут вас удержать. Независимая женщина может быть пугающей и привлекательной одновременно. И вы именно такая.
0: И вы не кажетесь отталкивающим.
1: Интересно, каким я кажусь?
0: Безнадежным, крайне очарованным.
1: Значит, вы все-таки неплохо разбираетесь в мужчинах.

0: Фэрлайт, можно поговорить? У меня много работы, мисс Кристи. Джеб очень занят, а меня ждут дети. Это ненадолго. Сегодня в школе дети говорили обо мне ужасные вещи. И они утверждают, что их родители думают так же. Не стоит обращать внимания, вы же знаете детей. В этот раз было по-другому. Озиас Хольт сказал, что не пустит Зака в колледж, и он не сомневается, что причина этого я. Мисс Кристи, я даже не знаю, что сказать. Пожалуйста, мне больше некому обратиться. Неужели всех действительно возмущает мое присутствие здесь? Я думала, что мы друзья.
1: Даже у друзей есть секреты, мисс Кристи.
0: Какие такие секреты?
1: Сейчас эти горы такие же, какими они были и раньше. Такими, какими их знали мои родители и мои предки. И это вполне всех устраивает. Но когда приходят перемены, например, строительство дороги, это значит очень многое.
0: Что же мне делать?
1: Не знаю. Люди настроены агрессивно из-за местных бандитов. Все изменится, когда их поймают.
0: А как насчет Озиаса Хольта?
1: Озиас не хочет, чтобы Закария повторил судьбу его брата.
0: О чем вы?
1: Когда Люк стал взрослым, он уехал в Атланту работать на заводе. Он хотел разбогатеть и помогать своей семье здесь. Но все вышло по-другому. Завод был старым и дряхлым, и однажды там случился пожар. Но все двери были закрыты, и никто не смог спастись. Люк погиб, и вместе с ним погибла частичка Озиаса Хольта. Они с братом любили друг друга.
0: Но я не понимаю, почему Зак не может пойти в колледж?
1: Для Озиаса это одно и то же.
0: Понимаете, он не смог оставить здесь Люка.
1: Но он вполне может оставить здесь своего сына.

0: Ты слышал, что я тебе сказал? Я два раза повторять не буду, Закари. В этой жизни тебе нужна лишь одна книга. Книга добра. И твоя жизнь должна пройти там, где ты родился. Ты слышал меня? Да, сэр. И чтобы я больше ни слова не слышал об этом колледже. Ты останешься там, где ты рос. Но, папа, не зли меня, мальчишка.
1: Мистер Холт, прекратите.
0: Это не ваше дело, мисс.
1: Поскольку за этим стоят мои уроки, я не могу не вмешиваться. Мистер Холт, я знаю, почему вы это делаете. И я знаю, что случилось с вашим братом. Но наше прошлое не должно управлять нашей жизнью.
0: Я знаю, что нужно моему сыну, мисс. Я знаю, а не вы.
1: Тогда подумайте над этим. Каждый родитель желает своим детям лучшей жизни. Поэтому вы отправили Зака в школу, не так ли? У него есть все шансы пойти гораздо дальше. Дальше любого из его класса. У него есть шанс быть в числе избранных, которые попадут в колледж, а потом и в медицинский университет. Этот шанс – дар Божий, мистер Холт. И будет большим грехом отказаться от него из-за ужасной трагедии, которая случилась 30 лет назад.
2: Хотя мое присутствие избавило Зака от побоев отца, я была уверена, что уже никогда не смогу помочь ему осуществить свою мечту. Но вдруг Озиас Холт решил преподнести мне неожиданный и вместе с тем приятный сюрприз.
1: Зак! Зак! Я не ожидала, что ты придешь.
3: Папа подумал над этим, мэм. Он сказал, что разрешит мне поступить в колледж.
1: Замечательно.
3: Да.
1: Не будем терять времени.
3: Да, мэм.
1: Так, называй континенты.
3: Хорошо. Это Африка, Азия, Австралия.
1: Часть речи. Слово, обозначающее человека, место или вещь, это...
3: Это существительное.
1: Слово, выражающее действие...
3: Это глагол.
1: Назови мне созвездие, обозначающее охотника.
3: Не могу, мэм. Я не знаю.
1: Ты можешь. Подумай. Как называется храм Акрополя, символ Афин?
3: Пантеон.
1: Нет, это великий храм в Риме.
3: Простите.
1: Символ Афин – это Парфенон.
3: Парфенон.

0: Ты молодец, Зак. Я горжусь тобой.
1: А когда придет доктор?
0: Доктор Макнил уехал по делам.
1: Но он обещал мне показать одну книгу.
0: Не волнуйся, я возьму у него эту книгу и принесу тебе.
1: Хорошо. Учительница, простите ребят за то, что они вам наговорили.

0: Хорошо, Зак. Но сейчас ты должен думать только о своем экзамене.
1: Я была расстроена тем, что Нейл не стал заниматься по программе с Заком. Мальчик так рассчитывал на нашу помощь и поддержку. Я сказала Озиусу Хольту, что поступление в колледж — это выдающийся поступок. И никто не понимал это лучше, чем доктор Макнил. Насколько я поняла, у доктора на уме было лишь одно.
2: Черт! Кристи, подожди.
0: Оставь меня.
2: Кристи, нам надо поговорить.
0: Нам не о чем разговаривать.
2: Зачем ты пришла?
0: Я пришла взять книгу для Закарии Хольта.
2: Если все дело в книге, то почему ты убегаешь?
0: Я не собираюсь это обсуждать. Мне надо идти.
2: Ответь на один вопрос. Почему тебе не нравится, что я нахожусь с Гарриет?
0: Мне все равно. Просто я потрясена.
2: Потрясена чем? Видом того, что я пью чай, или тем, что красивая женщина надела мою рубашку?
0: Это ваше личное дело, доктор.
2: Вот именно. Я не монах, Кристи. Я устал им притворяться.
0: Я могу идти?
2: А как же книга?
0: Отдай ее Закарии сам. Он ждет тебя дома.
2: Кстати говоря, Кристи, между нами ничего так и не было. Мы провели отличный день вместе. И на обратном пути она упала в реку, как это однажды было с тобой. Ее одежда сушится у камина. Ты можешь зайти и посмотреть.
0: Не забудь книгу.

0: Пора преподать урок этой девчонке. За мной. Не знаю, Джек. Без всякой помощи, разве мы сможем что-то сделать? Кто-нибудь, кроме нас, хочет закончить эту дорогу?
1: Кажется, никто.
0: Как написано в Библии, каждому да воздастся по трудам его. Да, священник. Ты да и я надеемся, что книга добра права насчет этого.
2: Дэвид!
0: Кристи, что с тобой?
2: Два человека. Там.
0: Джек, присмотри за ней. Успокойтесь, мисс Кристи, все будет хорошо.

0: Тебе не стоило ходить там одной, Кристи.
1: Извини, я не подумала.
0: Больше так не делай. Тебе повезло, что болит только твоя лодыжка. А откуда ты возвращалась?
1: От доктора Макнила. Я приходила за книгой.
0: За книгой?
1: Давай обсудим это позже. Я не хочу сейчас об этом говорить.
0: Ладно. Но мне пора браться за работу. Дорога сама не проложится.
1: Спасибо, что защитил меня.
0: Лучше бы согласилась на мое предложение.
1: Ты никогда не отступишь.
0: А я должен?
1: Я этого не говорила.
0: Если ты не сказала нет, то я не отступлю. Только не тогда, когда речь идет о лучшей подруге жизни для мужчины. Ты прекрасный, ты это знаешь. Этот факт ускользнул от наиболее упрямых здешних семей и от Фернанда, но я-то это знаю. Если ты согласишься, я посвящу свою жизнь тому, чтобы доказать это, как твой муж.
2: Дэвид.
0: Мне надо идти.
2: Мисс
1: Кристи, что с вами? Подвернула лодыжку. Люди, которые напали на мисс Эллис, добрались и до меня. Все нормально? Как мисс Эллис? Неважно. Она снова захворала. Пришлось мне ее чуть ли не силой укладывать в постель. Я сделаю вам палочку для ходьбы.

0: Что у тебя, Ольт? Мы их поймали, Бог. Нашли их в пещере, Lookout Rock. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Lookout Rock. Это ведь не так далеко отсюда. Что произошло? Этот собирался ограбить наш склад с оружием. Ты нашел мое ружье, которое он украл? Прости, Кайл. Как вас звать? Клей Оуэнс и Тад Брэдфорд. Откуда вы? Из Бристоля. Это приличное расстояние. Кто-нибудь захватил веревку? Не надо. Мы же взяли немного еды, мы всем заплатим. Давай отойдем подальше, Бог. А мне здесь нравится.
1: Бог, что вы задумали?
0: Нас будут вешать. Эта процедура не для женских глаз.
1: Но вы не можете их повесить.
0: Почему это?
1: Во-первых, это запрещает почтенный Грэнтленд.
0: Его здесь нет.
1: Эти люди могли совершить преступления в других местах. Если вы их повесите, мы так и не узнаем полный список их злодеяний.
0: Значит, вы на стороне бандит?
1: Я на вашей стороне. Уверена, маршал в Лилитоне высоко оценит поимку этих негодяев.
0: Похоже, вы думаете, что разбираетесь во всем. Только вы видите все не с той стороны.
1: Бог!
0: Вам нечего здесь делать. Давайте повяжем им галстуки.
1: Позор вам, господа, что вы не слушаете женщину. Гарриет, оставьте пойманных и расходитесь по домам.
0: Чужаки стоят друг за друга.
1: Так поступают благородные люди.
0: Мы вам этого не позволим.
1: А мне какая разница? Мисс Кристи! Руби Мэй, позвони маршалу в Лилитон. Скажи ему, что мы поймали двух преступников и ждем его скорого приезда. Их надо запереть. За конюшней есть пустой склад. Я помогу вам.
2: Голова болит.
0: Рот закрой.
1: Вы двое проходите. И не вздумайте дурить. Спасибо тебе, Гарриет. Я не могла стоять в стороне. Кристи. Прости меня за то, что случилось у Нейла. То, что случилось между тобой и доктором, меня не касается. Я имею в виду между вами. Не понимаю, о чем ты говоришь. Он сказал мне, что он мечтает лишь о тебе. Кристи, поверь мне, я не знала, что он тебе так нравится. Это не так. Кристи, я женщина и при этом не очень наблюдательная. Если бы я подумала, вместо того, чтобы флиртовать, я бы заметила это раньше. А ты была у него дома? Да, была. Хотя я пыталась заинтересовать его собой. Но его сердце было где-то далеко. Ему нужна ты, Кристи. Он так сказал? По нему это видно.
0: Кристи!
2: Кристи,
0: я видел Бога. Он вне себя от ярости.
1: Ну да, ему ведь не разрешили повесить двух человек.
0: Он сказал, ты в него стреляла.
1: Нет, это была я.
2: Это плохо, Кристи. Ты знаешь, какое влияние он здесь имеет?
1: Извините, я...

0: проверю наших заключенных.
1: Теперь он тебе жизни не даст.
0: Как? Настроит против меня семьи? Или убедит Ферранда избавиться от меня? Это уже произошло, Дэвид. Мне нечего терять.

0: Хочешь убежать?
1: Это не похоже на Кристи Хеддлстон, которую я знал. Это нелегко для меня, но я решил тебе помочь. Просто верни мне мое кольцо.
2: Оно тебе действительно нужно?
1: У каждого человека есть предел Кристи, и я его достиг. Я не могу выносить эту пытку. Я продолжу жить своей жизнью.
2: Оно в моей комнате. Я попрошу Руби принести его тебе.
1: Чем скорее, тем лучше.

0: Мисс Элис.
1: Мисс Элис, можно вас на минутку?
2: Можно больше, чем на минутку. Руби Мэй опять устроила погром на кухне.
1: Семьи не желают никакого прогресса в жизни общины. Многие сомневаются в искренности моих намерений, что еще хуже, Дэвид отказался от своего предложения.
2: Ну, наконец-то вы решили прийти ко мне.
1: Да, разумеется.
2: Я наблюдала за вашей внутренней борьбой уже несколько дней. И это меня удивляло. Вы уже поговорили со всеми, кроме меня. Я думала, что мы с вами подруги.
1: Да.
2: Вовсе нет. Я случайно узнала о вашем намерении бросить преподавание в школе.
1: Мисс Элис, я не хотела вас беспокоить. Вам ведь пришлось просить доктора Ферранда не увольнять меня.
2: С чего вы взяли, что он хотел это сделать?
1: Об этом говорит сокращение зарплаты.
2: Уверяю вас, доктор Ферранд находится в глубоком финансовом кризисе. Но это не ваша забота. Так же, как фонд миссии и те проблемы, которые вы пришли сюда обсуждать.
1: В самом деле, но моя работа находится на грани краха.
2: Вы должны работать в школе. И не надо пытаться изменить жизнь этой общины. И не надо искать себе мужа. Если все это по-прежнему будет мешать вашей работе, тогда, полагаю, вам придется уйти. Я возвела преграду между Дэвидом и мной. И теперь даже мисс Элис была настроена против меня. Но Дэвид сказал мне чистую правду. Истинный Кристи Хэддлстон никогда не сдается без борьбы, это точно.
1: Почему вы говорите вашим детям, что я виновата в ограблениях?
3: Я просто сказал, что у нас не было проблем, пока вы не убедили священника строить эту проклятую дорогу.
1: Но ограбление здесь ни при чем.
3: Когда появляется чужак, за ним приходят другие чужаки и бандиты.
1: Теперь они в тюрьме.
3: Я слышал, вы были против суда Линча.
1: Они этого не заслужили.
3: Только чужак станет их защищать.
1: Конечно, вы с этим не согласны.
2: Да, мисс Кристи, с этим трудно согласиться.
1: Но я же работаю на благо всей общины, это мой дом.
2: На некоторое время. Я же видела, как мой Том смотрел на мисс Гарриет. У него были искры в глазах. Но когда она уйдет, мы снова останемся с ним вдвоем, как прежде. И то же самое можно сказать о вас. Все знают, что когда-нибудь вы нас покинете. А мы останемся жить в Каттер-Гэп.
1: Мисс Кристи, вы вернулись? Я пропустила ужин, Руби Мэй. Я приготовила жареного опоссума. Хотите, разогрею? Я не хочу. Мисс Кристи, помните, вы попросили передать священнику коробочку? Я заглянула внутрь, и там была ослепительно яркая вещица. Я плохо себя чувствую. Наверное, мне надо поспать. Ладно, спокойной ночи, мисс Кристи. Зак?
3: Я говорил, мне не важно, что скажут ребята. Мне все равно, что они сделают. Завтра я хочу сдать вступительный экзамен в колледж.
2: Наконец-то Бог дал мне знак. Не важно, что происходило в моей жизни. Я

была учительницей, и у меня еще был один преданный ученик. Я должна была забыть о себе и подумать о других. Это была желанная перемена.

0: Но всему свое время.
1: Как настроение, Зак?
2: Я весь на нервах, мэм.
1: Я тоже. Посмотрим, что они прислали. Дорогая мисс Хэддлстон, учитывая дальность расположения вашей школы, правление колледжа Вандербильта настоящим наделяет вас полномочиями принять прилагаемый письменный экзамен у Закарии Хольта. Результаты настоящего экзамена будут проверены местным медицинским авторитетом вашей общины, мистером Нейлом Макнилом. У тебя один час. Удачи.
0: Пока Зак сдавал экзамен, я не могла найти себе места. Я поняла, что для меня это такое же испытание, как для него. Если я отправлю хоть одного студента в колледж, я смогу покинуть Каттер Гэпс с чистым сердцем.

0: Мэм, я закончил.
1: Ты уверен?
0: Я сделал все, что мог.
1: Уверен, и ты отлично справился. Позови доктора Макнила.
0: Да, мэм.
2: Я не знала, сколько времени займет проверка. И это показалось мне вечностью. А хмурый, сосредоточенный вид Нейла только подливал масло в огонь. Как я ни пыталась, я не могла предсказать судьбу Зака. Наконец он закончил.
0: Ну, доктор.
1: Мисс Кристи?
0: Прости, Зак, ты провалился.

0: Значит, ребята были правы.
1: Этого не должно быть. Стать врачом для него — это все.
0: Все для него или все для тебя?
1: Что это значит?
0: Я был счастлив помогать ему в обучении, Кристи. Но иногда я начинал сомневаться, чья же это была мечта, его или твоя?
1: Что ты такое говоришь? Ты стал доктором, почему он не может?
0: Во-первых, я уехал отсюда достаточно рано и мог спокойно, без помех, учиться. Мне не приходилось посещать школу, а потом работать в поле, да еще и пытаться ухаживать за домашним скотом. В этом смысле мне очень повезло.
1: Отсутствие доброй удачи не очень-то поможет семье Хольтов.
0: Не сомневаюсь.
1: Что мне теперь делать? Вандербильт был его шансом. Что мне ему сказать?
0: Скажи ему правду. Жизнь тяжелая штука, а уж жизнь в Каттергэп тем более непростая. Поверь мне.

0: Кристи, я должна объясниться. Вы мне ничего не должны, мисс Эллис. Вы были правы. Если я не могу здесь работать, я должна уйти.
1: Нельзя всегда и везде быть правой. Это может привести к заблуждению.

0: Вы позволите мне объясниться? Разумеется. Я была с вами так строга, потому что видела, как вы совершаете ошибки, которые раньше совершала сама. Пыталась сделать людей такими, какими мне хотелось. Простите, мисс Эллис, но вы не правы. Я этого не делала. Позвольте мне закончить. Миссионерство — это тяжкое испытание. Разделять свою веру с недоброжелательными людьми и делать все, чтобы как-то облегчить их жизнь. Я пыталась это делать. Нет. Нет, деточка, я видела, как вы пытались сделать это место таким, каким вы себе его представляете. Это видно на примере Закарии Хольта. Вы пытались выжать из него то, чего у него нет. Это нечестно. Да, нечестно. Нечестно по отношению к нему и к вам тоже. Кристи. В свое время я совершала точно такую же ошибку с моим собственным ребенком. Я была молодой матерью и пыталась сделать из Маргарет некоторое подобие себя, вместо того, чтобы дать ей стать самой собой. Это было так эгоистично. Поэтому я так строго к вам относилась. Вы напомнили мне себя. И что вы обо мне думаете? Я думаю, что вы очень заботливая, молодая женщина. Вы хотите многое отдавать. Но иногда вы отдаете слишком много.
1: Священник! Что? Это бандиты. Их уже поймали. Не всех. Они украли мясо из моей коптильни. Мы хотим поймать их.
2: Я надену куртку.
1: Кристи, Элис.
0: Весть о новом ограблении взбудоражила всех мужчин в городе. Но мысль о бандитах на свободе придала их поискам оттенок злобы и страха.
1: Сколько их там еще?
3: Не знаю.
1: Надо было сразу повесить первых двух, тогда бы и остальные не лезли.
3: Может, и нет.
1: Может, они и не собираются уходить. Вы слышали? Что? Туда.
3: Я ранил Боба Аллена.
1: Боб ранен. Снимите куртку. Скорее, скорее. Кто-нибудь, срочно приведите доктора. Я пойду. Хорошо.
0: Он потерял много крови. Руби, мы, принеси аптечку.
1: Скипятите воду и приготовьте полотенце.
3: Я не знал, что это он.
0: Дайте мне тряпку.
3: Я не знал, что это он.
0: Дэвид мне рассказал. Чем вам помочь? Подержи этот компресс. Я еще плохо стою на ногах.
1: Мисс Хендерсон, мы должны начать операцию.
0: Не могу. Я себя очень плохо чувствую. У меня туман перед глазами.
1: Скажите мне, что делать? Я видел, как это делал доктор.
0: Зак, ты не можешь.
1: Может, так считает колледж Вандербилт. Но если мы сейчас не поможем Бобу Аллену, он умрет.
0: Иди, вымой руки на кухне.
1: Да, мам.
3: Я думал, это был бандит.
0: Мистер Хольт, теперь он в руках Господа. Лучше помолитесь за его жизнь. У кого есть фляжка?
1: У меня.
0: Успокойтесь, мистер Райан. Мы не дадим вам умереть. Отнеси инструменты в кухню, вымой их тщательно. И полотенце. Мне нужно много полотенец. Возьми это и влей в него столько, сколько сможешь.
1: Да, мам.
3: Боб, ты должен это выпить. Боб, выпей это. Выпей.
1: Пей, Боб, ты должен это выпить.
3: Тихо, тихо.
0: Хорошо. Открой рот, пошире. Вот так, открой рот и прикуси. Тебе будет очень больно, ты понимаешь? Мы хотим тебе помочь.
1: Держите его крепче.
0: Была своя ирония в том, что я занималась этим в последний день пребывания в Гантергэп. Когда я приехала сюда год назад, я помогала Нейл оперировать Боба Аллена после несчастного случая. Вот что говорит нам Библия. Пусть твое сердце успокоится. Верь в Господа и верь в меня. Мэри, я знаю, тебя сейчас вряд ли чем утешить. Но я буду молиться за твоего Боба. Не знаю, как мне жить, если я потеряю его. Тогда не сдавайся. Вы с Бобом самые близкие люди, которых я знаю. Ты нужна ему сейчас. Помоги ему продержаться. Я стараюсь изо всех сил. Значит, тебе не о чем беспокоиться. Нельзя дать ему больше. Как он, доктор?
3: Гораздо лучше, чем я ожидал. Зак, ты сделал отличную операцию. Скоро Боб будет как новенький. Поздравляю. Я просто делал то же самое, что и вы. Правда? Продолжай свою учебу. Однажды ты сможешь стать прекрасным врачом.
0: Посмотрим.
3: Закария, сегодня ты сделал то, что многим людям сделать не по силам. Особенно мне. Ты заставил меня гордиться тем, что я твой отец. И ты можешь заниматься всем, что твоей душе угодно.

0: Спокойной ночи, Кристи.
1: Мисс Кристи, я ваш должник, вы спасли жизнь моего брата.
0: Спасибо, мистер Аллен. Дайте мне знать, если чем-то еще надо будет помочь.
1: Да, мэм.
0: Кристи, доброе утро. Как спалось? Я не спала. Знаю, что здесь ходят бандиты. Это не так-то просто. Я знаю, как могу вам помочь. О чем ты? Мой самолет почти готов к взлету. За час я смотрю большую территорию, чем все поисковые группы за неделю. Некоторые вещи лучше видно с высоты. Ты серьезно? Только скажи, где искать.
1: Контакт!
2: Когда Гарри запустила двигатель, я обомлела. Из всех моих рассказов о современном мире, этот, пожалуй, был самым убедительным. Если их хоть немножко повезет, она сможет заметить фургон Джеба и Ферлайт.

0: Мисс Кристи, все сюда.
1: Лунди Тейлор.
2: Поймал его за руку. У него

0: фургон и все, что было украдено. Теперь все хорошо. Я ничего не крал. Так, мы нашли виновного. У него была свинина со склада Тома. Не думал, что это кто-то из наших. Я просто хотел есть, вот и все.
1: Так сильно, что решил опозорить нашу семью?
0: Священник, клянусь душой моих родителей, я взял это мясо у мистера Макхона. И все, больше я ничего не крал. Честное слово. Ну, замолчи. Я буду говорить.
1: Бог, послушайте этого мальчика. Бандиты сознались в преступлении. Лунди просто глупый и голодный ребенок. Зачем тебе столько мяса, Лунди?
0: Я хотел продать его, когда будет построена дорога. Ты хоть понимаешь, что натворил? Из-за твоей глупости чуть человек не погиб. Мисс Кристи, я слышал, вы собираетесь покинуть Каторгэп. Наверное, так будет лучше. Но я бы хотел... Я бы хотел, чтобы вы передумали. Мэм.
1: Богу пришлось сделать усилие, чтобы сказать это. И у меня появилась надежда. Я поняла, что у меня все еще есть работа в этой школе, даже если я не справлялась с ней.
2: Дэвид!
1: Можно я посмотрю с тобой, как улетит Гарриет?
0: Конечно.
1: Дэвид, я хочу тебе кое-что сказать.
0: Что же?
1: Не хочу, чтобы случившееся стало между нами преградой. Ты так важен для меня. Я не хочу расставаться с тобой.
0: И я тоже не хочу.
1: Хорошо.
0: Нам пора идти.
1: Спасибо. Спасибо всем, что пришли проводить меня. Прежде чем улететь, хочу спросить, не хочет ли кто-нибудь прокатиться со мной на самолете. Том, что скажешь? Ты помог мне починить его.
0: А что, было бы глупо отказаться от такого предложения. Увидеть горы с высоты птичьего полета. Каким их видит всемогущий.
1: Залезай.
0: Контакт.

0: В Библии говорится, «Я седлал Бог Херувима и взлетел, и вознесся он на крыльях ветра». В этот день в Каттергэп он сделал это еще раз. Это было особое время, Кэтрин. Я скучаю по нему. И скучаю по людям, которые разделили его со мной.
1: А ты не знаешь, что с ними сейчас?
0: Я знаю. Хотя Закария Хольт не стал доктором, он покинул Каттергэп и поступил в колледж. Он стал работать учителем у доктора Ферранда в пенсионерской школе Блю Ридж. Гарриет Куимби писала сценарии фильма для кинокомпании «Гриффит». А позже стала профессиональным пилотом. Она получила множество наград за достижения перед США.
1: А как насчет двух мужчин в твоей жизни? Как ты разделила свои чувства между ними?
0: Это было нелегко. Нейл приводил меня в смущение, если не сказать большего. В то же время Дэвид со временем стал человеком, за которого бы вышла замуж любая женщина. Но как я сделала свой выбор, это отдельная история.
1: А что с дорогой, из-за которой было столько споров? Они смогли закончить ее?
0: А как, по-твоему, мы сюда приехали?

Влияние похоже на магнит. Оно притягивает, а не отталкивает людей. Если вы ведете других влиянием, в семье, в бизнесе, поскольку некоторые из вас занимаются бизнесом, и у вас есть работники, а также здесь в церкви есть штатные работники, если вы ведете посредством влияния, которое действует через личные отношения, тогда люди хотят служить. Они посвятят себя даянию, участию, жертвенности, и это желание будет исходить у них изнутри. Лидеру не нужно будет постоянно продолжать подталкивать и создавать в его последователях желание это делать, требуя послушания, поддержки и исполнения необходимого. Хотя у Иоаннафана была власть над всеми, поскольку он был наследником престола, он даже собственному отцу не сказал о том, что было у него на сердце. Мы можем представить себе, что он видел своего отца в последний раз, потому что то, что он решил предпринять, было опасно. Мы уже недавно говорили об этом. Нам может показаться, что ему следовало попрощаться со своим отцом, которого он, может быть, никогда больше не увидит. Ведь они вдвоем решили сразиться с филистимлянами. Но он даже отцу своему ничего не сказал. Почему? Потому что у него не было личных отношений с его отцом. Хотя у него была власть над воинами и священниками, у него не было с ними личных отношений. Он понял следующее. Я не хочу потратить всю жизнь на то, чтобы убеждать неохотливых людей следовать за мной с помощью титула и позиции, которые у меня есть. Мы знаем, что он не приказывал оруженосцу, потому что он спросил его. Он мог бы приказать, но он сказал ему, у меня есть идея. Я не думаю, что это хорошая мысль. Я не могу тебе объяснить, почему тебе следует посвятить себя ей, но я верю, что мы должны что-нибудь предпринять. И на данный момент вот все, что мне сказал Бог. Возможно. Оруженосец ответил, о чем ты говоришь? Что это за слово? Ты сказал «возможно»? Разбуди меня, когда это возможно превратится в «я уверен». Когда Господь даст тебе подтверждение, ты получил знамения и чудеса, и ангелы не протанцуют польку трижды на покрывале. Один из них — Михаил, другой — Гавриил. Тогда только я пойду с тобою. 3 times last night. One was Michael.

0: Может быть, Господь поможет нам.
1: Maybe, perhaps, God will help us. Listen, it's not a lot.
0: Послушайте, это небольшая гарантия, за которую можно рискнуть жизнью. Но так как оруженосец сказал «Я с тобой, сердцем и душой», значит, влияние производит совершенно другое впечатление на людей, чем власть. Власть не касается сердца и души человека. Власть может добиться послушания, но не будет исходить из любящего сердца. В основании его будет обязательство, а не любовь. Поэтому этот молодой человек говорит, «Я не знаю почему, но я пойду с тобой, Иенофан. Если мы умрем, я буду считать, что моя жизнь закончилась самым прекрасным образом. Ведь я умру с тобой, ведь я люблю тебя, доверяю тебе, моя жизнь посвящена тебе».
1: I trust you. My life is committed to you. Jesus Christ is our authority.
0: Иисус Христос — наш начальник. Я не думаю, что кто-то захочет оспорить этот факт. Мы называем Его Господом, Господином и так далее. Он наш босс, Он наш лидер. Но Иисус сказал 12, «Я не называю вас больше рабами». Потому что если вы останетесь рабами, вы никогда не поймете, как этот принцип работает в отношениях между мной и людьми. Я не хочу быть вашим начальником. Я знаю, что я главный. Бог не настолько не уверен в себе, что Он хочет строить отношения с вами на основании своей власти. Он всемогущий. Значит, Господь не хочет строить с нами отношения таким образом, чтобы Ему постоянно нужно было напоминать нам о том, что Он главный. Извините, но я здесь главный. Как мы можем друг другу говорить? Поэтому Бог сказал этим людям, «Я знаю, что это для вас ново, и что некоторые из вас очень медленно учатся, но я не всегда буду вести вас указами и объяснениями». Он сказал, «Я не буду называть вас рабами, я буду называть вас друзьями». И он сказал, «Вот доказательство этому. Господин не говорит своим рабам, о чем он думает. Рабам просто говорят, чего от них хотят. Но я открыл вам все, что открыл мне Бог. Я не просто приказами с вами общался, но я еще и рассказывал вам о том, почему мы делаем то, что делаем. Я хочу, чтобы вы поняли, почему мы делаем то, что мы делаем, чтобы, когда я умру на кресте, вы знали, зачем я это сделал. Возможно, вы поймете это намного позже, но, по крайней мере, я оставлю вам направление, через которое Дух сможет работать, а не приказывать. И вдруг, спустя много лет, когда вы будете в доме у Корнилия с Петром, там Петр скажет, «Теперь я понимаю, что Бог любит всех, включая язычников». Спустя много лет все стало на свои места. Хотя Иисус был примером этому всю свою жизнь, Он никогда не ругался на Него за это и не понижал должности. Он сделал его лидером ранней церкви, хотя знал, что тот еще не все понял, но также осознавая, что придет тот день, когда он это поймет, и что ему просто нужны правильные обстоятельства, чтобы он взглянул внутрь себя и понял, насколько глупым был раньше, потому что его круг любви был меньше Божьего, так как в его основании было еврейство. Если Бог является вашим начальником, Он дает вам правила, заповеди, наказывает вас за неправильное поведение, напоминает вам о ваших недостатках и грехах. Он ваш Спаситель, который спас вас от грехов. Теперь Он ваш Господь и Господин, и вы относитесь к Нему со страхом и не знаете, как вам угодить Ему. А это плодит законничество и борьбу в вашем христианском хождении. И вы верите, что должны делать определенные вещи для Бога. Если вы будете их делать, то Он будет доволен вами, и у вас все будет хорошо. Удивительно, что совершенно неверующие люди намного быстрее идут тем путем, чем этим. Я так поступал, когда я получил спасение. Мне можно было присвоить докторскую степень язычника. Но я склонялся к этому, к правилам. Я склонялся к тому, чтобы делать вместо того, чтобы быть. В беде, кризисе, проблемах вы не пойдете к начальнику, вы всегда пойдете к другу. Именно поэтому Бог не хочет быть вашим начальником. Он хочет быть вашим другом, потому что Он знает, что Он ваш начальник. Если вы будете в кризисе, обратитесь к другу, и тот не сможет вам помочь, а только подольет масло в ваш огонь, это не поможет вам понять ситуацию, разобраться в ней и затушить огонь. On your phone.

Многие христиане бегут к Богу в последнюю очередь, когда сталкиваются с проблемой, потому что они не открыли в Нем друга для себя. Вы сможете узнать Господа как друга только в том случае, если будете строить с Ним личные отношения. Вы никогда не откроете для себя друга в Боге, если будете пытаться строить отношения с Ним через поведение, которое основывается на обязательствах молиться, читать Библию чаще, чаще посещать церковь, служить больше, отдавать десятину, участвовать в служении. Господь, посмотри на все то, что я делаю. Я хороший христианин. Он не друг вам, а вы не друг ему. Точно так же, как человек, который пытается говорить с вами с кафедры, не друг вам. Когда вы в кризисе, вы всегда обращаетесь к друзьям. Некоторым людям нравится правило. Некоторые предпочитают власть и правила личным отношениям. Я надеюсь, что вы не являетесь таким человеком. А если вы такой, я надеюсь, что вы поможете нам, помочь вам рассмотреть этот стиль как альтернативу. Я надеюсь, вы согласитесь поэкспериментировать с влиянием и отношениями. Я обещаю вам, что это лучший путь в жизни. Это интересно. Мы часто думаем, если мы не можем изменить людей, начальствующих над нами, то зачем и пытаться? И Иоаннафан так не поступал. Он не думал, что раз он не может убедить Саула пойти, значит, ему самому идти не стоит. 7 лет назад мы изменили стиль этой церкви, так как она умирала. Если бы я начал искать, кто из моих начальников поддержит меня в этом, я бы остался на том же самом уровне и никуда бы не пошел. Я попытался убедить их стать нашими партнерами в будущей нашей церкви. Но я не смог убедить их. Я думаю, дело в том, что их власть и титул были поставлены под угрозу нашими планами. Новая структура ослабила бы их власть здесь. Это их очень беспокоило, так как это всегда беспокоит тех людей, кто ведет властью, а не влиянием, когда дети собираются делать что-то, что ослабит их власть. В таком случае они пытаются использовать свою власть с еще большей силой, и тогда начинается контроль. И все становится очень странным. Я решил, что не смогу убедить этих людей следовать за мной, поэтому я решил, что поговорю с теми, с кем у меня есть личные отношения, и кто доверяет мне настолько, чтобы разрешить мне опробовать мою идею. Потому что я был как Иоаннафан, может быть, Бог благословит нас. Но я хочу честно сказать, церковь, я в этом не уверен. Может быть, я ошибаюсь, но я знаю, что нам нельзя оставаться на прежнем месте, потому что мы умираем, поэтому можно попробовать. И я нашел людей, и сначала казалось, что их было немного, и они были согласны участвовать в этом. Как и оруженосец, они по-своему говорили нам, команде лидеров, мы с вами, всем сердцем и душой. Мы не уверены, получится с этого что-нибудь или нет, но мы также знаем, что не можем здесь оставаться и ничего не делать, спать под деревьями, пока враги насмехаются над нами. Мы хотели бы рискнуть. Лучше мы умрем, пытаясь что-то предпринять, чем вообще ничего не сделаем. Влияние не ждет, пока начальники дадут нам разрешение. Влияние просто-напросто ищет тех, с кем есть отношения, и с этого все начинается. Наши начальники присоединятся к нам позже, как Саул, или же они так и не присоединятся к нам, и этого мы отдадим в руки Божьи. И это повторяется в каждом поколении. Последнее движение Бога преследует первое движение, так как люди думают, что теряют свою власть из-за притока новых лидеров. Прежние лидеры чувствуют недостаток уважения, они ищут себя, ищут, как влиять и властвовать над новым поколением, которое поднимается. В каждом поколении Божие, помоги нам это понять. Мы никогда этого не замечаем. Никогда не видим того, что в каждом поколении есть миллионы молодых людей, которые являются жертвами неадекватной передачи власти. Это происходит из-за того, что прежнее поколение слишком долго удерживало власть. А это становится причиной фальстарта для нового поколения. Стоит им многих лет. Лично я, по-моему, уже об этом говорил, потерял примерно 6 лет, потому что мои начальники просто не разрешали мне поступать по желанию моего сердца. Может быть, именно поэтому я за последние несколько лет загнал себя в могилу, чтобы все то, что накопилось во мне, могло воплотиться до моей смерти. Я чувствую, что потерял время, и теперь пытаюсь его компенсировать.
Я решил для себя, что умру пустым. Я не собираюсь умирать с секретным рецептом. Я расскажу своим детям все, что знаю сам. Я не собираюсь умирать, не сказав что-то кому-то. Я не собираюсь умереть с нераспределенными деньгами на банковском счету. Я хочу уйти из этой жизни, благословив других. Я хочу, чтобы новое поколение вступило в служение. Вы сейчас приходите и видите, чем мы занимаемся в этой церкви. Вы думаете, что это хорошо, что вы тоже так же хотите. Но помните, что мы шли к этому долгое время. Мы воевали за то, чтобы иметь право делать то, что делаем сегодня. Мы потеряли кровь, мы страдали и теряли людей. Если вы не застали эту войну, это благословение. Но я пережил ее, и здесь есть еще некоторые, кто пережил ее. Знаете, мы стали лучше благодаря этому. Мы более активно выступаем за некоторые вещи, потому что мы за них боролись. Более активно, чем те, кто никогда за это не боролся. Каждое поколение церкви будет иметь свою собственную битву, потому что мы всегда боремся за разные вещи. Но та война, в которую мы вступили, чтобы принести изменения в эту церковь, уже никогда не повторится. Это была битва, которая может иметь место один раз в жизни. Мое обещание моим духовным детям такое. Мы никогда не вернемся к той церкви, которой были раньше, чтобы вам уже никогда больше не пришлось убивать того Голиафа, с которым мы расправились 7 лет назад. Он умер, вот его голова, которую мы сохранили. В середине слова «влияние» прячется слово «грипп». Если вы не хотите, чтобы влиятельные люди чихнули на вас, вам лучше рядом с ними не находиться. Потому что, когда вы находитесь в присутствии влиятельных людей, а вы знаете это по очень простой причине, даже если вы не знаете их, вы узнаете, что это влиятельные люди из следующего. Они строят отношения с людьми. Они построили то, что построили, любя людей через отношения с ними. Те, кто заходит в комнату и думают, что они легенды, и ожидают, что все вокруг них начнут прыгать, и они приказывают другим. И вы про таких будете думать, жаль, что они себя так ведут. Может быть, они и хорошие. Но я, например, отхожу от них и просто не могу на это смотреть, потому что таким был и я. Для меня это было большой проблемой, потому что эта стадия моей жизни не длилась долго. Но я наблюдал за собой в таком состоянии и понял, что это не для меня или что я таким быть не хочу. Поэтому я с таким столкнулся и решил, что не хочу так жить. Но те люди, к которым вас тянет, хотя у вас нет отношений с ними, у вас нет с ними прошлого, и вы не можете объяснить, почему вас с ним тянет. Вы хотите быть с ними близко и открыться им. Это значит, что вы производите на кого-то эффект всего сердца и всей души. Хотя вы не имеете над ним власти или не находитесь в позиции начальника по отношению к ним, и вы не знаете их близко. По всей планете Бог делает так, чтобы нужные люди нашли нужных людей. Кого бы вы ни искали в жизни, даже если вы не знаете, кого вы ищете, а просто знаете, что чего-то ищете, вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, и это не делает вас хуже других. Это просто значит, что люди, которые ценят отношения с другими, всегда открыты к отношениям. Вы никогда не говорите, ну все, у меня уже есть друзья, я уже построил все отношения, что надо, с меня хватит. Те, кто ценят отношения с другими, всегда открыты тому, чтобы строить отношения с людьми, находить друзей. Я не говорю о том, чтобы раздавать визитные карточки. Вот, возьмите, пригласите меня к себе для лекции. Нет. Но я подразумеваю под этим настоящее, Божие. Вы поймете, что тот, кого вы ищете в жизни, ищет и вас. Когда же вы найдете друг друга, и я сейчас использую такие выражения, которые мы сперва при встрече не используем, что-то происходит, это сверхъестественное. Это Бог. Я не хочу, чтобы мы стали настолько замудренными, чтобы мы не давали места такой возможности в жизни, чтобы мы не были заняты организацией или бизнесом, или не устали и не были в стрессе от всего, что делаем, настолько, что пропустим такие моменты в жизни. Потому что самые прекрасные отношения в жизни, те, которые я сейчас описываю, это происходит так. А что это было? Это происходит с теми, кто руководствуется отношениями в жизни. Отношения с людьми создают влияние,
которые люди носят с собой и которые действуют как магнит. Когда же вы найдете людей с похожими интересами, мыслями, стремлениями, которые с готовностью учатся друг у друга, никто из них не ведет себя как примадонна, и это удивительно. То, что может родиться из этого слияния творчества, очень мощно. Это может изменить жизнь, церковь, страны, потому что результат не будет говорить о тех, кто все это начал. Но тот звук, ощущение и жизнь, которая народила все это, останется в этом даже спустя десятилетия. То семя, которое зародилось в отношениях, в открытости и влиянии, останется в этом. И этого никто не увидит, кроме Бога. И Господь скажет: да, да, да. Церковь, вы все поняли. Любите людей. Любите людей. Если вы будете это делать, люди уйдут отсюда, и им не надо будет открывать книгу, чтобы помнить, чему мы их учили. Это будет здесь навсегда.

0: up, church. Lift him up. Hallelujah. Yes.
1: Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон-младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТБН, из студия, из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвуют Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат в Господе. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен.
2: Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace, we're here to save the human race. Pray for the sick, to make them well, snatch the lost right out of hell, pulling down

Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете, церковь, да, церковь в движении, эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья», потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы не справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

0: Troy.
1: Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, ну это очень мило, это здорово. Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как «Thrillel», «Dangerous», «Bad». Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с «Чикаго». Я работал с сестрами Пойнтер, с Берри Маниловым, Берри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там, да. Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне, «А, ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал. Он говорит, «А, ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне, «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я хотя начал работать с разными людьми, и я работал с Джои Сэмпл. И он говорил, знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах. И так я сделал несколько альбомов с Джои Сэмпл, с группы Crusaders. И Господь благословил меня и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми. И Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на «Земном ветре и огне». И Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьерой. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать над своей карьерой. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил, о, хорошо, тогда я позову его еще раз. И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. Была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался каратэ и так далее, знаешь, всем подряд. И я хотел быть инженером-астронавтом. И проучившись в школе где-то до середины, я сказал, а мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом. И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говорила, тебе нужно поработать над этим и этим. И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, и я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом, он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает, а когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. А как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу. Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, вы будете моими свидетелями в пределах Иудеи.

Еврейских и в Самаре, и во всех уголках мира. И буквально перевод звучит: где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями. У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось: «Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. И этот случай поразил меня». О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление от теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон младший. Yeah, going over here.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы Его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. И когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином, а Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасение, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. «Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса». Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье.

0: влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
1: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там, Выдавирома, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
0: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас, и это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
1: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
0: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
1: Так ты на машине ездил.
0: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслаблено, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость, физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное...
1: Чревоугодие.
0: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это... Мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
1: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются. Чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то... Тоже своего рода идолом, нет?
0: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие. Это поклонение богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы. И там очень много людей, которые поклоняются. Поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. И я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь. это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
1: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
0: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые, в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
1: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
0: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению. Там, ну, вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там спят пару часов, думают, ну все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть. Даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и следовал себя.
1: Да, вникая в себя и в учение.
0: Да, да,
1: занимайся
0: да,
1: с ним постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. Я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят, да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику в том числе за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на 3 уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ в твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем, но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья и 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не способны

спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине – в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто вводит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть. И шерсть, плетенную веревки, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали места дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать место дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке,
написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный козлу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин, 3 века нашей эры, пишет следующее: «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу. Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него», написано в притчах во 2 главе. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить». Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекшие на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И мы сегодня с вами попробуем затронуть такую тему, как узнать волю Божью. Вообще, что такое воля Бога именно в моей жизни? И как вообще разобраться вот в этом таком непростом вопросе, узнать, чего же Бог хочет от нас вообще на самом деле? Наверное, вам приходилось в жизни когда-нибудь сталкиваться с какими-то трудностями. Было такое? Когда нужно было принять какое-то решение, когда вы, может быть, были в каких-то стесненных обстоятельствах и думали, почему это со мной произошло, из-за чего это со мной произошло. Может быть, здесь какой-то промысел, судьба или рок, или что-то вот такое. Были такие случаи? Кто-то может поделиться из вас подобными переживаниями, именно, может быть, недавними, может быть, давнишними в вашей жизни, когда вот вы думали над тем, в какой-то случай с вами произошел, почему он с вами произошел? Или за что это, или почему так со мной?
1: Да, именно как раз сегодня такой у меня день, когда я постоянно думаю, за что? За что, Боже, ты меня так наказываешь там или еще что? В чем его воля? Бывают события, которые ты пытаешься избежать. Например, утром даже, когда встаешь, там собираешься куда-то, на учебу, на работу, там планируешь свое утро до мелочей, а тут у тебя не прозвонит будильник, ты начинаешь торопиться. Потом вроде все нормализовал, все сделал, все равно у тебя какие-то происходят, автобус не вовремя пришел. То есть ты пришел вовремя на остановку, а автобус уже почему-то раньше ушел, хотя ты вроде пришел вовремя. Вот у меня сегодня такой же день, я везде опоздала, хотя я все старалась сделать как обычно. И вот казус за казусом, прям как будто проклятие какое-то нашло, и я целый день мучаюсь от таких последствий. Я думаю, я от себя сделала все правильно, почему Бог посылает мне такие вот трудности, да? Я не понимаю, за что. И, может быть, потом я смиряюсь и говорю себе, наверное, это воля твоя, Боже. Надо как-то принять это, наверное, или еще что-то.
0: Хорошо. Кто-то еще хотел бы поделиться? Просто вот то, что Юля даже описала, я думаю, так иногда возникает, в принципе, у людей. Но если обстоятельства очень тяжелые, очень трудные, я не говорю сейчас о каких-то то, что не по плану идет, как я запланировал, а если вдруг неожиданно вы попадаете в больницу, в аварию, или дом сгорает и так далее, то есть эти вопросы довольно-таки серьезные, которые касаются, угрожают мне лично. У человека может возникнуть вопрос вот в этой ситуации вообще, за что, почему и так далее.
2: У друзей моей семьи случилась такая проблема, буквально она сейчас происходит, это еще длится. Значит, мальчик, который живет в этой семье, ему подросток, ему 18, уже 17, 17-16 лет, я не помню, сколько, его посадили в тюрьму. За что? Можно сказать, не за что. То есть они с другом, их было трое друзей, где-то год или два назад. И так получилось, что один из них захотел покончить жизнь самоубийством. Он говорил об этом регулярно, он родителям, хотя семья довольно-таки богата, но наверняка родители просто как-то не очень хорошо к нему относились, то ли его гнобили, то ли чего. И эти двое ребят, они видели эту ситуацию, они с ним дружили, все они трое нормально, и однажды они пришли, они его застали в петле. Но они его успели вытащить. Он посмеялся, тогда это была шутка, ребята, ладно, идите домой, все в порядке. Точно, все нормально, то есть он выдал за шутку. Да, через два часа они нашли его уже мертвым, опять же, в этой петле. Вот, конечно же, дело закрыли, то есть написали как самоубийство, все, они вызвали полицию, приехали, все. Через год этим родителям этого ребенка не дают возможность взять приемного ребенка, потому что они хотят взять, у них нет больше детей, не знаю, могли ли они или нет иметь, но через год они хотели взять приемного ребенка, но им сказали, что пока вы, ребят, не докажете, что это было не

0: Бог помогает. Но вот здесь родители вот, вот этого ребенка, по крайней мере, эта женщина, она близкая подруга моей матери, и она рассказывает о том, как, в каком состоянии мама, когда ее ребенка сажают и угрожают тому, ей постоянно угрожают, что вот твой сын родили, воспитали убийц, да, вот так вот, когда едет за тобой человек. И вот здесь, в таких ситуациях, она просто обращается к моей матери и всем говорит, где же тут Бог, если вот с таким, с моим ребенком так происходит, какова воля Божья. И моя мать, как верующий человек в Бога, истинно, она пытается объяснить, что может быть, это не зря Бог сделал в твоей жизни, может быть, ну ты подожди, потерпи. Но вот как объяснить такому человеку, потерпи, когда твой сын, чуть ли уже скоро его не посадят ни за что?
1: Да, вот это хороший как раз
0: вот,
1: пример.
0: И вот здесь воля Божья. Да. Как понять, зачем это случается?
1: А это вот хороший вопрос. Я как раз его и хотел, чтобы мы его с вами обсудили, потому что действительно в жизни, когда происходит вот подобный случай, я думаю, каждый человек, в принципе, задается. Да? Или это какой-то рок, или на меня так все несчастья вдруг свалились. Да? То есть это какая-то такая полоса, потом будет все в светлое будущее и тому подобное. Вот вопрос, что же тогда такое вообще воля Бога? Наверное, надо с этого начать разобраться, да? Потому что когда мы говорим, то, ну, допустим, умер ребенок, ну, некоторые говорят, ну, это воля Божия, то есть Бог его там избавил, например, от плохой жизни. Или попал я в больницу, а, наверное, ну, Бог так захотел, чтобы я тут немножечко, ну, подумал о смысле жизни или там что-то пересмотрел и так далее. Почему-то всегда вот подобные вещи происходят. Что-то с нами случается, и мы начинаем сразу найти, что хотим найти. А?
0: Мы хотим причину найти.
1: Ну да, мы хотим найти причину
0: для
1: и
0: нас.
1: Объяснить все сразу, да? Да, объяснение. А вот что же такое воля Бога? Давайте попробуем в этом разобраться, потому что это очень важно. Что такое воля Бога?
2: Можно вот мне сказать? Да. Я думаю, что очень часто возникают какие-то проблемы из-за того, что мы наше желаемое путаем с тем, что Бог для нас хочет. И то есть мы очень сильно обижаемся на Бога. Да? Мы, например, я хочу вот эту машину, а по каким-то причинам не можем купить ее, да? И вот Бог, воля Божья, что Он не дает нам купить эту машину. Откуда ты знаешь? Может быть, у тебя судьба разбиться была на этой машине, если бы ты ее купил. А Бог тебя просто отводит, и Он приводит тебя к наилучшему решению в твоей жизни. Просто вот сколько у меня не было ситуаций, когда мне казалось, что Бог меня оставил, или что все это не так, как я хочу. Потом проходит какой-то период времени, и я понимаю, что все, что не делать, все к лучшему. Что вот эта цепочка, которую там Господь своей рукой создавал, она приводит только к лучшему.
1: И то есть получается воля Бога? Ну, по крайней мере, для тебя.
2: Это
1: некий план такой. Бог все тебе уже расписал заранее. Так получается?
2: Не совсем.
1: То есть Он все расписал, и ты, хочешь не хочешь, куда бы ты ни пошла, Бог все равно так возьмет и повернет как нужно.
2: Я думаю, что это оптимальное решение для тебя. Воля Бога на тебя – это оптимальное для тебя решение. Не то, которое ты хочешь осознанно, а то, которое действительно для тебя самое лучшее.
1: То есть у Бога есть какое-то решение для меня, да?
2: Да.
1: То есть он...
2: План.
1: План. То есть он о чем-то думает, вот он все заранее спланировал. И...
2: Ну, можно и так сказать.
0: Я не та мысль. Хочу чуть-чуть перефразировать.
1: Вот воля Бога.
0: Кое-что сказать. Дело в том, что, конечно, воля Бога есть, ну, есть такая, так скажем, не судьба, а линия, по которой, если ты будешь идти, тебе будет лучше всего. Но я считаю, что Бог дает человеку выбор. И даже в этом выборе, когда тот человек сворачивает, ну, не туда, куда бы Бог хотел, он все равно его и там, в этой линии не оставляет. Он идет дальше с ним, ну, ладно, ты выбрал так, конечно, тебе будут последствия всегда. Всегда у всего есть последствия. Там, значит, тебе будет по-другому сложиться. Не как здесь бы сложилось, может быть, здесь бы лучше, а может быть и там. Вот. Но дальше Бог идет с тобой и уже тебе и там показывает. Как бы. Но воля Божия — это... Такое понятие обширное.
1: Да, но оно непростое.
0: Которое нам очень тяжело постичь, я не знаю.
1: Ну, на самом деле, если говорить о том, что такое воля Божия, вот само это определение, само слово, оно просто означает желание. Но если взять, допустим, Новый Завет, где очень часто это слово, вот это словосочетание встречается в Священном Писании, в Библии, да, если брать ее как бы за основу в понимании, то там воля Божия, вот это выражение воли Божией, оно очень часто просто означает желание Бога. Ну, то есть, ну, Бог как живой, у него есть какие-то желания, правда? Вот я же живой, у меня тоже есть какие-то желания. Я о чем-то думаю, о чем-то мечтаю, что-то хочу реализовать в своей жизни. То есть у Бога ну, скажем так, тоже как живая.

0: Твоя личность, живое существо, чего-то желает, о чем-то думает, о чем-то мечтает, да? И, допустим, если смотреть о моей личной жизни, то, наверное, Бог, ну, скажем так, как родитель, да? То есть у меня, допустим, мой сын, я, конечно, как отец хочу, скажем так, чтобы мой сын был счастлив, чтобы у него, чтобы он не болел, чтобы он был там умным, там послушным ребенком, там талантливым каким-то. Я поэтому, когда я думаю, вижу, ну как бы в перспективе, каким я как бы хочу, чтобы он был, да, естественно, я прилагаю определенные, скажем так, усилия для того, чтобы в нем воспитать определенные качества, да, да. Хотя он не всегда как бы тоже хочет, не всегда соглашается, допустим, с этим. Но тем не менее, то есть вот, я думаю так, воля Бога, если ее понять, это желание Бога. Если касается воли Бога в отношении меня, то, соответственно, значит, у Бога есть какое-то желание насчет меня, да? Ну, видение какое-то у Бога есть в отношении меня, то есть какой должна быть жизнь. Но есть кое-какие моменты, о которых я тоже хотел сейчас с вами поговорить в отношении вообще воли Бога, потому что вот иногда, скажем так, верующие люди и неверующие воспринимают волю Бога двояко. То есть первый сейчас вариант будет и второй. Первый вариант – это вот вы представляете рулетка, да, как она устроена? То есть я бросаю шарик, крутится, и на какую циферку попадет, там, допустим, если попался, о, все, как бы удачно, выигрыш. Сорвал куш. Вот у некоторых людей о воле Бога вот именно такое представление. То есть они ищут от Бога какого-то, вы знаете, вот он должен им какой-то билетик, какой-то сигнал подать, да, то есть вот что-то такое сделать. И они вот ищут во всяких каких-то... вот смотри, вот сегодня, видишь, я сегодня сел на 13-й троллейбус, да, сегодня пятница 13-я, потом я упал как раз у 13-го дома и сломал ногу, и в больницу попал 13-ю. Это что-то, наверное, специальное. Вот как вот вы думаете? Может такое, может быть, стечение вот таких вещей быть, допустим, знаком от Бога?
1: У меня просто сразу же возник вопрос в голове. И что? Ну вот, 13-я больница, 13-й троллейбус, сломал ногу. Ну, даже вот... Да, на 13 местах, например, да, вот. И вот и снова даже вопрос. И вот я думаю, специально, что-то это значит. И вот мне кажется, как все останавливаются на этой той же самой мысли. Наверное, что-то значит.
0: Да, это что-то значит.
1: И... А дальше, стоп, дальше просто ничего не идет, мысль никакая. То есть из этого какой-то можно сделать сильный вывод? Я не знаю. По-моему, это какой-то первый уровень, я не знаю, чего там, ага. Пророчества какого-то, но это очень странно.
2: Я бы сразу сказала, значит, это какая-то мистическая сила все это допустила, раз эти такие цифры.
0: Ну да, смотрите, такое...
2: То есть это вмешательство какой-то силы, это уже просто не я там как бы подскользнулась.
0: А уже кто-то меня
2: так... А кто-то меня ведет куда-то, то есть я должна что-то сделать, что-то там или еще что-то, я не знаю, но это мистическое вмешательство.
3: А мне кажется, что такие ситуации возникают, когда человек подсознательно ищет ответ на какой-то вопрос. Mm-hmm. Вот у него есть mm-hmm. что-то в жизни, и он просто, знаете как, мы видим то, что мы хотим видеть. И он просто вот подогнал эти факты, которые в обычной ситуации, он бы просто на них не обратил внимания.
0: А сейчас он...
3: А сейчас обратил внимание, задумался, и вот эти цепочки мыслей его к какому-то решению привели. Такое тоже возможно. Не именно, что 13. Он такой, у меня есть 13 каких-то неоконченных дел. А просто он такой думает, так чему же это? Может быть, я что-то там не сделал, может быть, я что-то там... И потом у него возникла верная мысль, и пришло решение, которое он очень долго искал. Вот так может быть.
0: Может быть, я как бы, ну, отчасти согласен как бы с таким, ну, вообще объяснением, потому что очень часто, когда так понимается воля Бога, как вот рулетка, да, то есть выпало на тебя что-то, вот, именно это определенное как бы число. Но я не только в плане чисел вообще. А вообще психологически, когда мы попадаем в какие-то непростые, запутанные, может быть, ситуации, действительно, даже очень тяжелые, мы внутренне хотим объяснить или за что, или почему. И очень часто мы сюда хотим, ну, скажем так, приплюсовать и Бога. Ну, если у нас есть представление о Боге или о какой-то высшей силе. Но есть другое еще представление, второе. вот в понимании воли Бога, вот в поиске ее определения. Вы хорошо знаете гороскопы, да, принцип гороскопа, где, ну, как бы заранее, на неделю, на две, на месяц, иногда вперед расписано определенно. То есть в четверг – самый удачный день для знакомства. В пятницу нужно избежать каких-то финансовых вопросов там, и так далее. Да, в субботу лучше выехать за город и так далее. И человек с таким вот пониманием живет, что все как бы расписано уже сейчас, так? Что что-то есть уже, и поэтому он старается ну, соответствовать вот этому расписанию. И у некоторых людей тоже есть такое же понимание, в том числе и воли Бога, там, судьбы, рок, что все заранее у Бога прописано. То есть он не расписал каждый день, и вот он сейчас сидит, например, каждое утро встает и смотрит, ага, так, что там у нас у Влада, сейчас посмотрим, ага, Влад сегодня купит машину, так, Сергей, что у нас, Сергей там поедет в Америку там или еще что-то, да, примерно. То есть вот все уже так ясно. И Бог теперь начинает осуществлять. Так, ребят, там ангел, давайте подсобить, нужно этот вопрос продвинуть. То есть как вот вы думаете, Бога такой план вообще? Вот так он делает, все расписывает. Здесь какого-то участия вообще человека нет абсолютно.
3: Мне кажется, что вы просто две крайности, абсолютные крайности, и что у многих людей есть как раз золотая середина, когда они считают, вот как Сережа очень правильно сказал, что да, есть определенный оптимальный путь, но ты с него и свернуть можешь, и Бог все равно тебя не оставляет. А так, чтобы он прям все предопределил, и ты не сможешь сам ни шаг влево, ни шаг вправо сделать, это просто тогда смысла вообще нет ни в чем. Если так будет установлено. И в то же время, что если во всем, о, вот здесь вот зеленый фон, надо задуматься, весна, зеленый фон, это знак, фон, да. Это знак. Что-то не так.
4: Я считаю, что случайности жизни в любом случае не бывает. Никаких случайностей.
0: Все-таки каждая случайность, она...
4: Все в нашей жизни, но не до того, что вот то, что зеленый пол, это значит, что-то значит, эти квадратики здесь так сложились, значит, это какая-то карма судьбы, или как вы говорили, да? Конечно, есть такой вопрос, который, мне кажется, нам никогда до конца не понять. Это как раз то, что Бог, в принципе, знает все, что наш путь от начала до конца. Но и вот здесь у многих есть искушение говорить о том, что при чем здесь тогда наш выбор? Где здесь выбор этого человека, если Бог и так все знает? Он-то знает, но это ты выберешь. Он знает, что ты выберешь просто. И он тебе, ты не знаю, это не понять, он тебе до конца будет говорить и взывать к тебе, говорить, какой путь лучше, показывать свою волю, желать показывать свою волю, да? Но если твое уже дело принять ее, увидеть, услышать или нет. То есть он тебе будет до конца, даже выбор, зная, что ты не выберешь, да, представляете, он будет до конца ее показывать тебе правильную.
5: Мне кажется, что Бог... У нас есть выбор, понятное дело, но Бог знает, что будет при одном выборе и что будет при другом выборе. Здесь у нас не бывает такого, что в один определенный момент Бог знает, что ты сделаешь так, но он до конца тебе будет... говорить, как он хочет, или как будет правильнее. Он все-таки до конца надеется, что мы выберем правильную сторону, и, возможно, мы выберем правильную сторону. И он делает все для того, чтобы мы выбрали ту сторону, где нам будет лучше.
0: Лучший вариант.
5: Есть еще момент, когда мы выбираем для нас худший вариант. Тогда Бог, как Сережа уже правильно сказал, он и с нами и в том варианте, да, в том пути, который мы выбрали. И там он пытается для нас найти уже для той ситуации наилучший путь. Да, и там он пытается найти сторону, которую мы можем опять же выбрать и опять каким-то образом прийти к наилучшему варианту для нас. Но он уже, может быть, будет хуже, чем предыдущий.
2: Мне хотелось бы добавить просто... А такое ощущение возникло, что каждый человек, в принципе, сам для себя решает, как ему удобно воспринимать волю Божию. Потому что один человек Отлично. Очень сильно нуждается в том, чтобы быть уверенным, что кто-то уже все решил. И ему спокойнее живется, зная, что Бог все решил. И я просто буду следовать тому, что Бог решил. А другому человеку важно, чтобы как бы вот пришла к нему какая-то помощь в данный момент. И вот он увидел эту помощь и сказал, вот воля Божия в этом вот она свершилась. То есть каждый воспринимает по-своему, чувствует по-своему Бога. И воля Божия для каждого человека, в принципе, своя получается какая-то.
0: Хорошо. Я просто не случайно привел вот этих два примера, потому что на самом деле это, ну, скажем так, противоположности, да? Один — это строго все запланировано, да, то есть все расписано.

0: Другой это, наоборот, какие-то такие неожиданные проявления, да, непредсказуемые какие-то моменты. Вот. Но мне кажется, когда мы касаемся вопроса Священного Писания, как оно объясняет волю Бога, оно касается немного совсем других вопросов. И совсем другой стороны. То есть есть, как бы, другими словами говоря, Библия показывает, ну, как бы, не тот вариант, где все у Бога запланировано, все расписано, и не тот, где есть некая такая спонтанность, случайность, и Бог какие-то знаки мне все время подсовывает, а я должен их угадать. А угадал, значит, попал в десятку. Не угадал, Бог говорит, да что же за глупый такой, я ему уже сколько совпадений делаю, да, и так далее. А мне кажется, вот есть в этом вопросе воли Бога, есть два момента, которые мы путаем. Первый. Мы часто волю Бога всегда адресуем к своей жизни применительно. Так ведь? То есть, как мы слышим выражение воли Бога к себе сразу, да, в отношении моей жизни. Тогда как Священное Писание, оно обращает внимание на волю Бога не в смысле в моей жизни, а вообще о желании, как о каком-то принципе Бога. То есть, что у Бога есть определенное, ну, видение даже моей жизни. Но она, это видение, не подстраивает Бог под меня, просто он дает определенные принципы. И вот он желает, что вот я хочу, чтобы ты, например, в жизни там любил, прощал, слушался, помогал, был сильным, понимаете, да, верил и так далее. Вот это определенные принципы. Это есть воля Бога. А я теперь стою перед этим выбором, если я знаю такую волю Бога, я стою перед этим выбором, я соглашусь, тогда я иду с Богом. Или наоборот, не соглашусь. И, ну, в данном случае тогда я как бы ее отрицаю. Простой пример. Ну, многие из вас хорошо, наверное, знают молитву «Отче наш», так ведь? В ней, в начале этой молитвы, есть такая фраза. «Да будет воля твоя». То есть, когда человек обращается к Богу, он этими словами хочет сказать, что «да будет воля твоя».
1: Чтобы эта воля свершилась.
2: То, что да, он принимает эти принципы.
0: Вот, видите, когда он говорит, да будет воля твоя, это означает, что как бы человек говорит, я соглашаюсь или я принимаю то, что ты мне советуешь или рекомендуешь. И эта же самая фраза встречается в самой молитве Иисуса. То есть, когда Иисус говорит, как нужно молиться, Отче наш, да? Это молитва, которую Иисус научил. Но когда мы читаем Евангелие от Матфея, например, мы видим, что там Иисус тоже молится так же. Когда он находится в Гефсимании, то есть его перед распятием, он молится. Я прочитаю. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И вот какой момент я обнаружил вообще лично для себя, когда я читал вот этот случай и молитву Иисуса. Очень часто люди, ну, скажем так, верующие или неверующие, воспринимают молитву «Будет воля твоя». Ну, допустим, я чего-то у Бога попросил, ну, там, «Господи, помоги мне, пожалуйста». Я ему как бы говорю, «Да будет воля твоя». Так ведь? Я что жду? Что сейчас чего-нибудь в моей жизни должно в ответ на мою просьбу случится, так ведь? Господи, я очень хочу машину там, например, да, вот хорошую такую, все описал, какую ему надо. И вот он ждет, да, ну будет воля твоя, ну надо же как-то поскромничать.
2: Пароль принят.
0: А?
2: Пароль принят.
0: Да, пароль принят, все. Вот, но когда мы смотрим, как молится Иисус, то ситуация совсем другая. Вы видите эту разницу или нет?
2: Ну, пока что я заметил так. Во всем этом. Он, как и в теле человека, вот, он повел себя немножко как человек, с одной стороны, хоть и Бог. Ага. Он сказал все-таки свое желание.
0: Он сказал свое желание, да.
2: Если можно, то...
0: Да, но с чем он...
2: Но закончил он это все.
0: Да. Закончил с чем?
2: А? Тем, что он предоставляет Богу.
0: Но он знает эту волю, скажите?
2: Конечно, знает.
1: Да.
0: Вот.
2: Он поэтому вначале говорит это. Ага. Он же понимает, что...
0: Вот это важный момент, друзья. Вот это важный момент. Когда Иисус говорит, да будет воля твоя, он хорошо ее знает. И поэтому он ее принимает. В нашем случае мы очень часто не знаем воли Бога.

Бога, так ведь? И мы ее пытаемся в своей жизни в каждом случае или в каждой ситуации объяснить. И отсюда мы приходим в большую проблему. Или мы начинаем думать, что у нас все, что у Бога все там запланировано, и это было по воле Божьей. Или мы, наоборот, ждем какого-то что? Знака или сигнала, да, от Бога. Оп, там, Господи, ну что мне делать? И такая бумажечка с неба так. Я беру, а там написано, пойди туда-то, сделай то-то. И мы вот так, ну, по большему счету, люди так воспринимают волю Бога. А в Библии, на самом деле, воля Бога – это что-то конкретное. Это его заповеди, это его какие-то веления, которые я могу узнать, и не надо никуда ходить, там, ни к магу, ни искать каких-то там волшебных, чудодейственных штучек, чтобы потом это все определить, чего же Бог хочет или чего не хочет. Мне достаточно для этого открыть Библию, то есть как ее узнать, да, волю Бога, мне достаточно открыть, и читать. Ну, читать систематично, как бы регулярно, со временем постепенно я пойму, что есть в Священном Писании определенные принципы, следуя которым я могу исполнить волю Бога и по ней жить, по ней поступать. То есть тут нет ничего мистического такого, какого-то сверхъестественного. С другой стороны, нет что-то такого запланированного, да, где вообще человеческого нет выбора. Скорее всего, воля Бога – это желание Бога, это его принципы, то есть заповеди определенные, которые он дает человеку, и человек этими принципами начинает руководствоваться. То есть он уже понимает волю Бога, то есть желание Бога он уже понимает, и он в соответствии с этими желаниями живет. Или принимает их, или отвергает их. То есть, иначе говоря, воля Бога – это желание Бога, которое Он хочет осуществить в моей жизни, чтобы я был честным, порядочным, сильным, смелым, послушным, любящим, добрым, ну и определенные качества характера. Да? Вот это есть воля Бога. Так ее можно узнать. Узнать из Священного Писания.

0: Приветствуем вас. Это программа «Найди свой путь». И ваш сегодняшний ведущий – я, Размик, и Велина. Дети верующих родителей очень много знают о Боге с самого детства. Но является ли это гарантией, что во взрослой жизни они не утратят свою веру? Как узнать Бога лично, не основываясь на опыте своих родителей? Сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем Стасом. Привет, Стас.
1: Здравствуйте.
0: Как твои дела?
1: Отлично.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, о своей семье.
1: О той, которая сейчас у меня? Ну, или о той, которой я жил?
0: Наверное, о той, которой ты жил, вот, начиная вот с детства, как строилась твоя жизнь.
1: Угу. Я понял. Я родился в семье священнослужителя. Я не знаю, это плюс или минус, не мне судить. У меня была мама, бабушка. То есть обычная, среднестатистическая такая семья.
2: Это не очень среднестатистическая, если семья священнослужителя. Чем она вообще отличается от обычных других, как ты думаешь?
1: Ну, в принципе, мы такие же люди. Мы носили одежду, мы кушали, мы завтракали, мы копались в огороде, мы выносили мусор. Единственное, может быть, я меньше встречался с отцом, потому что он всегда был в каких-то разъездах. У нас очень много всегда было незнакомых людей, гостей, которые постоянно приезжали, уезжали. И очень часто были переезды с места на место, потому что работа предполагала то, что семья должна перемещаться из одного города в другой. Но это 100% плюс, потому что у меня, наверное, 120 одноклассников. Вряд ли кто-то может этим похвастаться.
0: Ты даже считал?
1: Потому что очень много школ закончил.
0: Слушай, а вот когда ты рос в такой семье, что ты знал о Боге с детства?
1: В принципе, наверное, все.
2: Маленький богослов. Ну, какое у тебя было представление о нем? Ну, он добрый или наказывающий? Или вообще, ну, как ты себе его представлял в то время? Помнишь?
1: Ну, наверное, смутно, потому что, скорее всего, это был Бог моих родителей, Бог моего отца, потому что он очень следил за нашим религиозным воспитанием, он старался, чтобы мы побольше размышляли о каких-то более духовных вещах. И, конечно, это не препятствовало нам бегать на улице, играть в футбол, заниматься обычными делами, но обязательно утром, вечером были какие-то такие моменты, когда вся семья собиралась, и мы могли что-нибудь почитать, что-нибудь поразмышлять друг с другом и уделить время семье. Это здорово.
0: Ну, а слушай, а было ли какое-то давление со стороны семьи или в церкви? Ну, вот давление именно вот как навязывание, что ли, или что-то в этом роде?
1: Как такового, конечно, нет, но внутренне я всегда ощущал на себе какую-то ответственность за то, что я сын служитель. Это и какие-то замечания, которые постоянно мне...
2: От родных?
1: Обязательно. Кто-то говорил, что вот, ты там должен вот так и так одеться. Ты так не говори, ты ведь сын служителя. Ну, не от родных, от родителей я поддержку хорошую получал в этом плане, потому что они у меня хорошие родители.
2: А кто тебе это говорил?
1: Ну, люди, которым что-то не нравилось. Это может быть в церкви, да, и посторонние люди какие-то. Мне это тоже немножко как ребенка, меня это заставляло напрягаться.
2: А вызывало это какой-то протест, может быть, в подростковом возрасте? Потому что, когда человек взрослеет, ему не нравится, когда ему указывают на что-то, что-то делать, ему что-то запрещают, особенно говорят, что ты должен. Обычно сразу на эту фразу говорят, я никому ничего не должен. Как у тебя это было?
1: Ну, я же повторюсь, что я такой же подросток, как и все остальные. Конечно, был протест. Как без этого? Ну, может быть, за счет воспитания, то, что меня воспитывали родители в

0: какой-то любви. Я не проявлял его, может быть, агрессивно, как-то показательно, но много было ситуаций, когда я делал назло, да. Например, ухо прокалывал, это причем заклеивал в субботу, я шел в церковь, я заклеивал пластырем, ну, такой, что так никто же не догадается, хотя, ну, явно, что там серьга или клипса какая-то, вот. Понятно было, что все об этом знают, но я все равно заклеивал.
1: А как родители реагировали на такие выходки?
0: Как они могли реагировать?
1: По-разному.
0: Конечно, они осуждали это. Но осуждали не в какой-то форме такой молотком по столу и нет, такого не будет. Я читал грусть в их глазах, и это было, наверное, лучшим осуждением моих поступков.
2: Найди, найди свой путь.
3: Слушай, а что было вот именно таким серьезным твоим следующим шагом? Вот, ну, так как ты у нас сегодня в нашей студии, вот, сказали, что у тебя, ну, то есть был такой момент, что ты ушел из дома, да?
0: Да.
3: Вот, расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Что на тебя вообще тогда в тот момент повлияло, что это случилось? И почему ты так поступил?
0: Ну, это подростковый возраст, хотя уже более перерастающий в молодежный период, 18-19 лет. Какие-то отношения с девушкой, какая-то привязанность к ней, другой город. Немножко как-то надоело уже с родителями, постоянно одни и те же лица.
3: Сколько тебе тогда было лет?
0: Ну, 18-19, плюс-минус, пару лет где-то так. И в какой-то момент я просто написал письмо, что, ребята, все круто, дело не в вас, просто я такой.
1: Дело не в тебе, дело во мне, я ухожу.
0: И собрал вещи и уехал.
3: То есть не предупредил, просто письмо оставил и уехал?
0: Да.
3: Так, куда?
0: Ну, хотя бы письмо оставил, это же, в принципе, нормально, нет?
1: Ну, нет.
3: Лучше, чем ничего.
0: Да.
3: Куда уехал?
0: Я уехал в другой город, это, в принципе, недалеко, 300 километров где-то, и там решил попробовать пожить.
1: Чем ты занимался?
0: Ну, я ничем не занимался первое время, потому что я знал, что у отца лежит там стопочка денег, и я, как сын из всем известной притчи, решил, что эта часть моя, эта доля моя. Я поэтому их взял и поехал как бы со своей доли, полностью с чистым сердцем. Записку я оставил, все там написал. Уехал жить своей жизнью.
3: Понятно. Ты устроился на работу в 18 лет или чем ты занимался?
0: Нет, у меня была моя доля.
1: Зачем мне устраиваться на работу?
3: Да.
0: Ну, конечно, она закончилась, да. Поэтому мне пришлось...
3: Ехать обратно.
0: Да, мне пришлось что-то придумывать, да, работать там строителем где-то, строить, помогать. Ну, не получалось.
1: Почему?
0: Ну, как-то, во-первых, желания не было трудиться, потому что, когда у тебя есть легко заработанные деньги, и ты ими уже воспользовался, то потом тяжелее уже почувствовать цену этим деньгам именно через труд. Когда ты начинаешь работать, а работать трудно, то начинаешь искать какие-то другие, более легкие возможности, где бы найти эти деньги.
1: Слушай, ну а вот твоя вера, ты с детства ходил в церковь каждую неделю, я так понимаю, и это было регулярное какое-то общение. Когда ты уехал, ты оборвал всю связь с Богом, с церковью?
3: Сложные обстоятельства, они наоборот сблизили тебя или отдалили?
0: Ну, вы знаете, так интересно, почему-то желания не было идти в церковь, желания не было быть с Богом, приходить, там, общаться с Ним, но я это делал. Я не знаю, откуда это бралось, но в каждую субботу, может быть, это привычка. Но каждую субботу, несмотря ни на что, я старался все равно попасть в церковь.
1: Интересно. Но... Как ты сейчас думаешь, привычка — это вообще нормально в религии, в вере? Потому что обычно говорят, что это формальность, и это нехорошо. Зачем тогда делать просто по привычке, если ты на самом деле этого не хочешь?
0: Ну, это лучше, чем вообще ничего не делать, мне кажется. Поэтому я уверен на своем жизненном уже опыте, что если бы не эта привычка, приходите вот именно в церковь, потому что прошло какое-то время,

0: Я уже стал взрослее, я уже был в другой стране. И будучи работником уже более крупной фирмы, на более крупной должности, я все равно испытывал желание приезжать в церковь. То есть привычка, она осталась, и меня уже не смущало, что для того, чтобы приехать в субботу, мне надо было 170 километров там ехать в другой город. Несмотря на это, я все равно ехал, приезжал в ту церковь, хотя там никого абсолютно не знал, не знал даже, где она. Искал там по этому городу, приезжаешь, там этого здания вообще нет, начинаешь спрашивать. То есть, несмотря на все вот эти трудности, все равно было желание. Поэтому 100%, даже если у тебя есть привычка это приходить, то это здорово.
1: Найди, найди свой путь.
2: Слушай, ну вот когда ты уехал, ты ощутил свободу или вот когда ты рос в родительской семье? Вот, ну, постоянно чувствовал там с их стороны нагрузку, а вот когда ты уехал, ты освободился?
0: Конечно.
2: Хорошо, но почему ты все-таки вернулся в церковь, если ты был свободен?
0: Ну, как свободен? Понимаешь, что, как у любого мужчины, может быть, но ладно, не будем о любом судить, о себе скажу, что даже если ты испытывал, я испытывал когда-то такие мысли, что ой, вот в этот промежуток времени сложный, который сейчас происходит, как было бы замечательно забраться под свое любимое одеялко, когда мама тебе скажет, сынок, там ужин готов, ты можешь пойти спокойно поесть, тебе не надо думать, чтобы сделать, чтобы заработать на там пачку Ролтона, грубо говоря, хотя бы покушать. 100% такие мысли были, и это нормально. Но, может быть, какая-то гордость говорила, что нет, ты даже там, что бы ни было, иди дальше, там, что бы в твоей жизни ни происходило. Раз ты решился на это, значит, вперед, ты мужик. И были моменты, когда, созваниваясь с родителями, в разговоре, очень часто, конечно, мне не нравились эти разговоры, потому что обязательно мама или папа говорили, мы молимся о тебе. Я говорю, да ладно, хорошо, хорошо, спасибо, да. Но были такие моменты, когда эти разговоры приносили какое-то успокоение, какой-то мир на душе, и ты чувствовал, что все-таки что-то есть... где-то вот это вот высшее, которое руководит тобой, руководит твоей жизнью. И молитвы родителей, они не просто так.
3: Ну, а как ты это ощущал? Просто если была только привычка посещать церковь, ну, окей, ты пришел, ты послушал какое-то слово, чтение Библии, но что-то в твоей душе вообще... Ты искал Бога или это было просто все формально?
0: Ну, формально, скорее всего, да. Больше формально, больше приходил, потому что я не знал, зачем я это делаю, зачем я прихожу, когда у меня куча работы есть, когда мне есть чем заняться, когда я не уверен вообще в том, что моя жизнь интересна Богу, можно и так сказать, что я в ней как-то буду развиваться в отношении с Ним. Но приходил, да, общался, искать не искал. Бывало, что было желание почитать Библию, да. Немножко читал. Но я вспоминал просто родителей, когда еще в маленьком возрасте они, бывало, нам давали свободы побольше. Там 12-14 лет можно было куда-то съездить на экскурсии какие-то. И они всегда говорили, когда мы отъезжали с сестрой, они говорили, ребят, только не позорьте наши седые волосы. И эта фраза, она напрягала, но со временем, когда ты взрослеешь, она уже немножко переосмысливается, и ты понимаешь, что это твои родители, это те люди, которые вложили в тебя свою любовь. И не может быть, чтобы их слова были какой-то фальшивкой. То, что они всю жизнь говорили, что есть Бог, и Он тебя любит, и мы о тебе молимся.
2: Стас, вот ты до сих пор ходишь в церковь, да, насколько я знаю? Это до сих пор привычка?
0: Уже нет.
2: А вот как ты перешел из привычки в зрелую христианскую жизнь?
0: У меня появились дети, и я начал им тоже прививать эту привычку. Ходить в субботу в церковь. Мы с ними замечательно проводили время в это время, пока посещали как раз служение в церкви. И я начал получать какое-то прям удовольствие от этого.
2: Был какой-то личный опыт с Богом, который вот тебя оставил в церкви?
0: Ты знаешь, в какой-то момент я начал просто вспоминать все ситуации жизненные, которые случались. и начал

0: Решил, что их так было много, когда реально меня кто-то спасал, потому что куча всяких аварий, когда приезжали...
1: Какая-то невидимая сила, да?
0: Да, приезжали из... Сотрудники автоинспекции говорили так, а водителя увезли? Они говорят, да нет, вот он. Как? Вот там машина вот так вот просто сплюснута, потому что бетономешалка 30 тонн упала на нее вот так сверху.
1: Это ты про себя рассказываешь?
0: Да, я был, правда, на месте пассажира, а водителем был у сестры муж. И как мы выжили, это до сих пор загадка, но это однозначно Бог спас. Потому что никто не мог поверить, что там мог кто-то выжить в этой машине. И очень много таких ситуаций было. И когда ты начинаешь это... В какой-то момент я вспомнил их всех и сказал, что ну просто так это не могло произойти.
2: Слушай, вот интересно, ты был ребенком, выросшим в христианской семье. Сейчас твои дети, по сути, в таких же условиях практически. Как ты думаешь, они тоже, когда повзрослеют, уйдут из дома, чтобы найти свой путь?
0: У меня есть формула идеальная вообще, выведенная на основе опыта и практики своих родителей.
2: Давай.
0: Я буду становиться на колени, буду молиться о них каждый день. А у них уже будет свой путь однозначно. У каждого из моих девчонок, я уверен, что что-то у них будет свое. Бог для них однозначно что-то готовит интересное.
1: Здорово. Ну, слушай, Стас, что ты мог бы пожелать тем людям, вот, которые также растут в семьях верующих родителей, вот, той молодежи, которая сейчас растет? Стоит ли им пробовать там сбегать из дома или там, протестовать против вот этого? Что ты им пожелаешь?
0: Все очень просто, друзья. Вы, скорее всего, будете протестовать, скорее всего, у вас будет это желание поставить себя выше кого-то. Это нормально, мы все люди с вами, у нас нормальные эмоции. Просто хочется сказать, что ваши родители – это на самом деле тот остров спасения, который вы всегда сможете там найти покой. У вас есть Бог, у вас есть церковь, та община. Да, пусть будет очень много каких-то негативных, может быть, фразочек там в ваш счет, но держитесь, все у вас получится.
1: Спасибо, Стас, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю. Вера – это личный опыт познания Бога каждого человека. Поэтому ищите, изучайте, задавайте вопросы, и тот, кто ищет, тот всегда найдет. Это была программа «Найди свой путь». Всего доброго.

судьбе человека удивительным образом сочетается то, как мир влияет на личность, и то, как личность влияет на мир. Наша способность осознавать себя, наша способность проявляться обозначается двумя словами, которые сейчас становятся очень популярными – идентичность и предназначение. Что помогает христианам найти свою идентичность и как осуществить ту миссию, которую возложил на нас Христос?

0: Я очень рада приветствовать наших прекрасных девушек. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Первым словом хочу узнать, что вы думаете о предназначении? Согласны ли вы с тем, что есть какая-то жесткая форма судьбы, которую предназначил вам Господь? И насколько вам комфортно вообще думать об этом?
1: Я раньше считала, что есть... Ну вот все говорят о каком-то пути, что у тебя есть путь, по которому Бог тебя ведет. Но в последнее время часто еще в моей жизни стала звучать фраза, что ты сам выбираешь свой путь. И я думаю сейчас, что я иду, ну, я вольна выбирать, какой путь, да, я хочу. А Бог меня сопровождает в этих выборах и идет со мной вместе по тем путям, которые я выбрала, и меня как бы поддерживает в них. Угу. Несмотря на то, что я выбираю неправильный путь иногда. А когда правильный, он за меня радуется.
0: А когда неправильный?
1: Помогает мне, поддерживает и выводит на правильную дорогу.
0: Спасибо.
2: Хорошо, Вика выразила.
1: Да сама мысли. Не ожидала.
2: Нет, предназначение есть, да. И вот как Вика сказала, я тоже так думаю, что

0: что Бог помогает на любой дорожке, на которую мы идем. Вопрос, как понять это предназначение, это уже другой вопрос. Угу.
1: Поговорим, да, спасибо.
2: Я где-то когда-то читала, что каждый человек задуман Богом как шедевр. Но поскольку мы все грешные, да еще в процессе жизни сами себя портим, то Богу свой шедевр воплотить приходит, ну, воплотить сложно. Ему приходится измудряться. Поэтому в каком-то смысле я верю в предназначение. То есть вот в смысле того, что
1: в идеальной форме, да,
2: должен Бог стать таким, каким Бог его задумал. А в какое-то жесткое, вот то, что нужно поступать только так и никак иначе, тут уже я больше с девочками соглашусь. То, что человек может делать свой выбор. Вот, но Бог его приведет все равно туда, куда нужно, если человек согласен.
1: Спасибо.
3: Мне кажется, мы все на эту землю приходим не просто так. Если нам дарована жизнь, то, значит, в этом есть какой-то смысл. И вы знаете, может быть, смысл быть не каким-то таким глубинным. И мы можем искать всю жизнь свое предназначение, так его и не найти, как нам кажется. Но это нам кажется. У Бога действительно все есть его воля, он знает. И если мы обращаемся к нему, он нам подсказывает, помогает. Главное увидеть. Угу.
1: Вот тогда у меня следующий вопрос. Если наше предназначение так тесно связано с тем, как наша жизнь руководит Господь, и как мы отзываемся на это руководство, то те люди, у которых нет личных отношений с Богом, разве для них не стоит вот в жизни тема, связанная с предназначением, и у них этого предназначения нет?
4: Стоит. Угу. И есть предназначение. Просто Бог им как-то по-другому это все являет. То есть через других людей, через призму своего восприятия. Ну, то есть вот со стороны, например, человек сам может посмотреть, что у него хорошо получается, а что плохо. Например, он в ораторском искусстве очень хорош, он понимает, что он может в этом развиваться, ему это интересно, и он может стать хорошим действительно оратором, как многие дикторы, например, в наше время и во время СССР. Да, разные есть пути. Угу. Просто это не напрямую не говорится, что вот это от Бога тебе. Угу. Хотя некоторые говорят, даже неверующие, что вот у тебя дар от Бога.
1: Кстати, да, есть такое выражение. А вот тогда получается, что, исходя из того, что ты сказала, получается, что предназначение — это что-то связанное с твоей реализацией, да, вот среди людей. Правильно я понимаю? Или, может быть, у кого-то есть другое представление о предназначении?
3: Знаете, ну вот я продолжу свою мысль, свою фразу про то, что мы можем всю жизнь искать свое предназначение, так его не найти в плане, ну, к примеру, работы. Uh-huh. Я там работаю всю жизнь, там, я не знаю, программистом. Я, конечно, не работаю программистом, у меня нет этого дара. Вот. Всю жизнь работаю там программистом. Вот я работаю, мне там работа не нравится. Но работа вообще, она просто должна приносить тебе деньги. Удовольствие — это, конечно, хорошо, отлично. И сейчас мы движемся к тому, что наш мир движется к тому, что мы должны и получать удовольствие, вот, от работы. Но не всегда такое в жизни происходит, когда сочетается и удовольствие, и деньги. Ну, в том плане, что реализация, там, к примеру, в карьере какой-то, да. А может быть, у меня вообще предназначение просто людям помогать? Mm-hmm. Может быть, мне вообще там предназначение, я люблю кормить бездомных собак. Ну, там, или людей. Да, не знаю. Ну, то есть, может быть, мне так нравится, мне вот это хочется. Ну, вот я вот заработать вот этим вот, ну, не могу себе на жизнь, а на кусок хлеба я как-то себе должен заработать.
1: То есть предназначение — это в том числе и про удовольствие от того, что ты делаешь?
0: Конечно. Да. Мне кажется, должно быть, да. Потому что Бог нас создал не чтобы мы страдали на этой земле. Он же, как бы, он хочет, чтобы мы были счастливы, значит, он хочет, чтобы наше предназначение, наше дело жизни, там еще что-то, оно нам приносило счастье. Просто надо искать, долго искать, возможно.
1: Вот, интересный момент. Вот. А что значит искать? На что мы можем ориентироваться вот в этих поисках?
2: Вы знаете, мне кажется, что верующему человеку должно быть понятно, что в обычной жизни, в земной, да, то, что мы называем земной жизнью, он предназначение может и не достигнуть. Угу. В конце концов, процветание Христос никому не обещал. Кому-то он сказал, что вы пострадаете за имя мое и будете убиты. вот вам и предназначение, да? Про предназначение, про которое я говорила, это скорее то, каким человек станет в вечности. Угу. Такие громкие слова, но это как...

0: То есть тот образ, который Бог заложил в человека, он в жизни человека осуществляется. Правильно я поняла, да?
1: Ну, наверное, да. Вот я конечно, хотела... если и в жизни он что-то сумеет достичь, это неплохо. И нельзя игнорировать свои таланты и способности. Надо изо всех сил, может быть, даже к этому стремиться. Но надо понимать, что не все от тебя зависит.
2: Мне кажется, что вот я хотела добавить и к Танину, и к Колину про идентичность, про то, что нас Бог заложил определенные какие-то особенности, характеристики. И это будет здорово, если мы вернемся, так скажем, к заводским настройкам. Сейчас очень модно говорить о том, что стань лучшей версией себя, измени себя, взрасти себя. Но они немножечко несут такой посыл того, что измени как-то себя, улучши себя.
0: Деформируй
2: себя, да, в конце-то концов. Мне кажется, мы должны немножечко как раз-таки не регресснуть назад, а, так скажем, возвратиться к настройкам в плане, смотря на Христа, понимать, что во мне заложено, было от Христа. Ну вот как бы это вот если мы говорим про... как раз-таки и здесь мы уже начинаем подкручивать. Так-так-так. Ага, страх. Вот страх, конечно, хорошо, но его надо немножечко уменьшить, да, потому что Бог меня не сильно как бы его закладывал, заложил, но какой-то меньший процент. Окей, а здесь подкручиваем, а вот здесь вот откручиваем чуть-чуть смелости побольше. Он у меня смелости, побольше закладывал. Это вот про один момент. А про другой момент, про таланты, притча про таланты, где один пошел и закопал. Потом, а где? А нет таланта. И вот как раз-таки про то, что таланты не должны приносить удовольствие, не всегда бывает, что мы в самом начале получаем от предназначения какого-то, от таланта, который в нас заложен, прям вот удовольствие. Мы иногда должны в самом начале приложить усилия, потому что у нас талант может быть заложен, но чтобы его развить, нам нужно приложить к нему усилия. Вот. И не всегда он действительно бывает про то, что мы будем так реализовывать вот только и реализовывать талант, и это будет приносить нам деньги, и характер у нас тут будет совершенствоваться. У нас тут не три в одном, как кофе. Вот.
3: Бывает такое, что от таланта, ты развил талант, начал заниматься этим, занимался, все хорошо, а потом тебе надоело, тошнит. Что-то произошло, какая-то боль, может, или еще что-то, обида та же самая, возможно. И все, тебе просто вот отвращение к этому таланту, и ты больше не знаешь, чем заняться. Ты пробуешь одно, пробуешь другое, ничего не получается.
2: А
3: это получается,
2: возникла
3: а это
2: обида?
3: Раздражает. И не может просто...
0: А вот я такой момент. То есть мы говорим, да, что если в идеальных категориях рассматриваем, то предназначение — это то, что доставляет тебе удовольствие, да, потому что что-то осуществляет. Идентичность, она дает тебе ощущение целостности. А вот действительно, а как понять, да, где твой талант? А действительно ли ты тот талант развиваешь? А как понять, вот Бог мне сейчас на этом пути предназначил больше проявляться или больше молчать? То есть где найти вот эти вот ориентиры, среди которых мы можем выбирать, что в себе взращивать, куда направлять свое внимание? Вот то же самое, как ты говоришь, подкручивать, да? Что подкрутить? Как понять, что подкрутить, а что закрыть совсем? Да. То есть... Вот мне очень нравится то, что ты сказала, что вроде как ты вроде выбрал, да, путь, вроде как все было хорошо, а потом случился какой-то взлом.
2: Почему?
0: Да. Что с этим делать? Так у тебя есть свой личный опыт, как ты проживала что-то такое подобное?
3: Я занималась. Образование у меня одно, потом я выучилась на другую деятельность. Я занималась этим, я работаю в этом направлении. Вот. У меня в целом вроде все получалось, получается, возможно. Но потом произошло, возможно, обесценивание, либо творческий кризис, куча разных моментов. И у меня сейчас идет полное отвращение к этому делу. И я как бы делаю, когда меня просят. Но у меня прям не от любви, а из ненависти идет это. Возможно, и работа стала получаться хуже, потому что прям не нравится... очень сильно.
2: То есть получается, да, это про выгорание?
0: Возможно, да, эта тема связана либо с выгоранием, либо если это не именно в профессии началось, а еще где-то в смежных вещах, может быть, что-то связанное с депрессивным Ага, ну если... Вот тут вот как раз важный момент, наверное, о котором не всегда знают люди, что есть разница, да, между выгоранием и депрессией. Она заключается в том, что выгорание, оно связано конкретно с твоей профессиональной деятельностью, самореализацией, а депрессия, она носит такое, как говорят, генерализированное свойство.

0: Оно распространяется сразу на все сферы жизни. И спасибо, что ты поделилась. Я надеюсь, что это состояние, ты сможешь с ним как-то справиться, и что с Божьей помощью ты найдешь новые силы, новое направление, а может быть, в этом направлении найдешь что-то, что тебя будет вдохновлять.
1: Здесь важный момент, хочется сказать, про когда мы сталкиваемся с выгоранием каким-то, тебе надо отдохнуть. Тебе надо отдохнуть. И человек идет и такой, ну, теперь я отдыхаю. Но что-то вот как-то вдохновение, силы и мотивации не приходит, когда я отдыхаю. Потому что здесь важный такой момент происходит с человеком. Здесь важно заново подкрепиться. То есть человеку важно, так скажем, влить маслица, чтобы колесико поехало.
0: Обновитесь обновлением ума вашего.
1: Да. Да, то есть нужно обновиться, перепрошиться, ну, в общем, сделать все, что угодно, да, но, то есть отдохнуть так, чтобы у тебя снова появилось вдохновение. То есть это не просто лежа на диване, ну, кому-то нужно просто физически отдохнуть, а кому-то нужно перезагрузиться, перенастроиться. То есть это тоже, кстати, важный момент.
0: Вот тут очень важный момент. Вот, кстати, тема вообще выгорания, тема преодоления депрессивных состояний, это, наверное, мощнейшее направление к теме идентичности. Почему? Потому что зачастую мы выгораем именно там, где в нас не заложен этот импульс мотивации. Написано в Библии, да, что Господь дает хотение и действие по своему благоволению. И вот это вот хотение, которое дает Господь, это то самое горючее, которое может нам в долгую давать энергию на каком-то пути, даже если мы сталкиваемся с проблемами, препятствиями и с чем-то, что мы вообще никак не ожидали. Но вот это вот для того, чтобы найти это хотение, нам нужно свою идентичность все-таки соотносить не с внешними вещами, типа вот эта профессия успешная, или мне кажется, что ты гуманитарий, ты бы хорошо смотрелась там учителем начальных классов, да, а с чем-то, что Господь заложил именно внутри тебя, этот тот самый стержень, который осознается только через глубокий внутренний диалог с Богом. Вот. Я по себе знаю, да, что у меня в жизни было очень много таких перепадов, когда менялась жизнь просто кардинально. И это приводило к тому, что каждый раз ты стоишь вот на этом этапе, когда тебе снова нужно заново отстраивать себя, ставить какие-то цели на жизнь. И мне всегда помогало только то, что я говорила: «Господи, ты привел меня сейчас сюда, ты делаешь для меня что-то новое, но чтобы это новое осуществилось, мне нужно понимать, а кто я для тебя?» И когда я задаю ему этот вопрос, он всегда показывает мне и ценность мою, и количество моей энергии, которую он мне дал, и таланты, которые он мне дал. И я понимаю, что моя жизнь — это становится не осуществлением моего собственного какого-то интереса, а проявлением того, что Бог хочет реализовать через меня. Но я не знаю, как вам поможет вот, как бы эта идея или нет, и насколько она осуществима для вас в практическом смысле. Но вот в этом формате хочу задать вопрос, а часто ли вы вообще задумываетесь о том, какой меня создал Бог, что Он для меня предусмотрел, и почему вот эти жизненные обстоятельства, в которых я нахожусь, Бог мне вот дал? Задумывались над этим?
2: В последнее время я что-то очень часто об этом стала задумываться. Раньше меня как-то не волновала вот эта тема. Я жила своей жизнью, и все, ну да, случилось, ну ладно. А сейчас я прям... Мне кажется, я очень даже слишком сильно начала заниматься самокопанием и познанием вот этого своей жизни, что вопросов становится все больше и больше. И я как будто утопаю в них.
3: Ответов все меньше.
2: А ответов, ну, как бы вообще нет. То есть зачем мне вот эта ситуация нужна была? А вот это мне зачем? А это я зачем переживала? А вообще я здесь для чего? А правильно ли я иду? И что-то я все время думаю, ну, как выбраться?
1: Мне кажется, когда у нас... вопросов больше, чем ответов, нужно перестать копать. Ну, потому что мы же копаем, чтобы...
0: Если вы обнаружили, что вы в яме, перестаньте копать.
1: Да, перестаньте, пожалуйста, копать. Вот, ну, то есть, как бы, иногда... Вот вы знаете, кому-то не хватает анализа, кому-то не хватает вот копнуть вглубь себя. Они как-то, они копают другим почему-то ямы. А кому-то... ну, как бы, у меня был у самой такой пример просто в жизни, когда я слишком закопалась. Когда я копала, потом я ой. Ну, то есть, как бы, я закопала саму себя. И в этот момент нужно действительно перестать копать. Потому что, ну, как бы, действительно, может быть, как-то... Не то, что начать выбираться, да, то есть посмотреть на какие-то другие моменты, перестать на этом акцентировать внимание, потому что сейчас ты можешь быть не в ресурсе ответа на этот вопрос.

0: сейчас звучит, конечно, так...
1: По-современному.
0: Очень... Да, по-современному быть не в ресурсе. В каком плане имею в виду? Возможно, сейчас твое эмоциональное состояние не соответствует восприятию ответов, так скажем, на данный вопрос.
1: У меня просто был момент, вот я в своей жизни, ну вот я долго, да, там сколько, 20 лет жила, дома, с семьей, и у меня было ощущение дома, что вот я, да, именно вот, что я там, где где я должна быть. Угу. Потом я переехала, и у меня это ощущение сместилось уже как бы вот в мое пространство, что вот я там, где я должна быть. А сейчас у меня вообще нет ощущения, где дом. То есть я и там дома у себя не могу чувствовать себя как дома. Тавтология на тавтологии. Ну ладно. Так и вот в другом городе я тоже не чувствую себя как дома. И где этот дом? Где его искать? И там ли я нахожусь? Как не копаться в этом, если это постоянный вопрос жизни?
2: Вот это, кстати, интересный вопрос.
1: В правильном ли я месте вообще нахожусь?
2: Вот, кстати, интересный вопрос о том, где я на своем месте. Вот хочу тоже спросить, всегда ли понимание, предназначение, осознание идентичности приводит к состоянию, что вот я сейчас осознаю себя на своем месте. Может быть, это какая-то иллюзия?
3: Одну цитату вспомнила. Уже не вспомню, откуда, правда. Что когда в начале жизни человек, ну, по жизненному пути идет, ему кажется, что весь мир перед ним открыт, и очень много разных путей. Широкий, поуже. И вот он идет, и этот его путь становится все уже. Угу. До тех пор, пока он вообще не перестает видеть его перед собой и делает то единственное, что только должен делать.
2: Интересный образ. Угу. То есть, получается, здесь предназначение – это как такая именно узкая тропа, да, на которую все твои предыдущие выборы привели, и внутри которой ты можешь осуществлять только вот этот путь, да?
3: Ну, возможно. Тут, может быть, каждый по-своему поймет, но мне понравилось, ну, красиво сказано.
2: Образ интересный, но для меня он такой, знаете, немножко пессимистичный.
0: Для меня тоже.
2: Потому что я не согласна с таким. Мне кажется, что если ты осознаешь свое предназначение, ты в том числе и видишь веер вариантов, в котором ты это предназначение можешь осуществить. Вот. Мне нравится, есть такое выражение, да. Выбор как твое орудие. То есть ты можешь понимать, что если у тебя есть свобода выбора, это дает тебе силы, это дает тебе какой-то уверенности и дает тебе энергии для того, чтобы делать свои следующие шаги.
3: Ну, делай то, что ты должен делать. В итоге к этому приходишь.
0: Вот мне как раз, вот я вспомнила часть стиха. «Делай, пока ты здесь, сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». Это к твоей фразе, это часть из стихотворения. Вот эти строчки про то, что «сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». То есть порой нам нужно просто делать. Mm-hmm. А делать – это глагол. Глагол, который относится порой к нашему выбору. Да? И вот такая взаимосвязь, цепочка. Делать – глагол, выбор. А выбор – это ответственность.
1: Опять же. Делать,
0: которая лежит
1: если
0: на нас.
1: Не нравится то, что ты делаешь. Что, до тошноты это делать все равно?
0: Вот. Делать, выбрать. Вот если в том случае, в Танином, да, то стоит отдохнуть. Потому что если, как Айгуль сказала, это не про депрессию, не про общее, а про состояние, которое относится конкретно
1: я
0: к
1: отдыхала.
0: Профессии.
1: Практические советы.
0: Не в плане того, что...
1: Сменить направление деятельности.
0: Сменить, во-первых, прекратить пока это делать на время, да, а уже второй момент – найти деятельность, которая тебя вдохновит, которая будет твоим хобби, которая тебе поможет возродить вот это вдохновение. Ну и еще задать себе
2: вопрос. У Тани есть, да.
1: Ищу как бы…
2: А расскажи, как ты ищешь?
1: 6 лет.
0: Что ты ищешь?
1: Чего ищу? То, что мне нравится.
0: А точно пробую ты ищешь разные... или убегаешь от ответа на этот вопрос, Таня?
1: В смысле убегаю? Я пробую разное. Кем я только не работала, Маша, в этой жизни.
0: Работать. А я
1: так
0: говорю про то, что нужно отдохнуть.
1: После отдыха. Все равно я не могу отдыхать постоянно. ни на что жить. Я должна зарабатывать деньги.
0: Как вам сказать? Вот смотрите, вот, допустим, там, я занимаюсь фотографией, я не знаю, сейчас беру это вообще из головы, это не про меня. Вот, там, я, к примеру, работаю фотографом, и в какой-то момент мне просто вот, ну, уже это все надоело, мне эти люди вот здесь вот сидят, это все вот просто... Вот, этот фотошоп я видеть не могу. И ты идешь на какое-то время, да, прекращаешь эту деятельность и занимаешься, я не знаю, там, увлекаешься лошадьми. Там, да, или еще чем-нибудь.
1: В нашем мире это невозможно. Это очень сложно сделать.
0: Ты должен... Когда это тебе... выбор за тобой, понимаешь?
1: Понятно, но когда тебя сковывают какие-то обстоятельства или еще что-то, это очень сложно сделать.
0: Это выбор, это ответственность. Вот про что я хотела сказать. Это последнее после выбора – это ответственность. И Бог предоставляет нам эту ответственность. В каком плане? Что Он нам, точнее, предоставляет большой выбор. А уже какой выбор мы возьмем, заберем и будем делать, да, это уже за нами, как бы, этот выбор, да, стоит. Вот эта ответственность, она тоже за нами. И порой нам нужно, вот, к примеру, Вика, когда говорит, да, про то, что порой нам нужно просто идти и делать. К Вике, да, что...
1: Ко мне делать.
0: Ко мне делать. Про то, что когда мы начинаем вот так вот закапываться, да, при депрессиях очень часто, кстати, такое бывает, когда человек, но не при генерализованных, да, не про психическое заболевание говорим, в депрессивном состоянии. Мы смещаем фокус внимания со своего состояния на других людей, мы начинаем помогать. И это помогает человеку порой выйти из какого-то такого болотца, из депрессии. И когда мы, вот про дом, просто когда ты начинаешь там, и там не дом, и там не дом, что тебе важно? Почему сейчас для тебя вот эти два дома — это не дом? Ну, почему? Что, какое чувство ты ищешь?
2: Забрать из каждого дома что-то.
1: Ну, ты сейчас сама себе противоречишь. Ты говоришь, не копайся в себе, найди какую-то другую стезю. Потом ты говоришь, ищи, где твой дом, задай себе вопрос, покопайся.
0: Задать свой вопрос не в том плане, что, к примеру, это не мой дом, где же мой дом, интересно, а к тому, что какое ощущение ты ищешь. То есть копнуть в другую сторону. Не в плане вот этого вопроса.
1: Я зациклюсь тогда уже на другом, буду копать туда. Ты мне скажешь, не копать туда, копай уже в другое место. И так я буду везде ямки рыть, везде.
0: Ямки. Ты понимаешь, что будешь рыть маленькие ямки.
1: Какая наша жизнь?
0: Ямище.
2: Ну нет, девочки, смотрите, давайте, у нас постепенно заканчивается время, да, и если вы решили... позволите, я хочу перед тем, как мы завершим, несколько практических рекомендаций, вот как ты просила. Таня, если можно, начну с тебя. По поводу практических рекомендаций, смысл такой, что заняться пока тем, что приносит минимум дохода и отнимает минимум времени и сил. Вот что-то такое, что можно делать практически в фоновом режиме и достаточно долго. Ну, например, я себя вспоминаю, у меня был такой период жизни, когда я пошла работать дворником. Я каждое утро в 5 утра выходила в парк и одна на целый парк ходила, убиралась там несколько часов. У меня было время думать, у меня было время находиться на свежем воздухе, у меня было время заниматься физическим трудом, благодаря чему все это время я думала о том, чем мне заняться. Я тебе рекомендую найти вот что-то такое, что отнимает мало сил и при этом дает тебе возможность погрузиться в себя, в наблюдение за собой, в гармонизацию своих состояний. И, возможно, к концу этого периода ты найдешь что-то, что тебя начнет вдохновлять. Потому что сам Бог заинтересован в том, чтобы ты жила полноценной жизнью. И я уверена, что Он предусмотрел для тебя что-то, в чем ты нуждаешься. Просто попробуй еще и с ним посотрудничать, а пока вот в фоновом режиме оставить что-то такое простое. А для тебя, я, знаешь, хочу что порекомендовать. Мне Маша правильно сказала, да, перестать копать. Почему? Потому что зачастую мы копаем в рамках тех стереотипов мыслительных, которые у нас уже сформировались. То есть я хожу, действительно думаю, вот где мой дом, где мне жить. Я уже говорила, да, что у меня, в принципе, жизнь такая же. У меня дома нету. У меня нету ощущения дома вообще уже давным-давно. Но я понимаю, что для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо, мне нужен ряд факторов, и я знаю, какие это факторы. У меня там, где я живу, должна быть не душевая кабина, а ванна, у меня должна быть красивая кухня, и у меня должно быть место, где мне будет комфортно спать. И где бы я ни жила, я эти факторы всегда учитываю и чувствую себя, пусть я не чувствую себя дома, но я чувствую себя комфортно. И здесь уже возникает мысль, что мой дом – это не там, где находится какое-то место, а там, где есть обстоятельства, внутри которых мне хорошо. Я надеюсь, что мой совет тебе поможет. Дорогие друзья, как показывает наш разговор, тема предназначения и идентичности, она достаточно глубока, потому что направляет нас к мыслям о том, кто мы есть перед Богом. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел то место и то состояние, в котором он сможет чувствовать себя счастливым. Спасибо, что были с нами. До свидания.

Я буду говорить об этом сегодня, о этих принципах, чтобы мы убеждены были, что работать нам нужно предстоит очень серьезно, очень тщательно, с каждым человеком, который придет к Иисусу Христу. И тогда это будет. Иначе тогда не нужно было бы, если бы это не нужно было бы, то не нужно было бы вот столько учений, не нужно было бы Иисусу ходить 3,5 года, учить, учить, учить. И апостолы ходили всю свою жизнь оставшуюся, они учили, писали письма. Но это нужно было, это было необходимо. Потому что человек сам по себе, он без Господа, он сложный, он плотян, то есть Павел говорит, плотян, он продан греху. И человек, он может быть, да, плотян, то есть по плоти жить, и у него есть свободная воля, то есть он может распоряжаться своей жизнью, как он хочет, в плане того, что поступать и говорить, и думать, как он хочет. Если он неправильно наставлен или не наставлен, то все это будет у него именно вот так происходить. Жить по своей воле, говорить по своей воле, говорить по плоти, говорить от характера, говорить от обиды, действовать относительно всего, то есть по своему усмотрению, по своему характеру, и это все разлучает с Богом, это лишает вечности. И поэтому Иисус сказал, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. И об этом сказано в Матфея. Не всякий, то есть не каждый, кто говорит «О, Господи», или говорит «Господи, Господи», не каждый, но исполняющий волю Отца Небесного. И вот здесь мы задумываемся, все ли хорошо, правильно у нас, и все ли я делаю, и делаю ли я достаточно для других людей, чтобы они не просто знали, что есть Господь, и не просто верили в Него, но чтобы они исполняли волю Божию. И поэтому есть наставники, есть у нас учителя Слова Божьего, есть проповедники, есть всемирный христианский интернет, где можно учиться, и, конечно же, есть святая, замечательная Библия. И вот Господь сказал, ну, не всякий говорящий, но исполняющий волю Отца. И к Нему однажды пришли и уверовали в Него иудеи. Вот представим тебе группу верующих людей. Возможно, их были сотни, а может быть, тысячи. Пришли к Иисусу, 8 глава Иоанна, и стали Его слушать, и Господь начал с ними говорить. Ну, во-первых, в этой главе была такая особенная история с одной женщиной связана. Господь ее спас фактически от физической смерти. Ее хотели побить камнями и хотели на этой истории сыграть, поговорить с Иисусом, а что Он сейчас скажет и так далее. Иисус заступился за нее. Он не сказал, что она права, Он не сказал, что она хорошая, но Он сказал им, что они тоже без греха. Но другим словом, Он сказал это вопросительным словом. Кто из вас без греха? Ну, вот первый брось на нее камень. Это были неожиданные слова. Эти слова пронзили людей. И знаете, слова Иисуса, они очень сильно действовали. Они впечатляли. И тогда они вдруг стали уходить один за другим. Они опустили камни, они отпустили эту женщину. Она осталась вот здесь. Только Иисус и только эта женщина. И Господь сказал ей, «Никто не осудил тебя, женщина?» Она говорит, «Никто. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Смотрите, какие ценные слова. Это пример для нас. «И я не осуждаю тебя». Сегодня множество греха в этом мире. Сегодня множество неправильных действий. И Господь говорит, «Я не осуждаю тебя». То есть, «Я не обвиняю тебя на смерти. Я не осуждаю тебя». Христос не пришел судить мир, но чтобы спасти мир. Скажите аминь, да. «Иди, но впредь не греши». «Не греши. Я тебя не осуждаю. Иди и не греши». И как хорошо, если мы не судим людей. Именно наша цель не судить людей, а спасти людей. И когда мы слушаем людей, их признания, они говорят о чем-то, они говорят о своих неправильных действиях, о поступках. Вот внутри, если мы свободны, да, с осуждения, то внутри мы спокойны к этому. Мы понимаем, что они были неправы. Вот мне один мужчина рассказывал, как он там выяснял отношения, и

человеком. И вот они сидели в алкоголе. Мы понимаем, что это было абсолютно неправильно, алкоголь. Но я спокойно слушал его. И вот это не Нарские, это не нашей церкви. Да вообще не важно кто, правда? Просто вот я сидел, слушал его. И тогда без всякого осуждения мы с ним говорили дальше. И потом, естественно, позже я ему рассказывал то, что говорит Библия о том, как важно быть свободным от алкоголя и так далее. И он слушал меня, я думаю, что он... Я сказал, да, вот в этом деле вы, конечно, были неправы, можно было бы без этого все делать, вот. Но это были два обиженных человека друг на друга, и они вот пытались решить вопросы, вот. Но там были серьезные вопросы, я не буду говорить, там были такие тяжелые вопросы жизни, но... Конечно, я ему сказал, но слава Богу, что мы не судим людей. Мы понимаем абсолютно неправильно, мы знаем, что пьяницы Царство Божие не наследуют, аминь, они не войдут. Вот еще одна причина, почему не войдут люди в Царство Божие, если они пьют алкоголь, да, но мы не судим людей. И вот Христос говорит, я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. И ну, он начал проповедовать и дальше говорил людям, свидетельствовал, он сказал, что Отец послал меня и говорил о своей миссии. И он говорит, мне недолго быть с вами и так далее. И тогда в него уверовали. И когда в Иисуса уверовали, тогда он сказал уверовавшим иудеям. Смотрите, вот что говорит Господь уверовавшим в него иудеям. Уверовавшим. То есть люди поверили, что он, наверное, Мессия. И он говорит им, Матфея, извините, Иоанна 8:30. И Иисус сказал 29. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Мне было 16 или, да, лет, и мой папа взял меня строить дом, там обкладывать кирпичом, и я помогал ему. Ну, помогал вот, как подсобный рабочий, немножко кирпич приносил, и раствор размешивал, и папа работал. И хозяин этого дома был верующий человек. Он был пожилой, и он был еврей, он был проповедник. И он позвал меня и серьезно посмотрел мне в глаза и сказал, читай Иоанна 8:29. Он не был строг ко мне, но он говорил очень серьезно. Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного. Потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Это слово запомнилось мне вот до по сей день. Этот человек, ему было в видении явлен Господь, поэтому он стал верующим. Он в видении видел Иисуса. Это другая как бы история. Но суть в том, что секрет того, что Отец со мной, он не оставил меня, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Смотрите, Бог не оставит нас, он всегда будет с тобой, со мной, потому что мы будем делать всегда то, что угодно ему. Правда же? Исполнять его волю. В этом был секрет. И это было слово такое, живое слово, он так сказал. Но после этого, когда он это говорил, люди поверили. Они поверили, что Отец с ним, они поверили, что он послан Богом, они поверили, что он пророк, они поверили. Но он сказал верующим следующее, что если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Мы видим здесь, что Господь видит, что это правильно быть в церкви, это нужно быть в Слове, это нужно слушать проповеди. Если вы пребудете в Слове, то есть если вы будете находиться в Писаниях, то вы будете настоящими, реальными моими учениками. И вы познаете истину. Итак, чтобы быть учениками Иисуса, нужно первое – поверить. Они поверили. Второе – нужно пребыть в Его Слове. Это сейчас не так просто, потому что информации настолько много, особенно для молодежи, столько много интересных, как они говорят, видосиков. Ну, и, так, и, вот, очень много интересных материалов. Я не говорю сейчас о плохих вещах, о всякой грязи, о скверне, о моральном чем-то. Это мерзость сатаны. Но я говорю об информации, которая может заполнять наш разум, забирать наше время и забирать нас из Слова Божьего. То есть вещи хорошие, есть полезные, но есть... вещи нужные, важные и необходимые. Знаете, чтобы человек мог
достичь определенных результатов, например, идти в поход, ну, подняться на высокую гору, ему нужно взять только самое важное. Согласитесь, да? Он не может весь скраб взять с собой, он не может взять всю домашнюю посуду, утварь. Он берет только то, что ему поможет идти далеко, высоко, сохранить силы. И так все делается так, чтобы все это укомплектовать плотно, чтобы не гремело, не звенело, чтобы не давило, чтобы ничего не давило в спину с рюкзака и так далее. Те, которые любят походы, те, кто любят одиночество на природе, они знают это. Человек берет самое необходимое, очень важное, необходимое ему. Человек знает, что ему необходимы спички, там огонь развести. Ему необходима ложка, чтобы поесть, там, и там кружка, чтобы попить. Ему нужна вода и так далее. И вот когда мы идем за Иисусом, мы должны познать истину, что нужно нам, что нам мешает дойти цели. И что нам необходимо, чтобы дойти до цели. Правда же это? Когда в автомобиле нет бензина, он не может ехать. То есть самое важное – это топливо, чтобы было, да? Самое нужное, что человек, чтобы было движение. И вот в нашей жизни Господь хочет, чтобы мы познали истину, чтобы мы познали разницу между плотским и духовным, между душевным и духовным, чтобы мы делали ставку на самое важное. И вот эти люди, которые живут в нашем городе, которые живут в городах Эстонии, в России, но мы должны говорить им и работать с ними так, чтобы они, первое, поверили, второе, познали истину. Вернее, прибыли в Слове Божьем. Чтобы они обязательно были в Слове Божьем. И познали истину. Познать истину – это знать ее изнутри, это прочувствовать ее, это получить ее, это быть одно с этим. Познать – это вкусить, это соединиться с этим, то есть быть одно. Это когда вот мы съели плод, плод внутри нас, мы познали вкус, он внутри нас, мы его вкусили и мы познали. И тогда мы чувствуем вкус, мы чувствуем приятность, мы чувствуем силу, то есть мы получаем плод, мы укрепляемся. И вот Бог хочет, чтобы истина была настолько сильна в нас, чтобы мы пребывали в Слове, чтобы мы работали Словом, чтобы мы осторожны были с информацией, которая нас отвлекает, потому что она действительно отвлекает. Она волнует нас, да? Нас волнуют мировые события, нас волнуют бедствия, которые происходят. Мы сейчас слышали, что землетрясение было в Таиланде, и как я видел, огромный небоскреб, дома падают. Таиланде, да, если я не ошибаюсь. Да, недавно. И как огромные здания падают вниз, складываются. Это ужасно. И сразу вспомнили слова Иисуса, что будут землетрясения в последнее время, очень много. И так далее. И вот когда мы это все видим и слышим, это все нас беспокоит, волнует. Но нам важно слышать, что говорит Господь, что говорит Святой Дух. Я чувствую исцеление, продолжается здесь в спине. И правую почку мы благословляем сейчас именем Иисуса. Есть верх почки и надпочечники. Мы именем Иисуса мы благословляем сейчас, чтобы Господь коснулся, исцелил вас, исцелил, и чтобы не было боли, и, возможно, у вас есть камень. И мы прямо именем Иисуса говорим: Господь, пусть это все уйдет во имя Господа Иисуса Христа. Пусть это все уйдет во имя Иисуса Христа. И аллилуйя тебе, Господь, слава тебе. Вот Иисус говорит, что уверовавшим людям они должны быть в Слове. Третье, они должны познать истину. И тогда истина делает их правильными, то есть свободными. И вот об этом мне хочется сказать, что Господь хочет освободить людей. Люди сказали ему: а мы не были рабами. Мы дети Авраама, мы никому не были рабами, то есть мы вообще свободны. Конечно, они это отвечали по плоти, потому что, во-первых, они были под властью Рима, и это тоже не свобода. Но вот так люди иногда выражают свою независимость. То есть я делаю, что хочу, я дитя Авраама. Но Иисус говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха. И вот это рабство греха – это зависимость от греха. Рабство – это… Когда свобода приходит, это независимость наступает. То есть человек абсолютно действует свободно от того, что происходит вокруг, или процессы, которые могут быть внутри него. И избавление от всего, что ограничивает, что связывает, что обязывает человека к неправильным поступкам и действиям. Ну, то есть пороки, привычки, они как бы обязывают. И Господь говорит: вас как бы влекли, то есть как будто бы тянут человека. Влекли – это влечь, это тянуть.
И Господь говорит через Павла, да, что вы как бы влекли вас, Павел говорит,

как бы тянули вас, влекли. И вот Иисус сказал, вы станете свободными. И вот эта свобода, она приходит именно от Слова Божьего, от пребывания в Слове. И Господь сказал, есть разные виды свободы. Есть свобода от греха, от какого-то порока греха. Ну, например, Господь освободил Марию Магдалину. У нее было 7 бесов вообще. Она была одержимой женщиной, не только была грешной, она была также связанной демоническими силами. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. И те люди, которые приходили к Иисусу слушать Его, многие из них были не свободны, то есть они были в пороках. И мы видим, что когда Иисус Христос проповедовал, когда Он учил, то Он освободил, очистил вот эту женщину. И многие примеры свободы от греха мы видим в Библии. Да? Там женщина плакала у ног Иисуса, Господь говорит, иди, женщина, в мире, прощаются тебе грехи твои. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. Мы видим женщину у колодца, которая была в неправильном состоянии. Иисус так аккуратно задал вопрос. Она говорит, скажи нам вот то, как мы должны служить, где, куда, в какую церковь мы должны ходить. То есть, ну, на горе поклоняться или в Иерусалиме, другими словами. Но он сказал, позови своего мужа. Это был такой осторожный, аккуратный вопрос. Позови своего мужа, без лукавства, но это был в точку. Иди, позови своего мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, правду ты сказал. И он говорит ей слово знания, откровения, что у тебя было вот столько мужей там, 5 мужей, и вот этого, которого имеешь, он тебе не муж. И она говорит, я вижу, что ты пророк. И вот, когда мы видим, что вот эти случаи с женщинами, да, которые шли, случаи с мужчинами, мы видим, как Господь рассказывает притчу о блудном сыне, там, молодом человеке, Господь рассказывает о Закхее, свобода от коррупции. Как это наступает? Как наступает так свобода, что человек становится честным, абсолютно честным? Мы видим историю Закхея, когда он слышал слово Господа. Слово Божие он слышал, он принял, он познал, и он понял, что это путь неправильный. И тогда он говорит, кого я чем обидел, отдам в 4 раза больше. Это по закону Ветхого Завета. Бог был справедливый, вот он так назначил. Он не сказал, что вот если ты украл там на какую-то сумму, на 100 динариев, верни 100 динариев. Нет, нужно было вернуть 400. Вот Бог хотел, иначе люди могли сказать, а, я просто верну, если меня поймают, я просто верну. Нет, Господь хотел, чтобы человек, он заплатил, чтобы он пережил вот это лишение. И вот в Ветхом Завете были такие правила, и он говорит, я отдам половину имения нищим. Я отдам 4 раза больше. Закхей получает свободу, буквально свободу. Он становится совершенно другим человеком. Есть свобода от обиды, и это очень-очень важно. Вы знаете, обида, она не права. То есть она имеет, казалось бы, факты и справедливую подоплеку, но отношение обиды, оно является неправильным. Реакция обиды является неправильной реакцией. Это реакция по плоти. Это отсутствие любви. То есть когда человек действует в соответствии с обидой, он не действует в соответствии с любовью. Он действует в соответствии с огорчением. Он имеет негативные эмоции, то есть не эмоции любви, не эмоции прощения. Он имеет неправильное отношение. Это происходит спонтанно. И в тот момент человеку кажется, что это абсолютно правильным. То есть он, о Библии сказано, не говори, вот как ты мне со мной поступил, так я тебе воздам. Бог говорит, мне воздаяние, мне отмщение, я воздам. Но обида – это человеческая, неправильная такая, неправильная попытка решить вопрос. То есть выстроить и проявить такое отношение, проявить такую реакцию, имея как бы основания, ну, меня же обидели, меня же ко мне так отнеслись, это по-человечески решение, и оно неправильно, оно опасно. И Бог хочет, чтобы мы освободились от обиды полностью. Мы должны четко понимать обиду, если она вот приходит в наше сердце. Вот мы должны четко чувствовать ее, распознавать ее, и тогда нам уже легко, мы понимаем уже, ну, сначала, может быть, не каждый сразу понимает, он думает, что он прав, он абсолютно-абсолютно справедлив, он вот абсолютно уверен в своей правоте, и вот так мы бы, это ослепление, то есть мы ослепляемся, потому что любовь не действует, дух останавливается мгновенно,

дух перестает работать, либо дух начинает конкурировать с плотью, мысли говорят, нет, дух говорит, это обида, но это нельзя, ну нет. Ну как же, настолько человек, знаете, один человек мне обещал, что он будет служить, он будет помогать мне служить, а приедет и станет миссионером. И я так поверил ему, я очень уважал его, я ждал его. Но вот проходил год за годом, он даже оставил свои вещи, он оставил свои костюмы, красивый кейс, вещи. Говорит, я обязательно приеду, представляете, я поверил. Но вот не получилось. Я сейчас не обвиняю его, но представьте, я ждал год за годом, я ждал его 9 лет. 9 лет. Тогда еще не было пастора Эдика, не было еще таких замечательных молодых людей, которые бы... А нам не хватало служителей. Вот 9 лет я его ожидал. И я обиделся. Я обиделся, мне так стало вот горько, что как так, ну почему, ну как, ну. Вот. И вот это было, знаете, казалось бы, справедливая обида. Ну, мне, я молился, Господи, ты сказал, я, ты по двое посылал, Господи, вот ну, мне нужен кто-то сейчас, вот, ну. Ну, вот так получается. Ну, вы знаете, и тогда я однажды поехал за границу, и там вдруг мы с ним неожиданно встречаемся. Он понимал, что я обижен, но я ему сказал какие-то слова, так, ну, с печалью что-то сказал, не помню. Вот, но он узнал, где я нахожусь, это была другая страна, Америка, и вдруг внезапно на поляне, в парке мы встречались. Это было что-то, это было. Мы 8 часов проговорили, вся обида куда-то улетела. Мы 8 часов проговорили, просто в парке ходили, это было так здорово, общались. И вот знаете, и он потом начал говорить, что я вот, мне нельзя было вот выехать, у меня были бы проблемы, если бы я пересекал границу, там по... у него были прежние обстоятельства, такие жизни. Вот, он когда-то был несправедливо обвинен, абсолютно несправедливо обвинен, и был судебный процесс, и его отпустили. И он боялся, что он, когда пересечет границу, что он находится в базе данных, то есть его отпустили как невиновного человека. Но потом прошло много лет, и вдруг ему звонит судья, говорит, слушай, а как ты вообще оказался на свободе? Так его вызывают, говорят, так, как, что? А это Бог сделал, потому что он принял Иисуса там, где он находился. Он стал служить Богу. Но это интересная история. Но вот у него были определенные причины, которые его удерживали. И как бы ни было, даже до того, как я узнал эти причины, мне просто вот, мне хотелось общаться с этим братом. Это такая долгая история, но поверьте. Обида, она очень подкрадывается в наше сердце. Она имеет как бы все основания. Человек обещал, он обещал, я так верил, я так ждал, мне так трудно, мне нужна помощь. Вот этот брат, он вел бы молитвенные собрания, а я бы вот, я так думал. Это было много лет назад. Но вот, знаете, обида никогда не права. Нужно просто прощать, быть свободным от обиды. И это может быть так, так казалось бы, вот, так-так, все правильно, вот, и кто услышит тебя, и кто тебя любит, он тебя поддержит, скажет, ну да, как он мог так вот, и тебе еще такая поддержка, и ты еще сильнее укореняешься в своей обиде. А оно все закрывает нас от благословения, оно лишает нас мира, оно лишает нас доступа к Богу, понимаете? Когда подумаешь об этом человеке, сразу какая-то тучка находит, такая туча, вот. А когда ты перестаешь думать и начинаешь... так бороться с этим, вот вроде как легче становится. Но сатана хочет, чтобы мы были связаны, ограничены, порабощены. А Бог хочет, чтобы мы были свободны. Вот. Однажды человек обманул меня на большую сумму денег. Это было 3 заработные платы. Но это было очень давно. Очень-очень-очень давно. И как я был совсем юным, пришел с армии, и я был очень наивным и очень открытым. Да и часто бываем наивным еще сегодня. Но вот... И мне было очень трудно. Я когда узнал, что меня обманули на самом деле, потому что человек сказал, что он попал в аварию, разбил автомобиль, с него требуют деньги. И он незнакомый мне человек. Он пришел к нам в организацию. И, знаете, ребята уже знали его, какой он человек. И не буду говорить его национальность, неважно. Не буду говорить, с какой он страны, неважно. Просто они сказали, вон, ну, иди у него спроси, они сказали. Ну, так они меня подставили. Эти ребята, благословит их Господь. Они у меня бензин воровали из машины и этого человека ко мне направили. Ай, благословляем их. И вот, да, он попросил меня, я поверил. У меня не было денег, я пошел, занял своего родственника. И вот, и вдруг
выяснилось, что это обман, неправда, мошенничество. И мне было очень больно. И так как я был юным, я был ранен. Не просто, что это сумма 3 месяца работать бесплатно, но я был ранен, что как же меня обманули. И вот эта рана, она меня связывала. И я очень-то, поверьте, я не могу вам сейчас описать. Молодой человек, 21 год. И просто думаешь, ну как же так? Ну как так несправедливо? И я страдал. Я страдал так серьезно, что это не давало мне покоя. И однажды я встретил его в городе, я сказал, ну тогда ты хотя бы документ свой покажи, да, или что-то. Ну он достал мне паспорт, мы там были с родственниками. Но потом он уговорил, мне нужен паспорт, мне нужен самолет, билет покупать. Я ему отдал паспорт, но он так деньги мне не отдал. И тогда я услышал слово. Иисус сказал, познайте истину. Я услышал слово на работе. Оно просто прозвучало. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам. Вот это слово пришло как молния. Оно меня, я без преувеличения говорю, оно настолько меня наполнило. Это был настолько взрыв от эмоций, свободы. Я мгновенно решил просто простить. Вот это слово, оно было как будто бы это время, все время где-то было в стороне. Оно прозвучало. И Господь дал мне свободу. Я получил свободу, и мне уже было неважно, вернет он деньги или не вернет. Я абсолютно успокоился. Я обрел мир и покой, и мы никогда больше с ним в жизни не виделись. И однажды Господь дал мне треть этой суммы. Я, будучи молодым, еще проповедовал в церкви Иоанна Христиан-Баптистов. Я говорил о силе прощения, как важно прощать. И вдруг подошел мужчина один и сказал, здесь вот один брат, он был в конце церкви, он просил передать тебе вот эту купюру. Я впервые в жизни увидел 100 рублей. Это была очень большая купюра. Вот уже на 1/3 мне стало легче. И потом я работал, вернул долги, но Господь, Он не без милости, но для меня был важным уроком не то, чтобы вот не давать деньги в долг, нет, а то, что именно получить свободу. Бог хочет, чтобы мы были свободны от греха, от аморальных грехов, от обиды, свободы от непрощения. И непрощение – это то, что связывает человека больше, чем... не знаю, что-либо, мне кажется. А это может связывать людей, верующих, если они позволят этому. Верующий человек может быть свободен от там, алкоголя, от каких-то пороков, но он может быть довериться обиде или непрощению. Он сам того не подозревая, он имеет на человека. То есть у него есть огорчение, у него есть неправильное такое негативное отношение. И это есть непрощение. И человек закрывается в себе, он очень страдает. И мы читали в прошлый раз, Господь сказал, как с нами поступит Отец Небесный, если мы от сердца не простим человеку согрешений его. То есть с вами поступит вот так Отец, вот так, в смысле, человек будет связан, он будет брошен в озеро огненное, потому что здесь уже Божья справедливость. Если мы хотим, чтобы Бог к нам был милостив, нам нужно быть милостивым к людям. Бог нас простил, мы же не искупили свою вину, мы же не заплатили. Он просто нас простил, без всяких условий, потому что мы попросили прощения, или просто мы пришли к Богу, открыли сердце, приняли Иисуса. И вот победа, свобода от непрощения, это очень важная свобода, потому что тогда легко и свободно служить, легко проповедовать, мы можем смотреть людям в глаза свободно, то есть мы не отворачиваемся, мы не опускаем голову. Помните, как Каин обиделся и так далее. Итак, свобода от обиды, свобода от непрощения. И это очень сильная свобода. И я рассказывал много раз, и очень коротко скажу. То есть, когда я служил там сколько-то лет, то я стал замечать недостатки, проблемы верующих людей. То есть, их можно было не замечать дальше и покрывать. Но я этого не знал, и я реагировал на них, как мне казалось, справедливо. То есть, кто опаздывал в церковь, я очень сильно переживал, вот почему-то они опаздывают. Постоянно, вот регулярно на 25 минут, например, или на полчаса. Вот как можно пропускать прославление? Ведь прославление – это же такая важная истина. Мы здесь же Господь, здесь Бог действует. Но я так переживал за некоторых, и мне было больно, как пастор,
Один пастор мне недавно делился из России. Он говорит: пастор, вот объясни, как вот, почему вот некоторые приходят, пропускают целый час, например, и так приходят. Я вот этого никак не могу понять.

Он 12 лет пастором служит, и он говорит, я никак не могу понять. Я вспоминаю свои переживания и пытаюсь ему объяснить. Говорю, знаете, просто людям очень важно познать откровение о поклонении, о Божьем присутствии. Вот когда идет поклонение, молодежь поклоняется, все поют, то здесь ну, люди должны познать, что здесь Господь. И когда они познают, что там Бог, как я могу это пропустить? Как я на это опоздаю? Как я отношусь к Богу? Там Господь, там Дух Святой уже исцеляет, Он уже говорит и действует. А я, где я нахожусь сейчас? И поэтому сердце пастора, оно, конечно, покрывает, он всех ждет, он рад. Вот, наконец-то люди собрались. Вот. А к концу собрания вообще, говорит, много приходит, потому что они кормят людей еще, ну, говорит, тогда. И это как бы поведение людей. Бывает такое поведение людей. Но представьте, нужно все это покрыть и простить. Но когда мы не прощаем, тогда в сердце придется горечь и обида. И тогда будет трудно проповедовать, очень трудно. Потому что, ну вот как, ну вот время перевели на час, уже назад, то есть у людей еще целый час время. Ну, сейчас вперед перевели, а то перевели назад. И я заметил, они все равно опоздали на полчаса. И я думаю, ну как-то, ну неужели им не хватило времени? Целый час был еще выспаться. Но дело было в другом. Очевидно, в сердце у них была обида. Это был их протест, такое, ну, такое вот, такое желание что-то проявить. Благословляем, любим, но проблема была во мне, в моем отношении. То есть очень важно с любовью, с терпением относиться к этому. И вот такой пример и некоторые другие примеры, они накопили во мне обиду. То есть я, никому не говоря ничего, я просто в себе носил. Вот, и так далее. Вот, ну, я уже в основном все забыл, потому что Бог меня особо... Ну, помню только пару примеров. Пару примеров. Все остальное забыл. И сейчас они для меня являются несущественными. То есть, чтобы я мог вот огорчаться. Но тогда это казалось мне, это имеет большое значение. И, вы знаете, я очень сильно переживал. И список людей, которые меня опечалили, их очень был большой. И я ночью переживал, я плакал по ночам, честно говорю, я очень переживал. Почему вот люди не любят Иисуса? Вот почему так они относятся? Вот почему вот то и то? И так далее. И вот это легло на меня большим бременем. Оно стало давить меня. Оно стало меня угнетать. И однажды я поехал с этим бременем, мы поехали на автомобиле на какую-то конференцию на юг Эстонии, по-моему, в Пайде. Или, да, туда. И это было много лет назад, может быть, 20 с лишним. И тогда я вдруг услышал голос Духа Святого. И Господь проговорил мне в эту ситуацию. Я услышал четкий голос, который сказал мне, «Благословляй, и будешь благословен». И как только я это услышал, вот как и тогда услышал, прощайте, будет, как я прощаю, ну, так меня прости. Вы знаете, что я написал список все по именам, вот уже не помню, два имени, просто помню, и тощит, может быть, три имени помню, больше не помню. Там был большой список, и я написал этот список перед Господом и совершил молитву, и провозгласил благословение в жизни этих людей. И когда я это сделал, я пережил удивительную свободу. Иисус сказал, вы познаете истину. Истина сделает вас свободным. Вы знаете, и это такая свобода произошла. Но это какой-то праздник был. Это была такая легкость. И Бог меня освободил. Я не могу вспомнить список. Список был большой. Там были десятки имен. То есть я переживал за людей десятки. И остались вот только три имени, и то я считаю, ну, зачем им нужно было на это переживать? Я не буду говорить примеры, потому что некоторые могут догадаться, о ком я говорю, и это не нужно. Поэтому я просто пример вам привел, что вот опоздание в церковь, или какое-то отношение к богослужению, или нежелание проповедовать, и вот оно, и это была работа врага, чтобы меня остановить, чтобы это было слишком тяжело для меня, чтобы я не радовался, чтобы я не славил Бога, чтобы я не любил вот так верующих, как Господь хочет, чтобы я любил. И Иисус сказал, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. И они сказали, а мы не были рабами. Иисус говорит, всякий, кто делает грех, он раб греха. Вот это рабство. Оно связывает, оно не дает человеку свободы. Он не может улыбаться, не может радоваться, не может сиять, не может жить свободно, потому что сердце, оно обременено. И человек, не зная,
что это